Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

опять и успокою нервы. Чистые пруды, застенчивые.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: воскликнул, виноват, сердце не пустя.
1: Лёжа, деньяшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: песни.
1: Я теперь солдат,

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Здесь птицы не поют,

Крымской орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье.

0: Тост, друзья, с любовью поднимаем. Мы за здоровье почты полевой.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Наш рассказ вполне серьезен, родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы синие очи, косы русы, ну короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали, Манечка. Видит все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут, ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родителей, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане, объясни свое молчание.
2: Приезжай скорее, Маня, Манечка.
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут, Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка?
2: Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка.
1: Говорит, сердясь со мною, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная,
2: Манечка.
1: Ах, жить хочу в кругу семьи, мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит,
2: Манечка.
1: Земляки на миг смутились, говорят, скажи на милость, что с тобою приключилось, Манечка. Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ,
2: где нет морали,
1: вы такую не встречали,
2: она, возможно, в зале.
3: Маня, Манечка.
1: Манечка!
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвые или пьяны, не видно все равно.

якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать,

песня бывала с матросами в дальних морях. И чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтобы летчик, летя в поднебесье, шахтеры спускали.

ветку сирени, смятый платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

Дни сменяют дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем.

0: занята.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Бьет в лицо ли ветер зло?

и ничуть их не остудят. Ни седины, ни морщины, уж такие это люди, уж такие это люди, настоящие мужчины.

Пусть потерян счет разлука, нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечисты, не всегда при

В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

говорит Москва. Родные песни.

0: зовет. Наш возраст такой переходный, переходный, не страшен любой переход, не страшен любой переход.
1: Поющее сердце столицы.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. Родные песни.
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: «Не мешайте мне вести урок». Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевелит седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: «Не мешайте продолжать урок».

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.

0: льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

пролетают года, как минутные сны, как ромашки

я не могу. Ничего не копили для черного дня, не ловчили, не рвали из рук. И при теми, кто знает тебя и меня, наша совесть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Сейчас во всяком ты ведь найдёшь весне дорогу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

метро могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро, в нем и мрамор, и стекло.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Встает солдат, уходит строй, учиться воевать. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Седая мать, встает солдат, грохочет бой, за морем льется кровь. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Его любовь, встает солдат, забыт покой, на сборы 5 минут. Друзья, как ждет его домой, друзья, как ждет его домой. Спокойный труд, спокойный.

0: Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: 8:06.
6: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
9: 94,8 FM.

популярный фильм, где героев трех играют трое простофил. Исполнитель самый главный, веселый, красив. Ты поешь куплет забавный на такой мотив. Go wala wala wala wala wala, to the girls in the party. Go wala wala wala wala wala, while the wine is

0: герой, того не хуже, бравый кавалер. И поет он песню тоже на такой манер.
1: Бара-бара-бара-бара-бали, бритикурку сеет кот. Бара-бара-бара-бара-бара-бали, что под руки попадет. Бара-бара-бара-бара-бали, все тащили к себе взор. Самовары-вары-вары-вары-вары, шаровары-вары-вары-вары-вары, все товары-вары-вары-вары-вары прямо в рот.
0: Хвастал фюрер как-то летом, захочу блицкриг, завоюю, мол,

0: и во вторник, и в четверг. И бомбили, били, били, били, били, и Берлин, и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем. Так бомбили, били, били, били, били, и лупили, били, били, били, били, так и били, били, били, били, били, и добьем.
1: Эти случаи нередки, память нас жива. Били немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк всенародно говорил не раз. Можно драться с кем угодно, но с Россией спать.
0: Надо было, было, было, было, не иди на нас поход. И свое свиное рыло, рыло, рыло, не совать наш огород. Надо было, было, было, было, знать и помнить наперед. Не ходи, ходи, ходи, ходи, ходи.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Вспомним гром.

0: Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Каждый думал, что детина улыбается ему.
1: Точно, точно, улыбается ему.
0: Точно,
1: да точно,
0: улыбается ему.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парне виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул ей в очи, сразу за ним он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог, и рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут скажешь, просто чудо, паренек.

Сталинградской над Волгой не спят до утра рыбаки. И дикую песню, душевную песню поют у родной реки. И звуки той песни протяженной тревожат простые сердца. И брат вспоминает погибшего брата.

степи Сталинградской над Волгой заря молодая встает, и степь, как слезою, омылась росою, и снова земля цветет. Здесь бились за правду солдаты, и Волга тот подвиг хранит. От стен сталинградских до сопок манжурских пусть русская слава.

уходят с рассветом туманы, и ветер шумит молодой. Душевная песня, старинная песня плывет.

0: Мариная песня плывет над широкой рекой.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать», – говорит Москва.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
6: Здесь птицы не поют,

От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают.

стоять у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

0: только вам поклониться хочу.
1: Поющее сердце столицы.

0: и смеются, и пляшут, поет и танцует народ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В двух поселках Якутии из-за подъема воды в реке Лени объявили эвакуацию. Власти в срочном порядке вывозят жителей населенных пунктов Витим и Передуй. По данным руководства Ленского района республики, подтопление пониженных участков уже зафиксировано. Населению рекомендовали взять с собой документы, деньги, лекарства, запас воды и продуктов, теплые вещи и зарядное устройство для мобильных телефонов. В администрации Ленского района отметили, что пункт временного размещения в поселке Витим работает на базе Центра культуры Охнина. Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом. Он прибыл в столицу Украины для запуска новых совместных проектов в оборонной сфере. Глава ведомства сообщил в интервью агентству DPA, что речь в частности идет о беспилотных системах, включая вооружение для дальнобойных ударов. Писториус рассказал, что Берлин рассчитывает на создание новых совместных предприятий с Киевом и намерен поддерживать украинских разработчиков. По словам министра обороны, Германия хочет использовать опыт украинской армии, полученный в ходе боевых действий. В Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и США. Как утверждают власти Исламской Республики, осужденный поддерживал связи с разведслужбами, включая ЦРУ и Моссад. Как сообщает агентство «Фарс», его обвинили в передаче секретной информации, связанной с деятельностью научных учреждений Ирана. Напомню, 18 марта в Тегеране также казнили мужчину по обвинению в работе на израильскую разведку «Моссад» и передачу за рубеж информации о чувствительных объектах в Иране. На Чукотке нашли две реки с самыми длинными названиями в России. По данным Роскадастра, одна из них – это Мельхенанвенанхыдбельхын. В названии реки 24 символа, без пробелов и дефисов. В перечне оказалось и Чирынаеничкиваамкай – 21 символ. Название этой реки, как и многих других на Чукотке, имеет корни в языках коренных народов. Является одним из самых длинных гидронимов в России, пояснили агентству ТАСС в Роскадастре. Курс валют на выходные. Китайский юань стоит 10 рублей 93 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 74 рубля 30 копеек. Курс евро до среды 88 рублей 55 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 9. Сегодня в городе пасмурно и без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 14. Ветер восточный 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачев. Говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит

Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

0: Волчий, борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
0: За медведем где-то близ волк несется юркой.
4: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
5: За спиной летит снежок, часто нас и скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Есть трамвай.
1: Хорошо.
0: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
5: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
5: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз,
1: хорошо.
0: Пароход,
1: хорошо.
0: Самолет,
1: великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
5: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный. За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.
3: Но олени лучше. Эй-эй!
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

это картина на сегодня. Это мое личное мнение. Ну, собственно, я уже не буду повторять, результаты голосования не изменилось. Да? То есть только четверть считают, что либо будет тишина и спокойствие, либо будут незначительные выхлопы. Вот. А, так вот, ну, то есть у нас люди, в общем, достаточно разумно смотрят на картину в целом. А теперь вопрос. А как на это реагировать? А реагировать на это нужно очень просто. Обратите внимание, кстати, на еще одно очень интересное обстоятельство. А все вот эти вот сеточки, которые кричат про то, как Россия, как Путин все слил, ничего не говорят про два обстоятельства. Обстоятельство первое, что у нас абсолютно неадекватная финансовая политика, что у нас избыточно высокая процентная ставка, что у нас отсутствуют внутренние инвестиции, что у нас запредельно высокое налогообложение, что Министерство финансов полностью облажалось и продемонстрировало тотальную некомпетентность в части идеи о том, что повышение налогов приведет к повышению поступлений в бюджет. Оно привело к снижению поступлений. В этой ситуации бы Министерство финансов сказать: мы ошиблись, давайте снизим налоги. Но тут министерство молчит, как в рот воды набрали, и понятно почему. Потому что вот эта команда работает с той же сеточкой. Обратите внимание, эти сеточки никогда не ругают ни Набиуллину, ни Силуану. Зато, когда их тычут носом, они говорят: ну, конечно, ведь Набиуллину и Силуанова назначил Путин. И вот тут мы переходим, осталось у нас уже буквально до новостей несколько минут, мы переходим к чрезвычайно важному обстоятельству, которое, кстати, совершенно меня это потрясло. Дело в том, что один из читателей закрытого канала взял какой-то из искусственных интеллектов западных и запихнул туда вопрос о том, как это соотносится с политикой Путина. И получил совершенно феерический ответ, что основная задача Путина — не допустить объединения Запада против России, что самое главное — усиливать и ускорять раскол между различными группами западной элиты. И, кстати, экономический кризис там, он очень этот раскол усиливает. Почему? Потому что старые элиты осознали, что они могут потерять власть. И вот это вот вещь самая важная. Мы же понимаем, что Карл III, когда он приезжал в Соединенные Штаты Америки, он представлял альтернативный Уолл-стриту и, соответственно, ФРС группу, а именно Лондонский Сити. И я не думаю, что в США это не поняли. Но мы посмотрим. Значит, на этой неделе, как я понимаю, Пауэлл уходит, приходит новый человек, Кевин Орш. Да, он из той же команды. Но мы не знаем, насколько, какие там фракции вот в той команде финансистов, и насколько этот самый Кевин Орш связан со старыми американскими элитами, потому что все-таки ФРС находится на территории Соединенных Штатов Америки, и там, возможно, разные истории. Да, самого Орша арестовать нельзя, но у него есть дети, племянники, ну, еще много чего есть. Так что я думаю, что нам предстоят очень веселые времена. Я смотрю внимательно за тем, что происходит у нас, и я понимаю, что уровень противостояния разных элитных групп очень сильно вырос. И это, кстати, вот поведение этих самых пресловутых сеточек это показывает. И я хочу сказать, что та элитная группа, напоминаю, элитная группа неподсудна, которая контролирует у нас финансы и экономику, и которая ответственна за тот экономический спад, который у нас имеет место, и, соответственно, целую кучу разных проблем, они, судя по всему, перешли.

0: шли некоторые внутренние красные черты, внутриэлитного консенсуса. Поэтому я не очень уверен, что как бы у них получится долго продолжать ту политику, которую они ведут. Впрочем, тут надо посмотреть, какой будет результат. Я пока не знаю. У меня только вот есть ощущение, что то, что Путин сказал о том, что он разговаривает с западными элитами, он это сказал в том числе и потому, что понимает, что ситуация будет меняться. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Президент Финляндии согласился с необходимостью переговоров Евросоюза и России. Как заявил Александр Стуб, пришло время, чтобы ЕС начал контакты с Москвой самостоятельно. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем. Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, то мы сами должны вступить в прямое взаимодействие, сказал финский президент в интервью итальянской газете «Курьере де ла Сера». По его мнению, самое важное – скоординировать все действия между европейцами, особенно это касается стран Е5 – Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша, скандинавских и балтийских государств, находящихся на границе. Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим, добавил Александр Стуб. Спасатели эвакуировали двух застрявших на Эльбрусе туристов. Их передали медикам, сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарии. Путешественников из Донецкой области доставили на поляну Азау. По предварительным данным, у мужчин может быть обморожение. Для эвакуации задействовали 10 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и 3 единицы техники. Туристы застряли на высоте 5100 метров. По данным МЧС, их маршрут не был зарегистрирован. Как уточнили в ведомстве, поиски осложнялись минусовой температурой в горах и метелью. Ранее телеграм-канал МЭШ сообщил, что группа в составе от 2 до 5 человек начала восхождение на Эльбрус от скалы Пастухова. После этого туристы перестали выходить на связь. Генсек ООН назвал низким риск вспышки хантавируса. При этом Антонио Гутерриш подчеркнул необходимость усилий по контролю за инфекцией. Важно направить международные усилия в области здравоохранения на обеспечение безопасности всех, включая пассажиров и экипаж лайнера MV Hondius, написал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций в соцсети X. Гутерриш выразил поддержку правительствам всех стран, которые сейчас работают со Всемирной организацией здравоохранения по контролю за вспышкой вируса. Смертельно опасную инфекцию выявили на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 7 случаев заражения. 3 человека скончались. Накануне судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым возглавил кинопрокат в России за уикенд. Кинолента, попавшему в матросскую тишину молодом банкире, заработала 80,5 миллионов рублей. По данным портала «Кинобизнес», на втором месте лента «Ангелы Ладоги» о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда. Фильм заработал в прокате почти 70 миллионов рублей за выходные. На третьей строчке оказался сиквел культовой ленты «Дьявол носит Прада» с Мэрил Стрип и Энн Хэтуэй. В странах СНГ без учета России и Белоруссии вторая часть ленты заработала 61 миллион рублей. Погода. В Москве сейчас плюс 9. Сегодня в городе пасмурно и без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 14. Ветер восточный 2,6 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 2:00. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: А возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин, начинаю отвечать на вопросы слушателей.
2: Алло.
5: Алло.
0: Да, Олег, здравствуйте.
5: Доброе утро, доброе утро.
0: Михаил, с праздниками вас прошедшими.
5: Вы стали прямо настоящей медийной личностью.
0: То есть?
5: Потому что в свой день рождения выходили в эфир.
0: Ну и что?
5: То есть... Как это, ну, как это принято там в театрах, люди выходят, значит, на свой спектакль, в кино показывают.
0: Ну, ладно уж, что уж там. Вот, да. Я, правда, в студию не приехал, в отличие от тех, которые приезжают на спектакль.
5: Ну, дело в том, что сейчас-то можно уже, да, но я в том плане, что этот самый онлайн есть связь.
0: Ну, да, да, да. Задавайте вопрос.
5: Вопрос у меня такой. Есть мнение, вот тут высказано было авторитетное, что для войны необходимо, чтобы население затягивало пояса. Вот тогда деньги будут давать только на военной службе и льготы будут давать только военные. Но тогда получается, что значит, вот, легче привлечь людей на участие в боевых действиях, объяснить проблемы. А это получается, в общем-то, противоположное, что вы говорите, что войны не начинают на падающей экономике. Вот так же можно и объяснить свою экономику.
0: Не, но дело в том, что когда начинаются реальные войны, то обычно возобновляется призыв, если его не было. И он такой, как бы, так сказать, насильственный. Да, разумеется, люди богатые, они хотят выскочить, да, и иногда платят за это деньги. Но в общем и целом то, о чем вы говорите, работает только в случае добровольного участия. Ну вот, а так, в общем и целом, вон, ну, посмотрите, как на Украине делают, это же песня. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
6: Михаил Леонидович?
0: Да, слушаю вас. Кто вы, откуда?
6: Игорь, город Омск. Хотел выразить вам благодарность за книгу «Лестница в небо», и у меня вопрос возник, связан с вашим творчеством.
0: Спасибо, слушаю вас.
6: В одном из ваших интервью, могу ошибаться, слышал, что вы выражали идею написать книгу про нашего товарища Сталина. Многие не согласятся, но я глубоко убежден, что все мы вышли из шинели Иосифа Виссарионовича. И хотелось бы прочитать книгу о нем в вашем исполнении.
0: Ну, это правда, да, но боюсь, что это уже не получится. Дело в том, что мы эту книгу задумали с Сергеем Щегловым в рамках некоторого распределения обязанностей. Сергей, к сожалению... умер. Вот. И я просто не смогу выполнить ту часть работы, которую делал он. Это просто физически невозможно. Вот. У меня были надежды, что еще один мой товарищ сможет мне помочь, но он, в общем, тоже не может. Он уже не очень молод. То есть в этом смысле, конечно, будут большие проблемы. Скорее всего, этой книги уже не будет, к сожалению. Здравствуйте, слушаю вас.
7: Михаил Леонидович, здравствуйте, это Николай из Туапсе.
0: Да, слушаю.
7: У нас, кстати, с экологией все отличненько.
0: Да? Обошлось?
7: Вопрос по поводу... Что?
0: Обошлось, говорю?
7: Да, все отлично, вообще все прекрасно.
0: Но я просто подозревал...
7: Небо чистое, море чистое. Да.
0: Я подозревал, что там во многом как раз работа пресловутых сеточек.
7: Да, конечно, это, как всегда, все там раздуть, сказать, что все пропало. Как вы как раз сейчас и говорите в своей программе, что они сейчас притаились, наверное, в ожидании чего-то серьезного. чтобы потом снова... Так вот, вопрос. Есть некий профессор Дзян. Он сейчас очень популярен в Канаде. В Канаде ведет антиамериканскую пропаганду, и он стал очень популярен благодаря своему прогнозу, который сбылся. Он предсказал перед выборами Трампа, предсказал 6 шагов, 3 из которых уже практически случились. Он сказал, Трамп победит. Он сказал, Трамп начнет войну в Иране. Он сказал, Трамп ведет войска в Иран, на сухопутные, что вот, наверное, уже сегодня-завтра произойдет.
0: Нет, ну это потом он пока еще нет.
7: Да, пока еще нет, я знаю. Но там просто по звездам, уже завтра-сегодня.
0: Да.
7: Ну ладно, неважно. Так вот, я хотел, чтобы вы прокомментировали его следующие предсказания, они очень интересные. Он, как рупор китайских спецслужб, утверждает, что на следующем этапе Путин начнет Корейскую войну, Путин попросит, чтобы вот началась Корейская война, и она начнется, чтобы растянуть американцев, чтобы у них одна нога завязла там, другая там, и чтобы эти ноги растянулись. Потом следующий этап после этой войны, значит, он предсказывает сближение США и Китая, и потом он предсказывает сближение, ну, как бы экономическое, Москвы и Берлина. Вот, если можно, прошу прокомментировать. Понятно, что комментировать кого-то это не очень этично, но это рупор китайских спецслужб, как бы, это рупор Китая.
0: Ну, не знаю, понимаете, как бы это может быть, он там двигает свои нарративы, да, но это, знаете, как это, есть такие геоблогеры, а они и у нас есть, и в мире есть, которые сочиняют некоторые сказки. А при этом, ну, как бы объяснений у них особого нету. Поскольку я все-таки, так сказать, особо геополитикой не занимаюсь, я экономист, то я могу сказать, что для того, чтобы произошли хотя бы часть тех событий, о которых идет речь, должны произойти очень сильные изменения. Объединение двух Корей я считаю вполне вероятным. Начало сухопутной операции в Иране представляется мне крайне спорным, ну, как бы не готовы к этому американцы, хотя есть силы, которые очень хотят, чтобы они туда влезли, китайцы в частности, то есть китайцам очень хочется, чтобы американцы влезли. Вот, ну и по этой причине я как бы отношусь к этому как к неким таким фантазиям, да, вот еще раз повторяю, геоблогеров не то чтобы выше крыши, но какое-то количество имеется, и они все вот эти вот свои фантазии активно развивают. Здравствуйте, слушаю вас. Не получилось. Алло.
8: Алло.
0: Алло, да. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Николай Леонидович.
0: Да, слушаю вас.
8: Меня зовут Шамиль, Самарская область. Хотел вопрос задать.
0: Да-да-да, слушаю.
8: Так, вот, как мы знаем, в нашей памяти экономическое развитие Германии на рубеже 16 и 18 веков было очень динамично, прогрессивно. Вот, вопрос, почему в нашем Советском Союзе, который навел порядок в стране, не случилось вот такого же бума экономического, или не было целей таких поставлено, или уже не было средств?
0: Ну, я с вами не соглашусь. Экономический бум у нас был совершенно фантастический с конца 20-х годов до начала 60-х. Вот, то есть 30 лет. Ну, как бы еще при этом была Великая Отечественная война. Правда, надо отметить, что в Германии была 30-летняя война, а до этого были религиозные войны. То есть, на самом деле, если мы посмотрим на историю экономическую, то мы увидим, что регулярно возникают периоды совершенно колоссального роста в той ситуации, когда есть ресурс. Ну вот, например, да, посмотрите на картинки Дубая 60-х годов, 70-х, ну и так далее, до недавнего времени. Вот это появился ресурс, бешеный экономический рост. Вот. У нас сейчас, если мы сменим экономическую политику, появится совершенно колоссальный экономический рост. А что касается сроков, ну, надо понимать, что в средние века все шло сильно медленнее, чем сейчас. То есть то, что в средние века заняло два века, сейчас это там, иногда 20-25 лет. Поэтому это тоже нужно учитывать, что время концентрируется. Здравствуйте, слушаю вас.
9: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
0: Да, кто вы, откуда?
9: Меня зовут Олег, я из города Перми. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот мы потихоньку в Турцию заходим с СБП перед туристическим сезоном. Я хотел бы спросить, есть у вас, может быть, какое-нибудь ваше видение, как будут работать наши карты, сможем ли мы через СБП, как путешественники, будет ли расширяться, будет ли оттаивать снова это?
0: Ну, я пока не знаю. Зная турок, придумать способ, как бы им можно дать денег, они в этом деле мастера. То есть они будут очень активно придумывать. Я по этой причине думаю, что если как бы приехать в какую-нибудь турецкую гостиницу и сказать, ребята, тут такое дело, есть карточка МИР, а вот больше ничего нету, ну или совсем чуть-чуть, и я бы хотел вам заплатить денежек, они вас тут же отвезут туда или отведут, или даже привезут терминал, который будет работать с карточкой МИР. Ну, вот просто вот еще раз, зная турок. То есть в части получения денег они проявляют феерическую, соответственно, способность и активность. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
10: Алло. Добрый день, Михаил Леонидович.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Сергей, город Красноярск.
0: Слушаю вас.
10: Не так давно вы в своих диалогах упоминали Дон Кихота. Вот, когда я столкнулся с аудиокнигой на двойной скорости в хорошем прочтении, мягко говоря, я был очень приятно удивлен. И соответствующая
0: с какой масса книгой? Восторгов. С какой книгой?
10: Дон Кихот.
0: А, Дон Кихот.
10: Да, да. Да. Вот, ну... Это песня, конечно. Естественно, сразу после этого я рванул на ваш сайт, чтобы скачать и прослушать все ваши книги, которые вы очень часто рекомендуете. Но, к сожалению, аудиоверсии там не оказалось. Я открыл несколько приложений для мобильного телефона, и там они есть все.
0: Они есть, да. Они есть, соответственно, на в этих самых сайтах, которые... продают книжки, да? Ну, так это же издательство их продает, да? Есть?
10: Дело в том, что там тысячи по каждой книге скачиваний, каждые 500 рублей, ну, почему я не могу вам заплатить эти деньги, а оплачу каким-то издательством?
0: Но издательство уже потом мне перечисляют, там же договор есть, что этим занимается издательство. Вот, вы же понимаете.
10: Все легально, вы...
0: Ну, у меня все легально, конечно. Разумеется.
10: Ну, просто я не хотел им...
0: Я понимаю. Вы можете... Единственное, что мы продаем, книжки с моим автографом. Но мы все равно их сначала выкупаем у издательства. Вот. То есть у нас все как бы абсолютно чисто и легально. Мы вообще такие белые и пушистые. Спасибо. Здравствуйте, слушаю вас.
11: Алло.
0: Да.
11: Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Поздравляю вас с наступившим праздником, с Днем Победы.
0: Спасибо, и вас также.
11: Александр Байконур.
0: Да я понял.
11: Тоже исторический вопрос.
0: Да.
11: Вот вы не только в Советском Союзе родились, но успели еще там поработать. В Госкомстате, между прочим.
0: Нет, я в институте работал, в Госкомстатовском.
11: Тем не менее, информацией обладаете. Вопрос такой. На закате Советского Союза при плановой экономике вдруг образовался дефицит товаров народного потребления и появилась талонная система на продукты питания в том числе. Почему?
0: Ну, тут много разных причин. А если говорить о конце 80-х, то тут был и прямой саботаж, и торговля, и, соответственно, части руководящих органов. Но я, кстати, напоминаю, что пресловутая февральская революция 1917 года во многом была связана с тем, что департамент полиции обратился, так сказать, к царю-батюшке с просьбой поднять зарплату. А царь-батюшка сказал, что сейчас не время. Тогда департамент полиции спровоцировал, он остановил движение хлебных эшелонов к Петрограду в расчете на то, что, что народ взбунтуется, и под это дело департамент полиции волнение подавит, хлеб даст, и, соответственно, тогда уже зарплату точно повысит. Ну, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, поэтому, ну, как бы, а некоторые вещи, например, сухой закон, это явное совершенно вредительство. Вот, в общем и целом можно отметить, что система как бы распределения и продуктов, и товаров первой необходимости в СССР с конца 70-х годов стала работать плохо. Вот это экспериментальный факт. Здравствуйте, слушаю вас.
12: А, Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград.
0: Да.
12: Поздравляю с праздниками.
0: Спасибо. Слушаю
12: Михаил,
0: вас.
12: Михаил Леонидович, вот, слава богу, у вас в чате нету вот, за политику, а вот заходишь в ВК или другие, и депутаты, вот выжившие, там вот появляются везде, там они себя рекламируют, и я лучше, чем другой. Вот просто невозможно же. Где 5 лет были, неизвестно. Я не про всех. Были депутаты, которые всегда были. Вот. И у нас, когда-то было на Руси, был Юрьев день, когда холопу разрешали поменять себе барина.
0: Да.
12: И барин точно так же, как депутат, он точно так же абсолютно не зависел от своих избирателей, от холоп. Делал, что хотел, устанавливал свои правила, и от ни от кого не зависел. Вот, может быть, по справедливости, зачем там выборы? Может быть, вернуть Юрьев день, и денег на это
0: будет. Ну, понимаете, это как бы... А мы же, вся эта идея с выборами, она же была придумана еще и потому, что надо было продемонстрировать, что у нас система легализации власти аналогична западной. То есть это еще и такая специфическая ситуация. Поэтому, не знаю, может быть, в результате разного рода изменений, которые будут происходить в ближайшие годы, эта конструкция и изменится, пока она как бы в Конституцию внесена. Здравствуйте, слушаю вас.
13: Добрый день, меня зовут Сергей, Московская область.
0: Да.
13: Вот у нас сейчас часто говорят о демографии. А скажите, пожалуйста, вот наши экономисты проводили какие-нибудь исследования? Вот, допустим, мужчина, у него семья, 3 детей. Он живет достойно, ездит на хорошей машине. Вот какая у него должна быть зарплата? Честно, чтобы он платил налоги без серых, каких-то мутных, этих самых коммерческих тайн, таких этих серых схем и... В каких областях народного хозяйства у нас существуют такие зарплаты?
0: Ну, это на самом деле много кто делал. Тут есть целая куча тонкостей, потому что одно дело, когда у тебя квартира тебе досталась по наследству, другое дело, когда ты ее должен был покупать в эту ипотеку, прости господи, ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем, исследования есть, да, если вы в интернет... Зайдете и поищите в поисковиках, они вам эти исследования сделают, да, это как бы не секрет особый. Здравствуйте, слушаю вас.
14: Доброе утро, Юрий, Москва.
0: Слушаю.
14: Михаил Леонидович,
0: да.
14: Вы говорили как-то про, что если поменять Набиуллину, то нужно 3 года, чтобы новый человек, так сказать, ну, вошел в курс дела, там, состыковался с нужной фигурой на Западе и так далее. Означает ли это, что если бы в 2014 году бы ее погнала бы наша власть, то ее и остальные ключевые финансовые фигуры, то уже с 2017 года мы бы встали на устойчивый путь развития? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как человек, знающий не понаслышке производства, согласны ли вы с тем, что достаточно заменить ключевые фигуры, а исполнители будут делать то, что скажут им мастера, начальники участков и начальники цехов?
0: Ну, во многом да, хотя есть, конечно, некоторые исключения, и всегда нужны какие-то специалисты внизу. Что касается Набиуллиной, напоминаю, что в 2014 году, весной 2014 года, были разные разговоры. Например, что председателем Центробанка могут назначить Глазьева. На эту тему вполне всерьез разговаривали, да, еще осенью. Да, Глазьева назначили членом банковского совета от президента. Ну и, соответственно, началось дикое совершенно давление. Ни в коем случае, ни за что, никогда. Вот. А поскольку в это время мы как раз очень активно были в долларовой системе, то нам сказали четко, что, ребята, если вы как бы назначите Глазьева, то вы получите. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, собственно, все то, что мы вот сейчас получили. Вот. Кстати, первое, что сделала Набиуллина, это она устроила девальвацию рубля в два раза по приказу МВФ. Может быть, кто-нибудь помнит. В декабре 2014 года. Вот. Ну и потом начала демонстративно нарушать Конституцию Российской Федерации. Я напомню, что по Конституции России главная задача Центрального банка – это обеспечение стабильности рубля. Значит, за время, там, за те годы, что Набиуллина руководит Центральным банком, она неоднократно выводила российский рубль в рейтинге мировых валют по стабильности на почетное последнее место в мире. То есть я считаю, что это демонстративное игнорирование Конституции. Но я еще раз повторяю, до тех пор, пока мы находимся в рамках мировой долларовой системы, с Набиуллиной ну, практически ничего сделать нельзя. Сейчас, как бы, может быть, ситуация будет меняться. Посмотрим. Я по этому поводу ничего сказать не могу. Это политическое решение, которое находится за пределами моей компетенции. То есть тут я совершенно четко понимаю, что я не могу ничего сказать по этому поводу. Алло. Здравствуйте.
15: Михаил Леонидович.
0: Да, слушаю вас.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: С праздником вас, Виктор Михайлович из Домодедова, но выездная сессия.
0: Виктор Михайлович, да, вы опоздали. Я как бы, я вас узнал, но я был несколько удивлен вашим столь медленным.
15: Ну вот я не с того места, откуда я обычно вам звоню,
0: да,
15: поэтому мой телефон, наверное, для вас необычен, и вы не, да. его, так сказать, не принимаете.
0: У нас мало времени осталось, давайте, задавайте вопрос.
15: Ага, короткий быстро. Вопрос.
0: Да.
15: Значит, плюсы безработицы низкой у нас в России известны. А какие минусы низкой безработицы и чем это будет грозить нашей экономике в ближайшее время?
0: Да, у нас не низкая безработица. У нас очень велика доля скрытой безработицы. Это во-первых. Во-вторых, то, что у нас такая, ну, как бы безработица ниже, чем могла бы быть, это результат того, что у нас под давлением западных консультантов за последние 20-25 лет, даже 30, нет работ по снижению, по повышению эффективности и, соответственно, увольнению избыточной рабочей силы. Вот. Нужно повышать производительность труда. Этим нужно реально заниматься. К сожалению, у нас этим занимаются не очень, как-то хиловато. Вот, ну на этом, соответственно, у нас осталось там до конца 2.5 минуты. Я еще раз всех поздравляю с праздником Победы, который был позавчера, и позволю себе вернуться к базовой теме. Я думаю, кстати, что она будет очень активно обсуждаться сегодня у меня в чате закрытого телеграм-канала, ну, просто потому, что, скорее всего, враги со своими сеточками все-таки проявится. Так вот, а Путин в своем, ну, это даже не выступление, это ответы на вопросы, скорее такая пресс-конференция, которая была во второй половине дня 9 мая, вскрыл довольно много информации, которая, ну, в общем, все те нарративы, которые были, все пропальческие, они, соответственно, на этом закончились. Сейчас пойдет новая волна. Но я при этом всем настоятельно рекомендую внимательно следить, во-первых, в чем состоят эти нарративы, во-вторых, как они соотносятся с реальностью. Потому что вот он на пресс-конференции Путин показал, да, что на самом деле происходит. Да, разумеется, он не вдавался в детали, но он очень четко продемонстрировал, что работают на самом деле совсем не те механизмы, о которых, значит, вот пишут эти самые сеточки, причем не только у нас, но и там тоже, а работают совсем другие сеточки. Вот. И которые мы не видим. И в этом смысле понимание того, как все происходит, оно вам даст очень много информации дополнительной. Ну, и я все-таки считаю, что мы постепенно подходим к ситуации, когда у нас будет происходить слом вот этой вот либеральной политики, потому что не только у нас, но и у них. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МИДе КНР заявили о стремлении Китая к стратегическому партнерству с Россией. По словам официального представителя министерства Го Цзякуня, Пекин работает над укреплением добрососедских отношений с Москвой. Китай готов вместе с Россией и впредь руководствоваться духом вечного добрососедства, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и общих интересов, содействовать построению более справедливой и разумной системы глобального управления, отметил дипломат, комментируя заявление Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина на встрече в Кремле с журналистами 9 мая. Власти Китая заявили также о готовности устранять разногласия с США. По словам официального представителя МИДа КНР Го Цзякуня, Пекин намерен расширять сотрудничество с Вашингтоном. Китай готов работать с Соединенными Штатами, чтобы на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды расширять партнерство и привнести больше стабильности и определенности в мир, полной перемены хаоса, отметил дипломат на брифинге. Цзякунь также рассказал, что лидеры двух стран в ходе визита Дональда Трампа в КНР обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Ранее МИД КНР заявлял, что президент США посетит Китай с госвизитом с 13 по 15 мая. Еврокомиссия приступила к разработке карты военной помощи Украине. Детали документа министр обороны стран ЕС планирует обсудить на заседании в Брюсселе. Глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс ранее направили письма в адрес союзников, чтобы выяснить, какую помощь они готовы предложить Киеву. По данным Евроактив, ответ дали менее половины из 27 государств-членов Евросоюза. Как отмечают источники издания, ситуация остается довольно неоднозначной. Встреча в Брюсселе запланирована на 12 мая. Помимо вариантов поддержки Украины, представители стран блока планируют обсудить, смогут ли европейские военно-промышленные компании обеспечить своевременную поставку продукции, необходимой украинской армии. Подавший в отставку министр обороны Латвии раскритиковал премьера страны. Ранее Эвика Силиня заявила об утрате доверия к Андрису Спруцу и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису. Узнав о моем решении уйти в отставку, она тут же, за несколько минут до объявления, поспешила начать эти игры, опубликовав твит, в котором солгала, что проинформировала меня или коллег из партии «Прогрессивная» о таком решении, заявил экс-министр обороны. Спруц подчеркнул, что это было его решение об уходе в отставку. Глава оборонного ведомства решил покинуть пост после того, как в ночь на 7 мая в воздушное пространство республики вторглись украинские беспилотники. Эти дроны не были сбиты. Курс валют на выходные. Китайский юань стоит 10 рублей 93 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 74,30. Курс евро до среды 88 рублей 55 копеек. Сейчас в Москве плюс 9. Сегодня в городе пасмурно, без осадков. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Ветер восточный 2,6 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
16: 94,8 FM.
1: Реклама.
17: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
18: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
19: Присича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для...
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
20: Повтор лучшего.
21: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
22: А мы свободны для всех. И даже для министра.
23: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
24: Мы с вами на одной волне.
25: Hello! Общежитие слушает.
22: И мы вас слушаем.
26: Галочка, ты сейчас умрешь.
22: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
17: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
27: Герман Бабаян.
28: И Макс Челноков.
1: Сегодня в преддверии праздника 9 мая мы, как всегда, по нашей старой традиции проводим эфир, который называем «Бессмертный полк». Да, и в этом году он проходит в онлайн-формате в России. Мы же, как всегда, ждем от вас рассказов. Мы же, как всегда, ждем...
27: О ваших близких, о родных, да, о ваших
28: героях войны,
27: историях.
28: Вашей семьи.
27: Да, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит о Москобот. Пишите нам, рассказывайте о ваших близких. Макс тоже можете писать, рассказывать. Мы постараемся зачитать сегодня все ваши сообщения.
1: Ну и, конечно, звоните, да, звонки. То живое общение всегда интересно, всегда это важно. Но обычно мы проводим наш эфир по «Бессмертному полку» одни, но сегодня мы решили пригласить в студию музыканта, основателя и продюсера дуэта «Баян Микс», певца, а также основателя диско-фолк-группы «Матрёха», а еще и заслуженный артист России. Друзья, встречайте, Сергей Войтенко.
28: Здрасте, дорогие
1: друзья. Отлично. Здрасте, Сергей.
28: Добрый день.
1: Очень
27: как
1: приятно.
27: Вы ворвались к нам,
1: да,
27: в эфир.
28: Я всегда так. Я на баяне влетаю.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, ну вообще в «Бессмертный полк» у вас есть о чем сказать?
28: Конечно.
1: Пару слов скажете, расскажете, кто, что.
28: Ну, у меня, конечно, оба деда есть, и точнее были. Я их, правда, не видел, к сожалению, не дожили до моего рождения.
1: Угу.
28: Один дед дошел до Берлина, ой, до Киева, пардон, в танковых войсках, был ранен и комиссован. То есть где-то он, получается, в 40, 43-м вернулся. в 44-м году.
1: Живой.
28: Да, да, живой. Ну, правда, там с ранениями. Вот. А второй дед, это по линии отца, он, собственно, строил железную дорогу в это время, во время войны, на Дальнем Востоке, потому что он железнодорожник был хороший. И вот Сталин в то время, очень много переселений было украинских именно семей, с Крыма, семья жила под Николаевкой, под Николаевым точнее, вот, и оттуда с тремя детьми, дед с бабушкой, они уехали на Дальний Восток строить железную дорогу. И там, собственно, родился мой отец,
27: там остались, да.
28: Десятым в семье. В городе Артём.
1: Десятым,
28: да-да-да.
1: Боже.
28: То есть они родили 10 детей.
1: У вас 9 дядь и тёть?
28: Нет, больше, потому что у меня же еще у мамы есть тоже ну там эти, четверо.
1: Да. Какая семья.
28: Так что у меня по всей стране...
1: Все вайтенки?
28: Нет, ну, вайтенки, которые...
1: Ну, папины,
28: с папиной стороны, но там же есть еще и девочки, которые вышли замуж, да? Поэтому они поменяли фамилию.
1: Ну, понятно. Они, вот, когда видят вас по телевизору, наверное, там крик, ор и веселье.
28: Да, что... слышно до Москвы, да.
1: До Москвы, такой родственник. Кстати, хочу сказать, что Сергеем, кто не узнает по голосу, вспоминайте проекты такие, как «Три аккорда» на одном федеральном канале. Еще были проекты...
28: «Точь-в-точь».
1: «Точь-в-точь»,
28: да. Много, на самом деле, во всех концертах, которые сейчас есть на федеральных каналах, вы меня можете увидеть, услышать и со своими песнями, и с песнями других авторов, так что голос, да, узнаваем.
1: Отлично. Сергей, вы пришли не просто так, вы ворвались, да, с баяном. У вас целый альбом, я знаю, вышел, посвященный песням войны, военным
28: временам. В прошлом году, да, под юбилей как раз Победы выпустил альбом «За миг до войны» называется. Вот, там очень много таких хороших...
1: Это ваши авторские работы.
28: Да, конечно. Но я в основном сочиняю музыку, поскольку я композитор, вот, и певец, и музыкант. А вот с поэтической точки зрения я стараюсь все-таки доверять эти работы профессионалам. Поэтому там есть такие авторы, как Евгений Иванович Муравьев, это один из самых известных поэтов текстовиков, Александр Ганичев, Иван Овчинников, Татьяна Филимонова, Андрей Черников. Очень люблю с этими авторами сотрудничать, поэтому вот есть такие... хорошие песни. Одна из песен, которой я горжусь, и про которую тот же самый Денис Майданов сказал, он говорит, ты знаешь, так сейчас не сочиняют, так сочиняла Пахмутова в свое время. Он говорит, ты прям дорос до уровня Пахмутовой. Ну, для меня это было, конечно, очень...
27: похвалой.
28: Похвалой, да. Песня называется «За день до войны».
1: Ну, вот давайте.
28: Она, в принципе, она здесь есть, да, можно...
1: Нет, а мы живьем чуть-чуть.
28: Либо... А я ее загрузил как раз. Давайте ее послушаем.
1: Ну, поехали, потому что там, да, послушаем. Но живьем потом вы потом, там тоже,
28: конечно,
1: сыграете.
28: Да, конечно.
1: Друзья, Сергей Войтенко, «Бессмертный полк». Сегодня вспоминаем песни войны. Маэстро, включайте. Слушаем с альбома «За день до войны».
3: Мы с тобою после выпускного заблудились в городском саду. Был наполнен светом и любовью этот самый длинный день в году. Было небо синим и бездонным, мы друг с друга не сводили глаз. И пока стояли эшелоны, что однажды разлучили нас. За день до войны в парках вальсе

разливался аромат сирени. Заходило солнце вдалеке, и на лодке в парке по течению мы с тобой катались по реке.

0: Друзья, это Сергей Войтенко, заслуженный артист России, певец-композитор. Сегодня у нас в гостях.
1: Добрый день.
0: У меня, здрасте, Сергей, это гениально. Не знаю, как сегодня, вот в наше время, можно написать классную песню про войну, но это классно. Это
2: которая трогает душу.
0: Да, которая трогает душу.
1: Ну, я считаю, что там очень важно в этой песне, конечно, текст, потому что Евгений Иванович Муравьев это гениальный поэт, который пишет не в бровь, а в глаз, как говорится.
0: Но
1: вот
0: это
1: написать
0: правда.
1: Песню о войне, но не о войне. То есть там же
0: любви.
1: Речь идет, да, о любви, о том, что вот ребята, которые только-только вот вчера у них был выпускной, и у них было впереди целое открытое поле
2: жизнь.
1: Возможностей,
2: да.
1: И тут на следующий день им пришлось уходить на фронт.
0: Почему да? Песни войны вызывают слезы? Даже у всех, и у, пардон, опять я вспоминаю, зумеров, там, бумеров и у всех поколений.
1: Ну, слава богу, что если так.
0: Но это
1: что,
0: так.
1: Да, потому что у нас это все в крови, и мы вот только что сегодня, кстати, презентовали вместе с Денисом Майдановым песню и клип «Пуля дура» называется, да, на стихи Максима Бахарева. Вот, и мы как раз там говорили об этом, что раз в 100 лет, а может быть даже и чаще, у европейцев память отшибает, и они опять к нам лезут. И опять получают по сапатке, что называется, да? И у нас это, видимо, просто вот настолько уже в генетическом коде, что нас постоянно пытаются раздербанить, а у нас сила духа, она мощнее и сильнее, чем все новые технологии и так далее, и так далее. Поэтому то, что слезы текут и у молодежи, у современной, это хорошо, это здорово, значит, это откликается.
2: Павел нам пишет: моя любимая прабабушка Краснова Зинаида Григорьевна, уроженка города Вязники, Владимирской области. А, так,
0: гвардии старший лейтенант, она, оказывается.
2: Родилась в 1917-м, умерла в 2002-м, гвардии старший лейтенант. До войны она работала учителем математики. В июне 1942-го бабушка добровольцем ушла воевать на фронт. Ей было 24 года, участвовала в боях за оборону Сталинграда в составе дивизии имени Панфилова, искала шпионов и предателей. Когда прабабушка шла с секретными документами из одного штаба в другой, начался обстрел с самолетов, и она успела прыгнуть в воронку, где лежали умирающие солдаты, получила ранение в ногу. А ранение было быстро заживало, и прабабушка продолжила участие в битвах за Сталинград. После Сталинграда бабушка участвовала в освобождении Крыма. Много рассказывала истории про освобождение, про кровавое Бордовое море. Моя прабабушка Краснова Зинаида Григорьевна награждена медалью за оборону Сталинграда и орденом Отечественной войны второй степени. Весь период Великой Отечественной войны в кармане гимнастерки лежала рукописная молитва Господу.
0: Спасибо огромное, Павел Галкин. Вечная память вашей прабабушки Красновой Зинаиды Григорьевны. А вот слушатели с последними цифрами 898 рассказывает: мой дядя Цесляк Олег Мечиславович ушел в ополчение, в армию не брали из-за плохого зрения, погиб под Москвой. Второй дядя Витоль Цесляк погиб, защищая Ленинград. Дед Мечислав Цесляк служил на санитарном поезде до конца войны. Прекрасная, вечная тоже память вашим родственникам. Спасибо большое, что помните и пишете. Вот сегодня это стало, Сергей, ну, я не знаю, как это правильно сформулировать, это как, можно сказать, что это модно? Стало вот вспоминать своих родных. Вот еще до бессмертного полка почему-то не было такого желания у людей рассказывать о своих родных, фотографии доставать. А сегодня это прям на вершине, это прям все делают многие. Не многие, а все практически, ну, вся страна, и не только у нас.
1: Я думаю, что здесь, конечно же...
0: Или это такой патриотизм прямо в нас?
1: Во-первых, надо сказать огромное спасибо президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он историческую память сохраняет и старается сделать все так, чтобы мы это тоже сохраняли. Поэтому то, что модно это стало, я бы не стал называть это модным словом.
0: Ну да, дурацкое слово, я
1: вспомнил. Скорее всего, просто вовремя напомнили о том, что, ребята, у нас есть история, о которой мы не должны забывать. Да, и вот этот вот праздник 9 мая, он останется с нами навечно, навсегда, потому что это была очень страшная война. И то, что сейчас происходит, ну, вот те люди, которые там сейчас, которые за ленточкой, которые приходят оттуда, они, кстати, тоже не особо любят об этом рассказывать, о боевых действиях, обо всем. Так же, как и наши деды-прадеды. Да. Вот. А то, что об этом нужно помнить и говорить, и передавать из поколения в поколение, это очень грамотно, правильно, и это, ну, по-настоящему, по-человечески. если мы это будем делать всегда, то мы всегда будем сильны.
2: Нужно передавать из поколения в поколение, все правильно говорить.
0: У нас есть люди звонят, давай примем, да, послушаем, давайте. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей зовут.
0: Здравствуйте. Алло. Сергей, у нас немного времени, давайте, рассказывайте.
3: Ну, трагикомичная история, у моей жены был дедушка, вот, и он ушел от бабушки моей жены, вот, и про него рассказывали всякие не очень хорошие вещи, типа, что он во время войны в обозе отсиделся, Михаил Иванович, вот. Но я нашел вот по сайту «Подвиг народа», и оказывается, ну, он действительно был уже не молодой человек, больше 40 лет, он действительно был, что да, называется, пожил. В обозе, санитаром, но у него был... У простого сержанта, у него был орден Красного Знамени, две медали за отвагу, потому что он спас больше 100 танкистов из горящих танков.
1: Угу. Вот так вот, отсиделся, да?
3: Угу. Да, то есть...
0: А кто распускал этот слух-то, что он отсиделся? Кто, бабушка?
3: Нет, ну бабушка погибла в войну. Нет, ну дочери, он все-таки ушел, он их обидел.
0: Ну,
3: ушел,
0: понятно.
3: Оставил двоих детей к другой женщине. Вот, и, ну и сейчас вот он как бы полностью реабилитирован. То есть он простой сержант. Понимаете, на самом деле это было не просто орден простому сержанту получить и две медали за отвагу.
0: Ну, понимаете? Мы представляем, да. Вот. Спасибо, так, Сергей, герой, большое. Да, да, память, вечная память вашему родственнику. Спасибо. А вот Конь Огонь пишет, что у меня бабушка любимая, Елена Жарчинская, прошла всю войну до Австрии, Царствие Небесное, а я повторил. Ну, слава тебе, Господи. Сергей Войтенко сегодня у нас в гостях. Сергей, мы хотим... Да, это ваши позывные. Да, мы да. хотим что-нибудь живьем.
1: Вы знаете, я сейчас вот сидел, вспоминал, думаю, что спеть. А я сейчас достаточно часто бываю за ленточкой, для бойцов мы там выступаем. Вот в июне опять снова поедем. Вот, и в то время тоже были же фронтовые бригады, которые пели,
2: поддерживали.
1: Танцевали, да, поддерживали, боевой дух поднимали.
0: А почему это нужно?
1: Это обязательно
0: нужно. Я-то знаю ответ. Это поднимает, это настроение повышает,
1: ну,
0: да?
1: Ну, конечно. Ну, представляете, вы вот, ну, представьте себя вот в войне, да? Угу. Это постоянные... Взрывы, постоянная ну, опасность, постоянная угроза жизни и так далее. И вы постоянно находитесь в стрессе. Соответственно, когда человек немножко об этом забывает, через артистов, да, через искусство, через культуру, да, культура вообще мягкая сила, да, он расслабляется, начинает как-то немножко там вспоминать дом и так далее, и так далее. Поэтому это все... Обязательно нужно и полезно.
0: В годы войны работали театры, филармонии, филармония, проходили концерты.
1: Еще создавались эти театры, филармонии.
0: Театральные бригады выезжали на фронт.
2: Радио в Санкт-Петербурге
0: работало. Да, да, да, и в Москве тоже. Давайте.
1: Ну, я как человек из фронтовой бригады, то есть, ну, я так себя сам называю, да, я бы спел сейчас песенку, которую вот я часто пою там сейчас на фронте. Называется «Морошка». Это... считается русской народной песней, но написал ее я, поэтому я ее так и объявляю. Русская народная песня «Морошка» у микрофона автора.

Морожка, эй, цветет ягода морожка, эй, а ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, лесным полем перееду, эй, да любимой я доеду, эй, за околицей стоит весна, весна! Дальше.

гуляет путь дорожка, эй, цветет ягода морожка, эй, а ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, лесом поле перееду, эй, до любимой я доеду, эй, за околицей стоит весна.

0: Аплодисменты, друзья.
1: Пишут слушатели, потрясающие. Так, сейчас, подождите, что нам
2: прекрасная песня. Спасибо автору за песню. Потрясающая. Спасибо за такую истинно народную песню.
1: Класс, супер и так далее. Да, но это Сергей Войтенко, друзья. Песня-то народная, но автор у микрофона. Так, вот пишут наши слушатели. У нас бессмертный полк идет, друзья. Мы вспоминаем ветеранов ваших родных, близких. Пока были живы ветераны, они сами выходили на парад. Спасибо людям, придумавшим бессмертный полк. Теперь мы вместе, вместо ветеранов напомним, кто победил.
3: Вот нам еще сообщение Игорь Владимирович написал. Я постараюсь
1: сократить,
3: но не обещаю. У меня так в жизни повернулось. Было три дедушки, все они участвовали в Великой Отечественной войне. Все они мои герои, моя гордость. Первый дедушка Семен, он был командиром артиллерийской батареи гаубиц. Первые же дни войны оказался со своей батареей в окружении, потом плен, лагерь, и погиб. Второй дедушка Семен, еще один получается, да, во время войны был шофером на Ленинградском фронте, пропал без вести где-то на Ладоге. Третий дедушка Иван, санитар стрелкового полка, орденоносец, награжден орденом Красной Звезды, медалями за мужество и отвагу. К примеру, один из его подвигов, за который он получил награду в тяжелом бою под массированным обстрелом противника из всех типов оружия, вынес с поля боя 28 бойцов и командиров Красной Армии с их личным оружием. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды. И таких подвигов за время войны у него было большое количество. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Прибалтику, Вену, и после этого участвовал в войне с Японией. После того, как Япония капитулировала, он вернулся домой, удочерил мою маму, воспитывал ее, ну а потом меня, как своего внука. Когда он раздевался, это было невероятное зрелище. Его тело было усыпано ранениями. При ранении от снайпера в разные места в плече был прокол насквозь штыком. Были также ранения в живот от взрыва гранаты. И самое удивительное, что после всех этих ранений он возвращался на фронт. Умер в 80-м году, был человек с большой буквы.
1: Вечная, да.
2: Вечная память.
3: Потрясающая история,
1: Игорь Владимирович, вечная память вашим дедушкам, всем трем, так бывает. А у меня вопрос к Сергею. Сергей, почему они лезут к нам? Вот, как вы говорите, раз в 100 лет, там, в 200, они вдруг лезут. Почему? Нет, это такая нелюбовь?
2: Не в 200, в 100, ну, в 80, лет. Даже, а сейчас даже чаще. Ну, смотрите.
1: Это не любовь, это что, мы пахнем не так.
2: Смотрите, во-первых, у нас, всегда, мы занимаем хорошую очень территорию. Они всегда хотят на наши недра, что называется, посягают. Посягают на нашу идентичность, то есть, как бы, им нравится много чего здесь, как и, собственно, и нам тоже все нравится здесь. Но... Когда они проигрывают, у них внутри, соответственно, возникает чувство какое? Стереть все, стереть историю. Почему они ее переписывают? То есть те, кто побежденный, повержены, они переписывают историю, а те люди, которые... Ну, но они помнят, но переписывают. Да? 30-40 лет проходит, возникает новое поколение, которое уже растет на новой истории, переписанной. И они опять лезут к нам, думают, что тут маслом намазано. Они опять... А мы как его... который в иголках-то весь.
1: Ёжики,
2: да, дикобраз. Не ёжик, дикобраз такой бронированный, даем им все время прикурить, что называется. Нас не просто взять.
1: Просто вот на месте некоторых стран я бы сидел и вообще не роптал, не мычал и не высказывался с трибуны о том, что мы дадим оружие, мы дадим то, все. Но как-то это... Это мое мнение, программа не политическая, все. Я хочу напомнить, что, друзья, мы ждем от вас сообщения о ваших родных, близких.

0: близких, родственниках, кто был на войне, кто вернулся, кто не вернулся. И сегодня у нас в гостях Сергей Войтенко, певец-композитор, заслуженный артист России. А после новостей продолжим беседовать и слушать классные песни о войне.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 11:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На Урале в Западной Сибири из-за снежной бури ограничили движение на трассах. В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выпало более месячной нормы осадков. В поселке Хаными и городе Таркасале ветер повредил кровлю и фасады зданий. Выезд из Ханымии запрещен. В регионе действует режим повышенной готовности. В Ханты-Мансийском автономном округе ограничено движение на дорогах Покачил-Лангепас, Нижневартовск-Сургут и Сургут-Кагалым. В городе Пытьяхе сорвало крышу с аварийного дома. Власти объявили режим ЧС. По всей Югре прогнозируются метели и ветер скоростью от 25 метров в секунду. На Урале в Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за ветра до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали отложить поездки на природу и садовые работы. В Пермском крае также зафиксированы порывы ветра до 20 метров в секунду. В МИДе КНР заявили о стремлении Китая к стратегическому партнерству с Россией. По словам официального представителя министерства Го Цзякуня, Пекин работает над укреплением добрососедских отношений с Москвой. Китай готов вместе с Россией и впредь руководствоваться духом вечного добрососедства, дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и общих интересов, содействовать построению более справедливой и разумной системы глобального управления, отметил дипломат, комментируя заявление Владимира Путина об отношениях Москвы и Пекина на встрече с журналистами в Кремле 9 мая. Власти Ирана потребовали от США снять блокаду Армузского пролива. Кроме того, в Тегеране заявили, что Вашингтон должен разморозить все активы Исламской Республики. Такие пункты содержатся в ответе Ирана на мирное предложение Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель МИДа Исмаил Багаи. Наши требования законны. Требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана, которые несправедливо из-за давления США заморожены в банках, обеспечение безопасности судоходства в Армузском проливе и установление безопасности в регионе Ливане также были среди требований Ирана, сказал Багаи на брифинге. Ранее в Тегеране отвергли американское мирное предложение, поскольку оно означало бы подчинение чрезмерным требованиям властей США. Глава Минздрава рассказал о планах снизить бумажную нагрузку на врачей. Для этого будут использовать технологии искусственного интеллекта, сообщил Михаил Мурашко. По его словам, сейчас вводится ряд таких разработок. Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи, заявил министр в интервью РИА Новости. Мурашко рассказал, что время анализа с помощью нейросетей занимает несколько секунд. Ранее процесс мог длиться даже полчаса. Есть еще ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все, и ряд технологических решений. Фиксация, транскрибация речи, суммаризация. Это все очень активно приходит в нашу практику, добавил Михаил Мурашко. О погоде. В Москве сейчас плюс 10, сегодня в городе пасмурно и без осадков, днем воздух прогреется до плюс 14. Ветер восточный 2-6 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама.
4: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
5: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
3: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите «милит».
8: Я его что?
7: Тоже мне «милит».
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Мы вас услышали.
4: 13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
5: Герман Бабаян.
6: И Макс Челноков.
4: Всех мы поздравляем с наступающим 9 мая. Поэтому мы сегодня здесь и решили в прямом эфире устроить программу под названием «Бессмертный полк», где вы рассказываете о своих родных, близких. Посылайте нам сообщения в Макс, в СМС, в Телеграм. А также можете звонить по телефону прямого эфира. Помогает нам в этом наш специальный гость, певец, композитор, заслуженный артист России, а также еще, оказывается, и депутат, насколько я знаю, да?
6: Чуть-чуть,
4: да. Где-то в каких-то губерниях, да, России.
6: Самую малость.
4: Сергей Войтенко. Сергей Иванович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Еще раз.
4: Ждали. Кстати, есть песни, которые, согласитесь, коллеги, которые, но это вот прям, все думают, что это песни, написанные в годы войны. Потому что они ассоциируются. Ну, вот «Катюша», «День Победы». Половина песен написаны были позже, лет через 20.
6: «Смуглянка».
4: «Смуглянка». Потом вот эта жуткая песня, которую я обожаю. «Алёшенька, сынок».
6: Ой,
4: где,
6: там,
4: да, мама увидела...
6: «До разрыва аорты», что называется.
4: Да-да-да. Кстати, стихи написаны... Ну, память моя уже меня не держит. Сейчас вспомню, скажу, где мама увидела ребенка, да, увидела на экране документального кино. Он не пришел с войны, 30 лет прошло, а она повернулась домой и сидела, ждала его, веря, что он вернется.
6: Это не Евгений Мартынов?
4: Это нет, не Евгений Мартынов. Это надо сейчас посмотреть.
5: Людмила напишет: добрый день всем. Давай. Мой папа Терехов Николай Иванович, 1915 года рождения, прошел войну от Харькова до Праги в разведке. Папин брат, старший, погиб под Москвой, а младший Семен дошел до Кёнигсберга, танкист. Уже всех нет, но помним и гордимся.
4: Людмила, вечная память вашим родственникам. А вот Михаил сообщает: здравствуйте, мне 70, мой папа Ершов Владимир Федорович, 26-го года, пошел на фронт в 44-м, прошел штрафбат, искупил вину кровью, был дважды ранен, войну закончил в Чехословакии, служил до 51-го года водителем, умер в 69-м, всего лишь в 43 года. Думаю, война достала его, здоровье не выдержало. Да, кстати, а почему они, возвращаясь, ветераны не любят рассказывать? И не любили, не любят, и нынешние тоже.
6: Ну, потому что это страшно.
4: Какая-то боль.
6: Это страшно. Ну, представляете, ребята, которые... Ну, я понимаю, там, людей, которые, как бы, к армии имеют какое-то отношение. А вот те люди, которые там по контракту ушли, да, то есть у них зов сердца. Вот они были в одной ситуации, а туда пришли. То есть мы войну-то видели только в кино.
4: Угу.
6: А это совсем не кино. Это
5: там все вообще.
6: Это там все по-другому, да. Поэтому там психика ломается, там человек, знаете, становится жестче, да, черствее.
5: Читала в одних воспоминаниях, как раз человек, который прошел войну, вот Великую Отечественную, говорил о том, что я хочу эти воспоминания оставить для тебя, чтобы ты эту боль не испытал, не испытала, не узнал, что я прошел, и чтобы ты к себе это не применила, потому что это настолько больно, ужасно, и не хочется вспоминать, что, правда, это очень тяжело.
6: Вот у меня есть песня, которую я недавно исполнил, не моя, а одного автора, который, к сожалению, погиб, и вот там одна строчка: «Как мне сыну сказать, рассказать, что такое война?»
5: Да.
6: То есть вот... Это невозможно рассказать,
4: не
6: это можно словами, только увидеть,
4: да.
6: Когда ты увидишь, ты не захочешь
5: это рассказывать. А когда ты начинаешь это рассказывать, ты как будто бы начинаешь это переживать заново, и это страшно.
6: Да.
4: Песню «Алексей Алёшенька, сынок» написал Дементьев.
6: Дементьев, да.
4: Дементьев. Сергей, ну что, ну душа просит...
6: А давайте «Катюшу».
4: А давайте.
6: Чтобы повеселее.
4: Сергей хотел другую, ну теперь «Катюша»...

0: уносила песню за собой.
1: Шикарно. Песня «Браво, Катюша», кстати, браво, родилась в 1939 году. Авторы этой песни — Матвей Блантер и Михаил Исаковский. Ну и понятное дело, что исполняли ее практически все, от мала до велика. Но первый исполнитель — певица Ельчининова. По другим данным говорят, что Батищева Валентина. Но одним словом, это самая... попала песня в книгу, российскую книгу рекордов Гиннесса, как самая исполняемая песня именно в мае. В мае ее исполняют больше всего. Ну и еще благодаря были моменты, когда решали, что первее появилось, ну как, яйцо или курица, что появилось первее, именно песня «Катюша» или все-таки «Боевые машины», реактивная артиллерия серии БМ, которые тоже назывались «Катюша». Но песня победила. Песня была первая, потому что она именно дала название вот этим машинам.
2: С ракеты в честь песни.
1: Да, получилось так. Сергей Войтенко, друзья, подарил нам эту замечательную песню в эфире «Радио говорит Москва». Марина пишет: вы такой позитивный и правильный в хорошем смысле слова, что я бы без сомнения отдала бы за вас свой голос. Ну, у нас тут голосования нету никакого.
2: Давайте, смотрите, следите за моим творчеством на различных проектах наших федеральных каналов. Скоро будет новый проект. Я, кстати, возможно, скоро появлюсь как член жюри в проекте «Три аккорда». И, возможно, с кем-то еще дуэтом спою. Так что
3: супер. Следите. Финк пишет: добрый день, мне 71 год. Мой папа Кузнецов Александр Поликарпович. 1913 года. Всю войну прослужил на Балтфлоте. Не ранен был ни разу. В блокаду его корабль стоял в Ленинграде. Благодаря папе не умерли с голоду. Он подкармливал маму из своего пайка, у нее украли карточку, столько они натерпелись, пишу и плачу.
1: Финка, мы тоже помним, правда, тоже плачем в душе за вашего папу Кузнецова Александра Поликарповича, вечная память его, ему, и большое спасибо, поклон до земли. Так, берег реки, на который выходила Катюша, это Угра, которая берет начало в Смоленской области. Антонин, ну мы вам верим, я первый раз слышу, что это Угра, есть, оказывается, какие-то исторические
2: прототипы,
1: да. Вот присылают нам еще стихи из другой песни: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей». Эти слова о песне про моего деда Сталевара Максимова Александра Ивановича. Всю войну он простоял в горящем цехе у мартеновской печи завода «Серп и молот». Был награжден орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени, медалями за доблестный труд и оборону Москвы. Дмитрий нам написал. Я предлагаю сейчас, Сергей, вашу песню еще очередную послушать, которую история у вас у этой песни.
2: Есть история. Вы знаете, у меня есть мой соавтор Иван Овчинников, он из Питера, сам родом, но он совсем молодой, ну, как ему 30 с небольшим, и он такие глубокие тексты пишет, как будто бы он, вот, знаете, потому с большим опытом, да. Вот. Одну из первых песен мы с ними написали — «Победа, первый поцелуй». Это был его первый текст, который он мне дал. И я написал музыку. Это про блокадный Ленинград. Это там история его автобиографичная. Его дед воевал, защищал Ленинград, а его возлюбленная, будущей бабушки, вот Ваня, она ждала его в Ленинграде, вот в осаде. Вот. И когда он... Когда осаду сняли, когда блокадное кольцо разорвали, когда он приехал уже в Ленинград, вот, победа олицетворилась, да, первым поцелуем. Поэтому песня так называется «Победа, первый поцелуй». Но сейчас я хочу представить песню, которая называется «Фронтовые артисты». Это мы с ним написали вместе, его текст, моя музыка. И она очень удивительная в том плане, что ни Блантер, ни Покрас, ни Дунаевский, никто не написал, оказывается, советскую эпоху про фронтовые бригады, никто не написал песню. Поэтому
1: правда, про первое. Журналистов даже это есть.
2: Про журналистов, про шоферов есть, про все есть. А вот про артистов не было.
1: Слушаем, Сергей Войтенко.

0: Друзья, Сергей Войтенко в эфире. Радио «Говорит Москва». Заслуженный артист России, певец, композитор, основатель и продюсер таких дуэтов и групп, как «Баян Микс» и «Матрёха». Слушайте, Сергей, в преддверии 9 мая, где, какие концерты, где посмотреть можно? И не только в преддверии, но и в сами вот эти праздничные дни. Есть какие-то выступления, площадки же?
1: Вчера была площадка в Кремле, позавчера была площадка в театре Бабкиной. Вот, а именно 7-8, то есть сегодня вот была презентация альбома, точнее, нового трека вместе с Денисом Майданом. А вот завтра-послезавтра, к сожалению, нигде нельзя посмотреть, потому что на самом деле что-то в этом году у артистов, ну, вообще праздников достаточно мало. Я имею в виду, что мало где празднуют, но это связано с безопасностью.
0: Ну, безусловно, да.
1: Вот но поэтому,
0: плюс сокращен бюджет, но я думаю, все равно можно будет все посмотреть по телевизору.
2: Андрей нам пишет, наш слушатель. Давай. Рассказывает о своем родственнике. Мой дедушка Кирилл Кириллович Полунин, 1923 года рождения, в августе 41-го пешком шел из города Брянска до Ворошиловграда, а потом до станции Миллерово. На ней дедушка попал в состав молодых призывников, которые направили в Сталинград, а из него направили на Дальний Восток Советского Союза. Состав с моим дедушкой шел на Дальний Восток больше месяца, в течение которого призывникам выдавали в сутки по буханке на четверых. Мой дедушка с февраля 42 по август 45 был на страже госграницы, а в 15 километрах от границы. В августе 45-го Кирилл Полунин принимал участие в боевых действиях. За это был награжден медалью за победу над Японией с профилем Сталина. Орденами Великой Отечественной войны за мужество, а самое главное, Кирилл Полунин со своей женой Лидией прожили 52 года. Воспитали детей Людмилу, Ларису, Виктора и внучат Наталью, Марину, Андрея, Максима, Алексея. Благодарю за почтение и прочтение. Город Арциск. Спасибо, Андрей.
0: Андрей Полунин, спасибо. И спасибо большое Кириллу Полунину, вашему дедушке.
3: Ирина Моисеева нам пишет. Мой дедушка Овчинников Дмитрий Егорович мог не идти на фронт, так как был отвод. Но он пошел добровольцем и участвовал в защите столицы. Был тяжело ранен. После войны у него в День Победы 9 мая 45 года родилась дочь Зоя. Каждое 9 мая собираемся всей семьей, вспоминаем наших дорогих защитников и поздравляем нашу мамочку Зою Дмитриевну. Помним, любим и чтим наших победителей.
0: Все-таки 9 мая в наших сердцах – это цифра какая-то магическая. И мне всегда казалось раньше, у меня брата день рождения 9 мая, и мне всегда я завидовал ему. Говорил, ну почему вот у тебя такой день? Он говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, ну как с ума? В честь тебя салют дают, там прочее, песни поют. Он говорит, украденный мой праздник, да. Никто меня не вспоминает все 9 мая. Но это я сейчас уже шучу, конечно. Сергей, давайте еще что-нибудь на дорожку, скажем так. У нас остается прям пару минут.
2: Нас очень... журавли, кстати, просят.
1: Очень мне нравится оставили. Вот эта песня.
0: Тихая
2: знаем
0: ночь.
2: Ее.
0: Темная ночь.
1: Если можно.
2: Конечно.
0: Да.
1: Темная ночь. Только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

0: ним прижаться сейчас губами. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Кстати, песня «Темная ночь» появилась во время съемок фильма «Два бойца» на Ташкентской киностудии в 1943 году. Режиссер был Леонид Луков, так, а композитор, значит, Никита Богослов... Подождите, Богословский, да, сочинил для этой сцены песню. Одним словом, песня появилась из фильма и стала символом тоже Великой Отечественной войны. Ну, а широкую известность, конечно же, Марк Бернес дал этой песне, когда спел он сам ее и в фильме «Два бойца».
2: Вот как он пел, да? У него же, как говорят, вокальных данных-то особых не было, но какой у него был тембр и какая подача, харизма, да.
1: Хрипаца.
3: Конь-огонь, наш слушатель с таким ником, расплакался сейчас от этой песни, которую вы исполняли.
2: И ну, говорит, вот те песни, журавли... они вызывают, да, вызывают слезы.
1: Конь-огонь, журавли не обещаем, потому что тут хозяин-барин, наш сегодняшний гость Сергей Войтенко. Спасибо, друзья, мы всех зачитали, Марин, все, что прислали, мы зачитали. Да, мы помним, поздравляем всех еще раз с 9 мая, с праздником, великим праздником, который никогда не забудется в нашей стране. У нас еще есть минута 20, Сергей, на дорожку еще.

Нет, сейчас другая тональность, пардон. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не

0: глядя в небеса.
1: Друзья, с праздником! Сергей Войтенко, певец, композитор, заслуженный артист России. В эфире сегодня с вами были Марина Александрова, Герман Бабаян и Макс Челноков. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Пока!
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
3: Масленица имеет свою уникальную историю, традиции и обряды. По народным поверьям, румяные круглые блины символизируют солнце, изобилие и скорый приход весны. Золотистый цвет и округлая форма связаны с древними представлениями о возрождении природы и обновлении жизни. Наши предки верили, что в масленичную неделю, чтобы наполнить себя энергией солнца, каждый член семьи должен съесть блин. Сегодня блинчики готовят из разных видов муки в зависимости от вкусовых предпочтений. Пшеничная имеет хорошие связывающие свойства и придает им мягкую текстуру. Гречневая мука имеет уникальный вкус. Блины из овсяной муки со слегка ореховым оттенком. Кукурузная же добавляет сладковатый привкус и отлично сочетается со сладкими начинками, а блины из ржаной муки – терпкие. Рецепты блинов различались в зависимости от климата и локальных традиций. На севере Руси чаще пекли плотные, сытные блины на простокваше или кислом молоке. Они лучше подходили для холодной погоды и тяжелого труда. На юге же предпочитали тонкие, ажурные блины на воде или молоке, которые быстро готовились и подавали с медом, вареньем или фруктовыми начинками. Есть такое выражение «первый блин комом». Так говорят, когда лакомство не получалось с первого раза. Выражение ассоциируется с бытовой ситуацией, когда при выпекании блинов первый блин может плохо перевернуться и превратиться в комок. Это происходит, если тесто слишком жидкое, а сковорода недостаточно разогрета или плохо смазана маслом. Многие исследователи языка связывают этот фразеологизм с древними обычаями. На Руси блины были обрядовым блюдом. На масленицу первым блином угощали предков. Клали на окно, в кровле дома или относили на могилу. А позднее, уже в христианской традиции, его отдавали нуждающимся в память о предках. В старину духов предков называли комами. Отсюда возникла поговорка. Полностью она звучит так. Первый блин – комом, блин второй – знакомым, третий блин – дальней родне, а четвертый – мне. В этом году эффектным и ярким трендом стали леопардовые блины. Обычно для этого используют разное тесто. Светлое и темное, чтобы создать контрастные узоры, напоминающие шкуру леопарда. Для приготовления леопардовых блинов понадобится 300 граммов муки. В муку добавляем 700 мл молока, 2-3 яйца, 2-3 столовые ложки сахара, щепотку соли и 2-3 столовые ложки растительного масла. Все тщательно взбиваем, добавляем 100 мл кипятка. Перед жаркой в двух отдельных мисках надо создать основы. Отлить немного теста и добавить в одну 2 чайные ложки какао, а в другую миску 4 чайные ложки какао. После на сковороду сначала нужно накапать смесь из мисок с какао, создавая как бы пятна, а уже потом заливать их основным тестом. Жарить блины следует до появления пузырьков на поверхности, аккуратно переворачивая и поджаривая с обеих сторон до золотистого теста. Такие блины точно будут выглядеть оригинально, ярко и весело. Готовые блины можно подавать с медом, вареньем, сгущенкой или сметаной. Вкусной масленицы и приятного аппетита! Дарья Павлова для «Говорит Москва».
2: Провиант!
4: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мужчина получил ранение в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по легковому автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В Шебекинской ЦРБ у мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и слепые осколочные ранения руки, написал губернатор Вячеслав Гладков в мессенджере «Макс». В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый штамм коронавируса. При этом случаев заражения людей не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве цифровых технологий в экономике обществе. Исследования показывают, что этот штамм вируса обладает меньшей патогенностью и способностью к передаче, чем COVID-19. Кроме того, вакцины против коронавируса остаются эффективными в снижении тяжести заболевания. Угроза вспышки остается низкой, заявили в ведомстве. Минцифры Таиланда также указала, что тема выявления нового штамма коронавируса у летучих мышей привлекла наибольшее внимание общественности. Это показал мониторинг социальных сетей. Глава Минздрава рассказал о планах снизить бумажную нагрузку на врачей. Для этого будут использовать технологии искусственного интеллекта, сообщил Михаил Мурашко. По его словам, сейчас вводится ряд таких разработок. Одна из них позволяет электронную историю болезни, карту пациента очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи, заявил министр в интервью РИА Новости. Мурашко рассказал, что время анализа с помощью нейросетей занимает несколько секунд. Ранее процесс мог длиться даже полчаса. Есть еще ряд других программных продуктов, которые позволяют сократить это все, и ряд технологических решений. Фиксация, транскрибация речи, суммаризация. Это все очень активно приходит в нашу практику, добавил Михаил Мурашко. На Урале и в Западной Сибири из-за снежной бури ограничили движение на трассах. В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выпало более месячной нормы осадков. В поселке Ханымей и городе Таркасале ветер повредил кровлю и фасады зданий. Выезд из Ханымея запрещен. В регионе действует режим повышенной готовности. В Ханты-Мансийском автономном округе ограничено движение на дорогах Покачи-Лангепас, Нижневартовск-Сургут и Сургут-Кагалым. В городе Пытьяхе сорвало крышу с аварийного дома. Власти объявили режим ЧС. По всей Югре прогнозируются метели и ветер скоростью от 25 метров в секунду. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за ветра до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали отложить поездки на природу и садовые работы. В Пермском крае также зафиксировали порывы ветра до 20 метров в секунду. О погоде. Сейчас в Москве плюс 10, сегодня в городе пасмурно, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 14, ветер восточный 2,6 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 746 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Люсь, Лёш, обедать все стынет.
4: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
7: Марк Челноков.
6: Программа «Провиант» сегодня будет посвящена... Ну, мы назвали эту тему как «Солдатская каша», и не только, или «Что ели в годы Великой Отечественной войны». Сегодня у нас в гостях историк кулинарии, человек, который подготовился специально к этому эфиру, шеф-повар Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
8: Добрый день, здравствуйте.
6: Антон, но вы хотели вначале кое-что сказать.
8: Да, я хотел бы этот эфир посвятить памяти своих дедушки с бабушкой по папиной линии Антону Григорьевичу Прокофьеву, майору Антону Григорьевичу Прокофьеву, который погиб в июле 42-го года, выходя из окружения в ходе Ржевской операции под Смоленском, и своей бабушке Валентине Валентине Соболевой, которая прошла всю войну с лета 41-го по лето 45-й, санитарка в пехоте, и скончалась она в 73-м году. Спасибо им за мирное небо.
6: Бабушка прям молодец, да. Антон, но тема еды на войне, она поднималась, она не раз
7: обсуждалась, да.
6: И писали об этом материалы различные, всем известные, значит, вот эти, как это,
7: фронтовые...
8: Ну, мемуары, да, очень много их.
6: И еще, да, я хотел сказать, фронтовые 50 граммов, вот эти вот.
8: 100.
6: А, 100 граммов, извините.
7: Не доливаю я.
6: Да. Ну, с чего начнем? Вообще, правда, вот когда началась война, насколько вот тех запасов и вообще как это все было? Хватало?
7: Как-то все расходовалось.
6: Да, ну, да, война посевных вообще... же уже не делали.
8: Почему? Посевные прекрасно достались фашистам. То есть война вообще же началась чудовищно для нашей страны. Буквально за несколько месяцев были потеряны самые плодородные хлеборобные области, то есть это Украина, прежде всего Украина, черноземный вот этот наш клин. Были потеряны основные мощности по производству промышленной еды, то есть консервов, и самое главное, были потеряны созданные стратегические продовольственные резервы. То есть, в принципе, вот историю снабжения войск на войне их можно делить на несколько периодов. То есть, первый период войны, но это все абсолютно тождественно общей периодизации. Потому что снабжение фронта, питание на фронте, оно идет рука об руку с логикой военных действий.
6: Но все силы были брошены туда же.
8: Конечно.
6: Верно?
8: То есть, мы, наверное, вообще даже можем тыл не затрагивать, потому что мы все прекрасно знаем про миллионы людей, умерших реально от голода в годы Великой Отечественной. Сколько умерло от голода, от сопутствующих болезней, не знает никто, это невозможно посчитать. Один пример блокадного Ленинграда, но это самый яркий пример. А массовый голод, недоедание – это реальность, потому что все силы были действительно брошены на фронт, и люди отрывали от себя последнее, отправляя на фронт, ну, все то, что могло храниться. Mm-hmm. И, на самом деле, огромную роль сыграли вот эти посылки, как правило, анонимные, которые приходили, как бы сейчас сказали, в логистические центры и распределялись далее уже по действующим частям. Эти посылки содержали, там, положим, какой-то кусок условного копченого мяса, сала, какие-то простейшие сладости с запиской неизвестному солдату. И они действительно оказали огромное влияние на снабжение боевых частей, просто как факт. И, естественно, в первый год войны это было преодоление и для мирных жителей, и для солдат. Более-менее, на самом деле, вменяемое снабжение удалось наладить только к 43-му году. И здесь значительную роль как раз играл Недлиз. Ну, этот факт, на самом деле, тоже абсолютно известный, что где-то порядка 30%, то есть третье продовольственного снабжения Красной Армии лежало на поставках союзников. Это, прежде всего, американская тушенка, ну, любая мясная консервация, сосиски, ветчина, спам, которые потом надолго уже въелись.
6: Да, как... мы про ветчину спама недавно выяснили, что имя спама вот этой рекламе как раз от ветчины. Оттуда,
8: да? Да. Вот, и значительную роль играли жиры, потому что основные, повторяюсь, мощности по производству всего этого остались в оккупированных территориях. И совершенно другая ситуация со снабжением уже была в победных 44-45-х, когда действующую армию буквально заваливали едой. И...
6: это уже наши едой.
8: Да, и наши, и трофейные, потому что, естественно, что еда – это тоже трофей, то есть как советские запасы стали.
6: Хорошо, да. Да, те территории, которые захватили немцы, понятное дело, там посевных не было, животноводства, ничего такого не было. Ну, а дальше там та же самая Сибирь, это же все было, это же все выращивали, отсылали.
8: Самые слабые плодородные области СССР – это как раз Украина.
6: Это понятно.
8: Да. Да, конечно, нет, все для фронта, все для победы. И скот, и мороженое, и мясо, и жиры. То есть солдат, ну, я, конечно, человек сугубо гражданский, но даже я прекрасно понимаю, что на одном хлебе и крупах не провоюешь. И, естественно, что в условиях войны это... война, вернее, скажем так, это постоянный логистический кризис. То есть нормативы в советской армии были более чем адекватные, то есть... скажем, максимальный норматив – это 4700 калорий на флоте и в авиации. Боевые части получали порядка, должны были получать рацион, исходя из 3500 калорий. Ну и дальше были категории тыловые части, учебные части, госпитальные пайки.
0: А 3 какая тысяча, минимальная?
6: 3,5, сейчас 3,5 да. тысячи калорий, это мало, Марин? Много?
0: Нет,
6: нормально?
0: Ну, смотри, в среднем мужчине нужно где-то 2,5 тысячи калорий.
8: 2,500-2,700 да. калорий в день, да. Современному человеку. То есть да. это действительно достаточный.
6: Но 3,5 это нормально.
0: Но они же не сидели, извини, на месте,
6: ну,
0: Макс.
6: Понятно, да.
8: Да, но и давайте не забывать, что это норматив, указанный на бумаге.
0: Да.
8: Соблюдение этого норматива в реальности, оно зависело от множества факторов, начиная от банального воровства и интендант, потому что невороватый интендант это некий такой...
6: Интендант это кто?
8: Это человек, который отвечает за снабжение. Ну, вороватый, причем условно, то есть...
6: Что, все воровали?
8: Скажем, это сложная система. Там...
0: ну, перепродавали?
8: Перепродавали, обменивали. То есть советская же система, она вообще была не особо денежной. И то, что часто, возможно, указывалось как злоупотребление или воровство, на самом деле было просто выстраивание такой вот логистики между подразделениями. Я тебе сегодня отдам того, что у меня больше, а ты мне компенсируешь то, что у меня меньше, но у тебя больше.
6: Типа того, что деньги уже не имели никакой роли и расплачивались продуктами.
8: По факту, да. Но и огромную роль такая мена играла и на фронте. То есть обмен тех самых 100 грамм. Потому что, кстати, это тоже некий такой миф, что всем прямо всех заливали водкой. Нет. Действительно, 100 грамм стали выдавать действующим частям чуть ли не поголовно в 1941 году. Потом практически сразу поменялась эта парадигма на выдачу 100 грамм только воюющим частям и потом только наступающим. То есть повального фронтового пьянства, в принципе, даже быть не могло, потому что ну, это чревато. Но,
6: да, есть известная история, что Сталин, когда ну, ему объясняли о том, что вот эти 100 граммов водки на фронте, там пьют, и люди начинают как бы... спиваться практически, солдаты.
0: Плохо влияет,
6: да, плохо
0: это
6: влияет,
0: них.
6: Это не очень. И он перенес на зимнее время. Вот это вот я знаю.
8: Нет. Выдавали наступающим частям.
6: Наступающим, типа не всей армии.
8: Особенно выдавали в зимнее время, да, это тоже правда. И самое главное, что выдавали после боя, то есть для снятия стресса, ну и для какого-то элементарного сугрева. И в мемуарах тоже очень часто встречается момент, что 100 грамм зимой были настоящим спасением. Ну, давайте так, то есть, по нормативам рабочей крестьянской Красной Армии, РКК, солдат должен был получить горячее питание ранним утром и поздним вечером, то есть до рассвета и после заката.
6: Но это паёк называлось.
8: Нет, это горячее питание. Паёк солдат носил с собой.
0: А что входило в это горячее питание?
8: А все что угодно. Mm-hmm. То есть, ну, как правило, щи да каша, пища наша, mm-hmm. разница между щами и кашей заключается в том, что щи на овощах, yeah. а каша на крупах. Mm-hmm. А дальше, что есть в рационе, то и попадало. В основном, конечно, это были разновидности кулешей на пшенке, на сечке, на гречке. Ну и супы то же самое, только побольше воды будет, наверное. Мясо, ну, опять же, овощи по возможности.
0: Как повезет, да. да.
8: Угу. То есть оптимальный, наверное, кулеш – это несколько луковиц, это тушенка сверху, и все это обжаривается, заливается водой, куда засыпается пшенка, все это томится несколько часов в полевой кухне, и потом в термосах разносится на передовой, потому что, естественно, кухни были не на передовой.
0: Угу.
8: И вот здесь уже начинается очень много нюансов, как быстро и эффективно подвезут ингредиенты. Топливо, потому что печку надо, полевую кухню надо разогреть. Это же не на сковородочке тушенку с макарошками обжарить, ну, полчаса времени, чтобы...
0: Тут ну, масштаб про, другой,
8: просто
0: да.
8: по ТТХ, то есть тактико-техническим характеристикам, КП-41, КП-42, это полевые кухни, самые распространенные КП-кухни, полевая, 41-й год, 42-й год, соответственно, они... Только по своим ТТХ вода закипала в течение 65-75 минут. То есть угу. час нужно, чтобы ее просто разогреть. И, соответственно, еще как минимум 2 часа, чтобы все это сварить. На среднем одна кухня, народ-солдат.
0: И все еще передать нужно. Человек.
6: А поваров сколько было в такой кухне?
8: Кухни? Был один повар и, соответственно, по наряд кухонный. То есть сколько угу. можно было выделить. Столько...
6: И вот один повар варил на всю роту.
8: Ну, что значит варил? То есть меня доводилось до готовить на полевых кухнях. Смысл полевой кухни не в том, что стоишь вот на сковородочке, подкидываешь.
6: Да мы понимаем.
8: Да, берешь и черпаком, нету. Да, там два котла.
6: Два котла.
8: Да, вот и все. То есть в одном ты поочередно просто ворочаешь, перемалываешь вот эту
0: и
8: вот массу.
0: И каждый день новая еда, да?
8: Это роскошь. То есть каждый день должна быть горячая еда, но угу. вы никто вообще-то и не подразумевал. Угу.
0: А как их хоронили, вот то, что оставалось, например?
8: А не оставалось. Хоронили. Не оставалось.
0: Ну, может быть, растягивали.
8: Не растягивали,
0: то есть, если была еда, ее в этот же день нужно было съесть и не оставлять.
8: Еда сварена, должна угу. быть роздана. Это угу. на самом деле, как у Тёркина, да, что в отступлении ешь от пуза, угу, в обороне так и сяк, а в наступлении натощак. То есть надо понимать, что техническая возможность доставить еду из кухни до солдата, она тоже должна быть. Это должна быть и термос, это не панацея, это удача.
0: Да?
8: Особенно в наступлении, когда кухня, логистика просто не успевала за действующими
6: НЗ-то системами. Все равно существовало, неприкосновенный
8: НЗ
6: запас.
8: НЗ существовал, но солдаты съедали его сразу, потому что неизвестно, во-первых, доживут ли они до следующего утра.
0: Когда
8: есть...
0: они в следующий раз могут поесть.
8: Да, и опять же, солдат с опытом понимает, что при ранении брюшной полости полный желудок – это гарантированная смерть. То есть тут такой очень сложный баланс.
0: То есть старались не есть.
8: Кто-то старался mm-hmm. не есть, кто-то наедался. Системы не было. Вот, например, у немцев, у них вроде как регламентировалось, что НЗ можно съесть только по приказу вышестоящего офицера. Вроде бы, потому что реальность всегда вносит свои коррективы. В Красной армии такой нормы не было. Солдатам действительно выдавали сухой паёк, но, как правило, это был хлеб. То есть, на самом деле, главное питание на фронте, вот к чему я пытаюсь подойти, это, конечно, фронтовой хлеб. Естественно, не пшеничный, естественно, ржаной или ячменный, но это, опять же, в теории. Часто туда добавляли все, что только можно, и выкопанную на огородах картошку, и собранные перед толченые желуди. Все зависело от времени года, от снабжения и от, простите, пожалуйста, года. 41-й и 44-й различаются как небо и земля с точки зрения снабжения армии.
6: Mm-hmm. Я хочу вернуться к разговору о полевых кухнях. Вот мы начали, и что-то как недосказанность какая-то осталась. Как это вообще все выглядит? Вот эти два котла, вот эта вот печка, они вот 40 минут вода закипает.
8: Ну, можно тогда начать вообще как бы с истории возникновения полевой кухни, если вы думаете, что полевая кухня с незапамятных времен существует. Нет. Первые полевые кухни были изобретены во Франции и использовались в ходе наполеоновского вторжения в Россию. До этого солдат никто целенаправленно не снабжал, питались они именно питались кумпанствами, то есть объединяясь в компанию еще с петровских времен и закупая продовольствие на эту компанию, готовя этой компании, выделяя специального, более-менее что-то соображающего готовки человека.
6: Но это, получается, на этой полевой кухне можно приготовить только что-то жидкое или полужидкое?
8: Да, естественно, жидкое и полужидкое.
6: Что-то пожарить невозможно.
8: Невозможно,
6: там
8: да.
6: Такого нет. А они, но это все на колесах?
8: Супы, каша, да, это все на колесах, на автомобилях или конной тяге. Супы или каши, да. Угу. Отдельно сооружались были автохлеб заводы.
6: Вот хлеб, это как вам?
8: Да.
6: Его привозили или прямо на месте выпекали?
8: По возможности выпекали на месте или доставляли из неглубокого тыла, из прифронтовой территории. Вообще, в 43-м году даже ввели два отличительных знака. Отличный повар и отличный пекарь. Так. Которому достаивали, ну, соответственно, за выдающуюся службу. Потому что повар на войне это был человек... Во-первых, уважаемый, во-вторых, кухня, это был такой солдатский клуб, где все собирались по возможности. Собственно, Василий Теркин, с чего начинается-то главная военная поэма? С солдатского обеда. И от мастерства повара очень многое зависело, потому что приготовить на толпу, ну, да, 300 человек, 250-300 человек, это, собственно говоря, вот норма закладки на одной кухне. Приготовить так, чтобы не пригорело, чтобы это было съедобно, чтобы из тех немногочисленных продуктов...
0: Чтобы вообще продуктов... была возможность из чего-то приготовить.
8: Но это, собственно говоря, уже зависело не сколько от повара, потому что повар-исполнитель, что вот ему снабженца доставит, из того он готовит. По возможности, конечно, солдаты добывали. Это и рыбалка, это и охота, это и сбор.
6: Это какие-то грибы, ягоды.
8: В теплое время года. Да. А если...
0: А что зимой?
8: А зимой вообще все было очень грустно. Да. То есть, ну, конечно, таких ужасов, как в блокадном Ленинграде с каннибализмом на фронте не было, и с этим пресекали, боролись. Но падший скот, там, лошадей, в зимнее время суток их использовали как мороженые консервы, ну, от нечего делать.
0: Ну, понятно,
8: просто. Особенно да. Это касалось таких тяжелых участков фронта, как Ленинград, несколько фронтов вокруг Ленинграда, Волховский, Северо-Западный, Ленинградский, где действительно было очень тяжело, особенно в первые месяцы, в первый год войны.
6: А по поводу поваров. Повар, это были профессиональные?
8: Нет.
6: Это просто те же служивые?
8: Те же служивые, которые просто, ну, методом отбора, естественно, во многом. Просто...
6: Но я вот просто знаю, что медиков в медсанчастях, да, или как это называется правильно, их берегли, потому что врач, ну, не может быть простой солдат врачом или простой какой-то офицер врачом. Это специалисты. Их берегли, а подальше...
8: Ну, как и бабушка моя покойная, собственно. Но она же прошла в пехоте на переднем фронте. Она, на самом деле, вот по папиным рассказам, никогда про войну ничего не рассказывала, как и практически
6: это все
8: фронтовики.
6: Они не
8: рассказывают,
6: да.
8: Но по каким-то обмолкам было понятно, что это было страшно. И были же интереснейшие попытки собрать мемуаристику, причем именно вот эту фронтовую правду. Очень мало, кстати, кто...
0: Кто готов об этом рассказать, да.
8: Вот, например, есть такие очень эмоциональные мемуары Никулина, он был искусствоведом, известный,
6: да,
8: питерский, но он один.
6: Никулин – это не актёр, как-то.
8: Нет, не Юрий Никулин. Вот, но и были попытки собрать мемуары, в том числе и про женщин на войне, и я прекрасно понимаю, с какими тяготами пришлось пройти бабушке.
0: Да, я читала.
8: Собственно говоря, на неё даже похоронка пришла. То есть беречь берегли, но на передовой пули, осколки, они же не разбирают.
0: Да,
8: поэтому, соответственно, поваров тоже, конечно, берегли. На переднем фронте, на переднем краю они тоже не были.
6: А, все понятно.
0: Вы еще сказали... Да, Макс. Вы сказали, что еще термосы, да, Антон, использовали. Вот где их брали, это же наверняка
8: производили. Нет, да. Ну, вот что-что, а вот уже к Великой Отечественной войне какого-то разнобоя с кухнями, как, например, в Первой мировой, когда они, собственно, впервые массово начали в войсках использоваться, повсеместно, я бы даже сказал, их стандартизировали. Все было стандартизировано, все производилось, разрабатывалось. Конечно, хватало кустарщины, но в целом, повторяюсь, опять же, помогал и ленд-лиз, между прочим.
6: Ленд-лиз – это
8: привезённый... Да, это помощь союзников, да, то есть поставки. На самом деле, роль ленд-лиза-то, она очень велика. Не сколько в плане прямой поставки вооружений, хотя тоже имело место быть, а сколько вот именно тех материалов, которые оказались захваченных фашистами территориях. То есть это редкоземельные

0: относились, ну, вернее, именной медальон, он же был, данные, вернее, писались на бумажке и закатывались в гильзу.
1: Да.
0: Вот, ну, при опознании тел погибших надо развинтить, посмотреть, ну, мало
2: очень
0: кто
2: долго,
0: когда,
2: на
0: очень
2: морозе,
0: долго, да. Поэтому солдатская смекалка быстро нашла выход. Ложка в голенище с выбитыми
2: личными
0: данными. Просто
2: ложку и так носили, потому что
1: это
2: там
1: было,
2: да,
1: было,
2: сел,
1: было важное орудие,
2: да,
1: так
2: да,
1: сказать.
2: Да. Сел, да, там обед, чтобы не искать ложку, поэтому на ней еще выбивали имя на случай, если вдруг,
0: да,
2: что-то случится.
0: И, кстати, для археологов это достаточно большая проблема, потому что эти гильзы, они не до конца герметичны, и это большое везение, когда удается по вот
1: опознать
0: этому жетону опознать погибшего солдата. Далеко не всегда. Там, как правило, просачивается вода, и все очень размыто.
2: А по поводу кухонь вот этих, они же дымят, и оттуда же идет.
1: Как их скрывали?
0: Да, нет, вот в этом их прятали. Да. Во-вторых, не в прифронтовой, а в фронтовой полосе командование запрещало разжигать огонь по ночам. То есть вот эта вот норма кормить солдат два раза в день, она, естественно, жизненно была практически невыполнима, кстати. У немцев было немножко по-другому, полагалось один раз горячее питание, и все. И дальше вот как бы холодный паёк, который выдавался. Ну и, естественно, что проблема с желудком на фронте, она была практически повсеместной. То есть, несмотря на то, что действительно вся страна снабжала фронт изо всех сил, абсолютно надрывая все, что только можно, но реальность любой войны подразумевала то, что, конечно, нормативы соблюдались постольку поскольку в силу элементарно, ну, банальной сиюминутной логики.
2: А по поводу, значит...
0: Да, Макс, я извиняюсь.
1: По поводу кухонь, как мы их прятали, мы не договорили. Как их прятали? Вот, ну,
2: но
1: то
2: ночью
1: есть,
2: не разрешали.
1: Но ночью, а днём,
0: нет, ну, во-первых, их закапывали, прятали в лесополосы, чтобы они не были на виду.
2: Я просто знаю,
1: ну,
2: что...
1: запах же, запах, аромат.
0: Ой, нет, ну, вообще,
2: это
0: вообще
2: степени,
0: нет, да,
2: далеко,
0: да, да,
2: это, что там, километров 10, да. Да, они же не стояли вот тут вот через 50 метров друг от друга.
1: Понимаю.
2: Я просто знаю, я видел в музее войны у нас здесь, в Москве, что их специальными сетками накрывали.
0: Нет, ну и сетками которые... накрывали тоже.
2: Маскировочные,
1: да,
2: которые,
1: да, да,
2: этот,
1: да,
2: рассеивали.
1: Как памятники, ты имеешь,
2: да,
1: в виду.
2: Ну, типа того, да, которые рассеивали этот дым. И потом готовили в большей степени... Повар готовил, когда армия была занята чем-то.
0: Ну, нет, ну, естественно, что...
2: Что никогда спали солдаты там или, не знаю, еще что-то происходило,
0: скажем
2: когда
0: так,
2: они были около кухни.
0: Рабочий день повара, он вообще был ненормированный. Напоминаю, да, что мы тратим на готовку одной подачи 3-4 часа. То есть вот максимум человек, не падая, может с учетом перенапряжения приготовить вот 3 таких оборота.
2: Ну, вообще, два раза же, вы сказали, кормили. До рассвета
0: это,
2: и после заката.
0: Это, опять же, норматив.
2: Ага.
0: Это норматив. А в реальности
1: как должно
0: как
1: быть, на самом деле, получалось один раз в день, да?
0: Или ни одного. Если, например, продукты не смогли подвезти, или кухню разбило. То есть тогда выдавали хлеб сухпай, мы, солдаты, грызли в основном сухари, потому что, опять же, свежий хлеб тоже роскошь немыслимая, и, как правило, конечно, на фронт по сухари.
1: Это уже были сухари. А что с водой было?
0: Ну, как повезет.
1: Тоже не всегда.
0: Конечно,
1: да?
0: То есть кипяченая вода и чай – это немыслимая роскошь, конечно.
1: Ну, скорее всего, заваривали не чай, а какие-то травы, наверное, да?
0: Если удавалось собрать.
1: Да.
0: Ну, на самом деле, главная фронтовая трава – это табак, махорка прежде всего. Потому что и хоть и курили не все, но подавляющее большинство, потому что голод, постоянный голод, это постоянный спутник солдата.
1: Притупление,
0: да?
1: Притупление,
0: да,
1: чувства,
0: да,
1: голода, махорка.
2: Это правда, это да. Друзья, у нас сегодня в гостях Антон Прокофьев, историк кулинарии, шеф-повар. Говорим мы о солдатской каше и не только, что ели в годы войны. Вот уже рассказали и про ложку, и про кухню полевую. И после новостей продолжим. Давайте.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Великобритания ввела санкции против главы Росмолодежи Григория Гурова. Соответствующее уведомление появилось на сайте Министерства финансов страны. Рестрикции ввели также против гендиректора автономной

0: некоммерческой организации «Диалог» Владимира Табака. В документе отмечается, что она способствовала дестабилизации Украины. Как уточнили в британском Минфине, компания выступает межведомственным центром компетенции в области интернет-коммуникаций. Кроме того, власти Соединенного Королевства включили в санкционный список начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина и Севастопольский государственный университет. Рестрикции ввели против Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» и НКО «Институт развития интернета». Всего в новом санкционном списке Великобритании оказались 85 лиц и организаций. В Венгрии назвали условия поддержки вступления Украины в Евросоюз. Обсуждать присоединение страны к ЕС можно только на основе заслуг, со строгими правилами и четкими гарантиями. Об этом заявила будущий министр иностранных дел Анита Орбан. По ее словам, Украине следует уважать права венгров Закарпатья, но это не должно быть политическим фарсом. Она отметила, что в последние годы Будапешт часто был пешкой, а не партнером Европейского Союза. Это ослабило роль Венгрии в блоке. Орбан подчеркнула, что теперь внешняя политика нового правительства будет строиться на безопасности, справедливости и влиянии. Россия в апреле удвоила закупки бразильских лимонов. В прошлом месяце поставки из латиноамериканской страны выросли до 630 тысяч долларов. В марте импорт составил 337 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы. По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем лимонов из Бразилии. На первом месте Нидерланды, почти 15,5 миллионов долларов. На втором Великобритания, 2 миллиона 700 тысяч долларов. В Таиланде у летучих мышей обнаружили новый штамм коронавируса. При этом случаев заражения людей не зафиксировано, сообщили в Министерстве цифровых технологий, в экономике и обществе. Исследования показывают, что этот штамм вируса обладает меньшей патогенностью и способностью к передаче, чем COVID-19. Кроме того, вакцины против коронавируса остаются эффективными в снижении тяжести заболевания. Угроза вспышки остается низкой, подчеркнули в ведомстве. Минцифры Таиланда также указала, что тема выявления нового штамма коронавируса у летучих мышей привлекла наибольшее внимание общественности. Это показал мониторинг социальных сетей. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 11, завтра в городе облачно, во второй половине дня дожди, ночью плюс 12, 14 градусов, днем до 18 тепла. Ветер восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 743 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
11: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виан. Гастрономическое представление.
12: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
13: Макс Шумаков.
12: И наш сегодняшний гость Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. Говорим мы о том, что люди ели во время Великой Отечественной войны. Мы еще, может быть, затронем темы другие, связанные, например, с Первой мировой войной тоже. Антон, добрый день.
14: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, Антон. А вы знаете, наверное, самое правильное просто будет вот для памяти зафиксировать, как что полагалось солдату в день. Просто чтобы понять, да. То есть,
13: что было в меню?
14: Значит, в меню было 800 или 900 грамм хлеба, ну, 900 зимой, полкило картофеля, 320 грамм других овощей, ну, подразумевается, конечно, как правило, лук, капуста, морковь.
13: Да,
14: в основном капуста, в основном квашеная. 170 грамм круп или макарон, ну, опять же, скорее всего, это самая обычная пшенка или сечка. 150 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 50 грамм жиров и 35 грамм сахара. Собственно, офицерам полагалось...
12: Это в сутки?
14: Да.
12: А, так.
14: Офицерам полагалось еще масло, сало, печенье, немножко больше рыбных консервов, плюс табачное довольствие, 20 грамм махорки, спички и бумага для папироскурительной книжки. Ну вот.
12: А почему офицерам больше, чем солдату? Офицер в бой, ну, мне кажется,
13: ну, так руководящий... рассчитали.
12: Ну, солдат бежит в бой, ему же больше
14: ну,
12: надо было.
14: Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Так, собственно говоря, действительно посчитал в советском правительстве. Это было принято в сентябре 1941 года.
13: Это меню, которое было в идеале, да?
14: Это не меню, это норма, да. А вот меню могло быть разным. То есть, например, могли готовить вот те самые кулеши, о которых я говорил, когда в котёл котел кидался жир, овощи по возможности, если они были, та же тушенка, добавлялась крупа, все это заливалось водой, и все это помешивая, томилось долгое время, и поверьте, это действительно вкусно. Те, кто ходит в походы, наверняка такие каши, кулеши готовили, и вот эта самая пшенка там получается просто волшебно. Она за 3 часа растамливается, насыщается ароматами, дымком, и, в общем-то, никаких специй-то особо не надо. Это же касается и других круп, и гречки, и гороха, кстати, тоже одна из самых распространенных
12: концентратов. Я знаю, что во время Великой Отечественной войны всем морякам еще выдавались квашеные...
13: Ферментированные.
12: Да, ферментированные и соленые продукты.
14: Квашеная капуста в основном. Да, действительно так, потому что были отдельные нормы снабжения для летчиков, которым полагался НЗ, то есть... тот необходимый запас продуктов, который мог бы легких и питательных, который мог бы помочь им продержаться несколько дней в случае падения, ну, с прыжка с парашютом, с сбитого самолета. Ну, а подводникам действительно полагался в больших количествах лук, чеснок и соленья. Прежде всего, квашеная капуста.
12: Я вчера посмотрел фильм один, называется «41-й вылет на Берлин» или что-то.
13: Марлен Дитрих, то, что ты говорил, нет?
12: Нет, это другое. Это наш фильм, я современный, но снят про годы Великой Отечественной войны.
13: Современный?
12: Да, современный. Там история в том, что, значит, 15 экипажей летчиков было придумано, что они полетят на Берлин и в наглую будут бросать бомбить Берлин.
14: В моем детстве родители снимали дачу на станции «Трудовая» у одного из этих летчиков.
12: Да вы что?
14: Да.
12: Вот.
14: Я помню эти рассказы.
12: Да, их 15 было команд.
14: С острова Саарема.
12: Да. И вот показано, как они из-под Ленинграда уехали на этот, в Эстонию, остров Саарема. А там был как раз аэродром. Это самая близкая точка Советского Союза к Европе в тот момент была. И вот там как довольствие. Там прям хорошо показано, что...
13: Фильм называется «Крылья над Берлином», да?
12: Да, «Крылья над Берлином», все верно. И как 41-й «Крылья над Берлином». И там эстонских девушек, ну, там... 18-25 лет, пригласили и платили деньги за то, чтобы они готовили. Там был повар, такой дядька с усами, а девочки помогали там, и что они брали? Они ходили в лес, собирали грибы, ягоды, у них был отдельный огород, где росла морковь, лук, там какие-то укропы, прочее. И вот это варился суп. И вот там показана сцена, когда вот этот вот повар варит суп, девчонки, и он говорит: девочки, подойдите, попробуйте. И они пробуют, но девочки по-русски не говорили. И как солдаты потом это едят, и насколько они вот на лицах, ну, ты знаешь, вот у них была тренировка до этого, а сейчас, значит, они вот сидят, едят, и насколько вот как бы лицо такое вот, ну, типа счастливое, вот оно, вот мы едим что-то горяченькое и так далее.
14: Ну, конечно.
12: И кухня там была прям самым центральным моментом, ну, помимо самолетов, да, конечно.
14: Ну, так, судя по военным мемуарам, это действительно было так, то есть кухня была такой вот местом, что ли, эмоциональной сборки, когда можно было отстраниться от окопной жести и хоть как-то вот почуять вот этот дух чего-то домашнего, такого мирного.
12: Вот 165-й пишет: из чего состоял рацион наших противников, немцев или итальянцев? Зная, что у немцев во время Второй мировой был сухой гороховый суп, какао, кофе, мармелад, и даже в пайке была игра шашки. Так ли это?
14: Ну, насчет горохового концентрата ничего не уникального ноу-хау не было. Он был и у наших солдат. И, кстати, вот советская промышленность производила много таких вот мясо-овощных консервов именно для... армии, которые в основном, кстати, достались немцам, действительно, у них рацион немножко различался. Например, туда входил кофе, туда действительно входил мармелад.
12: А у нас сладости какие-то были?
13: Кроме сахара, вы сказали, 35
14: нет,
13: грамм.
14: Нет, некурящим полагались конфеты. 300 грамм в месяц. У нас не были предусмотрены ни сыры, ни ветчины, ни колбасы, что входило в состав немецкого рациона, причем каждой воинской части, ну, достаточно крупной, полагался свой колбасник.
12: Важнейший
14: момент. Наш устав не предусматривал возможность отъема продовольствия у населения, а немецкий – да.
13: А женщины?
12: Еще раз, сейчас, да. Мы не могли отнимать продовольствие у населения?
14: Да.
12: А немцы могли?
14: Да. Да.
12: У своего или у противника?
14: Нет, ну на территории противника,
12: конечно. Ну-ка, понятное дело, они же к противнику пришли.
14: Нет, а ну, на самом деле советская армия уже в Европе скорее больше подкармливала местных, чем... Нет, ну, всякое, боже, конечно, бывало, но в целом вот это... Очень много таких свидетельств, кадров.
12: Нет, ну вот, кстати, в этом фильме «41-й крылья над Берлином» там как раз помимо солдат за столами сидят и местные жители едят, дети, те же самые девочки.
13: По поводу
12: девочки.
13: Женщин, вот мне хотелось узнать, да. Что, какая у них была норма?
14: А не было различия?
13: Не было у женщин.
12: Женщина,
13: то же самое,
12: ну,
13: по количеству калорий, да? То же самое было, 3500 минимум, да?
14: Это норма солдата Красной армии.
12: Антон, возрастные... что за история про воблу?
14: А, да. Вот,
13: хотели нам рассказать,
14: да. Но на самом деле мы же как-то вот, когда говорим про еду, мы вот рисуем мясо. Представляем себе вот эти вот аккуратные разделанные стейки на полках супермаркетов. Но этого не было в принципе, то есть мясо поставлялось тушами, полутушами, это в лучшем виде. А, как правило, это было что-то консервированное или солонина. А рыба, это тоже рыбные консервы, далеко не всегда доходили до фронта, их было мало, и их массовое производство началось уже после войны. А самый главный источник рыбы как таковой в пищу, это либо селедка, либо вобла. И один из военных рецептов – это запаренные воблы, которые вот это вот соленые, которые стучат об стол, ее заливали кипятком, какое-то время выдерживали, соль вымывалась, и получалась нежная рыбка, потому что вобла, на самом деле, это вот именно так используемый пищевой консерв.
12: Еще Марина есть такое блюдо. Точно сразу нашла, да, рецепт во, да, время Великой Отечественной, вобла на пару.
13: Вобла на пару,
14: а, ну
13: да.
14: Вот.
13: Она и есть.
14: Вот,
13: да.
14: Ну, конечно же, ее прекрасно добавляли вот во все эти щи и прочее. Ну, смотрите, простейшие фронтовые щи. Ну, поскольку сейчас у нас май, то можно их повторить очень близко к правде. То есть сейчас можно прекрасно собрать крапиву, какие-то дикоросы, все это прекрасно тоже шло в котел, потому
12: щавель,
14: что...
12: Щавель тот же самый.
14: Щавель, сныть,
13: наша любимая.
14: Кислица.
12: Как мы делали про... не лебеда?
13: Проснуть, у нас была программа.
12: Не, проснуть, а еще мы делали про лебеду.
14: Ну, и лебеду могли добавить, ошпарить, то есть авитаминоз-то был,
13: конечно,
14: на самом деле жуткий. И цинга свирепствовала на фронтах, особенно ранней весной, это неизбежно в то время, потому что про витамины только-только узнали, если что, изобретение, открытие витаминов, 1912 год, так-то всего лишь.
12: Да,
14: вот, и, соответственно, используем вот эту всю зелень, берем капусту свежую и квашеную в любом соотношении, можно один к одному, можно вообще без свежей, где ее взять-то в мае месяце. Вот эту квашеную капусту закидываем в... казан, ставим его на костер и длительное время ее томим. Потом вместе с водой добавляем еще воды, доводим до кипения. Если у нас есть возможность пожарить лук, жарим его перед тем, как капусту заложить. Если нет, опять же, какой лук в мае месяце? Только уже совсем пропавший. Закидываем тушенку, закидываем вот как можно больше свежей зелени.
12: Селедку. А, это я...
13: Это мы про...
14: А можно без... А давайте...
13: Селёдку?
14: Хорошо, давайте без тушенки закинем селедку или эту самую воблу. От этого, собственно говоря, ничего не поменяется, потому что есть константа овощная, есть константа протеиновая, и между ними, на самом деле, как бы очень связка небольшая, исходя из того, что есть наличие. Вот поставили рыбу, едим, солдаты едят рыбу. Привезли мясо, солдаты едят мясо.
13: Едят мясо. Есть еще такой... Да, Макс.
12: Я хочу, чтобы ты прочитал. Макаловка, да, мне очень понравилось.
13: Знаете, что это?
14: Собственно говоря, да. Мне кажется, что это, да, в каких-то, возможно, чьих-то мемуарах это проскользнуло. Да, конечно, когда кто же готовился, читал. Но уж больно как-то это жирно, наверное, для фронта.
12: Да почему? Тут ничего особенного. Замороженную тушенку мелко рубили, клали в предварительно пассированный и тоже мелко порезанный лук и морковь, затем некоторое время тушили еще.
14: Окей, Макс, а теперь представляем, как мы это все делаем в конкретных военно-полевых условиях.
12: Да. В котел в это то же самое.
13: Как там можно пассеровать овощи?
14: Да, как там можно тогда...
12: Как?
14: Ну, мелко, крупно нарубленные, конечно, обжарить можно. И тушенка мороженая также. Только в само собой, что просто вот тушенку с луком вряд ли бы пошла бы в солдатский котелок. Потому что, ну, потому что туда добавили бы для объема, для сытности, но это немыслимый роскошь.
12: Так еще не закончился рецепт.
13: Дальше. В полученный соус макали хлеб или просто крошили крупные куски в миску и ели как гуляш, пропитанные густым мясным соусом кусочки хлеба.
14: Вот. Ну, вот это скорее иллюзия уже послевоенная, потому что, скорее всего, туда была бы добавлена та же крупа или, скорее всего, та же крупа для
13: с крупой. И вот еще, кстати, про чай не могу не сказать. Морковный чай. Вот часто морковь, да, терли, заваривали.
14: И морковный чай с подсушенной моркови, потому что чая-то нормального практически не было, и могли листья какие-то использовать, и травяные взвары. Этого всего благо было в доступности. И надо, опять же, понимать, что это сейчас у нас наша страна в основном городская, или с поселков городского типа, а тогда страна была крестьянская, и что делать со всякими растущим, бегающим, плавающим, мужики-то прекрасно знали. Поэтому и рыбалка, и охота. Есть множество свидетельств, например, как солдаты добывали дикий мед, и если приходилось конкурировать, например, с противником, ну, то просто-напросто друг друга старательно обе стороны не замечали, что не мешало потом с утра снова воевать с прежней ожесточенностью. Ну, вот такой
12: в смысле,
14: вот...
12: они шли по лесу, и встречаются там русские и немцы?
14: У улья.
12: У улья?
14: Да, вот. И, ну, просто вот я действительно читал такой отрывок из мемуаров, что... наши собирали мед и увидели, что просто немцы стоят, ждут, пока не соберу, чтобы тоже собрать. Ну вот, хотя братание с противником, естественно, пресекалось со всех сторон жесточайше. Ну вот, известны такие случаи.
12: Я хочу вот еще что выяснить. Существуют такие легенды, истории, мифы, что, например, некоторые воины дарили кулинарии, мировой истории кулинарии,
13: какие-то
12: различные
13: рецепты,
12: да?
13: Да.
12: Например, тот же самый майонез, да, появился.
13: Ты вот не легенда. Можешь про него не вспомнить.
12: Это
14: легенда, конечно.
12: Хорошо, но другие какие-то были же рецепты, рожденные войной?
13: Какие-то изобретения. Может быть, потом они как-то были переработаны?
14: Вообще-то консервы. Да. Само изобретение консервации, оно во многом было обязано как раз военной логистике. Те же полевые кухни. Ну, по-моему, это уже более чем достаточно, потому что это настолько привычные нам части пейзажа, особенно про консервы. И часть нашего рациона, что без нее современная, без них современная жизнь вообще немыслима. Ну, так-то вообще сыры вот эти все твердые, та же солонина, которая использовалась изначально в морских экспедициях, ну, и в принципе, для снабжения армии в основном. Потому что свежее мясо на фронт не отправишь. Просто не доедет.
12: Я, кстати, по поводу, не знаю, миф это или нет, но я где-то читал или я где-то слышал, видел, что соя стала более популярна во время Великой Отечественной войны, потому что она не портилась. Мясо из сои особенно возили на фронт.
14: Очень мало, потому что и выращивали мало, и, собственно говоря, как раз, собственно, вообще сам факт. Ну, это не то, что популяризация, вообще идея использования сои для массового питания.
12: Но
14: вообще история использования заменителей, ну, блокадный хлеб, куда добавляли все что угодно, потому что муки не было, и то, что удавалось из мешков вытрясти, буквально как вот в сказке про Колобка, по сусекам поскрести, по углам помести, причем без преувеличения, туда добавляли абсолютно вроде как не пищевые продукты, но этот хлеб помогал людям, ну, по крайней мере, не то чтобы не умереть с голода, так нельзя сказать про блокаду.
13: Держаться.
14: Ноги. Да, держаться, да. Вот это самое правильное слово. И, кстати, у немцев тоже с эрзацами тоже был полный порядок. Желудёвый кофе взамен обычного, нормы их жизни.
12: У меня бабушка, она Матильда, которая, они в годы войны, их в 40 из Ленинграда эвакуировали в Бишкек, где, в принципе, и родилась моя мама, вот, значит, и там история такова, она говорит, ну, перед тем, как война уже началась, перед тем, как они уехали, очень популярная была картошка, сажали ее просто огромными количествами, даже в самом Ленинграде, вот просто газон.
14: Так вся Москва была разбита, вот я смотрю из окна, вижу храм Христа Спасителя и знаю, что в тех моих местах у прадеда был огородик.
13: А в Ленинграде? Ленинграде вот. Около собора Исаакиевского было поле с капустой.
14: Да, конечно, нет, да. Нет, на самом деле засаживали в городах, засаживали все, что только можно, и использовали любую возможность, чтобы вырастить, разнообразить свой рацион и отправить на фронт, потому что, опять же, когда мы говорим про тыл, вся страна жила все для по лозунгу, не по лозунгу, это была норма жизни, просто вся страна этим дышала, все для фронта, все для победы, иначе побед бы просто не было.
13: Конечно.
12: Ну, вот пишут слушатели, что вот эта история, когда находили еду какую-то одновременно немцы и русские, они друг друга не трогали. Вот в фильме «Штрафбат» наши с немцами нашли схрон с едой и не трогали друг друга, пишет Алексей.
14: Ну, кстати, очень известный тоже такой момент, когда советские войска окружили под Сталинградом группировку Паулюса, то немцы пытались снабжать ее по воздуху, организовали этот воздушный мост, который на самом деле провалился, и пытались сбрасывать еду с самолетов как раз на передовую. Но самолета, ну, плюс-минус 100 метров, это же вообще не угадаешь.
13: Там ничего не останется, да.
14: Советские солдаты были благодарны.
12: Как это все, это же разбивалось, лопалось.
14: А нет, ну, бросали-то то, что как раз банки сгущенки, тушенки, вернее, и особо ничего не будет, если она об землю шмякнется.
12: Сосновые иголки, лучшее средство цинги было, пишет Ирина.
14: Даже были специальные брикеты из хвои, которые выдавали солдатам, и солдаты спасали сосали их буквально вот дни напролет, но еще тогда не знали, что витамин С разрушается при 60 градусах, поэтому часто хвой вываривали и считалось, что это такой вот противоцинготный настой нет.
13: Ничего полезного там уже не было, да?
12: Вот Елена пишет, что гуманитарная помощь, яичный порошок называли яйца Рузвельта. Это, может быть, нельзя было читать в эфире.
13: Ну, когда тебя это останавливало, да.
12: Уже все, да. А я все-таки хочу еще под конец программы выяснить, а вот что в тылу люди ели? А, был гораздо скуднее, как мы вот с чего начали, что гораздо скуднее был рацион, чем у солдата.
14: Ну, 2500 калорий для взрослого мужчины это было мечтой. То есть люди действительно голодали. И нормы выдачи, они зависели не от норматив, прописанных где-то нормативов, а от реальной возможности и наличия продуктов. То есть самый, наверное, такой крайний пример – это блокадный Ленинград, с одной стороны, как некий такой минус, а плюс, наверное, это как раз условный Бишкек, то есть Средняя Азия, которой война не коснулась, с прекрасным климатом, плодородными почвами, где люди из охваченных войной регионов отправлены в эвакуацию, буквально имели возможность просто отъесться, потому что дистрофия, да, это было повсеместным явлением для тыла.
12: Но после блокады Ленинграда, когда и прорвали ее, значит, большое количество были вывезены в Ташкент, в
14: Алма-Ату. Именно поэтому.
12: Да,
14: именно
12: потому
14: поэтому.
12: Что детей особенно везли, потому что, ну, нужно было как-то, да, людям отъесться.
14: Но по дороге жизни первым делом детей же вывозили.
12: Ника пишет, какая замечательная программа, хочу даже переслушать потом еще раз. Спасибо вам, Ник. Большое.
14: Спасибо большое.
12: Ник, да. Антон, еще, вот мне всегда было интересно, а кондитерская промышленность в годы войны вообще работала?
13: Или у нас она
14: Нет, работала, конечно, потому что...
12: Ну, как делали торты?
14: Нет, это конфеты, шоколад,
13: сгущенка.
12: Это же излишество все-таки считается. Это не деликатес, это тот продукт, без которых можно прожить.
14: Можно, но, например, шоколад входил в рацион летчиков, да. Конфеты шли в госпиталь выздоравливающим. Нам это не совсем излишество. Быстрые углеводы, это пища для мозга, она все равно необходима. Как бы вот иногда некоторые делают диетологи. Это тоже калории, это быстро. Быстро усваиваемые калории, они тоже нужны. То есть, конечно, было абсолютно не до тортиков, но производили, вы не поверите, и икру, выращивали овощи. То есть страна-то не стояла в полной прострации. То есть то, что производства, которые существовали, которые нельзя было перепрофилировать, они продолжали выпускать.
12: Меня, конечно, поразило то, что мы в войну вошли не готовые с точки зрения продовольствия, и только к 43-му году все.
14: Почему готовыми?
12: Готовыми на уровне мирной жизни имеется в виду.
14: Любая война про это, но на самом деле советская военная доктрина не ожидала то, что война будет вестись не то, что на своей территории, а то, что что почиталось глубоким тылом. То есть советские военачальники были уверены, что остановят врага на дальних подступах. Ну, есть, конечно, разные теории заговора, но, тем не менее, советская армия была в основном сконцентрирована ближе к западным рубежам, которая должна была сдержать там агрессора.
12: Слава богу, мы победили. Да. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был сегодня у нас в гостях. Друзья, говорили о солдатской еде, что ели в год войны.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Греция проинформирует Евросоюз о найденном дроне около острова Левкада. Власти страны не допустят военных операций у берегов государства, заявил глава МИДа Йоргос Герапетритис. Это создает огромный риск с точки зрения свободы судоходства, а также безопасности граждан и окружающей среды. Греция предпримет все необходимые шаги, чтобы не превратить Средиземное море в театр военных действий, сообщил Герапетритис по прибытии на встречу министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе. Он не упомянул, что начиненный взрывчаткой военный дрон «Магура В-5» произведен, как писали местные СМИ, на Украине. Ранее греческий телеканал Sky TV сообщил, что местный рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер «Магура В-5» со взрывателями, большим количеством взрывчатки и работавшим двигателем в пещере рядом с островом Левкада в Ионическом море. Россия в апреле удвоила закупки бразильских лимонов. В прошлом месяце поставки из латиноамериканской страны выросли до 630 тысяч долларов. В марте импорт составил 337 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы. По итогам апреля Россия стала третьим крупнейшим покупателем лимонов из Бразилии. На первом месте Нидерланды, почти 15,5 миллионов долларов. На втором Великобритания 2 миллиона 700 тысяч долларов. Мошенники внедрили новую схему хищения денег с банковских карт россиян. Аферисты рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке и попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и CVC-код для возврата средств. Как пишет ТАСС, на самом деле эти данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать средства со счета жертвы. Агентство уточняет, что поддельный чек приходит с адресов, имитирующих аккаунты маркетплейсов. При внимательном прочтении можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании названия известной цифровой компании. Опрос выявил отношение москвичей к использованию велосипеда для поездок на работу. Доля сотрудников, которые добираются до офиса на двухколесном транспорте, составляет, как и год назад, 3%. Число желающих пересесть на велосипеды выросло за год с 21 до 25%. Вместе с тем, эта цифра все еще далека от рекордных 40%, которые фиксировались в пандемийном 2020 году. Схожую логику оживления демонстрирует и Петербург. Там число желающих использовать велосипед для поездок на работу выросло за год с 26 до 30%. При этом непосредственно добираются до офиса на таком виде транспорта только 2 человека из 100. Это показал опрос сервиса «Суперджоб», который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Исследование выявило неоднозначное и более осторожное отношение общества к самокатам. В Москве и Петербурге число пользователей средств индивидуальной мобильности осталось прежним – 3%. Перейти на этот вид транспорта, как и год назад, хотят примерно 16% жителей двух столиц. О погоде в завершении выпуска. Плюс 11 сейчас в Москве, завтра в городе облачно, во второй половине дня дожди, ночью плюс 12-14 градусов, днем до 18 тепла. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего.
15: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И, как всегда, у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
17: Добрый день.
13: В ближайший час будем говорить о психологии победителей, разбираться, кто же такие эти победители, вообще это врожденное или приобретенное качество или навык. Если у вас будут возникать вопросы в ходе нашего эфира, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм «Говорит МСК Бот». Работает наша видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в Ютубе «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Присоединяйтесь, пожалуйста. Лен, победитель – это все-таки врожденное что-то или приобретенное? Можно ли родиться победителем?
17: Нужно. Победитель вообще или достиженец, или лидер, или чемпион, или какой-то там, не знаю, главарь. Вот это все – это набор личностных и психологических характеристик. И сегодня, когда я готовилась к эфиру, я много чего взяла из спортивной и социальной психологии. Почему? Потому что, ну, победитель в классическом смысле, да, это тот, кто побеждает в каких-то соревнованиях, в каких-то состязаниях. Там действительно очень много от спорта. Но если мы это переложим на нашу обычную жизнь, на лидерство, на достижение, на цели, на приход к целям, да, на достижение целей каких-то, то, в общем-то, получается, что мы должны рассматривать и взращивать себе, в себе все те же самые качества личностные и психологические особенности, которые присущи тем людям, которые достигают больших результатов в физических каких-то соревнованиях, физкультурных, да, соревнованиях,
13: да, спортивных. Спортсмены.
17: Да, и получается, что победитель требует определенных свойств центральной нервной системы. Не каждый ребенок, которого родители отдают в спорт, становится победителем. Вернее, как? Какие-то победы, какой-то уровень побед ребенок, ну, который занимается или массовым спортом, да, или спортом высших достижений, или профессиональным спортом. Каждый ребенок, или там, не знаю, подросток, или, может быть, даже взрослый, какие-то победы одерживает. Но это будут разноуровневые победы. И поэтому здесь, если мы говорим о серьезном спорте, профессиональном спорте, да, или о спорте высших достижений, то туда, естественно, отбирают тех детей, тех спортсменов, которые обладают определенными психологическими особенностями. Я сегодня буду о них говорить. Эти же особенности, не так уж мало людей рождается теми, кто потенциально может стать победителем и потенциально может стать лидером. Суть какая? Можно родиться, но не стать. То есть, условно, при рождении ваша нервная система, она действительно обладает теми свойствами, которые необходимы для того, чтобы вы достигали высоких результатов.
13: А как
17: выше,
13: понять,
17: чем
13: что
17: другие?
13: ЦНС обладает этими
17: данными? Но
13: данными?
17: Если не будет рассмотрен потенциал, если не будут развиты навыки, то ничего не произойдет. То есть можно родиться победителем и не стать. А можно всю жизнь лепить из человека победителя, и победы его, какие-то победы он одерживать будет, какие-то. Но не того уровня, который, возможно, будет запрашиваться.
13: Приведут его на первое место, да,
17: да,
13: наверное.
17: Не того не там будет побеждать, где хотелось бы, что называется. И получается, если мы говорим о спорте, то там вот какая интересная ситуация, что если мы говорим о серьезных соревнованиях каких-то, то получается, там абсолютное большинство спортсменов, они физически натренированы очень хорошо. Ну, то есть тактика, стратегия и вообще инструментарий спортивный, вот тренеры вкладывают в спортсменов большое количество усилий для того, чтобы они физически тренировались. И если мы возьмем определенный уровень соревнований, там все спортсмены будут высоко натренированными.
13: Они выносливые.
17: Они будут натренированы. Угу. И откуда берутся дополнительные ресурсы? Они берутся из психики. И поэтому очень сейчас активно развивается спортивная психология. Молодые тренеры ее очень любят. Эти тренеры, которые из советского, постсоветского пространства, они относятся с недоверием, они очень боятся привлекать психологов к тренировкам. Но так или иначе, я верю, что за этим будущее. Почему? Потому что спортсмены сами меняются. То есть новое поколение спортсменов, спорт — это удел молодых. И вот новое поколение молодежи, они требуют того, чтобы максимум извлекали из их возможностей, из их потенциала. А потенциал — это не только физиология, это еще и психология. Это очень важно.
13: Вернусь к вопросу про центральную нервную систему. А как понимают по ребенку, когда смотрят на него, что у него такая центральная нервная система, которая как раз вот заточена на победу?
17: По ребенку это сразу не понимают. То есть, условно, если вы отдали, если родитель отдает своего ребенка в спорт в 4-5 лет, сразу по ребенку это непонятно. Но к определенному возрасту, примерно 7-8-9 лет, там уже тренер или там группа каких-то экспертов спортивных, они уже точно могут сказать, годится этот ребенок или не годится. То есть будут рассматривать его серьезно как спортсмена или не будут. То есть, в общем-то, родителю никакому не запретят водить ребенка, значит, в кружки, секции и вкладывать в этот спорт деньги, ну, потому что родитель так хочет. Но серьезного чего-то от этого спортсмена ждать не будут. И у меня, например, моя старшая дочь, она примерно вот попала по такую ситуацию, это она занималась фигурным катанием, и в какой-то момент она стала очень резко расти. И она не проходила отбраковку по росту. То есть она стала очень высокая, руки, ноги все повытянулись. И мне сразу сказали, что вот для этого вида спорта она не подходит. Вам ее надо отдавать в плавание. Там она достигнет высоких результатов. Это нормально, когда ребенок в той, другой, третий вид спорта
13: пробует, значит, себя,
17: пробуется.
13: Да.
17: Но так как я не рассчитывала делать из нее профессиональную спортсменку, да, и не рассчитывала, что она будет участвовать в каких-то соревнованиях, мы, в общем-то, не сильно расстроились. Но с таким я сталкивалась, да, когда ребенка оценивает и говорит, нет, она не пройдет физиологически. Но психологически тоже можно не пройти. Почему? Потому что не будет такого качества нервной системы, как, например, крепость нервной системы. Да? И сегодня я вообще сейчас буду рассказывать, какие навыки необходимы и какие навыки необходимо взращивать и в себе, и в ваших детях, именно для того, чтобы психология победителя, она формировалась. Очень важные эти качества для чего? Прежде всего, победитель и лидер, и тот человек, который не боится соревновательности, тот человек, который не боится конкуренции. В его поведенческих стратегиях есть два ведущих направления. Это сотрудничество и противоборство. Сотрудничество и противоборство. И, соответственно, когда ребенок попадает в соревновательный процесс, да, или в какую-то команду, или в какое-то сообщество, где он тренируется, в какую-то группу, то там сразу на первое, на что смотрят, способен ли он сотрудничать, способен ли он конкурировать. Насколько его нервная система готова к сотрудничеству и готова к конкуренции одновременно.
13: Сотрудничать — это значит взаимодействовать с другими,
17: да,
13: детьми?
17: Например,
13: да?
17: Играть в команде, например, быть командным, например, чувствовать иерархию, например, уметь подчиняться и так далее.
13: Вот вы сказали про крепость, да? А что еще должно быть?
17: Ну, давайте начнем вот с чего. Значит, первое, с чего бы я начала. Мотивация. Смотрите, что такое, у нас есть эфир про мотивацию, и давайте я в двух словах скажу. Это побуждение к достижению выбранной цели. У спортсмена, взрослого, вообще у взрослых людей, то есть у детей, у них осознанной мотивации нет. И когда родители хотят, чтобы ребенок рос целеустремленным, чтобы ребенок рос достигатором и вообще мог в этой жизни преодолевать большое количество препятствий, то работать нужно над тем, чтобы у него формировалась так называемая осознанная мотивация. У взрослого человека это необходимость. Что такое осознанная мотивация? Это тогда, когда человек может дать конкретный ответ. Почему, для чего и почему именно таким образом я это делаю? Вот если у человека, который занимается каким бы то ни было делом, не знаю, карьерой, построением каких-то серьезных отношений, достижениями в каких-то областях, может быть, в хобби в своем, вот он хочет чего-то достичь, да, деньги он хочет там большое количество заработать. Если у него недостаток осознанной мотивации, то есть у него нет понятных, прозрачных ответов на вопросы. Зачем, почему и почему именно так? В этом случае, скорее всего, с достижениями будет большая проблема. И, соответственно, когда родители отдают детей в спорт, очень часто они не осознают, что такое осознанная мотивация. Ребенка, когда спрашиваешь, почему ты занимаешься спортом, ну, родители привели, я и занимаюсь.
13: Не понимаю,
17: почему ты поехал на эти соревнования? Ну, тренер сказал, поехали поиграем, ну, я поехал, поиграл. То есть нет...
13: понимание?
17: Представлений в голове. Нет представлений, и не может ни ребенок, иногда ни взрослый объяснить, зачем это надо. Поэтому вот мотивация и насколько человек может быть легко замотивирован. То есть почему тренеры очень часто на это смотрят, насколько легко замотивировать ребенка или подростка на те или иные действия, на те или иные достижения.
13: То есть как будто бы можно ли ребенка этим увлечь, убедить его в том, что ему это необходимо? Насколько он ведомый тогда получается? Нет?
17: Насколько он готов вовлекаться?
13: Вовлекаться.
17: Ребенок, он в принципе ведомый, да? Если мы говорим о детях, то там, в общем-то, их нужно вести, потому что сами они вряд ли. Еще раз говорю, может родиться действительно талантливый потенциальный чемпион, и его могут не рассмотреть. Я думаю, что таких пруд-пруди.
13: Да.
17: Таких детей пруд-пруди. Может родиться ребенок в нужном. Мы до этого дойдем, кстати, сейчас я не буду это спойлерить, но может родиться ребенок не очень-то талантливым, надо добиться очень высоких результатов, и я сейчас расскажу, на каком качестве. Какое качество может компенсировать недостаток таланта. Дальше, давайте следующее. Первая мотивация. Дальше. Обязательно всегда формируется у детей, и им это очень легко должно даваться, стремление к самосовершенствованию. То есть здесь важны очень сильно особенности нервной системы. Какие? Что оценивается прежде всего спортивными психологами, что оценивается тренерами? Активность, работоспособность, да, вы можете оценивать это у себя, инициативность, то есть человек, который побеждает, человек, который лидирует, человек, который хочет каких-то высоких достижений, он обязательно инициативен, он жизнерадостен, у него наблюдается, как правило, профицит энергии, то есть переизбыток энергетического потенциала и, внимание, достаточно развитый уровень агрессии. Достаточно развитый уровень агрессии. Я к чему говорю, что когда детей отдают в такие виды спорта, ну, не как шахматы, да, то есть не как шахматы, то там очень часто родители совершают ошибку определенную. Они пытаются вырастить очень послушных детей, от которых требуют высоких достижений. Суть какая? Когда мы воспитываем очень послушных детей, мы всегда давим в них природный агрессивный фон. Дети от природы достаточно агрессивны. И, кстати, агрессивность, у нас есть эфир про агрессию, и агрессивность – это как раз то, что передается по наследству. Это как раз та особенность центральной нервной системы, которая необходима, вот необходима, чтобы она у вас была на природном уровне высока, для того, чтобы вы побеждали. Победителей с низким агрессивным фоном не бывает, кроме как в шахматах. Там нужны другие, это другой вид спорта, да? Представьте себе...
13: То это злость какая-то спортивная получается?
17: Нет, смотрите, агрессия – это не злость. Вот в эфире про агрессию я это рассказывала. Это не злость. Агрессия – это, назовем это так, конструктивные эмоции, похожие на злость, которые помогают активироваться и достигать результатов или превозмогать что-то. Не разрушительная агрессия, а именно конструктивная агрессия. Агрессивность – это способность вступать в конфликты, находиться в конфликтах и выходить из конфликтов. Вот что такое на самом деле агрессивность. При помощи злости вы это будете делать, при помощи настойчивости вы это будете делать, не знаю, при помощи активности, при помощи каких-то других навыков, которые у вас будут развиты. Но природная агрессивность должна быть достаточно высока. Если ребенок родился с низким агрессивным фоном, ну хоть куда вы его там отдавали? Давайте хоть в плавание, хоть в теннис, хоть, не знаю, в борьбу, хоть куда, в надежде, что этот ребенок станет более агрессивным, не произойдет. Центральная нервная система не перестроится. Вот это то, что передается по наследству. И это то, что очень важно отслеживать. Природная агрессивность. Дальше. Сейчас я буду рассказывать очень важное. Третье. Это волевая компонента. У нас есть достаточно давно, он, правда, был такой эфир, который называется «Сила воли», про волю. И вот здесь, что я наблюдаю у некоторых родителей в последнее время. У меня есть консультации несколько родителей, которых я могу назвать во всех смыслах прекрасными родителями. То есть если мы возьмем с вами такую внешнюю компоненту, это те родители, которые безумно любят своих детей, которые всю свою жизнь посвящают тому, чтобы заниматься своими детьми. Их дети росли как сыр в масле, у этих детей практически не было никогда никаких негативных ситуаций, и в этих детей действительно очень много вложено внимания, любви и заботы. И с чем эти родители сталкиваются повсеместно? Это многие психологи вам подтвердят, и психиатры в том числе. У таких детей, которые растут в очень залюбленной среде, в максимально детоцентрированной
13: теплой
17: среде,
13: такой, да.
17: в полном отсутствии каких-либо фрустраций, mm-hmm. негативных событий. То есть дети растут в абсолютно карамельных таких, mm-hmm. знаете, вот таких облачных каких-то mm-hmm. условиях, очень mm-hmm. принимающих условиях. У этих детей не формируется воля. Почему? Потому что волевая компонента, она формируется на преодолении. Первое преодоление, которое должен совершать ребенок, это терпеть до горшка. Потом он должен учиться, значит, там, терпеть до того-то. Потом он должен учиться контролировать какие-то свои импульсы для того, чтобы получать нужное в положенных местах. И волевая компонента, она, начиная с 3 лет, всю жизнь совершенствуется. В том случае, если родители полностью убрали все препятствия в жизни ребенка, вот они настолько его любили, настолько хорошо о нем заботились, что ребенку ничего не приходилось преодолевать, нигде он не травмировался. Нигде он не сталкивался ни с каким негативом. Что бы ни случалось, родители бежали и решали его проблему. То потом в 13, 14, 15 лет эти родители сталкиваются с гигантской проблемой, потому что это вырастает детина, которая не способна преодолевать никаких препятствий. Угу. Не учится. Никак. Вот как бы, каких бы репетиторов ни нанимали, как бы ни пытались объяснить, что нужно, не учатся, вообще не учатся. Не могут в коллективе себя каким-то образом поставить, избегают всяческого могут, да? коллектива. Почему? Да. Потому что в коллективе очень важно расставлять границы, угу. очень важно уметь коммуницировать. Постоянно требуют решения проблем для себя. А родители, представляете, всю жизнь они решали его проблемы, и они, естественно, продолжают это делать. И это возникает такое тяжелейшее мучение и для родителей, и для детей, потому что воля в свое время не сформировалась. Воля – это то, что помогает ребенку в сложных обстоятельствах преодолевать соблазны. И если уж мы говорим о победителях, если мы говорим о лидерах, о достигаторах, о людях целеустремленных, то здесь волевая компонента, она должна быть просто супер развита. Вот сила воли здесь необходима.
13: Мне кажется, это еще дисциплина из этой же серии.
17: Сила воли – это настойчивость. Сила воли – это терпеливость. Сила воли – это смелость. Сила воли – это решительность. Сила воли – это выдержка. Сила воли – это умение быть в системе. Находиться в системе. Это умение принимать иерархию. Да, вот это сила воли. Угу. То есть сила воли, что это такое? Вот как она выглядит? Это тогда, когда мы умеем отдать себе самоприказ. Мы умеем сказать себе, сейчас я волевым решением прихожу в максимально эффективное состояние. У спортсменов есть такой термин – максимальное боевое состояние. То есть неважно, что происходит в его жизни, что происходит у него в семье, что происходит еще где-то в каких-то областях его жизни. Вот если ему нужно идти и выходить куда-то соревноваться, он должен усилием воли привести себя в максимальное боевое состояние. Угу. Еще есть такой термин в спортивной психологии, просто увлекаюсь спортивной психологией, поэтому я много об этом знаю. Называется надежность спортсмена. Знаете, что такое надежность спортсмена? Мне это нравится перекладывать, если меня где-то просят провести какой-то тренинг по лидерству, я обязательно об этом рассказываю. Надежность спортсмена – это способность участвовать в соревнованиях и способность выкладываться на максимум независимо от обстоятельств. Вот это называется надежный спортсмен. В том случае, если ваш ребенок или ваш подросток, ваш спортсмен, назовем это так, переносит какие-то неблагоприятные события в своей жизни на свое состояние в тренировочном процессе, вот о чем говорит, вот что такое психическая устойчивость, да? То есть он не может отключиться, он не может, вот заходя в спортивный зал, он не может отключиться
13: от того,
17: что
13: вне... проблемах, которые
17: вне. Да, он не может контролировать свою мыслительную деятельность, он не может контролировать свои эмоции, он не может контролировать регулировать свои поведенческие реакции.
13: А этому, может быть, можно научиться?
17: Этому можно научиться, угу, безусловно. Да. Но учиться этому надо с 3 лет.
13: Угу.
17: Вот если с 3 лет сбой произошел, если родители не нашли ту золотую середину между кнутом и пряником, угу, да, между педагогическим принятием, педагогической жестокостью, вот они ее не нашли, в этом случае воля начинает сбоить.
13: Угу.
17: И в этом случае родители потом сталкиваются с тем, что действительно в подростковом возрасте практически невозможно уже договориться с этим подростком, чтобы он каким-то образом взрослел. Отсутствие взросления получается. И умение силой воли отдать себе самоприказ, умение саморегулироваться, умение самоодобряться, да, умение самонаказать. Вот я имею в виду психологическое такое, знаете, самонаказание.
13: Угу.
17: Все это в меру. Вот это все называется сила воли. Без этого никакая победа, никакое достижение цели невозможно.
13: Угу.
17: Это очень важно. Почему? Потому что когда мы говорим о победителях, и когда мы говорим о достигаторах, и когда мы вообще говорим о людях, ну, например, которых мы можем у себя в голове поставить себе в пример, там нужно увидеть, что никакой победитель не побеждает всегда. Никакой достигатор не достигает всегда. Нет никакого всегда. У победителя большое количество проигрышей есть. Да? У достигатора большое количество потерь. У лидера большое количество непринятий его лидерской позиции, да, порицания, там, попытка свергнуть его авторитет. И это все трудности. Это все трудности. То есть, когда мы идем какой-то путь, вот эти трудности, они заведомо там заложены. Если у человека нет определенных психологических характеристик, он через эти трудности просто не пройдет,
13: угу,
17: да, и уровень победы будет разный. Потому что, ну, для кого-то победа — это в дворовом споре победить, а для кого-то победа — победить в Олимпийских играх. Вот это разный,
13: конечно,
17: уровень побед. Дальше. Такое качество, которое связано с силой воли, я отдельно о нем поговорю, потому что его нужно тренировать, особенно если вы хотите добиться каких-то серьезных карьерных результатов. Это качество называется настойчивость. Оно же целеустремленность. Можете поставить между этими понятиями знак равно. И именно

0: кто-то сопротивляется, и ты в наглую нарушаешь границу.
1: Угу.
0: Настойчивость — это, назовем это так, деликатная наглость.
1: Угу.
0: То есть тогда, когда ты не делаешь чего-то в ущерб кому-то.
1: Не мешаешь.
0: Да? Угу. Потому что если мы говорим о соревновательном процессе, о конкуренции, понятное дело, что там существуют этические нормы. Это всегда, это очень важно понимать.
1: Угу.
0: Да? Потому что рейдерство, захват, отъем,
1: да,
0: это поглощение,
1: угу,
0: это не конкуренция. Конкуренция — это тогда, когда ты при помощи определенных своих ресурсов что-то забираешь для себя. Ты не забираешь что-то у кого-то,
1: угу,
0: ты забираешь что-то извне для себя. Но да, кому-то меньше при этом достанется. Но ты не у кого-то забираешь, ты это забираешь просто извне. Да?
1: Угу.
0: И когда мы говорим о достижении, когда мы говорим именно о лидерстве, когда мы говорим о победах, то здесь очень важно, что, конечно, у каждого будет свой этический кодекс. Вот этим, кстати, отличается спорт высших достижений и профессиональный спорт. Объясню, знаете, в чем разница?
1: Скажите.
0: Спорт высших достижений – это тогда, когда спортсмены тренируются и показывают, кто на самом деле смелее, выше, сильнее.
1: Угу.
0: Профессиональный спорт – это спорт, который заточен на заработок денег. И там очень часто этический кодекс нарушается в угоду заработку денег. В спорте высших достижений всегда стремятся заботиться о здоровье спортсмена. Почему? Потому что если его физиология сбоит, в этом случае он не сможет проявить себя на 100% из 100. В профессиональном спорте очень часто портится здоровье в угоду денег. То есть знают, что этот спортсмен или группа спортсменов могут пострадать. Но если замешаны деньги, да, то есть профессиональный спорт — это деньги, это заработок денег, это бизнес.
1: А вот еще можно объяснить, в чем разница между целеустремленностью и желанием человека пойти по головам ради своей цели? Понимаете, о чем я? Ну вот когда вот он идет к своей цели, один человек, а другой человек идет к своей цели, но при этом не жалеет никаких способов для достижения этой цели. Это говорит о том, что он прирожденный победитель, лидер, если он ничего не боится.
0: Давайте я так пример приведу. Смотрите, мне вот очень хочется, чтобы мы на это посмотрели таким образом.
1: Угу.
0: Вопрос на самом деле очень хороший. Если человек будет достигать цели, идя по своей собственной голове в том числе,
1: угу,
0: да? То есть он знает, что для того, чтобы достичь ему какой-то цели, ему придется себя поломать, ему придется потерять здоровье, ему придется потерять что-то. Но к цели он придет.
1: Угу.
0: Скажите, пожалуйста, это можно назвать целеустремленностью? Или это какая-то другая программа работы?
1: Какая-то другая программа.
0: Например, давайте так, вот сейчас очень развита, знаете, романтизирована тема эскорта, и, значит, во всех социальных сетях записывают такие ролики, где девушки зарабатывают большие деньги, как будто бы приходя к этому очень легко. То есть девушка идет на то, чтобы отдать свое тело на растерзание, там
1: да,
0: очень часто растерзание происходит.
1: Да, да, да, мы все
0: отдать
1: видели
0: свою психику
1: истории
0: на,
1: да,
0: уничтожение для того, чтобы купить себе дорогую сумку, айфон и снимать где-то квартиру,
1: да,
0: чтобы ей кто-то снимал. Вот посмотрите, это целеустремленность, или это мы как-то по-другому можем, или это саморазрушение?
1: Я бы сказала, что это саморазрушение.
0: Это целеустремленное саморазрушение.
1: Да.
0: Теперь давайте это перенесем на, если кто-то идет по головам, то есть он берет и просто уничтожает всех для того, чтобы победить. В хоккее есть такие уничтожители, тавгаи, это те, которые, знаете, вот
1: толкают.
0: Толкаются,
1: да,
0: его,
1: да,
0: задача,
1: да,
0: им,
1: да,
0: прямо дают такие команды,
1: да,
0: ты его выброси сейчас там за борт, ты его ударь,
1: да,
0: ты его, значит,
1: да,
0: выведи из игры и так далее. Но в хоккее, понимаете, это на уровне игры прописано, то есть там есть как бы такая история, там все знают, что вот эти вот крупные ребята, они единственное, что делают, они создают проблем,
1: да,
0: да, на льду. И получается, что если мы возьмем просто нашу жизнь, то да, это будет целеустремленное разрушение, да, то есть, но я не могу это назвать целеустремленностью.
1: Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии с новостями Руслан Тачиев, здравствуйте. В Минобороны заявили о 23 802 случаях нарушений Украиной режима перемирия. Вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов. Как говорится в сводке оборонного ведомства, ВСУ вели артиллерийский огонь по позициям наших войск. За сутки было предпринято 12 попыток атак. Уточняется, что в этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушение перемирия. По данным Минобороны, группировка войск «Запад» поразила формирование двух украинских бригад. Противник потерял более 90 военнослужащих подразделений.

0: Армия «Восток» нанесли поражение ВСУ в Запорожской области. Украинские потери превысили 320 человек. Уничтожены боевая бронированная машина и 4 автомобиля. В зоне действия группировки «Север» ликвидированы до 90 боевиков. Подразделения «Центр» уничтожили свыше 300 военнослужащих. В министерстве подчеркнули, что все российские группировки в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня. ВСУ за сутки выпустили 18 дронов по гражданским объектам в Белгородской области. В результате ранены двое мирных жителей, заявили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, украинские военные использовали 8 беспилотников самолетного и 10 коптерного типа. Повреждены 3 автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и 2 частных домовладения, уточнили в министерстве. Промышленники США умоляют Дональда Трампа не открывать двери китайскому автопрому. Законодатели из обеих партий, демократической и республиканской, настойчиво обращаются к президенту, чтобы он перекрыл доступ КНР американскому авторынку. Производители машин, поставщики, сталелитейные компании, профсоюзы и политики утверждают, китайские бренды раздавят местные и другие иностранные компании. Для этого у автоконцернов из КНР есть безграничная господдержка, огромные масштабы, технологическое преимущество в области сборки электрокаров и минимальные цены на машины, пишет Рейтер. Напомню, в январе Дональд Трамп заявил на встрече Детройтского экономического клуба, что было бы замечательно, если бы китайские автопроизводители захотели построить заводы в США и нанять американцев. «Мне это нравится. Пусть Китай приходит, пусть Япония приходит», отметил президент Соединенных Штатов. Мошенники внедрили новую схему хищения денег с банковских карт россиян. Аферисты рассылают поддельные чеки о покупке на электронную почту, а затем предлагают отменить транзакцию. Человек, который не совершал платеж, переходит по ссылке и попадает в форму, где его просят ввести номер банковской карты и CVC-код для возврата средств. Как пишет ТАСС, на самом деле эти данные переходят злоумышленникам и позволяют им списать средства со счета жертвы. Агентство уточняет, что поддельный чек приходит с адресов, имитирующих аккаунты маркетплейсов. При внимательном прочтении можно обнаружить ошибку в одной или двух буквах в написании названия известной цифровой платформы. О погоде в завершении выпуска. Плюс 12 сейчас в Москве, завтра в городе облачно, после обеда дожди, ночью плюс 12-14 градусов, днем до 18 тепла, ветер восточный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
8: Повтор лучшего.
3: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
9: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
10: Добрый день.
9: Говорим сегодня о психологии победителей. В первой части нашей программы мы обсуждали личностные качества, которые должны быть развиты у победителей. И остановились мы на целеустремленности и настойчивости.
10: Да, и вот здесь я пыталась объяснить, я, кстати, вот в перерыве сейчас подумала, как попроще объяснить вот разницу между настойчивостью и наглостью.
9: Да.
10: Там есть компонент неуважения к личности, да, то есть наглость — это проявление неуважения, причем демонстрационное. А настойчивость — это все-таки гораздо более деликатный подход, да, экологичный. Я знаю, вы не любите это слово. Точно так же, как если мы говорим про целеустремленность, да, в чем разница между конкуренцией и тем же самым, там, например, рейдерством, да, здесь в компоненте серьезного разрушения и отъема, то есть причинения вреда. Вот в целеустремленности там все-таки причинение вреда, если и существует, то очень-очень легкая форма, да, практически незаметная. Если это уже саморазрушение или разрушение чего-то вокруг, то я бы назвала, что это уже не целеустремленность, это уже такие абсолютно разрушительные программы.
9: Да. Да?
10: То есть вот эта этическая граница, она нарушается.
9: Нарушена, да.
10: Дальше еще важно такое качество обязательно у любого победителя и у любого лидера, такое качество, как смелость. Смелость — это то, что в нас очень часто гасится тоже на этапе воспитания еще в детстве. Что сильнее всего подавляет нашу смелость? Это страхи. Страхи — это то, что в нас, нам передается и по семейной системе, и в семейном воспитании, и то, что идет из непроработанных психологических травм. И если здесь мы говорим о соревновательном процессе, если мы говорим здесь о спортсменах, вот если нас слушают родители, у которых есть дети, которые занимаются спортом, то там нужно понимать, психотравмы — это далеко не всегда тогда, когда вы что-то плохое своему ребенку сделали или кто-то проявил какое-то насилие, и сразу образовалась психотравма. Это, конечно, это всегда так. Но даже если такого не было, то что является для спортсмена первой психотравмой? Первые соревнования. Первые соревнования, особенно в которых он не победил. Травма вот этого проигрыша, травма первого тяжелого перенесенного стресса, ожиданий, да, реакций, а не все родители правильно реагируют, не все тренеры правильно реагируют. Это иногда бывает работающая травма, которая преследует этого спортсмена на протяжении всей жизни. И она, смелость его, может гасить. А смелость, она очень сильно важна. Почему? Потому что это ведь качество, которое заставляет нас быть высокоэффективными в ситуациях, которые наши бессмертные, сознательное маркирует как опасные.
9: То есть не бояться, да, чего-то сделать.
10: Да, то есть как опасные. И получается, что такая разновидность смелости, как решительность, она очень сильно важна в карьерных достижениях. Решительность или решимость, да, это качества неврождённые, они всё-таки воспитанные. Вот эти качества,
9: их можно
10: они
9: развить,
10: воспитанные,
9: да.
10: Да. Но врождённой является природный уровень агрессии. И люди с более высоким природным уровнем агрессии по статистике гораздо более смелые и решительные, чем люди с низким уровнем агрессии. Это нужно понимать.
9: Еще у нас один пункт остался.
10: Нет, это
9: все не осталось
10: был, да.
9: Ничего. Давайте, знаете, о чем поговорим?
10: Давайте.
9: Поговорим о позитивном мышлении. Насколько вообще для победителя важно обладать вот этим позитивным мышлением?
10: Важно. Почему? Потому что если у него будут такие установки давлеть, у меня ничего не получится, я неудачник и так далее, то понятное дело, что никакого победителя из этого человека ни в какой сфере, скорее всего, не будет. Но у позитивного мышления есть ловушка, я сейчас объясню, какая. И здесь важно в это не заигрываться, важно, чтобы в позитивном мышлении было очень много осознанности. Осознанность – это тот навык, который соединяет нас с реальностью. Я сейчас расскажу, что это такое. Позитивное мышление – это тогда, когда мы себе говорим, что у нас все получится. Но когда мы воспитываем в себе настоящего победителя или в ком-то пытаемся воспитать настоящего победителя, важно правильно произносить эту фразу. Не «у тебя все получится, несмотря ни на что». Это неправильная фраза. Сейчас расскажу, почему.
9: А как правильно?
10: У тебя высокие шансы на положительный исход событий. Высокие шансы на успех. Понимаете разницу?
9: Да.
10: Когда вы ребенку скажете перед экзаменом, у тебя все получится. Знаете, что может произойти с его мышлением? Раз у меня все получится, то и не надо много сил вкладывать в подготовку.
9: Какие-то усилия.
10: И не надо много сил вкладывать в то, чтобы на месте быстренько разбираться, подключать какие-то свои, значит, там, навыки. Не надо. У меня все получится. Да, очень часто позитивное мышление может стать, к сожалению, защитным механизмом или розовыми очками, если оно не связано с реальностью. Привожу примеры. Вот эти вот дамочки, которые говорят, у меня точно получится его перевоспитать. Вот всем изменял, а на мне это все закончится. Это что это, если не позитивное мышление? Конечно, позитивное мышление. У меня есть такие клиентки, которые приходят ко мне, я им подсвечиваю, что они находятся в плену своего позитивного мышления. То есть они не видят уже негатива, который происходит в их реальности. И они пытаются найти позитивное во всем, даже во всем негативном.
9: Какой-то самообман.
10: Получается, что они надевают розовые очки в этот момент. Вот этим позитивным мышлением они себя отворачивают от реальности. То же самое может с нами происходить и в карьере. То есть позитивное мышление, оно всегда должно быть очень реалистичным. И посылы, которые мы себе посылаем своей нервной системе, своему мозгу, от наших позитивных установок, должны быть правильно сформулированы. Например, в том случае, если ты уделишь достаточное количество времени подготовке, если ты не побоишься пройти через такие-то трудности, то в этом случае у тебя будет максимально положительный результат по итогу. Угу. Потому что позитивное мышление, оно очень часто что делает? Оно создает у нас такую иллюзию в голове, что на нашем пути не будет трудностей и препятствий. То есть мы вот так вот, я сейчас щелкаю пальцами, возьмем и по мановению чего-нибудь добьемся.
9: А правильно ли, когда, например, в своей жизни что-то происходит не слишком приятное, но ты вроде как обладаешь навыками позитивного мышления, и ты пытаешься каждую негативную ситуацию как-то обернуть в плюс для себя и найти в ней что-то хорошее?
10: В том случае, если это позитивное мышление не отворачивает нас от аналитики нашего негативного опыта. Mm-hmm. Это следующий пункт был мой, да, для чего, что нужно для психологии побед. В том случае, если мы позитивно закрываем глаза на реальность, в этом случае мы не имеем возможности проанализировать, где мы допустили ошибку, где mm-hmm. мы недоработали и что мы не предусмотрели. Mm-hmm. Если в том случае, если мы сказали себе, да, у нас не с первой, так с десятой попытки все получится, руки я не опускаю, потому что наше позитивное мышление, оно нас мотивирует, да, это инструмент мотивации для того, чтобы продолжать идти в нужном направлении для нас, это продолжать идти вперед. Но при всем при этом мы берем наш негативный опыт, который у нас был, мы от него не отворачиваемся, мы не говорим, что это все другие виноваты в том, что у нас ничего не получилось, мы не обвиняем никого вокруг, и мы говорим, мы сейчас рассмотрим эту ситуацию, я возьму оттуда, как было не надо и как надо, и в следующий раз я буду действовать новыми механизмами, угу. новыми реакциями, угу. буду пользоваться.
9: А если такая реакция происходит на ситуацию, например, что-то происходит негативное в нашей жизни, и мы себе говорим, ну, это мне было дано для чего-то, для того-то, для какого-то
10: опыта. Не психология mm-hmm. победителя. Вот может, имеет место быть. Смотрите, не все люди, как говорится, не боги горшки обжигают, не все люди способны побеждать, не все люди способны лидерствовать, не все люди mm-hmm. способны вести за собой и так далее, да? То есть если мы берем другую... Мы сегодня просто про победителей говорим. Да. Если мы берем всех других людей, которые, в общем-то, не обладают достаточными психологическими характеристиками для побед, то в этом случае, да, вот эта вот психология принятия, позитивное мышление как принятие обстоятельств, в этом случае, да, но это не имеет отношения к достижениям.
9: К победам.
10: Не имеет отношения к достижениям.
9: А получается так, что человек, который победитель, он какой-то прям очень осознанный, он видит свои сильные и слабые стороны,
10: да.
9: и он трезво вообще смотрит на ситуацию.
10: Да, вот этим отличаются спортсмены. Вот те спортсмены, которые умеют быть осознанными, те спортсмены, которые умеют саморегулироваться, у тех, у кого развита очень сильно воля, те спортсмены, которые умеют находиться в условиях сильных ограничений. Почему? Победы, вот это очень важно. Все думают, что победители — это такие, знаете, люди, которым дается все. Вот все им дается. Суть какая?
9: Победитель
10: что обычно
9: по жизни.
10: Победитель, лидер, признанный авторитет какой-то, заслуженный, знаете, такой. А это, как правило, человек, который живет в системе жестких ограничений, самоограничений. То есть как спортсмен, он, если он не будет жить по режиму, он никогда в жизни не придет ни к какому серьезному результату. Так и здесь. То есть если вы, там, не знаю, достиженец в области карьеры или в области каких-то там интеллектуальных достижений, в этом случае вы всегда живете в системе жестких ограничений. Вы сами себя где-то ограничиваете ради этих достижений. Mm-hmm. И это тоже психика должна выдерживать, а это тоже зависит от воли. Люди без воли ограничения выдерживать не могут.
9: Пару вопросов. Макс пишет, у меня дочка фигуристка, воспитывает не послушность, а дисциплинированность. Даже, наверное, не вопрос, а, может быть, как констатация факта какого-то.
10: Дисциплина – это умение жить в условиях ограничений.
9: Да,
10: это то, о чем я сейчас говорю.
9: Угу.
10: Что такое послушание? Послушание – это тогда, когда ты все делаешь по указке других. То есть ты должен... Послушный человек – это тот, который прислушивается. прислушивается 24/7. Когда мы воспитываем послушных детей, мы ведь им не объясняем, где надо слушаться, а где можно не слушаться, и где нужно делать так, как ты считаешь нужным.
9: Да.
10: Обычно происходит уравниловка. То есть ты везде слушаешься, ты везде не имеешь права высказаться, ты везде не имеешь права инициативничать. А инициативность — очень важное качество.
9: Смит пишет, победители в целом оптимисты или пессимисты?
10: Жизнерадостность оптимиста однозначно.
9: А по поводу интеллекта, вот я хотела узнать, должен ли победитель иметь высокий интеллект?
10: Если это шахматы, то да. Ну, смотрите, у нас есть эфир про интеллект, и там 9 видов интеллекта я описывала. То есть в том, смотря в чем вы достигаете. Суть какая? Для того, чтобы стать победителем, если у вас развиты другие так называемые, вот сейчас я языком бизнеса скажу, soft skills, то вам достаточно интеллекта выше среднего. То есть вам не нужно быть интеллектуалом или интеллигибелом, понимаете? Выше среднего интеллекта будет вам вполне достаточно. Здесь очень важно... Помните, я сказала, постоянное стремление к самосовершенствованию. Вот вы обладаете, вы, например, приходите к каким-то своим первым достижениям, победам, и вы их фиксируете. Соответственно, вот с этого момента ваш интеллект, он тоже постоянно самосовершенствуется.
9: Развивается.
10: Все ваши навыки, которые вас ведут к победам, они самосовершенствуются. И я понимаю, что вы какие-то виды интеллекта, в зависимости от того, в чем вы достигаете результата, какие-то виды интеллекта действительно могут оставаться за бортом. За бортом. В общем, где-то там, на периферии. Получается, но я к тому, что, например, если вы занимаетесь единоборствами какими-то, да, или борьбой, да, действительно, вы можете высоко академическим интеллектом не обладать, но у вас другой, у вас телесный интеллект будет развит просто на 1000% из 100.
9: А какие качества мешают высоким или не очень высоким достижениям?
10: Какие качества мешают? Стеснительность и застенчивость. То есть если у вас стеснительный, застенчивый ребенок, победители, ну и вы с этими качествами никак не справитесь, никак не поработаете, то есть вот просто его натура такая, его личность такая. В этом случае он, конечно, может заниматься только либо массовым спортом, либо массовыми какими-то там танцами или какими-то, ну, не знаю, увлечениями, просто ради хобби, да, ради того, чтобы он чем-то занимался. Победителя и застенчивого ребенка можно не пытаться делать, это не получится. Так же, как и если вы очень застенчивы, то можно, ну, в общем-то, попрощаться с карьерой какого-то лидера, авторитета и там какого-то достигатора. Потому что застенчивость – это разновидность страха, да, так же, как и стеснительность. И если вы с этими качествами никак не работаете, никак не справляетесь, но и вы понимаете, что это просто часть вашей натуры, то здесь нужно принять, что ну, просто не, вы не в той, не в той категории людей находитесь.
9: Почему очень часто спортсмены после завершения своей карьеры не могут найти свое место в жизни?
10: Это вопрос очень важный психологический. И как раз вот сейчас, когда спортивные психологи работают, смотрите, как ситуация сегодня обстоит. Есть, конечно же, клубы и команды там, где уже внутри работают психологи, да, и там тренеры уже смирились, что психолог может прийти и сказать, я буду сейчас решать, как команде, значит, например, сыгрываться. Он может там дать задачу совместно с командой там собрать парашют, разобрать парашют, то есть какие-то такие командообразующие мероприятия. Иногда бывает так, что приводит за руку родитель к психологу и говорит, только чтобы тренер не знал, пожалуйста, мы хотим, чтобы вот ребенок, мы видим, что ребенок перегружается, мы видим, что у него потенциал есть, но мы не понимаем, вот подскажите нам, как сделать так, как его поддержать для того, чтобы ребенок раскрывался, потому что родитель, например, настроен на то, чтобы действительно достигал результатов и был профессиональным спортсменом. В этом случае психолог работает таким образом, чтобы психика, понимаете, вот она и в процессе спорта оставалась устойчивой. И по завершении карьеры спортсмен мог найти себе достойное применение. Почему? Тут у нас ошибка выжившего работает. Немногие спортсмены после окончания спортивной карьеры не могут найти себе место. Немногие. Но просто те, кто не могут найти себе место, они, как правило, выпадают в саморазрушение. Они начинают спиваться, они начинают увлекаться какими-то зависимыми всяческими историями. Они просто резко... То есть вот был спортсмен-спортсмен, достигатор, и резко стал упал просто на дно жизни. Но это не большая часть спортсменов, нет. Большая часть спортсменов, они переходят либо в тренерскую работу, либо кто не хочет продолжать вообще спортивную какую-то карьеру, они переходят куда-то в бизнес, кто-то просто чем-то занимается, потому что он заработал достаточное количество денег. У нас здесь ошибка выжившего работает. То есть мы видим какую-то категорию людей, как вот в фильме «Москва слезам не верит». Помните, там был в первой серии успешный хоккеист, а потом он был алкоголик. Да. Вот примерно такие случаи, они просто достаточно яркие, и мы все их очень замечаем. замечаем и фиксируемся на этом. И здесь психолог, он работает как раз над тем, чтобы психика справлялась и со стрессом побед, и со стрессом потерь формы. Суть какая? Что правильный подход, вот это вот умение почувствовать свои ограничения, а возраст для спортсмена – это ограничение. Угу. Понимаете? И умение почувствовать это ограничение и принять его – это тоже очень важное качество победителя.
9: Мне кажется, если говорить не только о спортсменах, а вообще о людях, которые очень целеустремленные, они себе выбирают какую-то цель, достигают ее, получают какое-то удовлетворение и потом могут переключаться на что-то другое.
10: Могут.
9: И так вот по жизни себя
10: могут
9: ведут.
10: Спортсмены, потому что очень многие спортсмены, которые закончили успешно свою спортивную карьеру, или неуспешно, по травме он мог закончить свою спортивную карьеру. Что они делают? Они начинают либо своих, либо чужих детей вести к спортивным достижениям. И они прекрасно себя в этом находят, они прекрасно себя в этом чувствуют.
9: Юля спрашивает, а какая вторая половинка подойдет такому человеку? С какими качествами, если наш сын такой? Человек, который всегда побеждает, победитель, так, кто рядом с ним может оказаться?
10: У победителя достаточно высокий уровень амбиций, достаточно высокий уровень жизненных притязаний. Именно поэтому победителю нужно с измальства объяснять. Раз ты очень многого от жизни требуешь, то есть у тебя высокие амбиции. Про в эфире, про как это свойство, про манию величия, про высокомерие.
9: Высокомерие.
10: Я говорила, вы задавали вопрос, а может ли высокомерие быть где-то нам помощником? Я говорю, да, если оно подпитывает наш уровень амбиций. Да, наш уровень ожидания от жизни. И если ты очень многого ожидаешь от жизни, то будь готов к тому, что твоя жизнь будет трудной. Это вот, это, понимаете, это неизбежно, это неизбежная смычка, стычка, не знаю, как это назвать, слипшиеся такие понятия.
9: Сцепка.
10: Сцепка, да. И получается, что когда человек выбирает вторую половину, выбирать он ее эту вторую половину, будет, исходя из своих высоких притязаний. Но кто это будет? Вот как, какую ставку сделает ваш сын? Я не знаю. Скорее всего, что-то он возьмет от вас. То есть вот он будет искать какую-то женщину, которая частично похожа на его маму, если у него сохранены с мамой хорошие отношения. Что-то он возьмет из других значимых фигур. Например, из фигур, которые он видит в спорте. Есть понятие ролевая модель. Да? То есть вот кто-то нам на стороне нравится, здесь это очень важно, вот я еще сейчас скажу, что никогда победитель не случается сам по себе. Вот с рождения, если не рассмотрели качество, если не развили потенциал с рождения родители, все, победителя не будет. Все эти качества там и похоронятся. Если рассмотрели родители, но не пришел тренер, коуч или какой-то значимый взрослый, или какая-то ролевая модель, с которой человек начинает брать пример. Не вырастет победитель, не вырастет лидер. Здесь очень важен вот этот вот компонент коучинга. Вот важно есть тот, кто верит в то, что у тебя получится побеждать, кто рассматривает твой потенциал. У тебя сейчас не получается, но у тебя может получиться потому-то. И тот, кто ведет тебя вперед. Это очень важно. Без этого не случается нигде победы, в том числе в карьере. Вот понимаете, для того, чтобы вам сделать успешную карьеру, все равно кто-то когда-то должен в вас поверить. Кадровый работник, не знаю, ваш руководитель, какой-то коллега. Кто-то должен дать вам первый этот шаг.
9: Многие люди расцветают как раз от того, когда они сталкиваются с поддержкой, не с тем, что их ругают где-то, пытаются
10: унизить.
9: Именно
10: вот здесь спортивные психологи и спорят с тренерами, потому что многие тренеры, они детей унижают, они на них матерятся, они их могут бить, они их жестко ругают и наказывают за каждый проигрыш. А психолог, он начинает давать поддержку. То есть он говорит, что не только кнут и пряник работает, работает еще и так называемая фиксация на положительных моментах, на достижениях. Психолог учит анализировать негативный опыт и превращать этот опыт в свою опору. Психолог учит не ненавидеть конкурента, да не ненавидеть того, кто лучше тебя и тебя обыгрывает, а учиться посмотреть, как он действует для того, чтобы это применить по отношению к себе. Многие тренеры, они это не умеют, но молодые тренеры, они вот об этом сейчас уже задумываются. Так же, как и молодые педагоги. Они очень часто этим пользуются, так же, как и прогрессивные родители сегодня, они этим пользуются.
9: Поддерживают своих детей. А есть какие-то отрицательные качества у победителей?
10: Есть. Ну, может вырастать так называемая корона на голове. Да?
9: Нарциссы тогда,
10: когда...
9: такие, да.
10: Вот здесь это тоже будет свидетельство и все-таки неокрепшей психики. То есть тогда, когда на тебя сваливаются победы, даже если ты действительно к ним пришел сам, но психика у тебя не готова воспринимать такое количество побед, то в этом случае развивается обычно звездная болезнь. То есть психика не выдерживает, очень резко портится характер, и человек, ну, вот выпадает, становится такой вот неприятный.
9: Да.
10: С этим тоже обычно психологи сталкиваются, и психологи с этим работают. Вот в эфире про высокомерие мы говорили, у них есть целый протокол работы со спортсменами, которые достигают высоких результатов и, к сожалению, болеют звездной болезнью, потому что вот здесь вот они как раз, эти спортсмены, начинают терять форму.
9: А вот вы сказали, что очень важно окружение, очень важна поддержка родителей, да, для детей, когда они развиваются, растут и готовятся стать какими-то победителями. А вот родители или те, кто находится в окружении этого ребенка, могут помочь человеку стать победителем, если у него этих навыков нет?
10: Если у ребенка эти... Нет, подождите. То есть может ли родитель, у которого нет навыков победителя, вырастить победителя?
9: Нет. Или как родитель вопрос? Не победитель. Родители обычные. Есть родители ребенок, обычные. И он тоже не победитель.
10: Тоже
9: а
10: не
9: родитель
10: победитель.
9: Хочет, чтобы ребенок был победителем. И вот может он что-то вложить в него?
10: Да, нанесет много травм и каких-то уровней побед достигнет. Ну, потому что, смотрите, ребенок не приспособлен. То есть у ребенка не развиты изначально личностные качества, которые присущи победителю. Но у родителя есть уровень амбиции. Например, я балериной не стала, будешь
9: зато
10: ты.
9: Зато мой ребенок.
10: Да, не знаю, там каких-то побед в боксе не добился, а ты будешь драться изо всех сил. То есть он берет и происходит такое нарциссическое расширение, да, то есть родитель берет и свой нарциссизм перевешивает на ребенка и говорит, вот ты теперь будешь как будто бы моя часть добиваться то, чего не добился я. Это всегда происходит только через травматику. То есть в этом случае, представляете, ребенок, например, не собирается он быть победителем в каких-то физических видах спорта, не знаю, спортивных, а этот ребенок, например, может прекрасно играть на скрипке, или этот ребенок может быть очень тонко чувствующим в перспективе каким-нибудь помогающим специалистом. Родитель же в нем этого просто не рассмотрит. Но и опять же, принять родителю, что не каждое чадо способно стать победителем, вот это очень важно. Если он родился, то, пожалуйста, рассмотри, поддержи и развей это, найди тех людей, кто его в этом поддержит. Если он таковым не родился, то сделай так, чтобы ему хорошо и комфортно жилось и благополучно жилось, даже с учетом того, что он не будет побеждать.
9: Ну, то есть, если, например, ребенок начинает заниматься шахматами, нужно смотреть, насколько хорошо у него это получается, да? И поддерживать, если ему это нравится, развивать как-то эти навыки.
10: Ну, смотрите, здесь всегда нужно... Здесь будет работать комплексный подход. Во-первых, ребенку, конечно, должно нравиться, и у ребенка должно это хоть как-то получаться. Во-вторых, вы как родитель должны почувствовать и увидеть, насколько это сообразно вашему ребенку, его ритму, его графику и вообще ему, и прислушаться к тренеру или к специалисту, который будет курировать вашего ребенка.
9: Да.
10: И вот здесь, вот если все эти качества сходятся, и вы понимаете, что и бюджет ваш выдержит, и вы сами выдержите, и тренер видит потенциал, и ребенок вроде бы как к этому стремится, вот здесь, вот в этой точке, скорее всего, все будет получаться. В том случае, опять же, это не значит, что ребенок не будет проходить через сопротивление, потому что он будет взрослеть, и в какой-то момент, часто бывает, и очень талантливые дети выходят из спорта или выходят из какого-то вида деятельности, из музыки, из пения и так далее. Именно потому, что у них в какой-то момент ломается представление о том, что они хотят. То есть мы меняемся с нашим взрослением.
9: Интересы, да, другие.
10: Да, и здесь тоже нужно понимать, что да, и это может помешать потенциальным достижениям.
9: Инна пишет, что родители опекали и ограждали меня с малого возраста, была гиперопека, мне 32 года, я очень застенчивая, может быть, это комплекс, не было отношений с мужчинами, всегда была отличницей, хотя просто симпатичной и с хорошей фигурой.
10: Частая история: у красивых девушек с хорошей фигурой не налаживается личная жизнь. И всегда нужно смотреть на первопричину. Хорошая новость в том, что это все корректируется. Плохая новость в том, что не корректируется это не самостоятельно. Если вы будете пытаться методом пробы ошибок, то вы можете настолько много получить негативных подкреплений, условно, боли будет много, да, там туда тыкнулись, тут не получилось, тут не получилось, тут не получилось, что в какой-то момент вы можете просто опустить руки. Поэтому здесь я рекомендую обращаться к психологам, прорабатывать все свои детские незрелости, психотравмы, сепарации и прочее, и налаживать свою личную жизнь. 32 года – прекрасный возраст.
9: Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я напомню, что сегодня мы обсуждали психологию победителей вместе с Еленой Соловьёвой. Елена, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал.
10: Мой телеграм-канал psy_love_yova.
9: Друзья, срочно подписывайтесь. Лен, большое вам спасибо, было очень интересно.
10: До свидания.
9: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мария Захарова призвала британские власти вызвать себе санитаров. Официальный представитель МИДа России такими словами прокомментировала введение Лондоном новых санкций против психиатрической больницы и детских лагерей. Об этом дипломат заявила в беседе с газетой «Известия». Ранее власти Соединенного Королевства расширили антироссийский санкционный список. Ограничения ввели против 85 лиц и организаций. В их числе глава Росмолодежи Григорий Гуров, сотрудники пиар-фирмы Агентства социального проектирования, несколько некоммерческих организаций, детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, а также санаторий «Здравница» в Евпатории. Министр здравоохранения Великобритании заявил о желании стать следующим премьер-министром. О своих планах Уэс Стритинг заявил во время встречи с действующим председателем правительства Киром Стармером. Как пишет Телеграф, глава Минздрава готовится начать кампанию за лидерство, если нынешний премьер будет вынужден покинуть пост уже до конца этой недели. Стритинг отметил, что не планирует напрямую бросать вызов Стармеру, но готовит аргументы для борьбы за власть. Главу правительства призвали уйти в отставку свыше 40 депутатов правящей лейбористской партии. Это случилось после катастрофического провала во время местных выборов на прошлой неделе. Промышленники США умоляют Дональда Трампа не открывать двери китайскому автопрому. Законодатели из обеих партий, демократической и республиканской, настойчиво обращаются к президенту, чтобы он перекрыл доступ КНР к американскому авторынку. Производители машин, поставщики, сталелитейные компании, профсоюзы и политики утверждают, китайские бренды раздавят местные и другие иностранные компании. Для этого у автоконцернов из КНР есть безграничная господдержка, огромные масштабы, технологическое преимущество в области сборки электрокаров и минимальная цена на машины, пишет Рейтер. Напомню, в январе Дональд Трамп заявил на встрече Детройтского экономического клуба, что было бы замечательно, если бы китайские автопроизводители захотели построить заводы в США и нанять американцев. «Мне это нравится. Пусть Китай приходит, пусть Япония приходит», отметил президент Соединенных Штатов. В Венгрии назвали условия поддержки вступления Украины в Евросоюз. Обсуждать присоединение страны к ЕС можно только на основе заслуг, со строгими правилами и четкими гарантиями. Об этом заявила будущий министр иностранных дел Анита Орбан. По ее словам, Украине следует уважать права венгров в Закарпатье, но это не должно быть политическим фарсом. Она отметила, что в последние годы Будапешт часто был пешкой, а не партнером Европейского Союза. Это ослабило роль Венгрии в блоке. Орбан подчеркнула, что теперь внешняя политика нового правительства будет строиться на безопасности, справедливости и влиянии. О погоде в завершении выпуска. Плюс 12 сейчас в Москве. Завтра в российской столице облачно. После обеда дожди. Ночью плюс 12-14 градусов. Днем до 18 тепла. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: А вы говорите «милик».
13: Я его что?
12: Тоже мне «милик».
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
14: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
13: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Повтор лучшего.
13: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
16: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
17: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
16: В конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Ну, а тема сегодняшней программы – Жуков, маршал Жуков после войны, трофейное дело.
17: Да, дорогие друзья, ну, мы всегда опираемся на те вопросы, которые вы нам задаете, с одной стороны. С другой стороны, я попытаюсь сегодня рассказать о одном из эпизодов сложной, трудной жизни нашего народного маршала, народного военачальника Юрия Константиновича Жукова в последние годы жизни Сталина, с 45-го года по 53-й год примерно, да? Ну, с чего, Саша, начнем? С детства. Маршал Жуков на картинке смотрит строго. Немцы тут ждут приказа, пусть войдут. Немцев трое, в высшем чине, по известной всей причине, мрачно перышком скребут. Проиграв войну в Берлине, расписались капут. Демьян бедный. Но действительно, с чего началась послевоенная жизнь маршала Жукова? Ну, после вот этого перформанса. Я думаю, что, может быть, мы еще сделаем передачу про Потсдамскую конференцию или как там подписывали капитуляцию. Она достаточно интересна, да? Но так или иначе, 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по среднеевропейскому времени или 0 часов 43 минуты по московскому времени 9 мая в Карлхорсте, это часть Берлина, Жуков принял генерала-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии. Война для него в Европе кончилась. Если вы помните, для него победа, ну, я думаю, для всего нашего многострадального народа, была очень тяжелой. Дальше прошел парад победы в Берлине. Жуков был на белом коне. Именно это требование устава дало американским военным назвать Жукова циркачом. Ну, потому что там было три парада победы вообще, да, то есть два в Берлине и в Москве.
16: Два в Берлине.
17: Да, один для окончания войны после капитуляции, а еще один был после окончания Второй мировой войны в сентябре 1945 года. Там тоже были представители четырех войск, там он сидел на трибуне. Кстати, трибуну поставили там, где Адольф Гитлер принимал парад по случаю своего 50-летия. В фильме «Освобождение» очень хорошую хронику про это показали. Это вот в Тиргартен дорога от колонны Победы, Виктории так называемой, во франко-прусской войне 1971 года до Бранденбургских ворот. И там он принимал этот самый парад. А тот парад, который, да, у нас по привычке, еще раз, по уставу, да, он принимался на коне. А по уставу американской армии парад принимает на автомобиле. 24 июня 1945 года в Москве состоялся знаменитый парад Победы, где он тоже был на белом коне, но на другом, да, который назывался «Триумф». А Рокоссовский был на лошади каракотовой масти. Но они оба кавалеристы, поэтому у них с этим проблем не бывало. На трибуне присутствовал Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов и другие члены Политбюро. От имени по поручению советского правительства и ВКПБ Георгий Константинович поздравил доблестных советских воинов с великой победой над германским империализмом. Впервые, кстати, в документальном фильме о победе советский народ увидел, что он в очках. Ну, редко у нас военачальников показывают в очках. Капитуляцию он в очках не подписывал, а здесь как бы, ну, потому что одно дело, когда тебе просто надо подписать, и то место показывает адъютант ручкой или указкой, да, а другое дело, когда ты зачитываешь что-то, да, притом не тобою написанное, да. Ну, еще раз, это не хорошо, не плохо, просто маленький стрижок к портрету. 7 сентября 1945 года в Берлине прошел последний парад Победы. Командовал парадом комендант британского сектора в Берлине генерал-майор Эрик Нейрлс. В июне 1945 года Первый Белорусский фронт, командующий которым был Георгий Константинович, был переведен в группу советских оккупационных войск Германии, ГСУВГ, главнокомандующим которой становится возглавляющий этот фронт маршал Жуков. Теперь он возглавлял организованную в том же месяце советскую военную администрацию в Германии. Она называлась СВАК. Как отмечается, таким образом в оккупированной советскими войсками части Германии, ну, советская зона оккупации, Саша, в тот период установятся два центра власти – военный и военно-административный, но, в принципе, руководил все равно им Жуков. Главнокомандующий нашими войсками Восточной Германии в июле 1945 года Жуков, как представитель СССР, вошел в союзнический контрольный совет по управлению поверженной Германией. Менее через год с оформлением сухопутных войск как вида вооруженных сил СССР в марте 1946 года Жуков назначен на должность главнокомандующего сухопутными войсками из-за министра вооруженных сил. Ну, это действительно заслуга его в победе.
16: А кто был министром обороны?
17: Кто круче Жукова? Не Сталин, Саша. Булганин. Угу. Маршал Булганин был чиновником и никакого отношения к армии не имел. Да, но он все равно был по приказу Сталина. Еще раз, одно дело быть исполнителем, а другое дело, ну, скажем так, руководителем, ну, контролирующим органом, да? Булганин был контролирующим органом ока товарища Сталина по советской армии, так или иначе. Но эта популярность сыграла, ну, скажем так, популярность вообще нашей армии, наших генералов, сыграла с ними злую шутку. Ну, мы знаем все эти истории про репрессии, дело военных, да. Ну, это еще называется трофейное дело. Но сейчас мы о нем как бы поговорим немножко более четко. И, наверное, в первую очередь Жуков и трофейное дело. Но надо сказать, что уже 30 апреля 1946 года, то есть через, ну, полтора месяца после того, как Жуков стал руководителем сухопутных войск, начались уже аресты. Первым был арестован маршал авиации Новиков. Дважды Герой Советского Союза, один из выдающихся полководцев войны. Ну, улица Маршал Новикова у нас есть на Комендантском аэродроме.
16: За что?
17: Ну, давайте так, не за трофеи пока еще, трофеи появились чуть позже. А в пьяном, во время пьяных бесед, а то, что генералы, это была тризна или радость победы, они любили выпить и поговорить, но если генералов направляют на заседание Верховного Совета СССР, они же все были депутатами, или членов Политбюро, или Министерства обороны, им всегда давали одни и те же номера в гостиницах, которые прослушивались определенными органами. И там он допустил критику сына Сталина Василия. Ну, еще раз, маршал авиации, а Василий Сталин был генерал, тогда майор, потом стал генералом-лейтенантом авиации ПВО. Он критиковал его за то, что он не всегда неукоснительно соблюдал воинскую дисциплину, скажем так. Угу. Ну и в конце 45-го года Новиков не подписал представление о присвоении ему нового звания. Ну, Новикова, конечно, арестовали не за это, а за вредительство. Ну, самолет упал, вот тебе и вредительство, да? Какая-то всегда, когда самолет погибает в мирное время, всегда организуется комиссия определенная, которая устанавливает почему.
16: А что, была какая-то авария?
17: Ну, там, знаете, были разные вещи. Если мы вспомним про маршала Худякова, это маршал авиации, то там была ситуация, что вполне возможно и поэтому. Самолеты, груженные из Харбина, из Маньчжурии, самолеты, груженные разными ювелирными украшениями династии Цин, последнего китайского императора Пуи, да, который, да, Пуи был отправлен в Хабаровск на самолете, а его определенные вещи, без которых он жить не мог, ну, скажем так, да, чемоданы там, да, были отправлены самолетом. Этот самолет пропал. Ну, еще раз, дорогие друзья, будет про это время, расскажем, да, достаточно. Но потом нашли этот самолет, рухнувший. Там он попал в трудные погодные условия и рухнул на хребте Хинган. Ну вот, ну да, но это было потом. А пока так вот. 1 июня 1946 года на заседании Главного военного совета, на которое разбиралось дело маршала Жукова. Это было уже по материалам допроса маршала Новикова. Ну, понятно, да. Маршала обвинили в подготовке военного заговора с целью государственного переворота и привлечении своей роли в ходе войны и в деле разгрома Гитлера. С личной формулировкой товарища Сталина. Присваивал себе разработку операций, которую не имел никакого отношения. Однако на военном совете практически все высшие военачальники высказались в поддержку Жукова. Вот тогда и появляется, Саша, трофейное дело. Ну, один из западных историков, который изучает Великую Отечественную войну на нашу страну, заметил, можно сказать, остроумно, что за всю Вторую мировую войну Сталин совершил две политические ошибки. Первая – показал Европе свою номенклатуру, а вторая ошибка – показал своей номенклатурой Европу. Да, ну, под номенклатурой Бивер, конечно, привязал высшее советское чиновничество, в частности, военное. В мае 1945 года многие немецкие города лежали в руинах. Над Берлином уже, конечно, еще было уже Знамя Победы, но еще висела пыль. Да, во многих районах города, особенно в центре, дома были разрушены и прочее. Валялись трупы немецких солдат, неубранных. Вот. Город уже был поделен на 4 оккупационные зоны. И в этот момент начинаются определенные вещи, да. Советская военная администрация, которая командовала Германией Жуков, именно ей было поручено осуществлять репарации, возмещение ущерба, причиненного гитлеровской Германии нашей стране в годы Великой Отечественной войны. А в Советский Союз было отправлено 21 834 вагона стройматериалов, 73 493 вагона квартирного имущества, в том числе 60 тысяч роялей и пианино, 458 тысяч радиоприемников, 188 тысяч ковров, 941 тысяча предметов мебели, 264 тысячи настенных и настольных часов. Дорогие друзья, я не буду говорить, хорошо или это плохо, но то, что наша страна была разрушена, да, это было понятно. Деньгами брать с немцев, рейхсмарками, что ли, ну, смешно. Но надо как-то было заткнуть те дыры, бреши, которые существовали. Если вы почитаете Александра Твардовского, Василий Теркин, а посмотрите там, пожалуйста, главу про деда и бабу и про их настенные часы, которые немец отобрал. Чем там заканчивается эта глава Василия Теркина?
18: И чем же?
17: Ничего, бабка-детка, привезем из Германии тебе одни или две, но там это в рифму. Ну, еще раз, я не собираюсь критиковать нашу страну или тех людей, которые там были. Ситуация понятная, дорогие друзья, когда, извините, ты воюешь в армии и получаешь письмо из дома, да, в котором говорится, что нас освободили, мамку немцы убили, а корова сдохла, живем мы в землянке, папа, привези мне, после победы привези там нам что-нибудь вкусненького типа хлеба. Понятно, что многие возили. Мы, Саша, с тобой уже говорили про эти вопросы, поэтому давайте так, мы не говорим сегодня о морали какой-то или какими-то другими вещами. По Версальскому договору репарации считались нормальным правом победителя.
18: А чем вообще, в чем разница между контрибуцией и репарациями?
17: Ну, дорогие друзья, контрибуция – это штраф проигравшей стороне деньгами. А репарация – это штраф проигравшей стране разными предметами, товаром и прочее. Вот. Деньги нам были не нужны. Мы и сами могли напечатать тогда рейхсмарок сколько угодно, да? А рояли нам, конечно. Но давайте так, все-таки самые такие вопиющие моменты я все-таки произнесу. Например, бывший начальник оперативного сектора НКВД МВД в Берлине генерал Сиднев. Он был арестован в 1948 году в Казани, где занимал пост министра госбезопасности Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Сидин за следствие показал, что вступившие в Берлин советские войска захватили большие трофеи. В разных частях города были обнаружены хранилища золотых вещей, серебра, бриллиантов, хранилища дорогостоящими мехами с различными сортами тканей и прочее. Возможно, это были еврейские, как бы такие собранные, да? Контроль за этими ценностями был поручен работникам НКВД. А сам Сиднев отправил на свою квартиру в Ленинград более 40 битком набитых чемоданов, ящиков и тюков. Вот лишь небольшая часть того, Саша, что с него было изъято из этой квартиры. 32 дорогостоящих меховых изделия, 178 меховых шкурок, 1500 метров шерстяных бархатных тканей, 450 пар дамских чулок, 298 предметов одежды, 78 пар обуви. Ну и антиквариат, гобелен на работе французских, фламандских мастеров. Дамская сумочка из чистого золота. Как выяснилось следствие, Сиднев и его подручные целыми вагонами направили в Советский Союз ценную мебель, музыкальные инструменты, кинообстановки. О своем начальнике Иване Александровиче Серове, генерал-полковнике, Сиднев рассказал, что в Берлине оперативная группа под начальством Сиднева обнаружила в подвалах Имперского банка 100 мешков с более чем 80 миллионами немецких марок. Серов распорядился в Советский государственный банк эти деньги не сдавать. Часть денег он присвоил себе, а другую использовал в качестве фонда для обслуживания ему нужных людей. Остатки денег были выделены на поощрение сотрудников серовского аппарата. Но, дорогие друзья, для чего я сейчас начал все это говорить? А для того, что у нас какой-то вот штамп такой появился, что один Жуков был такой, и только солдаты Красной Армии этим занимались. Нет, дорогие друзья. Ну и, конечно, Жуков тоже имеет к этому отношение. 23 августа 1946 года на Ягодинской таможне, это Ковель, Волынская область Украины, был задержано 7 вагонов с мебелью. В документе значилось, что груз предназначался маршалу Жукову. В деле по этому факту имеется подробное описание гарнитуров. Гостиная для городской квартиры. 25 предметов, столовая для городской квартиры, 39 предметов, гостиные для дачи, 25 предметов, столовая для дачи, 35 предметов, о чем Сталину доложил Булганин. Акт о передаче управления делами Совета министров, изъятая у маршала Советского Жукова, незаконно приобретенного присвоением трофейного имущества, ценности других предметов. Это вот как раз документ по этому поводу. Квартира Жукова, говорится в этом документе, производит впечатление, что оттуда изъяли все то, что может его скомпрометировать. То есть ничего не нашли на самом деле. После этого обыск провели на даче маршала в поселке Рублёк. Сталину донесли, две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей, но не расписывается, что под этим. Дается еще несколько страниц, изъятая там, да? 4000 метров шерстяных тканей. 323 соболи, обезьяньи, каракулевые шкуры, 44 дорогостоящих ковра, гобелены, которые вывезли из дворцов Германии, также 55 картин, большая часть была вывешена на даче, некоторые хранились на складе, 20 штук уникальных охотничьих ружей фирмы «Голланд-Голланд», 7 больших ящиков с фарфоровыми, столовыми, чайными сервизами. В документе написано, это имущество хранилось в 51 сундуке и чемодане, а также лежало навалом. Ну, дорогие друзья, сразу скажу, что говорить о том, что это Жуков все взял себе, в первую очередь, я бы не стал. Наверняка, ну, скажем так, зачем ему столько? Наверное, это говорит о желании жены Георгия Константиновича тоже что-то получить, да? С другой стороны, что удалось вывести, то удалось вывести, как говорится, да? Но у нас работали различные, ну, секонд-хенды, да? Где можно было что-то сдать, и... С другой стороны, если честно, а зачем Жукову деньги? Ну, вот в принципе, да, после войны, на той должности, которой он был.
18: Ну, да, тут действительно трудно судить о том, какие были тогда деньги и какую ценность имели эти товары. Кстати, а у Жукова был гараж?
17: Да, тоже там 20 автомобилей, конечно, там не было, но был бронированный Mercedes-Benz 770, спортивный Хорх 853 с кузовом Эрдман, ну и Хорке 951, он подарил своей старшей дочери. Хотя у него, конечно, были свои машины. А, кстати, и Сталин ему в свое время подарил Паккард 180 40-го года выпуска. Сталин больше всего любил американские машины, вот Паккард как раз.
18: Когда Жукову показали эти документы, что он сказал вообще, как он прокомментировал?
17: А он написал: «Я признаю себя очень виновным в том, что не сдал все это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно». Конец цитата. Это он написал объяснительные записки на имя секретаря ЦК ВКПБ Андрея Жданова. Ну, также были обыски сделаны и генералов, которые были в ближайшем окружении, да, штабом Георгия Константиновича. У Телегина изъято 16 килограмм изделий из серебра, 250 отрезов шерстяных и шелковых тканей, 18 охотничьих оружий, много ценных антикварных и так далее, дорогостоящих вещей, да. Генерал-лейтенант Крюков, это муж Лидии Руслановой. Лидия Русланова же тоже, но они все пошли по этой статье, да. В протоколе упомянуты 4 автомобиля, 208 бриллиантов, изумруды, сапфиры, 107 килограммов изделий из серебра, 35 ковров, вазы, ну и так далее и тому подобное. Кстати, книг у Жукова не было в этом списке, а у Крюкова списки книги были. 9 мая Сталин подписал приказ номер 9, утверждавший решение Высшего военного совета и Совмина. Документы

0: товарищей, которые поехали из партийных органов, которые поехали в Германию каким-то командировкам или еще что-то. Так это же было повсеместно, как бы, такие вещи, да? Поэтому сложно. Поэтому, с одной стороны, Жукова как бы ткнули лицом в это, а с другой стороны, в принципе-то сильно делу не дали ход, дорогие друзья. Просто если мы там говорим о каких-то вещах таких. Ну, давайте так, я не хочу быть банальным, да? А какие-то вещи говорить банальные, при том, ну, может быть, у Сталина были свои какие-то личные интересы, да? Может, какой-то анекдот ему очень не понравился, который Жуков рассказал там, или еще там Рябым его назвал, там, да? Или как-то еще. Ну, давайте так, в нашей историографии были несколько направлений, отвечающие на этот вопрос. Но я попытаюсь просто сформулировать, да, что я там читал в наших источниках. Ну, первый, Сталин ревновал Жукова к его популярности среди советских граждан. Хотя, дорогие друзья, популярность Сталина была такая, зашкаливала, извините, да? Григорий Константинович был один из военачальников, да? А Сталин был этот Сталин, да? Ну, песни про товарища Жукова не создавали в то время, да? Как это было, да, притом народные тоже, там, где товарищ Сталин был, да, он опасался конкуренции в лице Жукова маршала, ну, смешно. Ну, популярность среди народа, еще раз, никак не могли соперничать. Это несопоставимые величины, дорогие друзья. Авторитет Сталина был непоколебим. Плюс, сказать о Григории Константиновиче, он не занимался никогда политическими интригами. Совсем. Ну, там, единственное... дело Берии, но это уже было после смерти товарища Сталина, да, и то, что Сталин для него был авторитетом, это 100%. Ну, а меньше я в это верю, но все равно Сталин поверил клеветническим налетам на Жукова, против которого плели заговор зарубежные советские спецслужбы. От Берии, ну, всем было выгодно понизить уровень советской армии перед началом Третьей мировой войны. Ну, третий, да. Если она будет там, да, то снятие Жукова, наверное, было бы весты для американцев. Они бы порадовались. Ну, наверное, не так порадовались. Кстати, эту идею выдвигал и сам Георгий Константинович, когда его спрашивали. Ну и третье, что Сталин обиделся на Жукова во время Берлинской наступательной операции. По-моему, это Исаев предложил, уважаемый историк. Ставка ориентировалась на политические цели и считала важным выйти к Эльбе на соприкосновение с армией союзников, а Георгий Константинович эту задачу в качестве приоритетной не ставил. В результате был конфликт. Ну, так или иначе, дорогие друзья, выберите сами, почему Сталин охладил к Жукову, да, или наоборот, да, или придумайте свою четвертую или пятую. Можете написать, мы в ответах на вопросы, которые будут, ну, в конце этого года обязательно, мы попытаемся вас зачитать и поговорить на эту тему.
1: Сергей, давай вернемся в наше время из послевоенного времени в Советском Союзе и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте прервемся, дорогие друзья.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Антон Силуанов заявил о медленном росте экономики России. Об этом министр финансов сообщил журналисту Александру Юнашеву. Куда ей деваться? Не так растет, как хотелось бы, но вырастет. Все в плановых значениях, сказал глава Минфина. По данным Минэкономразвития, ВВП России снизился на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале в годовом выражении. По итогам первого квартала падение валового продукта в России составило 0,3%. Среди причин снижения показателя российский президент Владимир Путин назвал погодные и календарные условия, в том числе большее количество выходных дней в январе, чем в прошлом году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также связал снижение ВВП с охлаждением экономики. Никол Пашинян пообещал не допустить внезапного выхода Армении из ЕАЭС. Отказ от членства в Евразийском экономическом союзе будет спланированным шагом. Премьер республики заявил журналистам, что Армения будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно. Пашинян подчеркнул, что Ереван продолжит европейский путь в духе закона, принятого парламентом. «Мы полноценные члены ЕАЭС, и мы полноценно принимаем участие в принятии всех решений. Вновь повторюсь, пока необходимости не возникнет, мы не готовимся какие-либо вопросы поднимать или проводить референдум. Сделаем тогда, когда будет для этого объективная необходимость», сказал армянский премьер. Он подчеркнул, что республика не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и

0: ЕАЭС. Вместе с тем, Никол Пашинян заявил, что он не поедет на саммит Евразийского экономического союза в Астану 28 и 29 мая. Он объяснил свой отказ предвыборной кампании в стране. Республику представит вице-премьер Мейер Григорян. По словам главы правительства Армении, он проинформировал об этом президента Казахстана Касым Жомарта Токаева. В Иркутском Бодайбо после новой коммунальной аварии закрыли детские сады. Дошкольные учреждения образования не будут работать до пятницы включительно. Школы переведут на дистанционное обучение, сообщила администрация города. При этом всероссийские проверочные работы продолжат проводить в обычном режиме. Родители попросили уточнять дополнительную информацию у классных руководителей, директоров школ и заведующих детскими садами. Проблемы с водоснабжением в городе на северо-востоке Иркутской области продолжаются уже несколько дней. 10 мая глава компании «Тепловодоканал» сообщил, что во время ледохода водозаборную станцию «Роса» полностью вытолкнуло на берег. Коммунальщики пытались восстановить ее работу, однако насос первого подъема запустить не получалось. Минувшей ночью устройство удалось включить, однако давление оказалось недостаточно для подачи воды в систему. На фоне аварии в Бодайбо организовали подвоз воды для жителей. Коммунальные проблемы в городе продолжаются с января. Тогда, напомню, после промерзания водопровода без отопления и воды остались больше 140 жилых домов и 2 школы. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве, завтра в городе облачно, во второй половине дня дожди, ночью плюс 12-14 градусов, днем до 18 тепла. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
3: Украинская Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилойков.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Повтор лучшего. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
5: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – Георгий Жуков, послевоенные годы, трофейное дело.
6: Дорогие друзья, вернемся в нашу страну после 9 мая. Итак, Одесский военный округ, Одесса. Ну, когда я начал готовиться к этой передаче, дорогие друзья, я на самом деле столкнулся с тем, что документов-то очень мало. Да. Фильм «Ликвидация» намного больше показывает нам, чем работы каких-то историков или одесских краеведов, если есть такие, да. А вот что вообще, да, какие воспоминания одесситов или историков, кто занимался биографией Жукова, да? Первое. Жуков привез с собой имущество, включая два личных автомобиля «Опель» и также трофейный «Мерседес-Бенц» болотного цвета, это вот бронированное, о котором мы говорили. Буквально с первых же дней машину угнали, вспоминают очевидцы, но на следующий день вернули с пояснительной запиской, где извинялись, что не знали, чье это имущество. Вот. Почему это не показали в фильме «Ликвидация», я не знаю, дорогие друзья. Ну, с другой стороны, наверное, бандиты пытались дать понять маршалу, что им все по силу, и они реальные хозяева города. Ну, конечно, ссылку, Саша, политическую, нельзя любить. Это 100%. Но город здесь ни при чем, или то место, куда тебя ссылают. Да, и маршал полюбил Одессу. Ну и его желание привести его в порядок, граждане платили ему восторженной симпатии. Как вспоминают очевидцы, к 10 утра обычно надежно оцепляли улицу Островидова, где временно располагался штаб округа. Пока он жил на Островидово, руководил, да, на Пироговской, где здание как раз Одесского военного округа, его достраивали пленные немцы. Ну, наверное, все-таки не немцы, а румыны. С другой стороны, все-таки эти вещи лучше немцам давать, чем румын. Ну да, может быть, и немцы там тоже были. По пути следования трофейного «Опеля» от дома до рабочей резиденции везде собирались сметные толпы, чтобы увидеть хоть мельком живого полководца. Притом была охрана, которая специально была представлена из Москвы, чтобы не убежал, возможно. 1 мая 1947 года в Одессе он принимал парад на коне. А вот на посту командующего войсками Одесского военного округа маршал Жуков занимался вполне привычным для себя делом. А другой бы ему не дали, понимаете, за ним же смотрели через лупу. А вот он работал с рядовым командным составом, укреплял боеспособность веренных ему частей. С легкой руки сериала «Ликвидации», извините, что я все время о нем говорю, мы, скажем так, простые люди, да, опираем знаниями о Жукове и Одессе этого периода именно из этого кино, а не из каких-то других источников, но настоящих, понимаете, да, а вот насчет операции «Маскарад», которая действительно имела место в Одессе. Ну, цель этой операции была уничтожение массовой преступности. Ну, конечно, не столь такого масштаба, как было показано в фильме, но было. Сразу скажу, дорогие друзья, не имеется никаких документальных подтверждений того, что опальный военачальник принимал в операции «Маскарад» какое-нибудь значимое участие. Хотя сам Жуков еще уже в преклонные годы в личных беседах утверждал, что за одну ночь сумел ликвидировать в Одессе всех преступных авторитетов. А вот, да, это свидетельство Зазулин, бывший начальник политуправления МВД. Но он говорил это, дорогие друзья, когда появилась медаль 50 лет милиции, ну вот, да, награждали всех. Маршала Жукова тоже наградили. И вот пришли его награждать этой медалью, как других членов Политбюро, понимаете, ЦК, все они были награждены. И, видимо, что-то вспомнить, да, и прочее. Но еще раз, в это можно верить, а можно к этому отнести критически. Еще раз, никаких документов о том, что Жуков руководил этой операцией, нету и пока не нашли. Но если мы посмотрим документы, которые есть, в первую ночь операции «Маскарад» милиционеры ликвидировали 40 бандитов. Во вторую ночь 80, третью 60, да. Но официальные лица эти документы не считают историческими. А с другой стороны, люди, которые работали в милиции после войны, рассказывают, что практика негласного расстрела бандитов применяла во всех городах, где преступность зашкаливала. Поэтому Одесса ничем не лучше других, да, городов. Однако, дорогие друзья, только в Одессе это переросло в легенду. Да. Ну, видимо, потому что маршал Жуков. Так или иначе, в 1948 году маршала Жукова сослали дальше, а уже в Свердловск. да, нынешний Екатеринбург, он стал командующим Уральским военным округом. Итак, с 48 по 53 год трижды Герой Советского Союза Жуков проживал в Свердловске, командовая войсками Уральского военного округа. Ну, чем он там запомнился? Он строил новые военные городки, создавал в регионе одно из сильнейших армейских спортклубов. Ну, СКА, Свердловск всегда были там, да, достаточно известные. Но самая известная была команда по русскому хоккею, да. То есть, еще раз, он сидел, он в полуопале, понимаете, да? И он будет, скажем так, финансировать спорт, чтобы там побеждали всех подряд? Извините, за московским «Динамо» стоял Лаврентий Васильевич Берия, который очень любил футбол, извините, да, и болел за эту команду, да. А за команду ВВС, военно-воздушных сил, Саша, как ты думаешь, кто за ней стоял? Василий Сталин. Mm-hmm. Вот, он командовал, да. Ну, все перевели, аббревиатуру ВВС переводили как «взяли весь Спартак». Ну, вплоть до Николая Старости, на который там был какой-то момент тренером, да, и лучшая хоккейная команда тоже была в ВВС. И вот Жуков бы поднял голову и начал бы бить. Нет, вот единственное, Бенди, это ваш, товарищ Жуков, уровень, понимаете, да? Ну, хоккей с мячом называется, Саша, Бенди. Угу. Вот, да. Поэтому нет, ну, действительно, он вкладывал большие деньги. Ну, чем еще знаменит Свердловск? Он встретил свою последнюю жену Галину Семенову там. 4 февраля 1948 года, давайте еще раз вернемся, приказом Николая Булганина, Жуков был снят с должности командующего Одесским военным округом и переведен в Уральский военный округ. Информация широко не афишировалась. Например, начальник Свердловской железной дороги Василий Оборотов получил телеграмму о необходимости встретить спецвагон из Москвы, без уточнений, что или кто в нем находится. Население узнало о его приезде во время первомайской демонстрации, когда он стоял на трибуне. Тоже была новость такая, да? Увидев его, демонстранты кричали «Жуков, ура!». Ну, маршал Жуков поселился в особняке на территории бывшего Новотихвинского женского монастыря. Это район, Саша, называется «Зеленая роща». Ну, я могу, скажем так, и ошибаться. А дача у него была, как и у других военачальников, на озере Белтым. Там, по-моему, и сейчас эти дачи находятся. А вместе с ним жила дочка Эра и Элла. Ну и, понятно, находясь на Урале, как не заняться охотой или рыбной ловлей? Она лучше, чем в Одессе. Да, это 100%. А каждый день ровно в 9 он приезжал к главному входу в штаб Уральского военного округа на проспекте Ленина. А, как всегда, большое внимание уделял боевой подготовке. А по его приказу построили военный городок в Чебаркуле, Елане и других местах. Во время одного из военных парадов на площади 2025 года, не знаю, как сейчас называется, дорогие друзья, Жуков наконец совершал объезд войск. Внезапно жеребец испугался фотографа, который, видимо, с магний-вспышечку сделал. Или он был такой страшный, да, что... В общем, конь скинул маршала из седла. Жуков быстро поднялся и прошел на трибуну. Единственное, дорогие друзья, что когда идет парад, и на встречном марше командующий принимает, у него был микрофон в руках, который освещал всем, да? Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желаю, товарищи! Да, вот. А когда он упал с лошади, там, наверное, мы услышали другие русские слова. На всю эту самую... Ну, Жуков на это имел право, Саша. Определенно, да. А, ну, это была последняя капля. После этого циркачами уже наших генералов не называли. С этого момента принимают уже парады на автомобилях. Как раз Жуков виноват в Екатеринбурге. Ну, да. Известно еще, что, ну, как любой военачальник, командующий, он был покровителем искусств. Да, понимаете, да? Любые русские офицеры очень любят, особенно балет, скажем так. Но у него был рядовым Борис Штоколов. Помните, Саша, такой?
5: Конечно.
6: Главная звезда ленинградской, ну, главный бас, да, скажем так, да. Мариинского театра. С ним там мало кто может сравниться. Вот, именно на каких-то вечерах, посвященных каким-то Днем Победы или каким-то другим праздникам, он выступил, и Жуков ему благословил на карьеру. То есть он мог бы долго находиться до дембеля или каких-то других вещей, но Жуков своим приказом его благословил на консерваторию. Вот. В Екатеринбурге он близко дружил с писателем Павлом Бажовым. Часто бывал в доме писателя. Они состояли в постоянной переписке, присутствовали на официальных мероприятиях. Если мы посмотрим фотографии Бажова 48-49 год на каких-то... Да, но он больной был, но все равно, да? То рядом всегда был товарищ Жуков. Да, то есть они еще общались. Вот. Бажов умер от рака, и на странных мероприятиях принимало участие 100 тысяч свердловчан. Это большие цифры, очень. Среди тех, кто нес гроб, был и его друг маршал Жуков. А в 50-м году коллектив Ирбитского мотоциклетного завода выдвинули Георгия Жукова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. И его избрали. Ну, это о чем говорит, дорогие друзья? А с одной стороны, говорит о том, что Ирбитский мотоциклетный завод, который делал Уралы, так называемые, это бывшие вервольфы немецкие, которые один к одному, наверное, стали делать, да, немецкие мотоциклы. А с другой стороны, говорить о том, что он был в ссылке, Сталин его не с партии исключил, ни с чего другого, и сделал его еще членом Верховного Совета. Да. То есть говорить о том, что он очень сильно страдал, ну, как бы, да, вот, давайте так, наверное, страдал. Но если мы сравним с другими, с тем же маршалом Новиковым или Крюковым или Лидией Руслановой, там были ситуации немножко другие.
5: А в качестве депутата Жуков что делал?
6: Ну вот, понимаете, вот что может делать военачальник, да? Отправить солдат убирать картошку. Ну, понимаете, да, там нужно. Или нужно перевести урожай, отдавал грузовики. Ну, пока войны нет. Ну, Саша, мы с тобой советские люди, мы помним, как это происходило, да? А дальше что? Ну, списанные военные машины, а еще раз, из Германии много принесли, да? Он их отдавал колхозам. То есть, да. Кстати, их в народе называли жуки из-за этого, да? Вот. А какую... ну, вот военачальники приезжают в гарнизон или встречаются с избирателями, там, им стахановцами знакомят и прочее. А какую награду генерал или маршалы по традиции нашей армии снимают с себя и награждают других? Вот Жуков, как ты думаешь, что он там? Да. Часы. Вот когда к нам приезжал маршал Куркоткин, когда я служил, да, в армии, я был дежурным по клубу, и вот его ординарец потребовал шила. Дали ему шило, и он приказал делать дырочки на... У него было там 10 или 20 часов, и он приказал делать дырочки, скажем так, определенные, потому что он снимал на сынок носи. После этого брал следующую, вызывал в кабинет себе следующего, да, и тоже, чтобы тебе подарить, сынок, на сынок часы, да, вот. А дырки, чтобы это быстро одевали и снимали, да. Вот, поэтому, ну да, вот, что он мог подарить? Часы. Оружие, конечно. Ну, там, охотничье или какое-то наградное, да, какому-нибудь герою, который вот, да, баяны. О, точно. Я думаю, что в колхоз, да, подарить какому-нибудь селу или деревне или какому-нибудь стахановцу баян, это, ну, это шикарный подарок в то время. Ну, или какой-то аккордеон немецкий. Думаю, что там тоже было. Вот. Как я уже говорил, в 50-м году, когда он лечился в военном округе, он познакомился с военным врачом Галиной Семеновой. Ему было 54 года, ей 24. Она стала его третьей женой. В 57 году она родила ему четвертую дочь Марию.
5: А вообще напомни о его первых женах и какая его была личная жизнь после войны?
6: Ну, давайте так. Естественно, я со свечкой не стоял. Сколько у него было женщин, ну, я думаю, он был... Завидный жених и завидный мужчина, герой войны. Офицеров любит у нас, да?
5: Ты же сказал, командиров. Что третья жена, значит...
6: Конечно, Саша. Ну, давай так. Значит, но основная жена – это Александра Зуйкова.
5: Первая.
6: Ну, не первая. У нее было еще, скажем так, в 20-е годы жена, но...
5: А, революционная жена.
6: Ну, в общем, да, гражданской войны. Ну, давай, Саша, так построим, да? в 30-е годы была Александра Зуйкова, с которой он пережил военные дела, репрессии и так далее, и тому подобное. Да? Потом на фронте он, ну, скажем так, у него была Лидия Захарова, военный фельдшер в чине младшего лейтенанта. Ее играла Толкалина в интересном телесериале про Жукова, да, а последнюю Банщикова, а эту играла Яковлева, ну, интердевочка. Так или иначе, ну да, параллельно был. После победы Жуков даже Лидию Захарову вроде вез в Москву. Ну, давайте так, все, ну там, вот, шофер оставил воспоминания о Жукове там и прочее, они говорят, что она была очень застенчива и действительно любила, обожала, да, говорит, вся светилась, когда видел Георгия Константиновича. Так или иначе, он ее взял не только в Москву, но еще и в Одессу, да. Ну, в 46-м году вторая жена Александра Зуйкова написала в НКВД заявление с просьбой убрать из Одессы Захарову. Ну, я пропуск-то убираю, да, разлучницу Захарову. А доносы на Жукова были как горячие пирожки, когда его сослали, понимаете? Ну, хоть что-то, да? И вот поступил, да, донос от бывшего адъютанта Алексея Семочкина, который же выписал о том, что маршал якобы устраивает разврат в служебных кабинетах с разнообразными женщинами, а позже награждал их орденами. Да. А Жуков в ответ написал объяснительную Жданову, снова новое, да, объяснительно утверждал факт. Да, у меня есть близкие отношения с Лидией Захаровой, но уточнил, что ордена и медаль она получала не от него, а от командующего фронтом, и получала те же награды, как и другие солдаты, сражавшиеся рядом с ней. Да, и сказал, что он полностью осознает вину, и то, что ошибка была близость с Захаровой, да. Ну и, да, вернулся к своей второй жене. Но параллельно у нее вот была уже, я говорю, да, он познакомился с медсестрой, да, но он дождался, скажем так, смерти от рака второй своей жены, и тогда они уже были уже официальные. Ну и честно сказать, что он вот со своими женщинами, не взирая на скандалы, они были полностью обустроены, да, то есть как бы любимого человека, да, они не могли поделить, это другой вопрос. А так у них все было хорошо, не то, что поматросил, бросил, да. Еще раз, последняя жена его, да, была вот Галина Семеновна. А когда Сталин умер в 1953 году, Георгий Жуков вернулся в Москву, где занял должность первого заместителя министра обороны. То есть как только Сталин умер, хотя они с ним общались и на заседании Верховного Совета, и на 19-м съезде партии, Сталин звонил Жукову, Жуков Сталину не звонил, ну, не имел права, да, он звонил, беседовал и прочее. То есть он его даже может, давайте так, я выведу свою идею, он его специально отправил, чтобы на него не было удара от других чиновников и других лидеров партии, чтобы не интриговали против него. Ну, еще раз, как ленинградское дело, извините, да? А Жуков все-таки имел такую профессию, которая нужна любому руководителю государства для решения внешнеполитических и внутреннеполитических задач. Поэтому Сталин, в общем-то, да, вполне возможно, что Жуков бы долго не прозябал бы в Свердловске. Ну, еще раз, история не себе предполагает наклонения. Так или иначе, его сразу же вызвали после смерти Маленков, Берия и Хрущев. Они три человека, которые приняли и сделали заместителем министра обороны Жукова.
5: Сергей, давай, вот у нас немного времени остается, вернемся все-таки к трофейному делу. Угу. Я все-таки не поняла, чем все это закончилось.
6: Ну, давайте так. В принципе, людей сажали, генералов сажали не потому, что они что-то привезли, а для того, чтобы напугать Жукова, да, или за какие-то другие разговоры. Поэтому, наверное, все-таки это считается более или менее законным. Сталин говорил о компенсации, так называемой, и масштабы, был организован трофейный комитет, Саша, и масштабы были такие: каждый боец и сержант мог отправить домой раз в месяц одну посылку с трофеями весом не более 5 килограмм. Младшие офицеры получили право на ежемесячные почтовые отправления до 10 килограмм. Майоры, подполковники и полковники 16 килограмм, да, с немецким добром, да. Ну, согласно приказу главнокомандующего Советской администрации Германии, дополнительно к прежней запрещенке после всей этой скандалы добавили меха, мотоциклы и автомобили. А все остальное, в принципе, можно было увозить. Да. Еще раз, я, дорогие друзья, скажу, у меня дома хранится серебряная немецкая ложка, и я, скажем так, горжусь своим дедом, то, что у меня она есть. В принципе, он привез. Масштабы другие, понимаете, да? В принципе, ну да, так или иначе. Поэтому, ну, сложно сказать, с нашей голодухи, извините, да, с полного, скажем так, жуткого, скажем так, психологии вещизма, который у нас до войны был, да, который считался это ужасным мещанством и прочее, да, люди хотели бы после войны хоть немножко нормально пожить. Поэтому это было нормально. Это было нормально, да, то, что они уносили и прочее. И то, что это нормально, доказывает то, что Жуков не сел по этой статье. Цифры, конечно, я вам перечислил разные предметы, ну, скажем так, много они были и не очень хорошие. Но, с другой стороны, в принципе, Сталин, с другой стороны, и держал свою номенклатуру на близком поводке, да, по той причине, к чему придраться можно было, да? Что хотите, как говорится, да? То есть вся эта номенклатура себя очень показала после войны спорно, скажем так. Вот. А простые люди, да, почему нет? Да, у меня еще дома был ремень немецкий. Детский садик, меня шубу закрывали, вот таким ремнем опоясывали, да? Он был со змейкой, вот такой, да? Но у меня еще дома фарфоровая майонезница, немецкая, там на ней герб какого-то герцога, да, и супница. Ну вот, наверное, за 4 ранения и 21 родственника, который погиб во время войны, это вот такая вот компенсация нашей семьи. Еще раз, мораль тут читать я не буду, я прекрасно понимаю, что к чему. И поэтому, дорогие радиослушатели, вы сами ответите для себя, что морально, что не морально. Я готов это обсудить.
5: Спасибо, Сергей. Ну что ж, настало время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания, который находится в Санкт-Петербурге, в особняке Милютина на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Итак, Сергей, вспомним вопрос прошлого выпуска.
6: Прошлый вопрос, Саша, у нас был про Павла Степановича Нахимова.
5: Да.
6: Про нашего героя-адмирала. Вопрос был такой. В каком российском городе установлена памятная табличка линкору «Азов», где так здорово во время Новоринского боя проявил себя будущий адмирал Нахимов? Это город, Саша, Азов. Вот, есть ли у нас правильный ответ?
5: Да, первый правильный ответ прислала Елена Валуйкина.
6: Прекрасно, Елена.
5: Ну, а теперь новый вопрос по теме сегодняшней программы.
6: По свидетельству маршала Жукова, в ночь и утром 9 мая 1945 года ходить по улицам Берлина и его пригородам было не совсем безопасно. А что же угрожало людям?
5: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@mail.ru, либо в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы можете нас найти ВКонтакте через наше сообщество, сообщество программы «Виват История». На сегодня все. Я хочу также напомнить, что последний в этом году выпуск программы «Виват История» будет посвящен ответам на ваши вопросы.
6: Как всегда, уже традиционно.
5: Да. Вы их можете присылать нам на тот же электронный адрес радио vivat@mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Всего доброго. До встречи в эфире.
6: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Никол Пашинян пообещал развивать и углублять отношения Армении с Россией. Ереван при этом осознает их неизбежную трансформацию, отметил премьер страны. «У нас не было, нет и не будет цели навредить интересам России. Мы продолжим руководствоваться государственными интересами Армении», заявил глава правительства в общении с журналистами. Пашинян отметил, что процесс трансформации связи Еревана и Москвы вытекает из объективной реальности. Он признал, что в отношениях двух стран существуют вопросы и определенный дискомфорт. «Нам нужно работать по этим вопросам спокойно спокойно, без нервов, без лишнего обострения, и мы будем действовать именно в этой логике. Хочу сказать, что с президентом России у нас рабочие отношения, основанные на взаимном доверии, подчеркнул премьер Армении. Никол Пашинян отметил, что самые острые вопросы он обсуждал с Владимиром Путиным в очень спокойной, уважительной и дружеской атмосфере. Антон Силуанов заявил о медленном росте экономики России. Об этом министр финансов сообщил журналисту Александру Юнашеву. «Куда и деваться. Не так растет, как хотелось бы, но вырастет все в плановых значениях», сказал глава Минфина. По данным Минэкономразвития, ВВП России снизился на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале в годовом выражении. По итогам первого квартала падение валового продукта в России составило 0,3%. Среди причин снижения показателя президент Владимир Путин назвал погодные и календарные условия, в том числе большее количество выходных дней в январе, чем в прошлом году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также связал снижение ВВП с охлаждением экономики. Опрос выявил отношение москвичей к использованию велосипеда для поездок на работу. Доля сотрудников, которые добираются до офиса на двухколесном транспорте, составляет, как и год назад, 3%. Число желающих пересесть на велосипеды выросло за год с 21 до 25%. Вместе с тем, эта цифра все еще далека от рекордных 40%, которые фиксировались в пандемийном 2020 году. Схожую логику оживления демонстрирует и Петербург. Там число желающих использовать велосипед для поездок на работу выросла за год с 26 до 30%. При этом непосредственно добираются до офиса на таком виде транспорта только 2 человека из 100. Это показал опрос сервиса «Суперджоб», который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Дуа Липа потребовала 15 миллионов долларов от Samsung за незаконное использование ее фото. Певица подала иск против компании в Федеральный суд Калифорнии. В документе говорится, что корпорация использовала фотографии артистки на коробках телевизоров Samsung Crystal Ультра HD без ее разрешения. Представители Dua Lipa заявили, что компания нарушила авторские права, права на товарный знак и право на использование образа. Адвокаты утверждают, что Samsung использовал популярность артистки для продвижения телевизоров. Таким образом, компания создавала впечатление, что певица сотрудничает с брендом или поддерживает его продукцию. В иске указано, что фотографию сделали в 2024 году за кулисами музыкального фестиваля Austin City Limits. В материалах дела приводятся публикации пользователей соцсетей, которые решили купить телевизор именно из-за фотографии Дуа Липы на коробке. О погоде в завершении выпуска. Плюс 13 сейчас в Москве. Завтра в городе облачно, во второй половине дня дожди. Ночью плюс 12-14, днем до 18 тепла. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
11: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И Тимофей Бордачев к нам пришел. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, про блокаду Армузского пролива поговорим. Потому что сложилось ощущение, что Трамп сказал, последнее слово будет все равно за мной. И в итоге сначала вроде бы был шок от того, что иранцы заблокировали пролив, а просто так не сдались. А теперь решили переиграть и сказали, а мы сами будем блокировать то, что уже заблокировано. Для чего в политическом смысле этого слова?
12: Ну, если говорить про какую-то практику, то речь может идти о блокаде Ирана как такового. О блокаде морских поставок из Ирана и морских поставок в Иран. Угу. То есть та модель, которая американцами применялась в отношении Венесуэлы, и применяется в отношении Кубы. То есть достаточно стандартный инструмент в их внешнеполитической практике.
11: Удушить.
12: Да, в Латинской Америке это работает, и совершенно автоматически на рефлексе применяется где угодно, совершенно не учитывая, что Иран находится очень далеко от США и очень близко к России и Китаю.
11: Так.
12: А этот факт не учитывается в данном решении. Пока мы не видим каких-либо сущностных проявлений того, что было объявлено как морская блокада Ирана или Армузского пролива. Мы, наоборот, видим, что какие-то корабли там проходят большей интенсивностью, чем это было во время непосредственно 40 дней боевых действий, что Иран продолжает получать выплаты, которые он установил за прохождение кораблей, что Иран политически контролирует ситуацию, то есть разрешает или не разрешает. И я бы хотел сказать, что в этом отношении иранский подход, он является более дипломатически продуманным, потому что вот американцы, Трамп заявил, что мы его совсем блокируем,
11: да.
12: А Иран сказал, нет, не совсем, мы как бы кого-то пропускаем, кого-то не пропускаем, то есть мы управляем ситуацией. То есть в данный момент мы не видим никакого прогресса США в управлении ситуацией вокруг Армузского пролива.
11: Но американцы рассчитывают на, наверное, то, что их тактика шантажа, угроз, манипуляций все равно сработает, и иранцы сдадутся. Почему для них стало откровением, что иранцы не сдаются?
12: Ну, во-первых, я думаю, что был допущен какой-то существенный просчет в оценке внутренней ситуации в Иране.
11: ChatGPT подвел.
12: Да, может быть, да, ChatGPT подвела агентурная работа, которую ввели американские и израильские спецслужбы. Ну, мы с вами, в принципе, в России знаем, что очень часто недооценка внутренней ситуации
11: Конечно.
12: В стране противника, она играет потом существенную роль в том, как развиваются
11: события,
12: да, военные операции. Это факт. Думаю, что в данном случае произошло примерно что-то похожее. Американцы действительно были уверены, израильтяне их уверяли, что иранский режим рухнет после уничтожения верховного руководства. Этого не произошло, Иран проявил стойкость, и через 40 дней после начала этих бомбардировок, военной операции, стало понятно, что ничего не получается, что ничего с мертвой точки не двигается, а возможный выход, то есть большая наземная война против Ирана...
11: Не вариант.
12: Да. Не вариант для американцев, они себе это не могут позволить, это требует огромной подготовки, концентрации колоссального количества сил и средств в регионе, которых у американцев просто физически там в наличии сейчас нет. А затем начинается стадия вот этого попыток шантажа. Но после того, что произошло, после того, как Иран бомбили на протяжении 40 дней, шантажировать Иран экономическим удушением довольно смешно, потому что эти люди прошли уже через гораздо более серьезные испытания.
11: Им срезали верхушку руководящую.
12: Им уничтожили часть руководящей верхушки. В Тегеране была, помним мы, техногенная катастрофа в результате бомбардировки нефтеперерабатывающих заводов. То есть эти люди прошли уже через слишком серьезные вещи для того, чтобы пугаться экономической блокады.
11: Но интересно, в какой-то момент, честно говоря, наблюдая за всем этим, я грешным делом подумала, что американцы, иранцы, начиная атаки на базы американские, чего американцы, естественно, не предполагали, в Персидском заливе, блокируя пролив, они тем самым, действуют каким образом? К нам пришел враг, и мы с этим врагом будем бороться. Никакая пятая статья не была задействована. НАТОвские страны разочаровали Трампа, сказав, что они не будут помогать ему в этом. И как бы это был сигнал всем остальным, кому так или иначе американская политика весьма токсична, сформировать некую фронту, сказать. Потому что, если рассуждать в логике, разборок 90-х годов, если позволено, есть какой-то гопник, который всех начинает кошмарить. И если всем остальным это наедает, в конце концов, количеством и более агрессивными какими-то действиями можно его выдавить. Почему этого не происходит, как думаете?
12: Я думаю, это не происходит по той же самой причине, что не сработали санкции против России. Потому что мы живем во взаимосвязанном мире. И просто так выдавливать американцев тоже никому не выгодно. В России...
11: Страшно.
12: Да не то, что страшно, просто невыгодно. России невыгодно исчезновение США как важного глобальной державы. Невыгодно. Китаю это невыгодно. Это никому не нужно, на самом деле. И никто... Поэтому у нас ситуация международная и развивается, такая вязко текучая, потому что радикальных решений не надо никому.
11: Но главный радикал-то Трамп сейчас получается.
12: Его и пытаются все успокаивать. С ним и пытаются все общаться мягкими такими руками, и понимая внутренние проблемы в США, понимая их внешнеполитическое колоссальное количество сложных ситуаций. И я бы даже сказал, что для американской внешней политики одна из фундаментальных проблем состоит в том, что никто не бросает прямой вызов.
11: Вот.
12: Да. Это же хорошо, что у них есть проблемы во внешней политике, поскольку это все равно Россия, Китай, США — три крупнейшие сферы державы мировые. Все равно на самом верхнем уровне мировая политика происходит в отношениях между ними. Сейчас американцы из-за своего резко сузившегося политического кругозора оказались в такой сложной ситуации. Никто не собирается оказывать им такую услугу и бросать им прямой вызов, формировать фронт или что-нибудь такое. То есть давать им возможность перейти к ярким, таким совсем наступательным действиям. Это, вы знаете, как беседа мы часто с китайскими коллегами обсуждаем вопрос китайско-российских отношений в сфере безопасности. Если Китай и Россия сегодня подпишут договор о военном союзе, завтра начнется Третья мировая война.
11: Инициатором которого будут американцы.
12: Конечно, потому что это они воспримут как прямой вызов, прямую угрозу и фактически нападение на свои интересы. Россия и Китай, мы же с вами не хотим Третьей мировой войны. Не хотим. Мы хотим, чтобы американское, избыточное американское присутствие в мировой жизни, чтобы оно ушло сравнительно мирным способом.
11: Оно может уйти, по вашим представлениям в нынешнем?
12: Должно.
11: Да, надо, чтобы было.
12: Должно, наша работа состоит в том, что должно уйти. Я думаю, что и в России, и в Китае, и везде в мире объективно оценивают те силовые ресурсы, которые находятся в распоряжении американцев. Эти силовые ресурсы колоссальные. Эти силовые ресурсы включают в себя и военную силу, и экономическую силу, колоссальная коррумпированность элит по всему миру, в Европе в первую очередь, но также и во многих азиатских странах, в сфере высоких технологий. У американцев огромные ресурсы, и нам совершенно не нужно никому устраивать разгром всего сущего, понимая, что американцы могут сами потихонечку, под мягким нашим давлением...
11: Отползать назад?
12: Отползать, да, и их избыточное присутствие в мировых делах будет сокращаться.
11: Но это расчет на это ведется, потому что Штаты могут надорваться сейчас в Иране, ведь эта попытка задобрить и сделать вид, что, может быть, если я буду с ним более обходительный, он меня не заметит. Но он же все равно подберется, потому что аппетит приходит во время еды.
12: Но я не думаю, что ставка делается насчет того, что буду обходительным, не заметит.
11: Да?
12: Может быть, какие-нибудь небольшие страны, в СНГ, они исходят из этого, или в Юго-Восточной Азии есть такие страны. Но ни Россия, ни Китай, ни даже Индия не исходят из того, что будем обходительно, не заметят. Нет, они исходят из того, что не надо провоцировать. Они исходят из того, что не нужно провоцировать потенциально самую разрушительную державу мира на резкие действия.
11: А Иран, решая ударить по американским базам и перекрыть пролив, он тем самым спровоцировал или, наоборот, спутал карты, потому что для американцев это был своего рода, ну, такой пощечинный, демонстративный?
12: Иран боролся за свое выживание. Угу. Он применял все средства доступные. Он подвергся неспровоцированной агрессии, находясь в изначально, с точки зрения силовых силы, в положении слабости. Естественно, он применял все ресурсы, которые были в его наличии, и в том числе, которые имели опосредованное воздействие, там, удары по американским объектам в других государствах Персидского залива. Результатов он добился очень существенных, поскольку в последние недели мы наблюдали такое, опять же, мягкое давление, мягкие попытки давления на американцев со стороны их союзников, тех государств, да, на которые на американцев рассчитывали. Но это первый эффект. И второй эффект, конечно, это колоссальный удар по вообще всей системе идеологии вот этих американских альянсов в мире.
11: Экспортобезопасности, да?
12: Да, вот это, вот это, наверное, если мы говорим про стратегический вопрос, да, про развитие мира, мировой политики в целом, это, наверное, самый большой эффект тех событий, которые происходили вокруг Ирана. То, что все увидели, что даже в данном случае американцы оказались неспособны защитить тех государств, которые им платят за безопасность.
11: А может быть, это как раз тоже такая схема, что американцы выходили на этот рынок торговли безопасностью, говорили, что мы придем, вы купите, и мы поможем, а по сути это было использование чужой территории для того, чтобы была своя база, в случае чего не защищать, как сейчас выяснилось, а продвигать свои интересы.
12: Вот. И то, и другое.
11: Да?
12: И то, и другое. Ну, во-первых, вот этот экспорт услуг в сфере безопасности, он произошел в те времена, когда мало кто думал, что придется платить по счетам.
11: Угу.
12: Это же основные процессы, вот эти вот размещения, повальное размещение американских баз на Ближнем Востоке, это после войны в заливе, после 91-го года. Это все, расширение НАТО на восток, это после 91-го года. То есть это вот этот период 90-х годов, когда все, в принципе, были уверены, что ничего опасного не случится, и что по-настоящему вот эти услуги, так называемые, никогда не понадобятся. И американцы из этого исходили.
11: Конец истории.
12: Да, что сейчас конец истории наступил, вот мы что-то за это от них получим, мы там свои силы разместим, будем дипломатическую игру вести с Китаем, с Ираном, с Россией, но отвечать за это нам никогда не придется. Вот, а сюрприз для всех, и для американцев в первую очередь, состоит в том, что вот пришлось за это отвечать. Здесь вот на конкретном иранском примере. Я думаю, что вот это вот самый такой, наверное, сущностный ущерб вообще всей идеологии американского присутствия в мире.
11: А вы думаете, что американцы, ну, как бы это их серьезно ослабит, это серьезно нанесло такой урон для их имиджа? Не переварят, американцы не переждут, пока вот эта пена уляжется, и к ним будут относиться по-прежнему, как и им хотелось бы? Со стороны других.
12: Ну, потому они могут об этом думать.
11: Да.
12: То есть фантазии такие у них могут быть. Ну, окей, пусть будут. И что?
11: Ну, то есть, словно, ближневосточники теперь к американцам относятся по-другому. Залив, я имею в виду, по-вашему.
12: Да нет, я думаю, что они, в принципе, к ним всегда относились достаточно прагматично. Но сейчас они получили в свои руки достаточно убедительный аргумент для того, чтобы говорить американцам, что нет, на самом деле, это привилегия для вас. На сотрудничество с нами, это для вас важнее. Ну, как с Европой то же самое.
11: А американцы не будут шантажировать, опять же, коррупционными скандалами, счетами?
12: Могут. И вот здесь вот будет происходить какая-то очень тонкая взаимная наладка отношений между американцами и ближневосточными государствами. Кто, как бы, внутренние как бы, переговоры, да, такой увлекательный внутренний дипломатический процесс, но проблема стоит в том, что американцы создали условия своими руками, создали условия для того, чтобы их союзники могли с ними опять начать торговаться. Вот это так себе ситуация, да? Вот представим себе организацию, там есть генеральный директор, руководитель, собственник.
11: Да.
12: Он не должен создавать ситуации, когда подчиненные будут с ним торговаться.
11: Но это правда.
12: А американцы создали ситуацию, когда их подчиненные, арабские шейхи, Кир Стармер, Эммануэль Макрон там, и все остальные с ними торгуются. Вот это уже называется распад коллектива.
11: Казалось, честно говоря, что вот этот кризис, мог бы не то что ослабить давление в отношении России, но спровоцировать то, что там, условно, те же самые европейцы будут как-то иначе относиться к российско-украинскому конфликту, к России в целом, потому что, как это, нефти в мире становится все меньше, а тут Россия как надежный партнер, но идеи выше рациональности, как выясняется, да, идеология или как?
12: Я бы сказал, что дипломатия.
11: Дипломатия выше. Что? Выше
12: дипломатия. Дипломатия выше. Выше той рациональности, которая нам кажется очевидной сейчас. Давайте проявим эмпатию, поставим себя на место европейцев, западноевропейцев, ведущих европейских государств, народов. Франция, Германия, Британия. Они имеют дело с Россией больше 500 лет. Они совершенно уверены в том, что очень хорошо русских знают. Они совершенно уверены в том, что они всегда смогут с Россией договориться.
11: А зачем же тогда воевать-то?
12: Потому что они договаривались с Россией. В 1945 году советские войска взяли Берлин.
11: Так.
12: В конце 60-х годов отношения между Советским Союзом и Западной Германией в сфере экономики пошли в гору. У нас были прекрасные отношения.
11: Трубы начали прокладывать.
12: Гуманитарный обмен начался. И вообще там, к 80-м годам дружба у нас была... Прекрасные отношения с Западной Германией.
11: Угу.
12: Европейцы уверены в том, что они с Россией всегда смогут договориться.
11: Абсолютно. А сейчас надо все равно продолжать играть игру.
12: А сейчас надо играть дипломатическую игру, конечно. Потому что они сейчас, европейцы, во-первых, они не видят признаков своего поражения. Будем откровенны. Они не видят сейчас признаков...
11: По украинскому сюжету.
12: Они не видят признаков своего поражения. И второе, они знают, что они получат в результате мирного решения украинской проблемы. Вопрос же, для них же не имеет значения мир как таковой.
11: Конечно.
12: Для них имеет значение та выгода, которую они могут получить от наступления мира на Украине.
11: Пока нет.
12: Сейчас они не видят такой выгоды.
11: Наоборот.
12: Да, и наоборот, и они видят, что они только потеряют от этого. И поэтому они продолжают торговаться. Они продолжают торговаться с Трампом, который хочет на самом деле примирения с Россией, стабилизации с Россией из-за китайского вопроса. Они продолжают с Россией торговаться, дипломатическую игру вести. То есть они продолжают вести дипломатическую жизнь на обоих важнейших своих направлениях, на американском и на российском.
11: Но они же продолжают торговаться, потому что, по сути, они не несут сейчас, ну, во-первых, бенефитов не видно от мира, а во-вторых, они не несут критичных каких-то потерь болезненных, которые бы заставили их все-таки сейчас начать выслушивать аргументы за мир.
12: Да, совершенно правильно. Они таких потерь не несут, и такие потери они могут понести только в случае прямого военного столкновения с Россией.
11: Угу.
12: У нас есть в нашей науке, внешнеполитической, серьезная школа, которая считает, что мы должны европейцам, даже не косвенно, а достаточно прямо подвести их именно к этой черте. Я очень уважаю коллег, старших коллег, исследователей, которые придерживаются данной точки зрения, и в каком-то мере я ее разделяю.
11: Но если мы говорим сейчас про вот то, как события выглядят, на кого объективно время работает? Для нас, вот если нас брать, потому что для нас все-таки ситуация болезненная, объективная, мы победы хотим, но мы несем довольно серьезные издержки, там, потери и так далее.
12: Ну, мы хотим не победы, мы хотим достижения своих целей и задач.
11: Ну да, чтобы мы сочли победой, вот так.
12: Да, то есть того, что мы получили то, за что мы несем жертвы и потери.
11: Угу.
12: Я думаю, что все-таки время работает на нас, потому что у нас степень внутренней консолидации так или иначе выше, чем в Европе. Потому что для России вообще такое нахождение в неком противостоянии, оно исторически всегда было достаточно взбадривающим, важным фактором. В том случае, если у нас есть ощущение справедливости той войны, которую мы ведем.
11: Угу.
12: В данном случае у нас есть ощущение справедливости есть.
11: Хорошо, но тогда каким образом мы это можем использовать для того, чтобы продвигать собственное видение? И самое главное, если когда-то, и сейчас это декларируется, вот что удивительно. Мы называли их партнерами, потом противниками, потом врагами, но в голове где-то мы держим. И сами им говорим, что нам с вами-то все равно придется каким-то образом договариваться. И мы думаем, либо Урсула уйдет, либо европейцы сами очнутся, либо у них деньги закончатся. Мы все ждем, что у них должны сложиться какие-то обстоятельства, чтобы они сказали, да нет, надо все-таки договориться с Путиным. Ну, как-то так.
12: Я не думаю, что это каким-то образом связано с конкретными обстоятельствами. Там разговаривать с Россией смогут любые люди.
11: Даже Урсула?
12: Конечно.
11: Серьезно?
12: Конечно, если ей будет такое поручение. То есть, скорее всего, ее заменят, потому что она просто некомпетентный человек.
11: Ну да.
12: Найдут более компетентного человека для более серьезных задач. Ну, в принципе, я очень хорошо себе там Александру Стуба представляю себе в Москве ведущую переговоры.
11: Серьезно?
12: А легко совершенно.
11: Да, ну, несмотря на то, какие он заявления сейчас.
12: Абсолютно.
11: А тогда, ну, получается, слова не значат ничего.
12: Слова значат в тот момент, когда они произносятся, как обозначение политической позиции, как обозначение дипломатического запроса определенного. Вот в этот момент они имеют большое значение. А стратегические, нет, конечно, стратегические имеют значение интересы. Интересы выживания государств, которые обеспечиваются их дипломатической деятельностью.
11: Но для Стуба нахождение Финляндии в НАТО сейчас проблема? Как думаете?
12: Я думаю, что пока возможность. Пока возможность.
11: Торговаться,
12: да, опять, пока, да? Возможность, да, пока он может этим торговать. Вот. Это может стать проблемой, если.

0: игравшая, ну, как это в их картине мира-то укладывается?
1: Ну, я думаю, что тут несколько картин мира. Есть идеальная картина мира. То, что вы сказали, там, безвольная, ослабленная, проигравшая, но при этом целостная и внутренне стабильная, и способная вести с ними экономические, стабильные экономические отношения России. Это идеальная картина мира там. Но она может быть менее идеальной. Это Россия, которая все равно будет в своем уме, но при этом будет их надежным экономическим партнером. У них несколько образов России.
0: Но они к войне готовятся? Вот эти все заявления такие бравурные очень по поводу и промышленности, и по поводу призывов, по поводу рекрутинга, по поводу того, что у нас есть враг, мы должны, если что.
1: Вопрос важный и сложный. Конечно, с точки зрения социологической, западноевропейские общества очень далеко ушли от мобилизационного потенциала, от того, чтобы, так скажем, от того состояния, в котором они были в начале 20 века или перед Второй мировой войной, когда у вас были миллионы людей, достаточно бедных, которых можно было легко поставить под ружье. Сейчас в Западной Европе вот этого потенциала нет для массовой большой войны.
0: Их сознательно уводили оттуда
1: десятилетиями. Да, конечно. Ну, занимались этим там, американцы очень хорошо. Много вложили в это, в то, чтобы европейцы перестали быть способными к какому-то агрессивному поведению. А сейчас в Европе ситуация иная. Даже в Восточной Европе, на самом деле. Давайте посмотрим на Польшу. Это единственная крупная страна Европы, где растет ВВП. Единственная. Да? Они совершенно не хотят воевать. Абсолютно. Они только жить по-человечески начали.
0: Но как-то так получается, что вот общий фон такой, что мы, если Украина падет, то мы тогда.
1: Ну, а что же они должны говорить? Если Украина пройдет, ничего страшного не случится? Ну, вот представьте себе, выходят европейские политики и говорят, ну, Украина падет, ничего страшного не произойдет с нами. А им тогда задают вопросы их избиратели, а зачем мы это тратим деньги на Украину?
0: Ну, вот...
1: Да, а деньги они тратят на Украину, да, потому что Украина — это инструмент их отношений с Россией.
0: Но потом все...
1: Они видят Украину как инструмент, извините, своих отношений с Россией, поэтому они тратят на нее деньги, тратят на нее вооружение, какой-то политический ресурс.
0: Но не впервые европейцам проигрывать. Вы же сами сказали, что сегодня воюем, завтра договариваемся.
1: Да, но это не является основанием, чтобы признавать свое поражение.
0: Согласна. Тимофей Бардачев с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом продолжим про БРИКС, тоже поговорим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Евросоюз расширил список санкций против России. В него внесены 16 физлиц и 7 организаций. Они, цитата, «несут ответственность за действия, несущие угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», говорится в официальном журнале ЕС. Из него следует, что меры, принятые в отношении Нахимовского военно-морского училища, детского лагеря «Орленок», директора Центра развития военно-спортивной подготовки «Воин» Дмитрия Шевченко, зампреда правительства Крыма Елены Романовской, уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области Александры Бондаревой, детского центра «Алые паруса» и других. Еврокомиссии назвали низким риск распространения хантавируса в Европе. Тем не менее, Брюссель активировал механизм гражданской обороны для безопасной эвакуации пассажиров круизного лайнера MV «Хондиус». С таким заявлением на брифинге выступил представитель структуры Эва Харцинова. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что тесное взаимодействие ведется с властями Испании, ВОЗ и Европейским центром по контролю заболеваний. Сегодня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 42-дневный карантин для всех эвакуированных с судна MV «Хондиус». Такие меры приняли в отношении пассажиров власти США, Франции и Польши. Новым патриархом Грузии избран владыка Шио. Он получил 22 голоса из 39 на расширенном церковном собрании. Объявляя результаты волеизъявления, владыка Анания заявил, что новый патриарх будет носить имя Шио III. Интернизация назначена на завтра. Возглавлявший грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер 17 марта. Ему было 93 года. Футболисты Ростова обыграли тольяттинский «Акрон» в чемпионате России. Встреча в Самаре завершилась со счетом 3-1.

0: в пользу гостей. В составе победителей голы забили Кирилл Щетинин, Виктор Мелехин и Мохаммад Махиби. На 42-й минуте матча мяч в свои ворота срезал защитник Ростова Умар Сако. На счету этой команды стало 33 очка, она занимает 10-е место. В турнирной таблице Ростов обеспечил себе участие в следующем сезоне. У «Акрона» в активе 27 баллов, он на 13-й позиции. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой, и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94.8.
6: Повтор лучшего.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
7: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Тимофей Бардачев с нами. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доктор политических наук, член РСМД. Синка говорит пару сообщений буквально от наших слушателей. Точка зрения у вас интересная. Но вот смотрите, Польша просто так закупает такое огромное количество вооружения. Почему же мы думаем, что Польшу не отправят на убой за свои интересы? А бычка с самого начала откармливают. А мне кажется, Польша не Украина.
8: Ну, во-первых, на Украине мы действительно имели дело с огромным количеством бедных людей.
7: Угу. Огромным количеством. Которым продавали что... вот эту европейскую мечту,
8: просто, ну, за которую причина, надо воевать. Давайте мы сейчас немножко отвлекаемся, да, от основной давайте. Темы, но в значительной степени причина той трагедии, которая произошла с Украиной, состоит в том, что украинская элита и украинский народ провалились с проектом строительства собственного государства.
7: После распада Союза.
8: После распада Советского Союза. Они просто провалились. С строительством. Вот узбеки не провалились. таджики не провалились, а украинцы, братья наши, самые близкие к нам народ, провалились. И там присутствовало огромное количество бедных людей, невероятное количество. Такого количества бедных людей ни в одной больше европейской стране, с учетом размеров еще Украины, мы не найдем, и уж тем более в Польше. А то, что поляки закупают вооружение, ну а что же они должны, не закупать вооружение? Если у них есть для этого средства, если они могут тем самым с кем-то отношения наладить, с американцами, там еще с кем-нибудь. Они же свои деньги тратят, они же не на чужие закупают.
7: Ну, то есть можно закупать оружие без, когда, без планов его немедленно применить.
8: Конечно. И, но никто же их, им же это оружие никто не дает, не говорит им, вот вам оружие, готовьтесь с Россией воевать. Они же на свои покупают, они вообще все, кстати, на свои все делают. Вот сейчас строят на границе с Белоруссией новые логистические, транспортно-логистические возможности. Ну, когда восстановится у нас торговля, когда закончится, да, чтобы Польша...
7: Все равно будет, да.
8: Да, чтобы поляки могли нормально в этом вот китайско-российско-белорусском транзитном бизнесе участвовать, они на свои деньги, Брюссель им денег не дал. На свои деньги это строят.
7: Но как вы думаете, все равно же со стороны наблюдают и везде наблюдают. В Центральной Азии наблюдают, в Белоруссии наблюдают, везде наблюдают. А вот этот манипулятивные приемы, которые использовались в отношении Украины, и вот эта вот программа по украинизации там, мировой политики, она все-таки прочитана, то есть как бы людей критически мыслящих и понимающих, как работают эти технологии, стало больше по вашим наблюдениям, чтобы не поддаваться?
8: Слушайте, я не помню, из какого литературы... Толстой, что ли, да? Каждая счастливая семья одинакова, да, каждая несчастливая...
7: Несчастливая по-своему.
8: Несчастливая по-своему. Вот каждый такой трагический случай, как Украина, он имеет свои собственные исторические и геополитические предпосылки. Так. Мы не можем сравнивать Украину там, с Польшей даже, Украину с Арменией, Украину с Казахстаном, условно говоря, там, кем-нибудь еще. Каждый такой случай уникальный. В силу исторического опыта, тех процессов, которые там происходили. Я вот там занимаюсь историей советского периода. Многие вещи, которые мы увидели на Украине в последние там, полтора десятилетия, а их основа была создана в 1920-е годы, в первые годы советской власти, это факт. Политика коренизации вот, на Украине сработала таким образом в 20-е годы прошлого века. Но это, опять же, это особый случай, и каждый случай особый. Нельзя сказать, что вот как Украину готовили к чему-то, так и там кого-то еще подготовят. Нет, так не работает. Везде по-разному. Везде процессы происходят в соответствии с собственными историческими, географическими и культурными условиями. Поэтому здесь... Про Польшу это другая история.
7: Я там про Венгрию, слушатели пишут, и про Венгрию я себя вчера поймала на мысли, что в разных пабликах мне попалось несколько, значит, трактовок, толкований. Все же экспертами вчера по Венгрии на сутки стали. И удивительным образом, как люди, которые там уехали отсюда, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседами, вот они там пишут из Тель-Авива условно, там, не знаю, из Литвы, Орбана наконец-то убрали, он человек Путина, поэтому, слава богу, его убрали. Человек, который, значит, там, патриот настоящий, говорит, Орбана убрали, это потому, что он человек Путина. Ну, то есть уровень, ну, как бы восприятия действительности исключительно через призму личного отношения там, к каким-то событиям. Но Орбана же убрали не потому, что он, не знаю, человек Кремля, а потому, что он Орбан в Венгрии.
8: Да. Ну, Орбан проиграл выборы, потому что ну, настало время их проиграть. Потому что, видимо, он исчерпал какой-то свой ресурс.
7: Но мы за него как будто держались, как за соломинку, если так посмотреть.
8: Да, я, честно
7: говоря, вы не держались. Нигде
8: этого. Я не просто, видели. Да, может быть, я мало соприкасаюсь с этим вот направлением конкретно, но я, честно говоря, такого не видел. Но более того, как мы с вами видим, что у нас сейчас довольно сдержаны оптимистические оценки потенциала нового венгерского правительства.
7: По поводу Мадьяра, да.
8: Да, по поводу нового венгерского правительства. И у нас многие наблюдатели более сведущие в ситуации, чем я. Так. Исходит из того, что как бы, этот новый премьер-министр будет действовать, исходя из той ситуации, в которой он находится.
7: Исходя из интересов государства.
8: Исходя из интересов своего государства и исходя из того, что от него ждут те, кто за него голосовал.
7: То есть все-таки вот эта вот история, когда мы надеялись, что европейская, как это, европейский народ каждой европейской страны будет заявлять и, соответственно, на выборах будет выбирать каких-то более адекватных политиков, вот на теме Венгрии это работает. И Орбан был ситуативно как бы не токсичен нам, и Мадьяр. Есть шанс, что он не будет настолько токсичен, как там мы кого-то другого
8: воспринимаем. Ну, пока ведущие наблюдатели вот так вот считают.
7: Ага. А вопрос, смотрите, интересный в плане перспектив, например, БРИКС, потому что мы-то все выступаем за многополярность, а Дональд Трамп, есть ощущение, что он борется все-таки за однополярность. БРИКС для него враг? И для Европы, соответственно.
8: Я думаю, что БРИКС – это проблема для США.
7: Потому что
8: объединение, проблема, да, для США, да. Мы, кстати, с вами об этом 30 минут назад говорили. Потому что БРИКС – это как раз вот это самое мягкое выдавливание США с их избыточных мировых позиций. БРИКС, он ведь не является там военным союзом, военно-политическим союзом.
7: Дискуссионная площадка пока что все так,
8: да, по сути, это площадка, в которой собралась на основе неких общих представлений о том, как вот было бы хорошо в мире.
7: Так.
8: И каждая страна БРИКС преследует свои интересы. И Россия, и Индия, и Китай, и Иран, тот же самый, Индонезия, ну, все страны БРИКС, преследуют свои интересы. И для США было бы, конечно, приятнее, если бы вместо БРИКС там был бы какой-то более жесткий альянс, с которым можно было бы более жестко взаимодействовать напрямую, фронтально, и, что самое важное, против которого можно было бы настраивать остальной мир.
7: Потому что как против врага.
8: Я считаю, что БРИКС за счет своей как бы, вот, мягкости такой, видимой, он как раз не дает настраивать против себя остальное человечество. А ведь это является важнейшей задачей дипломатии — настраивать третьих участников против своего противника.
7: Но помните, когда в БРИКС говорили про систему платежей, про валюту, тут же Дональд Трамп сказал, что если вы хотя бы что-то, то тогда. Этот вопрос закрыт? Или это, опять же, все будет мягкой поступью все равно происходить, и Дональд Трамп это прекрасно понимает, потому что американцы слишком токсично для всего мира стали.
8: Я думаю, что это будет происходить.
7: Да?
8: Конечно, я думаю, что это будет происходить, по мере вызревания условий для этого, по мере вызревания для каких-то реальных предпосылок и реальной необходимости для государств БРИКС. Реакция, которая у Трампа была, да, ну, ее проверили, ее увидели. Так часто бывает вообще в политике, как что делается для того, чтобы проверить реакцию вашего собеседника, а потом вот играть назад. Это довольно распространенное явление и во внутренней политике, и в международных отношениях.
7: Но интересно, скажем так, для других стран. БРИКС – это какой-то антиамериканский союз, как это американцы, видимо, видят, потому что любое объединение воспринимает против себя, вы сами сказали. Или же это просто некая альтернатива, потому что американцы перестали быть гибкими, американцы перестали продавать, ну, какую-то идею, давать деньги, а только хотят забирать, а это уже, в общем, не good deal.
8: Ну, я думаю, что вы правы. Американцы перестали быть даже минимально справедливыми.
7: Хотя и транслировали раньше.
8: Да, и вот эта вот риторика Трампа о том, что Америка превыше всего, она дальше вот продолжает закапывать их вот в эту яму. Снижение ожиданий, да, и снижение веры в то, что с них можно что-то получить. Ну, государства, когда выстраивают между собой отношения, они исходят из того, что они могут поиметь с партнером.
7: То есть никуда классический вот этот вот отношение к делу не денется, потому что все говорят, идеальный шторм сейчас, управляемый и неуправляемый хаос, что там еще, джунгли, кругом джунгли, и каждый здесь сам за себя, никаких объединений нету, все враги друг другу.
8: Ну, во-первых, я, честно вам скажу, я совершенно не разделяю эту риторику по поводу джунглей. Да, я считаю, что нельзя ей поддаваться, нельзя ее повторять. Если мы будем ее повторять, значит, мы будем помогать тем, кто ее распространяет.
7: Это предельное упрощение?
8: Это упрощение, причем это политически мотивированное упрощение. Там, помните, сначала этот Боррель начал эту тему.
7: Садом,
8: сады джунгли. Но он же это не просто так сказал. Да, он сказал в политических целях для того, чтобы европейскому избирателю убедить в том, что, ребята, вы живете плохо, но скажите спасибо, что вы живете здесь, а не за забором. Зачем нам это повторять? Американская риторика про джунгли, она пытается всех убедить в том, что правил нет, и правила исполнять не надо. Угу. Но Россия же не хочет, чтобы правила не исполнялись.
7: Россия как раз и ходит, конечно, говорит, давайте правила исполнять.
8: Так давайте мы с вами, давайте не будем с вами повторять про джунгли. Зачем нам работать на чужую пропаганду? У нас своя есть. Вот, а это первое. Второе. Американцы действительно воспринимают такого рода объединение как угрозу своему монопольному положению. Нормально, любой монополист воспринимает любую альтернативу как угрозу своему монопольному положению. Другие страны мира видят в БРИКС источник средств развития. Угу. Так или иначе.
7: Деньги.
8: Да, деньги, конечно. Ну а что нужно государствам? Государству нужны деньги для того, чтобы развиваться. Нужны какие-то инвестиции, какие-то технологии, какие-то дополнительные возможности, политические ресурсы. Вот там государство, какое-нибудь там с БРИКС, вступило в более тесные отношения, на следующий день поторговалось с американцами на эту тему.
7: Но американцы...
8: Это ресурс, да, это ресурс новый, да, вот после конца холодной войны возникла уникальная ситуация, когда ресурсы оказались сосредоточены в одном источнике под названием Вашингтон, Нью-Йорк, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ОЭСР. И вот это все. Вот сейчас происходит диверсификация источников развития, на которые государства разные могут рассчитывать.
7: Так ведь, насколько я понимаю, и Трамп хочет эту лавочку прикрыть. Опять же, говоря, что не просто у американцев главный ресурс, а американцы главные потребители ресурса. И кто будет себя хорошо вести, может, я упрощаю, конечно, прошу прощения, кто будет себя хорошо вести, может быть, мы вам даже что-нибудь тоже дадим, но это не факт.
8: От хорошей жизни такие разговоры не ведут.
7: Паника все-таки, да?
8: Это переживание.
7: Переживание у него.
8: Это отражает переживание. Ну, вот давайте представим себе, да, ну, с какой стати? Если ты уверен в себе, ты же не будешь начинать других шантажировать. Любой шантаж, он означает определенную высокую степень неуверенности в себе. И в мире-то это чувствуют прекрасно. Понимаю, что, как это, помните свадьбу в Малиновке? У атамана с золотым запасом так себя стало. И на них смотрят так. То есть на них в любом случае смотрели потребительски. Но сейчас, конечно. Да. На всех, ну и на Россию смотрят, на Китай. Вот. Но сейчас вот это вот потребительское отношение, оно еще с сомнением, а что вот, а реально, что мы с вас можем получить? А это значит более жесткий дипломатический торг со стороны разных стран, там, начиная вот от государств, мы про страны Персидского залива с вами сегодня говорили, про европейцев, про многих других. Вот так на них американцы смотрят. А у американцев, мне кажется, тоже сегодня упоминали, большая проблема – это их кругозор. У них действительно выросло политическое поколение, которое очень плохо видит окружающий мир, обладает очень низкой эмпатией и очень плохо понимает окружающий мир. Неделю назад была чудесная история, когда НАТО в американской газете написали North American, североамериканская организация безопасности, вместо североатлантическая. Это факт.
7: На это, себе
8: это не фейк, полностью. Да, да, да, да. Вот это вот замыкание в себе. Оно в США происходило очень интенсивными темпами последние там три десятилетия, наверное, с 80-х годов, особенно вот, начиная с 90-х годов, и выросло поколение, ведь те люди, которые сейчас окружают президента США, это люди, выросшие в 90-е и 2000-е годы, для которых не было необходимости понимать окружающий мир. У них и так было все хорошо. И вот сейчас они... не понимая окружающий мир, обладая очень плохим внешнеполитическим кругозором, они вынуждены, должны делать международную политику, а результаты мы видим. Вот. Тем более, еще вот это произошла трагическая история с Венесуэлой в начале года, которая им показала, о, на самом деле так работает, да, на самом деле вот все, все, все просто.
7: Головокружение,
8: да?
7: От успехов.
8: Да, и возникло вот это головокружение от успехов, и они вот на этом головокружении заехали в иранскую историю. И все. И вот произошла такая, да, произошла с ними такая вот трагическая ситуация, когда они, администрация США нынешняя, которая, в принципе-то, с точки зрения российских интересов, настроена на позитивные вещи.
7: Это правда.
8: Она заехала в проблему, в которую десятилетиями, от которой десятилетиями бегали все американские президенты, начиная с Картера. То есть поколение американских президентов делали все, чтобы не втянуться в конфликт с Ираном и не подставить страны Персидского залива. Вот эта администрация въехала. Ну, не потому, что там Нетаньяху их убедил это сделать, я не думаю. Я думаю, просто потому, что у них узкий политический кругозор. Это просто такое поколение людей.
7: Но, да, но и тогда сейчас все ждут ноября, все ждут, чего Трамп сам уйдет, все ждут, через 3 года Трамп уйдет, и придет, не знаю, какая-то другая демократическая элита, которая, значит, управленческая, которая будет мыслить несколько шире, чем трамповская команда, или как?
8: Посмотрим.
7: Там же тоже люди того же возраста, выросшие, да, тоже, да, в Америке, да, и
8: да,
7: все.
8: Да, посмотрим, посмотрим. Знаете, у меня вот этот к разговору о политическом кругозоре, вот это, помните, дискуссия там про доктрину Монро? Мы там будем возвращать американцев.
7: Да, Донро.
8: Да. Вот это для меня был самый сильный индикатор сужения внешнеполитического кругозора.
7: Так.
8: Потому что 100 лет назад американцы стали тем, кем они стали, именно за счет того, что они вышли за пределы своей несчастной Латинской Америки. Потому что сейчас Латинская Америка — это очень бедная территория, невыгодная, в принципе. Вот когда они оказались в Европе, в Азии, американцы, тогда они стали мировой державой. И говорить о том, что мы будем концентрироваться на западном полушарии, это означает для них по своей воле загонять себя в какую-то резервацию.
7: Ну, либо они недооценили или упустили момент, что за 35 лет, в общем, ряд стран крупных почувствовали себя опять в довольно хорошем расположении, и, соответственно, тоже могут говорить: нет, вот так вот не пойдет.
8: И это тоже. Да? Нет, и это, безусловно, тоже.
7: Нет ощущения все-таки, что вот эта американская дерзость, Трамп ее себе позволяет просто потому, что остальные с этим соглашаются? Или все смотрят, как он в лужу сядет крупно?
8: А как соглашаются? Кто ему пошел на уступки? Серьезно. Что он добился? Понимаете, к сожалению, не получается даже европейцев и киевский режим додавить.
7: Ну, может быть, не видят это ценностью какой-то для себя, нет, поэтому не давят.
8: Стараются. Хотят, на самом деле, с Россией стабилизировать отношения. Но не получается. Вот. У нас вот один пример, это Венесуэла несчастная, да, там вроде бы что-то смогли. Но это уже совсем безжизненное тело, понимаете?
7: Но это даже с Кубой, кстати, пока не получается.
8: Да, даже с Кубой пока не получается, там Россия осуществила гуманитарные поставки топлива, например. А результата нет. Пока результата нет, пока им вот этим нахрапом, дерзостью, как вы очень точно выразились, ничего добиться не получилось.
7: Но это тоже выглядит очень интересно, мне кажется, даже в какой-то степени, ну, прям такое любопытно, потому что американцы под себя, ну, вот эти идеи там глобалистов и так далее, глобалисты вот эти вот все там выстраивали горизонтальные связи с европейскими элитами, с монархиями залива, приглашая в свои институты, индоктринируя. А в итоге оказалось, что те, имея свой собственный опыт, увидели, что есть там американский взгляд на мир, приехали к себе же, и теперь, получается, понимают американский взгляд на мир и могут с ними работать довольно, ну, как бы уже не с позиции того, что «ой, только не бейте».
8: Ну, своя рубашка ближе к телу всегда. Угу. Мы видим, что вот мы, за исключением тех случаев, когда государство провалилось, когда не состоялось государство, как на Украине, а в других случаях, в странах Персидского залива с Европой, мы видим, что своя рубашка ближе к телу, все хотят сохранить свою власть у себя на местах.
7: Слушатель наш говорит: ну, если Трамп в какой-то момент впадет в панику, не получится ли, что он скажет, а тогда весь мир вообще в тартарары, и я за собой всех утащу. Не знаю, что имеется в виду, применение ядерного оружия какого-то.
8: Вот в этом и состоит стратегия ответственных государств, БРИКС, России, Китая, Индии, в том, чтобы этого не произошло.
7: Можно до них доносить это?
8: До кого?
7: До американцев.
8: А зачем доносить? Сами, ну, сами поймут, взрослые люди.
7: Да?
8: Конечно. В этом состоит наша стратегия, чтобы вот не съехали с катушек, прошу прощения.
7: Интересно, наши слушатели говорят, есть ощущение, что Урсула фон дер Ляйен уже вечно на своем посту, и всегда нам кажется, что кто-то следующий будет лучше предыдущего, но глядя на текущие, глядя на сегодняшние европейские элиты, уже мало верится, что кто-то будет более адекватен. Это ошибка восприятия?
8: Ну, все-таки давайте так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен — это назначаемый бюрократ, назначаемый главами государств и правительств стран Европейского Союза. Это же неизбираемый политик. Вот кого они посчитают назначить, Если им нужен будет другой человек на этой должности, они назначат другого человека на эту должность. Эту должность занимала масса очень умных людей, на самом деле.
7: Но
8: квалифицированных. Есть... И, значит, сейчас такая нужна.
7: Да? Да. А квалифицированные есть?
8: Я думаю, что есть. Я знаю, что есть.
7: Я понимаю вас, но складывается, опять же, впечатление такое, что стерилизация вот этой бюрократии происходила настолько методично, надежно для того, чтобы мышь никакая не проскочила, чтобы, условно, управление государством, Европейским центральным банком и Европейской комиссией было примерно одним и тем же по восприятию и по уровню ответственности.
8: Ну, вообще Европейский центральный банк неплохо справляется.
7: Да.
8: Нормально, да, да, да.
7: Может, это теплое место.
8: Да, да, при всем при том давлении, которое они испытывают, Европейский центральный банк толково справляется. Значит, этот вопрос важный для государства. А вот то, что Урсула фон дер Ляйен говорит, или Кая Каллас, для них не важно. Значит, для них это не имеет принципиального значения. Будет иметь принципиальное значение, назначит умного человека.
7: Есть у нас тоже такое представление у европейцев, что в какой-то момент они поймут, что вот это супергосударство в виде Европейского Союза, которое управляется в Брюсселе, станет довольно такой тесной коробочкой для всех стран, потому что все равно чувство национальной гордости и суверенити, и ощущение суверенности никуда не деть. Правильно это ощущение?
8: Что чувство национальной гордости связано с состоянием магазинов и кошельков.
7: Так.
8: Главный фундамент для национальной гордости, да, это состояние кошельков и полок в магазинах. Пока общий рынок помогает, пока общий рынок внутри Европейского Союза делает экономическую ситуацию менее плохой, чем она могла бы быть без него. И так себе, конечно, экономический кризис имеет общий характер и во Франции, и в Германии, и в Британии. Там Британия уже за Европейским Союзом, в Италии. Угу. Экономическая ситуация не сильно улучшается. Но с общим рынком лучше, чем без общего рынка.
7: Да, но в какой-то момент энергетических ресурсов становится меньше, затрат на Украину становится больше, отдача от этих инвестиций с весьма большим вопросом. И потом в какой-то... Я не удивлюсь, что в какой-то момент, через какое-то время, мы увидим, что... А давайте восстанавливать северные потоки.
8: Я думаю, запросто, конечно.
7: Да?
8: Конечно. Но европейцы будут пытаться сделать это сами, без американцев.
7: Но американцы же хотели.
8: Да, американцы хотели. Американцы очень трубу. Хотели, да. Ну, очень хотели. Я думаю, что европейцы будут прямо стараться очень сильно, чтобы американцам этого не позволить сделать. Чтобы самим, когда придет время мириться с Россией, чтобы это делать самим. И доходы получать, выгоду от этого получать самим. И вот проколы, которые у американцев сейчас происходят в Иране, mm-hmm. они в этом отношении на руку европейцам.
7: Европейцы могут с легкостью отказаться от вот этого наследия тех политиков, которые и при которых и взорвались потоки, когда Россия объявлялась врагом и так далее и тому подобное.
8: Ну, конечно, это же демократические страны выберут других политиков и откажутся от наследия предыдущих.
7: Вот оно как интересно работает. С нами был Тимофей Бардачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Российского совета по международным делам и доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, спасибо. Ждем вас снова.
8: Спасибо вам.
7: Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16:00, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве при пожаре спасли 3 человек. Огонь вспыхнул на 5-м этаже дома по адресу проспект Андропова, 17. Как сообщил агентство «Москва-источник», из 3 окон идет густой черный дым. С 9-го этажа сотрудники МЧС спасли 3 человек, в том числе детей. Их осматривают медики. Причины ЧП выясняются, также неизвестна площадь пожара. В Венгрии анонсировали пересмотр проекта АЭС ПАКШ-2. Это будет одним из первых шагов нового правительства, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. На слушаниях в профильном комитете парламента он отметил, что экономические показатели страны тесно связаны с ценами на энергоносители, и Кабмин будет добиваться снижения затрат на закупки нефти и газа, а также на производство электроэнергии. 9 мая новый премьер-министр Венгрии Петер Мадиар Премьер подтвердил, что есть планы проанализировать все контракты по строительству АЭС в ПАКШе, выразив мнение, что стоимость проекта завышена. Глава Росатома Алексей Лихачев в ответ сказал, что ведомство готово обсудить вопрос по атомной электростанции и, если понадобится, сдать, цитата, «экзамен на эффективность проекта, на обоснованность его цены и других параметров». В Минэкономразвитии анонсировали безвизовый режим с тремя странами. Это Малайзия, Кувейт и Бахрейн. Обсуждение по этой теме активно ведется, сообщили в ведомстве. При этом, как заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Никита Кондратьев, взаимная отмена виз между Россией и Саудовской Аравией позволит нарастить турпоток между странами на 30-50%. По его словам, приток гостей из этого государства показывает уверенный рост. В 2024 в Россию приехали 108 тысяч туристов из королевства, в прошлом году их было более 140 тысяч. Сегодня между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований для туристов. Сауди Арамко спрогнозировали долгое восстановление нефтяного рынка. Это займет месяцы, даже если сегодня будет открыт Ормузский пролив. С таким заявлением выступил глава компании Амин Нассер. По его словам, если судоходство в акватории не будет открыто еще несколько недель, то нормализация ситуации продлится до 2027 года. Нассер добавил, что дефицит поставок на физическом рынке проявляется в более высокой марже переработки нефтепродуктов, особенно это касается дизельного топлива и авиационного керосина. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20, атмосферное давление будет чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh my goodness!
10: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
3: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
7: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
14: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В конце выпуска мы разыгрываем книги. Призы у нас получает тот, кто первым отвечает на вопрос Сергея, который он задает в конце программы. А тема сегодняшней программы – антигитлеровская коалиция. Мне кажется, тут много разных сейчас каких-то домыслов есть на эту тему, поэтому хотелось бы все-таки выяснить вообще, как все на самом деле обстояло.
15: Саш, я сегодняшнюю передачу хочу посвятить не всей антигитлеровской коалиции, потому что многое известно как бы и всем там, да. Я хотел бы показать ситуацию 45-го года. Ну, там месяц-два до окончания войны и после войны, какие же взаимоотношения были. То есть, скажем так, кровь, пролитая в совместной борьбе против общего врага, делает нашу дружбу столетней, там, вековой и так далее и тому подобное. Ну, не совсем это было так. Или совсем это не так. В общем, вот об этом сегодняшняя наша передача.
14: То есть период, когда Штирлиц...
15: Штирлиц, когда приехал в Берлин, но, скажем так, наверное, когда его все-таки арестовали. Последние месяцы войны и, да, скажем так, да. Что происходило в 45-46 году, ну, вот в это время, да?
14: Да.
15: Кто нас на Эльбе обнимал.
14: То есть картинка у вас есть, визуальный ряд, сформирован этим
15: фильмом
14: с того времени.
15: Да. Ну, давайте поговорим о последних днях войны, да. Вообще, Саша, надо понимать, дорогие друзья, что трение между союзниками по антигитлеровской коалиции не прекращалось все время его существования. То есть понятно, что... При всех у нас были отношения достаточные, но, скажем так, у каждого были свои интересы. Всегда. Я хочу повторить, дорогие друзья, что такое антигитлеровская коалиция. Ну, не будем брать Гондурас и другие прекрасные государства, которые в нее входили, да? Наверное, все-таки это Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. То есть изначально оксюморон, да? Великобритания – это королевство. Америка – это буржуазная республика, а СССР – это социалистическая республика.
14: А Польша?
15: Ну, Польша, ну, давайте так, ну, не будем брать Польшу. Ну, входила, конечно, в антигитлеровскую коалицию, наверное, не главным партнером, понимаете? Тут надо... Я про это говорю, что кто там только не входил там, да?
14: Ну, да, да.
15: А в Бразилии принимала участие в Второй мировой
14: Мексика.
15: Войне. Португалия, много чего дивного, да, но говорить о том, что это вот как бы серьезно, я бы не стал. Мы берем три главных страны и взаимоотношения между ними, то есть это были сложные. Как сказал Тигр Клемансо на Версальской конференции, когда вот давайте мы честно будем вести переговоры, там, да, который закончился Парижским миром, да, то есть Парижская конференция, которая закончилась Версальским миром, он в 19-м году сказал, я не буду обсуждать проблемы Франции с Гондуразом. Ну, извините, Гондурас появился два раза. Ну, вот так вот, поэтому говорим про три страны, в первую очередь. Но про Польшу, конечно, борьба была. Помимо самой известной причины разногласий, Саша, это сроки и место высадки англо-американских войск в Европе. Ну, понятно, когда откроется второй фронт. В наших фильмах это обыграно хорошо. Тушенка, второй фронт и многое другое. А существовало множество других, о которых жители воюющих союзных государств имели очень слабое представление или вообще не знали. То есть это были подковерные разные игры. Например, осенью 42-го года, когда немец рвался к Сталинграду, к Волге, а также к Грозному, там, Туапсе и другим местам на Северном Кавказе, союзники неожиданно прекратили отправку из Великобритании конвоев с оружием, военной техникой и материалов. Ну, которые были крайне нам необходимы, понятно, да? Ну, потому что, с одной стороны, зачем труп реанимировать, как они говорили, а с другой стороны, ослабление СССР все равно входило в их планы. Как писал Сталину посол Советского Союза в Лондоне Майский, главной причиной прекращения поставок была традиционная британская концепция ведения войны. Вот что писал Майский. «Война должна быть в максимально возможной мере легкой войной для Великобритании». Конкретно это означает, что разбить Германию на суше в основном должен СССР. Англия же будет создавать ей в данном борьбе лишь содействие. Чуть позже Англия включится в такое содействие. Конечно, будет тем лучше, ибо тем свежее она придет к финишу, тем легче ей будет играть руководящую роль на будущей мирной конференции. Наоборот, под этим углом зрения выгодно, чтобы СССР пришел к финишу, возможно, более ослабленным и истощенным. Конец цитаты. Другой проблемой, крайне раздражающий наше руководство, был вопрос, Саша, об иранской нефти. прекрасно знает, что СССР и Красная Армия крайне нуждается в дополнительных источниках сырья для производства горючего, американские и британские представители делали все, чтобы иранское правительство не позволяло советским организациям начать разработку нефтяных месторождений на севере Ирана, которую мы контролировали. Там уже были наши войска. Хотя советское руководство понимало опасения союзников, не раз заявляло, что не собирается аннексировать эти нефтеносные территории. Ну, еще одной проблемой, как ты правильно заметила, Саша, был, конечно, польский вопрос, который постоянно отравлял отношения союзников, Саша. Ну, наверное, такой очень серьезной точкой, да, высшей, это было обнаружение расстрелянных польских офицеров в Катыни. А второй вопрос – послевоенные границы Польши. И третье – будущее государственное устройство. Поэтому это между тремя странами порождало определенные трения. То есть перед концом Второй мировой войны появляются признаки того, что сохранить антигитлеровскую коалицию не удастся. Однако, Саша, надо сказать, дорогие друзья, я тут заявляю официально, до мая 1945 года ключевая задача, как говорилось, состояла в том, чтобы добить нацистскую гадину в Германии, а также уничтожить союзника Японии на Дальнем Востоке. Был общий интерес. Так что эти конфликты, Саша, глубоко скрывались до того времени. Ну, чтобы понять ситуацию, да, после смерти Рузвельта, 12 апреля посольство США 1945 года, государственные военные учреждения получили инструкцию нового президента Трумэна. Все документы, подписанные Рузвельтом, исполнению не подлежат. Затем последовала команда ужесточить позиции по отношению к Советскому Союзу. 23 апреля Трумэн проводит в Белом доме заседание, где заявляет: «Хватит, мы не заинтересованы больше в союзе с русскими, а стало быть, можем и не выполнять договоренности с ними. Проблемы Японии решим и без помощи русских». То есть это было как бы сделать Ялтинские соглашения как бы несуществующими. Но, Саша, против Трумэна буквально восстали военные. Ну, все, кроме Паттона, да. Вот, танкиста. Все остальные сказали, что нет, нас это не пойдет. Именно военные американские сорвали план немыслимое, о котором мы тоже будем с вами говорить. Они были заинтересованы в вступлении Советского Союза в войну с Японией. Их аргументы Трумэну, ну, были такие. Если СССР не вступит на стороне США, японцы перебросят на острова миллионную квантунскую армию. А эти товарищи будут сражаться с таким фанатизмом, как это было на Окинаве. И в итоге американцы потеряют только убитыми от 1 до 2 миллионов человек. Трумэн это прослушал и выдавил: «Хорошо, раз вы так считаете, что они должны помочь нам с Японией, пусть помогают, но мы с ними на этом кончаем дружбу». Конец цитаты. И когда Вячеслав Михайлович Молотов, министр иностранных дел, приехал на похороны Трумэна и провести переговоры, да, как раз и состоялся очень жесткий разговор с ним. Трумэн в этом разговоре опирался уже на ядерную бомбу. В общем, последние месяцы войны были самыми кровавыми, потому что понятно, что дело шло к финишу. С одной стороны, мы должны штурмовать были города, а с другой стороны, немцы понимали, что обратной дороги нет. И они защищались до последнего патрона. Во время осады Будапешта, Вены, Бреслау, Кёнигсберга, пересечения Одера Красной Армии разгорелись самые жестокие бои с 1939 года. Потери сторон были очень большие. Также еще надо сказать, что мы помогли избежать поражения американцам в Арденнах. В любом случае, Красная Армия оказалась в Берлине первой, чем союзники. Для СССР Дальний Восток, если мы говорим об этих всех условиях, не имел столь большого стратегического значения. Война с Японией, Москва вступает в последний момент, да? Поэтому это было, ну, приятное, там, мы должны были завершить эту войну, да, это такая последняя лепта, что ли, внесенная нами во Вторую мировую. И несмотря на уничтожение Германии, на эти победы, Трумэн, дорогие друзья, не поздравил СССР со взятием Берлина 2 мая. Черчилль поздравил, Трумэн нет. 3 мая Трумэн написал телеграмму требования, почему с ним не согласовано австрийское правительство. И от 4 требования требовал изменить правительство в Польше. То есть вот такая вот ситуация. Саша, а что было 7 числа?
14: Сепаратный мир в Реймсе.
15: Умница, Саша. Да, абсолютно верно. Давайте поговорим об этом. Но не мир, извините, капитуляция, конечно. А Черчилль продолжал давить на Трумэна в последние дни войны, не пускать советские войска в Центральную Европу и готовиться к вооруженному противоборству с Советским Союзом. Нужно, по мнению Черчилля, чтобы немцы капитулировали только перед западными союзниками и смогли участвовать в Третьей мировой войне против Советского Союза. А преемник Гитлера адмирал Дёнитц в то время заявил: «Мы прекратим войну перед Англией и США, которая потеряла смысл, но по-прежнему продолжаем войну с Советским Союзом». Ну, это переговоры из 17 мгновений весны в Швейцарии, как бы, да? Это было позже, но суть такая, да? Об этом говорил генерал Вольф, как вы помните, в прекрасном изображении Василия Ланового. И вот капитуляция в Реймсе фактически была действием Черчилля и Дёнитца. А соглашение о капитуляции было подписано 7 мая в 2 часа 45 минут. Нам стоило огромных трудов заставить Трумана пойти на подтверждение капитуляции в Берлине, точнее в Карлхорсте, который приходилось с 8 на 9 мая с участием СССР, и договориться о дне победы 9 мая, ибо Черчилль настаивал, что считать днем окончания войны 7 мая. Но, слава богу, в Европе этого нет. В Европе празднуют 8 мая, Саш.
14: Ну, это разница часовых
15: поясов. Да, абсолютно только... верно, да. Кстати, Саша, если мы говорим о Реймсе, пришел там еще один интересный, могу сказать, такой подлог. Текст соглашения о безоговорочной капитуляции Германии перед союзниками, Саша, утвердила заранее Ялтинская конференция. Она была скреплена подписями Рузвельта, Черчилля и Сталина. Но американцы сделали вид, что забыли о существовании этого документа, который, кстати, лежал в сейфе начальника штаба Эйзенхауэра Смита. Это будущий посол Америки в Советском Союзе. Окружение Эйзенхауэра под руководством Смита составило новый документ, очищающий, можно так сказать, от нежелательных для союзников ялтинских предложений. В общем, Саша, если говорить, дорогие друзья, если говорить коротко, Советский Союз в этом документе вообще не упоминался. Как будто с ним войны не было. Вообще. Ну, в общем, это был такой спектакль, разыгранный в Реймсе. Документ о капитуляции в Реймсе передали немцам раньше, чем его послали в Москву. Тоже интересно. Ну, союзникам устраивали военные победы СССР, но не устраивала политическая победа нашей страны. Вот, наверное, в чем разница, понимаете, да? Черчилль поэтому и требовал продолжения войны уже против СССР. Премьер-министр Великобритании ухватился за мысль о том, что если Сталин продолжит грубо нарушать Ялтинские соглашения о свободной Польше, Запад должен заставить Москву соблюдать их под дулом пистолета. Ну, такой генерал сэр Алан Брук, он был председателем британского комитета начальника штабов. Был поражен, в своих воспоминаниях пишет, когда Черчилль неофициально потребовал сообщить ему о перспективах возможного освобождения поляков англо-американской армией. Уинстон в восторге писал Брук в своем дневнике 13 мая. 13 мая, понимаете, да? Освобождать Польшу. А у меня такое ощущение, что он уже тоскует по новой войне. Конец цитаты. 10 дней спустя, после дальнейших размышлений, премьер-министр уже формализировал свою просьбу. Он официально поручил начальнику штаба изучить перспективы противодействия русскому медведю, который навис над половиной Европы. До этого им как-то все устраивало, понимаете, да? А противодействие должно существовать как путь освобождения ее от оккупации Красной Армии. Он попросил своих стратегов поискать средства навязать России волю США и Британской империи, чтобы обеспечить честную сделку по Польше. Этим стратегам было сказано, что они могут рассчитывать на поддержку американского и британского общественного мнения, что на самом деле, я не думаю, что так они хотели воевать с Советским Союзом, и что могут рассчитывать на использование рабочей, немецкой рабочей силы и того, что осталось от немецкого промышленного потенциала. Цель даты начала такого наступления была 1 июля 1945 года. Министерство иностранных дел в ужасе отшатнулось от предложения Черчилля. Жуков, командующий советской оккупационной зоны, писал позже в своих воспоминаниях. Он проинформировал из секретных источников о том, что британский главнокомандующий в Германии фельдмаршал Бернард Монтгомери Монти получил от Лондона указание складировать захваченное немецкое оружие, используя ее в перспективе против русских. На последнем заседании контрольной комиссии союзников Германии СССР выступил с возмущением. Жуков писал: «Мы подчеркнули, что история знает немного примеров такого вероломства и предательства союзнических обязательств и долга». Объединенный штаб стратегического планирования британского военного кабинета приступил к разработке подробных предложений по операции под кодовым названием «Операция Invisible» – «Немыслимая» – по наступлению западных войск против русских. Британские начальники штабов никогда не сомневались, что план операции «Немыслимый» действительно немыслим ни для кого, Ну, кроме Черчилля, конечно. Брук писал 24 мая: «Идея, конечно, довольно фантастическая, и шансы на успех у нас совершенно ничтожные». Ну да, месяц спустя операция «Немыслимо» была закрыта. Когда американцы категорически отбросили идею воевать с русскими за Польшу, пока еще с Японией были непонятно. Ну и второе, по экзит-полам было понятно, что консерваторы и Черчилль проиграют. Выборы, которые происходили тоже летом, да? Вместо них придет лейборист Этли. Ну да, у Этли не было таких антисоветских высказываний. Все-таки лейбористы – это рабочая партия. Да, понятно. Президент Гарри Трумэн телеграфировал из Вашингтона, что не видит оснований для отсрочки запланированного вывода англо-американских войск с зоны оккупации, согласованной в Ялте в феврале.
14: А какие были послевоенные договоренности между...
15: Давайте начнем с этого. 9 мая, праздник, советник посольства в Москве Джон Кеннон, глядя на ликующие толпы в Москве, сказал находящемуся рядом британскому журналисту: «Ликуют. Они считают, что война закончилась. Настоящая война только начинается». Ее конкретные очертания связаны с фигурами, наверное, генерального секретаря США Джорджа Маршалла, который в 1947 году предоставил в Гарвардском университете экономический план помощи Европы, ну, план Маршалла, и Джорджа Кеннеда, как раз этого дипломата, советолога, автора доктрины сдерживания. Он изложил ее в феврале 1946 года в так называемой «длинной телеграмме», констатировал, что Москва невосприимчива к логике рассуждений, но весьма восприимчива к логике силы, а победить коммунистов невозможно без применения этой силы и демонстрации превосходства своей системы на всех других сферах. Могу сказать, что Кеннон был влюблен в Германию. Ну, мы это видели, Саш. Да, на похоронах Рузвельта Молотов поговорил с Труманом. Он увидел резкое изменение тона в переговорах с СССР, когда Труман заявил, что ничего не знает о договоренностях Рузвельта и СССР. А Бернст, это госсекретарь и главный дипломат такой, да, до Маршалла, заявил Молотову, что если один обещал другому дом в городе, это не значит, что первый принял на себя обязательство дать второму любой дом в городе, например, самый богатый, который был бы выбран вторым.
14: Почему Трумэн так себе повел?
15: Ну, давайте так. В американской историографии и в нашей историографии есть несколько таких мнений по этому поводу. Ну, Трумэн, Саша, был сельский товарищ из сельского городка на Среднем Западе в штате Миссури. Не имел университетского образования. У него была неприглядная внешность. Он носил толстые очки, его дразнили арахисом из-за мелкого роста. На Трумэна обратил внимание политический босс региона, сенатор Том Пендергаст. Поскольку будущий президент был мелкой ребёшкой, Пендергаст счел его очень податливым. Вот, и он стал сенатором, вместо него он стал губернатором. А вследствие кандидатом в вице-президенты, потому что надо было убрать очень харизматичного Генри Уоллеса, и нужно такое, чтобы он не вмешивался в политические вещи. Последний раз, когда избрали Франклина Рузвельта президентом в 1944 году, а Рузвельта его сделал вице-президентом. Угу. А после смерти Рузвельта 12 апреля он получил счастливую возможность возглавить американский народ. Между тем, многие члены кабинета, они остались после Рузвельта. Они же были все, Саша, понимаете, они были с Новой Англии, с Восточного побережья. А все были выпускники престижных университетов, типа Гарвард, Принстон там, да, и многое другое, что там еще есть, там, Массачусетский технологический и прочее, да. А имели опыт работы руководителей корпораций, а также являлись партнерами в крупнейших юридических фирмах. Нетрудно представить, что Трумэну, человеку без образования со Среднего Запада, было трудно найти общий язык с этими представителями элиты. А вот, естественно, он опасался того, что на него будут смотреть свысока и принижать его больше и больше. А вот, и так далее. Ну и второе, госсекретарь США был обеспокоен поведением России после войны. Российские войска вошли в Румынию и Венгрию, как будто они об этом не знали. Он считал, будет трудно убедить их покинуть эти страны. Но еще раз, мы же поделили сферу влияния там, да? В Румынии 90% наше влияние, 10% англо-американское, англосаксонское, так называемое, да? В Польше было 50 на 50, да? А вот, что было понятно. Но в этих странах как бы они так все равно к нам отходили по степени влияния, да? А вот, мы еще об этом поговорим, если будет время. А вот... Он представлял президента во Временном комитете и стал в июле 1945 года государственным секретарем. То есть это был ближайший к Труману человек, который хотя бы разбирался в внешней политике, хоть немножко. Но он озвучил идеи Трумана. Именно Барнс считал, что нужно бомбить Хиросиму и Нагасаки. И бомбить не для того, чтобы пугать японцев, а сделать СССР более податливым у будущих переговоров. Весной 46 года, Саша, Трумэн направил Сталину письмо с угрозой. Если СССР не уйдет из Ирана, то американская авиация может нанести по Москве ядерный удар. Вот, и мы покинули Иран. Ну, еще американский госдепартамент был обеспокоен. Он считал, что европейский разворот налево, а всем были популярны коммунисты. Извините, я хочу напомнить, дорогие друзья, что в Москве такой станции метро нет, а в Париже есть Сталинград. А в Большом Париже есть улица Жданова, улица Ленина и многое другое. Почему? Да потому что там коммунисты были очень популярны с Морисом Торезом. Столько, сколько они получали голосов в парламенте, они после этого никогда не получали. В Италии тоже коммунисты могли победить, ну, скажем так, на честных выборах. Понимаете, да? Но выборы там были нечестные. На честных выборах, на самом деле, коммунисты после войны победили, в принципе, только в одной стране – в Чехословакии. Угу. Да. Ну, в Югославии, ну, там просто там 90%, потому что коммунисты их освободили. Иосиф Броз Тита, это было понятно, да? Вот, это единственный шанс, что не будет гражданской войны, которая пришла

0: Это действительно так?
1: Ну, Саша, чем сравнивать? Его предшественник Франклин Рузвельт всегда доверял дедушке Джо, как называли товарища Сталина, да? Анкл Джо. И считал Сталина политиком, с которым можно вести дела. Впрочем, даже Черчилль, хотя гораздо реже, думал, что Москвой может выступать как партнером. Между тем, Трумэн, Саша, считался президентом, который не питал иллюзий, и вскоре после выхода власти заявил, что ему надоели заигрывание СССР и уступки в этом отношении. Он полагал, что Запад должен после войны, ну, как бы переосмыслить себя и скорректировать позицию общественности. Разумеется, не при помощи цензуры. Если говорить честно, в так называемых демократических странах есть методы и механизмы, благодаря которым главного союзника можно изобразить с новым врагом. В американской поп-культуре, голливудских фильмов, популярных каких-нибудь билетристических произведений мысль, что, возможно, СССР и внес решающий вклад в победу над Гитлером, но за железным занавесом творится страшные вещи, считающие неприемлемым в демократических странах. Эта политика, Саша, получила название «политика сдерживания».
0: А в чем заключалась эта самая политика сдерживания?
1: Ну, давай так. Ее разработали в отделе планирования Госдепартамента США. Саш, Госдепартамент так называется МИД в Соединенных Штатах Америки. Идея, по сути, была очень проста. США несут ответственность за весь мир, но обладают ограниченными ресурсами. Они могут вмешиваться в ситуацию там, где есть возможность, или там, где под угрозой находятся их интересы. А где куда они вмешиваться не могут, они, в принципе, не вмешиваются. В 1947 году в мире существовало несколько экономических макрорегионов. Ну, четыре условно относились к Западу. Пятый – это Советский блок. Если бы в отношении стало 3 против 2, это было нарушено стратегическое равновесие. Поэтому для Америки и сателлитов было главное оставить этот статус-кво.
0: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
1: Давайте послушаем новости.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Антон Силуанов заявил о медленном росте экономики России. Об этом министр финансов сообщил журналисту Александру Юнашеву. Цитата. «Куда и деваться, не так растет, как хотелось бы, но вырастет все в плановых значениях», сказал глава Минфина. По данным Минэкономразвития, ВВП России снизился на 2,1% в январе и на 1,5% в феврале в годовом выражении. По итогам первого квартала падение валового продукта в России составило 0,3%. Мария Захарова призвала британские власти вызвать себе санитаров. Официальный представитель МИД России такими словами прокомментировала введение Лондоном новых санкций против психиатрической больницы и детских лагерей. Об этом дипломат заявил в беседе с газетой «Известия». Ранее власти Соединенного Королевства расширили антироссийские санкционные списки, ограничения ввели против 85 лиц и организаций. В их числе глава Росмолодежи Георгий Гуров, сотрудники пиар-фирмы Агентства социального проектирования, несколько некоммерческих организаций, детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, а также санаторий «Здравница» в Евпатории. На Украине полиция начала захват монастыря канонической УПЦ. Операция силовиков проходит в Переславе, Киевской области. Об этом сообщает Украинский союз православных журналистов. По его данным, спецназ окружил монастырь, заблокировал входы и выходы и выгнал прихожан. Ведется опись имущества. Официальных комментариев властей нет. Определились участники стыковых матчей за право сыграть в российской премьер-лиге. Это екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор». За тур до конца чемпионата по футболу первые два места в первой лиге обеспечили себе московская «Родина» и воронежский «Факел», которые в следующем сезоне сыграют в высшем дивизионе. «Урал» находится на третьей позиции, «Ротор» на четвертой. «КамАЗ» из Набережных Челнов идет пятым и не сможет догнать в таблице команду из Волгограда. Первые стыковые матчи пройдут 20 мая, ответные 23-го. «Урал» и «Ротор» сыграют с клубами РПЛ, которые по итогам сезона займут 13-ю и 14-ю позиции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра.

0: батутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
2: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
8: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – антигитлеровская послевоенная коалиция.
9: Дорогие друзья, давайте вернемся в 1945 год. Американцы не предприняли вторжение в Китай, понимая, слишком большая страна. Ну и в Корее поняли, что китайцы могут в большом количестве посылать воинов на фронт, да, и этим количеством может привести качество, какими там бомбами или технологиями не обладали Соединенные Штаты Америки. В 1948 году в Чехословакию, потому что там победили коммунисты, а потом они уже окончательно захватили власть. Поскольку это государство Центральной Европы, которое принадлежит Советскому Союзу. И в 1968 году они тоже так же сделали, да? Тоже туда не пришли. Ну и знаменитая речь, в которой Трумэн объявлял доктрину сдерживания, она была короткой и убедительной. Он говорил, что европейцы преодолеют послевоенную нищету. На практике ситуация выглядела по-разному. Первые транши, ну, как бы по плану Маршалла, о котором мы говорим, да, получила тогда Турция и Греция, а не страны Франция, Германия, Италия или какие-то другие. А притом эти транши были на военную поддержку, чтобы там и там коммунисты не выиграли. Ну, Саш, я сейчас вам расскажу историю, да, чтобы была понятна ситуация. У нас об этом почему-то очень не любят говорить. Почему в Европе об этом не говорят? Это понятно, да? 11 мая 1945 года, через два дня после победы, ну, три, как считать, да, вот, на греческий остров Крит высадились англичане. и ввязались в бой с партизанами-коммунистами, которые раньше времени уже очистили, ну, в основном, этот остров от немцев. Вот, еще раз, они воевали со своими союзниками через 3 дня. Угу. Однако англичане не смогли справиться с ними, и тогда они призвали на помощь 28-ю пехотную бригаду вермахта, ну, который сдался, которые там были, да, вот, из концентрационного лагеря, да, из военного лагеря, военных пленных. Личный автомобиль британского генерала Престона, который руководил атакой на коммунистов, взяли под охрану 2 танка «Тигр». Такой сюрреализм. Вижу, Саша, по твоему лицу для тебя это новость. И к 26 июня британцы вместе с гитлеровцами убивали партизан, коммунистов, да. Только когда коммунисты ушли очень высоко в горы, это район, по-моему, называется Солода, и немцы были после этого отправлены в лагерь военнопленных обратно. Ну, вот такая вот интересная вещь, да.
8: А как Советский Союз на это отреагировал?
9: Закрыл глаза, потому что мы с Черчиллем, когда 2 карандашами, помните, Саша рассказывал, синим и красным, делили Европу, Греция получила синим карандашом 90%, а красным только 10%. Mm. То есть это не наша компетенция, поэтому мы закрыли на это глаза. Британцы об этом молчали в тряпочку очень много. Только немецкие историки нашли эти документы, да, и воспоминания этих самых немцев, которые там были, да, и напечатали это, да. А по плану немыслимое, Черчилль был уверен, что 12 немецких дивизий способны были переброшены на Восточный фронт и воевать за Польшу. Ну, вот такая политика в Европе сработала. А в других местах, конечно, бывало иначе. Ну, примером служит коммунистический Китай или, наоборот, Малая, где антибританское коммунистическое восстание проводилось достаточно успешно, а американцы не вмешивались, но Москва отказала в помощи, потому что поделили мир.
8: А Соединенные Штаты Америки каким видели будущее Германии?
9: Ну, давайте так. При разных президентах этот взгляд был разный. Но при Рузвельте, да, был такой план Маргентау. Маргентау – это такой финансист, еврей, которому, конечно, все ужасы Холокоста не нравились в принципе. Ну, Рузвельту, как честному человеку, тоже не нравились, да? Поэтому он разработал план будущей Германии. Полная деиндустриализация. Потом, правда, ее отменили. Лучше немцы будут работать и кормить себя, чем мы это будем делать, да? Второе – децентрализацию. Вернуть Германию к 1871 году. Ну, когда это была независимая Бавария, Вюртемберг, Гессен, Баден там и другие. Независимые немецкие княжества, да. Вот. Это, кстати, и на переговорах было. Это Сталин хотел, чтобы осталась Германия единой. Просто он был уверен, что если там будут выборы, то мы победим. То есть коммунисты победят. И тогда вся Германия будет советской. Да. Ну, не удалось. По разным причинам. Поэтому 1/4 часть принадлежала нам, ГДР. Ну, это лучший наш главный союзник послевоенный, который нас ни разу не предал и столько многого нам помогал.
8: Да. ГДР.
9: ГДР. ГДР, да. Но мы его предали. Ну, скажем так, руководство Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина предали наших союзников, да. Но я думаю, что мы когда-нибудь об этом поговорим. Во всяком случае, когда документы какие-то честные появятся, да. Но Маргентау проиграл Кеннону, потому что Рузвельт умер, Трумэн пришел к власти, и вот такую вот чистую политику, которую предлагал Маргентау, ему не устраивало. Он хотел что-то другому, да. А Кеннон стал послом в Югославии. Если вы помните, что в Югославии произошло, поворот Тито, как известно, да. Ну, еще раз, будет время, может, мы и об этом поговорим с вами, да. Так вот, идея Трумэна рассматривать Германию как единую и нейтральную. Первый шаг раздела Германии предприняло США. Именно в 1952 году появилась настоящая граница между ФРГ, 3 зонами, да, это зоны были Франции, это Саарбрюкен, так называемый, это Англия, Бремен и Северная Германия, и Бавария, Вюртемберг и прочая американская зона, которые организовались в настоящую страну. И между ГДР и ФРГ, да, появилась настоящая граница, которую американцы сделали с минными полями, колючей проволокой.
8: А Западный Берлин?
9: Западный Берлин, там были тоже в конце 40-х годов проблемы, потому что мы посчитали, что весь Берлин должен принадлежать нам, и Сталин пытался выдавить оттуда за территорию Саксонии, да, выдавить оттуда союзников. Как? Перекрыть продовольствие, нефть, бензин, электроэнергию и прочее, да. Поэтому американцы, ну, давайте так, если вы будете в Берлине, Темпельхоф, там есть такой район, старый аэропорт, нацистский еще, посмотрите, там чудные шпейеровские здания, да? Фон Шпеер был нацистский преступник, в то же время был архитектор. И вот нацистская культура, да, вот которая, в том числе и архитектура, да, это фон Шпеер. И там они остались с прекрасными орлами немецкими там и прочее. Это не разрушили. Так получилось, что мы это захватили без разрушений. Ну вот, и как раз в этом Темпельхове там есть мемориальный памятник «Помощь воздушному мосту», так называемому, да, между Западной Европой и Западным Берлином. Они своими громадными самолетами туда привозили продукты. Это стоило громадных денег. Но в конце концов Сталин, в общем-то, согласился на нормальные взаимоотношения, потому что со всех сторон Западный Берлин был окружен нашей зоной оккупации. В принципе, Эйзенхауэр хотел отдать нам Берлин, да, чтобы у нас были с ними нормальные отношения, когда он стал президентом, да. Но Хрущев, который, был плохим дипломатом, он очень обиделся на американцев после того, как 1 мая 1960 года мы сбили Пауэрса над Уралом, да. И если бы мы промолчали, Эйзенхауэр был, чтобы убрать этот скандал, он был согласен отдать нам Западный Берлин. Вот, потому что мы согласились объединить Австрию в нейтральную страну. Там, да? Это же было возможно, да? То есть мы шли на переговоры с итальянцами, заключили мирный договор, но уже после смерти Сталина, да? То есть можно было, но Хрущев все это порвал. Поэтому после этого, да, появилась стена. А наши союзники-коммунисты из Социалистической Единой Партии Германии, да, там Ульбрихт, Пик, Ульбрихт, потом Хонекер, да, они все время требовали стену. Первые разговоры о стене были в 1953 году. Поэтому действительно там было, Америка сделала витрины капитализма Западный Берлин. Там было все было красиво, хорошо и прочее, да. А социалисты со своим планированием не мог делать такие вещи. Это не значит, что немцы в Восточной Германии плохо жили. Шикарно они жили, да. У них не было проблемы ни с продуктами, ни с чем, да. Там, да, это была прекрасная наша витрина, да. Но не значит, что мы так сильно им помогали. Нет, они как немцы, да, люди дисциплинированные и прочее, строили нормальную человеческую страну. Там было действительно все хорошо. Ну и все эти вещи привели к трагедии, к Корейской войне. Как вспоминали американские дипломаты, не помню, по-моему, Донован, еще раз, он не был дипломатом, но он там был, да, он сказал, что во время обсуждения будущего Китая, Японии и прочее-прочее, Сталин сказал такую фразу: «Единственный язык, который понимают азиаты, это сила». Это я говорю я вам, как азиат. Да, но не знаю, как это дошло, не дошло, но действительно столкновения там были. А да, дорогие друзья, ни мы, ни американцы не были авторами этой войны. Это были, скажем так, в основном корейские коммунисты, да, трудовые партии Корея, Ким Ир Сен, да, который заручился поддержкой китайцев, да, с разговором, что мы решим проблемы там, да, выкинем прозападное правительство с Южной Кореей достаточно быстро, да, и они начали воевать. Вот, притом американцы же начали уже отводить свои войска из Кореи, да, и тут под красными знаменами, с нашими танками, нашей авиацией, с нашей техникой, наши союзники поставили. И там началась кровавая война, которая шла то туда, то сюда, по 38-й параллели, куда чего там, да, и вот это, наверное, была первая региональная война холодной войны. Но о холодной войне мы с вами говорили уже достаточно много, поэтому я не буду об этом говорить. Но, наверное, просто скажу, как это было самое кровавое послевоенное столкновение. Мы там не воевали, но кроме нашей авиации. Я думаю, дорогие друзья, Саша, что мы сделаем передачу о войне в воздухе, в корейском небе, да, как говорится, да, что там было и как мы воевали, да. Я думаю, это будет интересно. Вот, да, еще раз, прошло 5 лет, а мы уже друг против друга начинаем какие-то. Поэтому все эти на Крите, там, в каких-то других местах, это, ну, там, это ерунда, это смешно.
7: А вообще, кто придумал фразу «железный занавес»? Черчилль?
9: Ну, Саш, давайте так. Слово «железный занавес» сказал Геббельс в 1944 году, что надо построить между Европой и коммунистическим режимом «железный занавес» вместе с союзниками. Ну, это как бы, да? Но вот наши исследователи нашли тоже любопытный документ. Петр I в одном из писем своему сыну, царевичу Алексею, указывал на то, что Европа опустила перед Россией железную завесу. Да. А сам Черчилль эту фразу произнес первый раз 12 февраля 1946 года в своем выступлении перед журналистами. Фултон был 5 мая. Да, то есть, еще раз, словосочетание было известно и до этого. А вот, я не знаю, читал ли Черчилль когда-нибудь письма Петра I? Думаю, что нет. Геббельса он слушал 100%, да. Немецкое радиовещание в годы войны на Англию было очень популярно. Ну, Саша, ты знаешь, да, я уже говорил, дорогие друзья, у меня вышла книжка про пропаганду, да, про контрпропаганду. Да, да. Я думаю, даже мы сделаем какую-нибудь передачу про это, про лорда Гав-Гав, да, и многие другие интересные вещи. Я вам привел примеры, скажем так, с той стороны. Но это не значит, что мы белые и пушистые. Начало холодной войны, к сожалению, мы несем такую же вину, как и Англия и США. Может, у нас не было мыслей уничтожить 20 лучших городов там или 40, там, в зависимости, сколько бомб у них появилось, да? Но, в принципе, конечно, некоторые шаги нашей страны тоже были нарушения договоренностей. Например, по Польше. Там действительно было сказано о демократическом правительстве, в которые входили разные, да, ну, что такое демократическое правительство, каждый понимал по-своему там, да, что премьер-министром был Миколайчик, руководитель аграрной крестьянской партии Польши, да, ставленник Великобритании, в первую очередь, США во второй, да, вот, мы этого не хотели, да. Ну и надо сказать, дорогие друзья, что речь Черчилля в Фултоне, это все-таки была ответной речью, потому что Сталин на собрании избирателей Сталинского избирательного округа столицы 9 февраля 1946 года, которое было напечатано через день в «Правде», его речь содержала немало воинственной риторики. Но наиболее откровенной являлась такая вводная часть. «Война возникла как неизбежный результат развития мировых экономических и политических сил на базе современного монополистического капитализма. Капиталистическая система, – заканчивает товарищ Сталин, – мирового хозяйства таит в себе в элементы общего кризиса и военных столкновений в будущее». А потом, после того, как он услышал выступление Черчилля, да, он сказал такую фразу: «Господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело разведывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, признанными вершить судьбы всего мира». А, ну вот, чтобы было просто понятно, давайте об этой англосаксонской руководящей роли, да? Глава американской военной миссии в Китае на Тайване, да, генерал-майор Дэвид Барр, в 1948 году выступил, в своей речи отразил геополитическую стратегию Вашингтона по достижению господства над миром в результате общепланетарного конфликта. Постулируя неизбежность столкновения США с Советским Союзом, который объявляется дословно врагом мира и разрушителем гуманизма, война, как подчеркивается, не закончена до тех пор, пока не будет оккупирована, внимание, Саша, вся советская территория. Государства Западной Европы он назвал бедными овечками, которых надо откормить, чтобы вызвать большой аппетит у голодного белого медведя, с которым у американского генерала ассоциировалась наша страна. Ну и, в свою очередь, задача сдерживания СССР на Дальнем Востоке, цитирую, «должна быть выполнена кровью азиатов, с тем, чтобы не проливать кровь американской нации». Ну да ладно. Сталин не исключал начало последнего решительного боя тоже в 1950 году. Точнее, осознавал, что война в Корее может перерасти в глобальную бойню. Об этом он откровенно писал Мао Цзэдуну в начале октября. «США все же из-за престижа могут втянуться в большую войну, следовательно, втянуть в войну Китай, а вместе с тем втянется в войну и наша страна. Следует ли этого бояться? По-моему, не следует, так как мы вместе будем сильнее, чем США и Англия. Если война неизбежна, то пусть она и будет». Конец цитаты. Поздним вечером 9 января 1951 года в Кремле открылось совещание военно-политического руководства СССР и пяти центральноевропейских стран народной демократии, ну, где строили социализм. Согласно записи министра обороны Румынии того времени Эмиля Беднераша, Сталин наметил сроки Третьей мировой. Факт, что США завязнут в Азии следующие 2-3 года, создает очень благоприятные условия для нас, для мирового революционного движения. Эти 2-3 года мы должны использовать умело. В политике нету хороших и плохих. Да? Но вот действительно немножко обидно. Потеряв столько культурных, финансовых, стратегических и других ценностей, и другая, и эта, и другая страна, в общем-то, не смогли договориться. И война действительно могла быть. Думаю, что можно было спокойно существовать мирно. Но когда осталось только две великие страны, и мир стал биполярным, вот, и одна и другая страна хотели победить. Да, две идеологии, или, скажем так, два руководства. Ну, достаточно обидно. А вот в то время перед глазами у всех были ужасы Второй мировой войны. Поэтому нормальные люди выступили против. И политики тоже выступали против. Накушались, как говорится, всеми ужасами.
8: У меня еще такой вопрос. Угу. А можно ли сказать, что антигитлеровская коалиция, как пишут некоторые издания, это было предтечей Организации Объединенных Наций?
9: Да, именно антигитлеровская коалиция создала Организацию Объединенных Наций. Именно переговоры в Тегеране, а потом переговоры в Ялте, они подтолкнули на замену старой, скажем так, системы Лиги Наций, угу, которая была введена в 1946 году, только после войны уже, да, а на что-то другое, где было возможно. И поэтому действительно строили Организацию Объединенных Наций, которая была образована весной 1945 года. В Сан-Франциско сначала, а потом уже переехала в Нью-Йорк. Да, абсолютно верно. И на этих переговорах мы как раз и получили право вето, Совет Безопасности и многое другое. Ну и худо-бедно, но все-таки 75 лет после войны, а мы как-то находили общие слова, и ООН была той трибуной, которой мы могли доносить друг другу какие-то вещи, какие-то сигналы. Сейчас, к сожалению, да, этого стало меньше. Может быть, культура дипломатии стала другой, более ущербной. Может быть, люди, возглавляющие страны Европы, особенно США, стали менее профессиональны. Все-таки средний уровень элиты у них упал. Поэтому мы видим вот такие вот ужасные вещи, да. Если президент Трумэн, как я уже сказал в своей передаче сегодня, был белой вороной вот этой вот малограмотности и прочее, над которым издевались все, да, то это сейчас принято в принципе, да. Посмотрите, да, какие они вещи говорят.
8: Сергей, вот последний, наверное, вопрос. Франция, Италия, которые не были в антигитлеровской коалиции.
9: Ну, они были оккупированы немцами, да.
8: Да. А они как отнеслись к холодной войне?
9: Ну, давайте так, что элиты и руководство этих стран признали верховенство Америки. Поэтому они полностью растворились в американских идеях. Да. Вот. Американцы по-другому не общаются. С ними на равных Европа не могла общаться. Только сверху вниз. Да, мы будем помогать вам, будем давать деньги, будем давать что-то, чтобы вы жили хорошо. Да? Но мы вами будем руководить. Поэтому и французская элита, да, того времени, и итальянская, ну, в Италии, я как уже сказал, там даже специально было ЦРУ сделало, чтобы победили не коммунисты, да, вот, и не было союзов коммунистов с социалистами, с социал-демократами, там было много разных дивных партий, такого там левого толка, да, или там в Голландии, в Бельгии и прочее, ну, они сделали все, чтобы, скажем так, те заткнулись и полностью попали под сферу влияния Соединенных Штатов Америки. Поэтому они к этому воспринимали нормально, к сожалению. Вот. Хотя, конечно, для Франции это было очень... Ну, нам, что так Франция поведет себя после войны, было немножко обидно.
8: Ну, а так уж ли плохо жили эти страны под американским влиянием?
9: Да хорошо они жили, дорогие друзья, потому что по плану Маршалла им дали действительно шикарные. Вообще надо понимать, что от чего так хорошо живет Европа, да? Почему нет столько демократических законов? А мы их вынудили их делать, дорогие друзья, коммунистический Советский Союз. Чтобы там не произошла эта революция, они вынуждены были идти в сторону трудящихся или простого народа, или плебса, делать те шаги, которые сделала советская власть. Да? Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день, а там бесплатная определенная медицина, да, все это есть в этих странах, но это сделано вопреки, что просто у них не произошло то, что коммунисты выиграли выборы, да, или устроили там революцию. Поэтому, да, они хорошо, и американцы им помогали там разными вещами. Да, поэтому, действительно, уровень жизни там и сейчас выше, чем у нас. Хотя сравнивать тоже нельзя, потому что все-таки это разные государства, разными социальными фундаментами. Вот, да, они жили лучше нас, 100%. А сейчас, когда вот у них вся эта ситуация, им помогать некому. Если раньше хотя бы была коммунистическая опасность какая-то, да, то теперь, извините, нечем пугать.
8: Ну что ж, спасибо, Сергей. Это была программа «Виват История. Антигитлеровская коалиция». Давай перейдем к нашей викторине. Напомни вопрос прошлого выпуска.
9: У нас был про бунтарский век, Саша.
8: Да.
9: Про Россию 17 века. И вопрос был такой. В Советской России в 1919 году осуществлялась программа монументальной пропаганды, в ходе которого устанавливались памятники борцам за свободу разных лет. В ее рамках Сергей Коненков создал скульптурную группу, причем фигура нескольких мужчин была вырезана из дерева, а фигура женщины отлита из цемента. А вопрос был такой, Саша, назовите эту женщину двумя словами. Эта женщина – персидская княжна. Памятник был Степану Разину, который образует набежавшую волну. Думаю, этот несложный вопрос не вызвал проблем у наших радиослушателей. Есть у нас победители, Саша?
8: Да, первым правильный ответ прислал Павел Самохин.
9: Поздравляю Павла, хорошей книгой.
8: Ну, а теперь новый вопрос.
9: Как известно, послевоенные годы 20 века характеризовались противостоянием НАТО, который образовался в 1949 году, и Варшавским договором, образовавшимся в 1955 году. Внимание, вопрос. А с каким предложением СССР обратился в НАТО 31 марта 1954 года?
8: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо вступайте или просто зайдите в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашову, вы также можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
9: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Еврокомиссии назвали возможные сроки переговоров с Украиной по членству в ЕС. Консультации могут начаться в июне, заявила комиссар по расширению Марта Кос. Цитата. «Мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС в июне. Остальные 5 кластеров можем открыть в июле», сказала она. Выступая в Брюсселе, Кос подчеркнула, что получила... Цитата. «Позитивное сообщение от премьера Венгрии Петера Мадьяра, уточнив, что он готов отнестись ко всем странам-кандидатам на членство в ЕС на равных». Далее новость Лент-информагентств. Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробности через полчаса. В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта сирийца. По версии силовиков, 17-летний араб планировал диверсию в торговом центре в Гамбурге. По информации газеты «Бильд», другими возможными целями могли стать полицейский участок или бар. В материале говорится, что злоумышленник собирался устроить взрыв, поджог или нападение с ножом. Уточняется, что он купил удобрения, жидкость для розжига, балаклаву и нож. Они были изъяты при обыске. По предварительной версии полиции, подросток вдохновлялся идеями запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Обвиняемый в покушении на Дональда Трампа не признал вину. Коул Аллен отверг все пункты, выдвинутые против него. Об этом сообщает телеканал News Nation. Уточняется, что 31-летнему жителю Калифорнии инкриминирует попытку убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия, а также его перевозку через границы штатов для совершения тяжкого преступления. Инцидент со стрельбой произошел 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Дональд Трамп впервые за 2 президентских срока решил посетить мероприятие. В какой-то момент раздались выстрелы, присутствующих, включая главу государства и его супругу Меланию, эвакуировали. Злоумышленника оперативно задержали, один из агентов секретной службы США получил ранение. Опрос выявил отношение москвичей к использованию велосипеда для поездок на работу. Доля сотрудников, которые добираются до офиса на двухколесном транспорте, составляет, как и год назад, 3%. Число желающих пересесть на велосипеды выросло за год с 21% до 25%. Вместе с тем, эта цифра все еще далека от рекордных 40%, которые фиксировались в пандемийном 2020 году. Схожую логику оживления демонстрирует и Санкт-Петербург. Там число желающих использовать велосипед для поездок на работу выросло за год с 26% до 30%. При этом непосредственно добираются до офиса на таком виде транспорта только 2 человека из 100. Это показал опрос сервиса «Суперджоп», который есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
6: А вы говорите, милит.
11: Я его что?
6: Мне милит.
11: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 4 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Соответственно, сначала пробки на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас. 5 баллов нам обещали на 5 вечера. Пока, видите, 4-бальные пробки. Дальше 6 баллов, 6 и в 7 вечера. Так выглядят прогнозы. Главные проблемы – это по-прежнему внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону, соответственно, Ленинградского проспекта и далее до Савеловской эстакады, а может быть даже до проспекта Мира, но там уже посвободнее движение. Навстречу по-прежнему третье транспортное кольцо едет медленно из Лефортово, почти сразу после выезда из Лефортовского тоннеля вы попадаете в пробку, и это, собственно, до эстакады над железнодорожными путями, не до площади Рижского вокзала даже. Но люди, которые выезжают по шоссе энтузиастов или по Щелковскому шоссе, они уже понимают, что им довольно много времени придется потратить на пересечение Московской кольцевой автодороги, и сегодня точно так же, особенно на Щелковском шоссе, там все больше и больше это бордового цвета пробка. Следим за этим, еще раз напомню, пока 4-бальные пробки, впереди 2 часа 6-бальных. Вот срочное сообщение на лентах новостей. Замглавы МИД Шри-Ланки. Около 80 тел найдены на месте затопления иранского корабля у берегов страны. Еще срочное сообщение. Путин отмечает, что отношения с Белоруссией развиваются не только в обороне, экономике, но и в сфере образования. страны продолжит эту работу. И официальный курс юаня на четверг 11.25, доллара 77.80, евро 90.75. Следим за этими новостями, и вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны. Мы больше, говорит, не будем сообщать о численности нашего ядерного арсенала, в отличие от того, что было в прошлом. Дальше, говорит Макрон, Франция вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Надо мыслить теперь в масштабах всего европейского континента. К новой ядерной доктрине присоединится Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Ключевым партнером будет Берлин. Первые этапы сотрудничества начнутся в этом году. Учитывая, что происходит на Ближнем Востоке параллельно, и какое значение в событиях, которые происходят на Ближнем Востоке, имеет возможное ядерное оружие в регионе, мы и решили поговорить о том, насколько действительно высока вероятность какого-то видоизменения ядерной структуры планеты или продвижения ядерного оружия по карте мира. С нами сегодня Иван Пятибратов, доцент финансового университета при правительстве России. Иван Сергеевич, добрый вечер.
7: Приветствую.
12: Здесь Олег Фаличев, военный обозреватель и полковник в отставке. Олег Валентинович, добрый вечер.
11: Добрый день.
12: Голосование, которое мы запускаем, сегодня два голосования у нас в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» должны быть. Давайте удостоверимся в том, что они действительно стартовали для того, чтобы вы могли принимать в них участие. Вот они. Первое. Считаете ли вы сейчас реальной для планеты ядерную угрозу? Да, однозначно. Нет, допускаю только локальные инциденты. Нет, в принципе, не допускаю ядерную угрозу сегодня. И не думаю об этом. Второй вопрос. Вот Макрон говорит о намерении усилить ядерный арсенал и распространить такой французский ядерный зонтик на всю Европу. Будет ли это реализовано, на ваш взгляд? Тут другие варианты ответа. Да, возможно. Нет, не думаю об этом. Тоже. Значит, сначала, как обычно, спрашиваю собравшихся, что думаете? Итак, планы Макрона будут реализованы? Иван Пятибратов.
7: Ну, Макрон действительно этого бы очень сильно хотел.
12: Это понятно.
7: Как минимум по той причине, что в Европе сейчас, которая, ну, в известной мере, на самом деле, разобщена в вопросах войны и мира, того, как к этому подходить, Макрон вот предлагает свои услуги, своего государства, да, Франции, по предоставлению ядерной безопасности вообще всему Европейскому Союзу, ну и, в общем-то, тем, кто пожелает. Желание понятное. Это рост геополитического значения страны, это рост влияния Франции в Европейском Союзе, а он, в общем-то, сам по себе-то претендует на такое некоторое лидерство мнений, скажем так. Ну и, разумеется, ему бы хотелось, чтобы и Франция в этом отношении укреплялась. Но у его мечты враги есть. Ну вот, например, Германия, да, которая со своей стороны хотела бы обладать собственным ядерным вооружением, ну или хотя бы, чтобы американцы там размещали свое. Но в этом отношении мы видим вот уже некий конфликт интересов.
12: Подождите, а почему Германия хочет, чтобы... Американцы, а почему им не нравится, чтобы французы?
7: Ну, по той как раз-таки причине, что Германия сейчас является хоть и раненым, но лидером Европейского Союза. А Франция, которая возьмет на себя вопросы безопасности, причем безопасности высшего порядка, ядерной безопасности в регионе, таким образом будет теснить интересы Германии и оспаривать их право лидерства в Европейском Союзе. А у немцев вообще с французами давние напряженные отношения исторически. Они друг дружку, мягко говоря, недолюбливают на бытовом уровне, а на политическом уровне они постоянно находились, ну, не сказать, что в активной фазе конфликта, но как минимум в такого рода, да, дипломатических трениях каких-то. А теперь же Германия, ну, чувствуя, что, в общем-то, дело керосином пахнет, и все активно милитаризуются, хотели бы, чтобы они возглавили это движение, ну, а Франция претендует на их место.
12: Так, если вот возвращаться к нашему голосованию, будет ли реализована идея Макрона с этим зонтиком? Да, возможно, нет.
7: Ну, самый простой, конечно, ответ был бы возможно, на мой взгляд, нет.
12: Нет. Это Иван Пятибратов, доцент финансового университета при правительстве России. Олег Фаличев, военный обозреватель, полковник в отставке. Олег Валентинович, с вашей точки зрения, получится у Макрона с ядерным зонтиком?
11: Я тоже думаю, что вряд ли, и скорее всего, что нет, чем да. Почему? Потому что я расцениваю это и вижу как более рекламный ход. И амбиции этого руководителя, который сейчас тянет одеяло на себя, и Европе хочет занять главенствующее положение в соревновании с мерцем, в частности. Вот. И для этого ему нужно все, чтобы голоса избирателей, у него, кстати, впереди выборный цикл будет через год, по-моему, там. Вот. Он хотел бы, конечно, остаться. И для этого все способы хороши, как говорится, в том числе размахивание так называемой ядерной дубины. Но у гальского петуха вряд ли что, кроме крика и кукарику, вряд ли что получится. Почему? Потому что ядерное оружие – это очень дорогая вещь, во-первых. Это вот сколько там у них, сейчас я вспомню, у них около 300, 290 боеголовок во Франции. Вот. И дело не в количестве даже боеголовок, достаточно там нескольких, чтобы нанести серьезное, там сказать, кому-то разрушение. А дело в другом, дело в том, что для того, чтобы взять, как он говорит, всю Европу под свой ядерный зонтик, для этого нужны пусковые установки, разбросанные по всем, так скажем, Европе. Ну, вы понимаете, что не в одном месте, чтобы они были накрыты при ответном ударе. Понятно, да? Вот. Ракеты у них есть, я знаю, на подводных лодках, но это тоже недостаточно. Там 4 подводных лодки, по-моему, на боевом дежурстве, не более того. Вот. Строить шахтные пусковые установки вряд ли какая страна ЕС позволит, потому что построить шахту – это обозначить себя для противника как место нападения и удара ответного, ядерного. Это понятно, да, что я говорю сейчас? Надеюсь, нельзя подставляться, то есть, грубо говоря.
12: Многие уверены, это, что это можно сделать так, чтобы никто не догадался.
11: Это два, это фиг, извините, выражусь не дипломатично.
12: Не надо.
11: Да, полная чушь, потому что с учетом космической разведки это невозможно уже, строить какую-то шахту. Вот, тут много причин, понимаете, и одна из серьезнейших, если все взвешивать на весах, а что ты хочешь этим получить? Ты хочешь выжить в этой ядерной войне? Или ты хочешь просто, ты думаешь, ты нажмешь кнопку, полетит туда, а в обратно ты ничего не получишь? Здесь нужно думать еще о системе предупреждения ракетам нападения, о наличии, есть ли у них радиолокационные станции, которые отслеживают пуски ракет? Таких нету.
12: А тогда, подождите, а тогда зачем вообще Франции ядерное оружие?
11: Ну, как
12: ну если они, по вашему вот рассказу, именно. Получается, что они вряд ли смогут воспользоваться им.
11: Они его создали для, как считалось, для удара возмездия, для ответного удара. На тот случай, если начнется крупная завязка. То есть
12: и все это время они не понимали, что этот удар невозможен?
11: Нет, почему? Я думаю, они понимают, но у них не было ни средств, ни возможностей, чтобы создать разветвленную систему СПРМ. У нас есть такая система, есть в Китае, есть в США. Во Франции нету.
12: А наши слушатели тем временем задают вам вопрос, а если есть, но мы не знаем?
11: Нет, сейчас невозможно утаить вот таких вещей уж точно. Извините, но я вам скажу однозначно.
12: Олег Фаличев, военный обозреватель и полковник в отставке. Мы все-таки дойдем еще и до второго вопроса с голосованием. Вот если говорить о реальной для планеты ядерной угрозе, вот она сегодня есть или ее нет? Некоторые полагают, что это только локальные инциденты возможны, а некоторые уверены, что если сейчас что-то произойдет, то это только вот сразу всем и вот так. Значит, 4 варианта ответа. Да. Реальная ядерная угроза, нет, только локальные инциденты возможны, в принципе, нет ядерной угрозы, ну, к примеру, учитывая, что у многих есть ядерное оружие, кто же будет стартовать? Ну, и четвертый вариант, не думаю об этом, для собравшихся это вряд ли вариант, потому что мы это обсуждаем, но а вот из первых трех, Иван Пятибратов.
7: На мой взгляд, речь может идти именно о локальных инцидентах и о применении оружия ядерного именно тактического. В общем-то, об этом многие сейчас говорят, потому что есть такая логика, что если применять тактическое ядерное вооружение, то это потенциально может не спровоцировать, ну, вот, полномасштабной ядерной войны, потому что это не переходит некоторых там красных линий. Прогнозировать, конечно же, ответ того или иного государства практически невозможно в действительности.
12: Вот я как раз хотел спросить, а акт возмездия, ну вот он будет такой, который ты спрогнозировать не будешь?
7: Именно
12: не
7: так.
12: Можешь.
7: Мы это наблюдаем сейчас, на самом деле, на Ближнем Востоке. Я не думаю, что Соединенные Штаты Америки и Израиль прогнозировали, что Иран, например, начнет наносить удары по всем их союзникам, до которых только может дотянуться. Да? То есть, ну, явно расчет был на иное. То же самое касается, естественно, применения ядерного вооружения, потому что это, ну, совершенно другие ставки, совершенно другая угроза, угроза, ну, буквально экзистенциальная, причем не только, например, да, для политического режима отдельного государства,
12: этом,
7: для страны.
12: Но при этом вы полагаете, что локальные инциденты возможны?
7: Я так думаю.
12: То есть, получается, люди не просчитывают возможный вот этот вот вариант с возмездием.
7: Долгое время ядерное вооружение считалось именно щитом, да, чем-то, что должно тебя защитить от потенциального применения ядерного оружия против, собственно, тебя. Этот эффект работал после Второй мировой войны. В общем-то, тогда-то и были приняты абсолютно все регуляционные документы относительно и распространения, и применения этого вооружения. окружения, но это было давно, и, судя по всему, эффект просто стал выветриваться. Люди стали всерьез задумываться о том, что можно было бы применить это оружие в надежде на то, что ответа не последует. И вот это самое опасное, это причина, почему я допускаю, что до этого дойдет. Я полагаю, что до этого дойдет именно потому, что многие государства, в том числе европейские, всерьез заигрывают с этой мыслью, полагая, что им не ответят или что они там что-то успеют сделать. И вот в этом и беда. То есть вот такая ситуация произойдет, и только после этого вновь, ну, в какой-то мере обнулится у них восприятие того, что это все-таки оружие массового уничтожения, а не решение политических вопросов.
12: Итак, возвращаясь к нашему голосованию, вы выбираете вариант нереальная угроза, лишь локальный инцидент.
7: Локальный инцидент.
12: Иван Пятибратов, Олег Фаличев.
11: Значит, очень опасная вещь все-таки. Я тут тоже близко склоняюсь к этому. Почему? Потому что, ну, давайте рассмотрим конкретный пример. Иран и Израиль, между которыми сейчас идет война, да? Может дойти до того, что Израиль подвергнется таким разрушениям, когда нервы сдадут, и кто-то нажмет на красную кнопку, что называется. Последует ядерный удар. Одно такое еврейское государство может пойти.
12: Давайте важно. Вы так говорите, есть две стороны и две красных кнопки. Значит, у Ирана тоже есть?
11: Нету.
7: Нет.
12: Вот я поэтому и переспросил.
11: Нету.
12: Значит, вы говорите про красную кнопку с израильской стороны?
11: Да, безусловно.
12: Так, хорошо. Значит, вы тоже допускаете локальные инциденты, которые не факт, что закончатся локально.
11: Да, безусловно. Я это допускаю, и это очень опасно. Это ящик Пандоры, после которого мир будет неконтролируем уже. Все.
12: Так, теперь, раз уж Олег Фаличев сказал по поводу Ирана, тот же вопрос Ивану Пятибратову. Все это началось на фоне разговоров американцев о том, что вот Иран может войти в этот клуб.
7: Угу.
12: Так он может войти в этот клуб?
7: Крайне маловероятно. Но, во-первых, у них фетва есть, которая запрещает вообще разработку ядерного вооружения, а это клерикальное государство, для которого такого рода заявление, ну, не пустой звук. Более того, если бы Иран, ну, действительно разрабатывал ядерное вооружение, ну, Соединенные Штаты Америки едва ли бы со своей стороны, ну, ждали бы. Просто там в чем особенность? Сейчас заявляется с американской стороны, что вот через две недели, если бы Соединенные Штаты Америки вместе с Израилем не нанесли бы удары по Ирану, у него бы появилось ядерное оружие. Мы это, кстати, то же самое слышали во время 12-дневной войны в 2025 году, когда тоже говорили, если бы не мы, через две недели у Ирана было бы оружие. При этом тогда заявлялось, что Америка нанесла такой сокрушительный урон ядерной программе Ирана, что отбросила их на годы назад. Но каким-то образом они вновь вернулись на исходную позицию. Это все указывает на то, что, конечно же, идея вообще того, что Иран разрабатывает ядерное оружие и того, что он вот-вот войдет в этот ядерный клуб, это, ну, по большому счету, просто политический повод, причем надуманный для того, чтобы реализовывать военную операцию, задачу которой, конечно, не разоружение Ирана, а уничтожение политического режима, который является, ну, проблемным и для Соединенных Штатов Америки, и для их региональных партнеров.
12: Лавров, назрел принципиальный разговор о том, как США видят себя в этом мире и какую роль отводят остальным ядерным странам. Глава МИД России подчеркнул, что инициатива Путина о встрече лидеров стран ядерной пятерки сохраняет актуальность, и разговор назрел и перезрел. Олег Фаличев, а о чем может быть этот разговор, на ваш взгляд?
11: Ну, о очень многом. Ну, например, самое на поверхности – это продление и подписание договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Так называемый, который был заключен Медведевым еще нашим в то время президентом и Бараком Обамой в 2010 году, напомню. А сейчас его срок вышел, закончился, как говорится. Как случилось это, я почему не знаю, есть ли смысл объяснять и говорить долго, но его нету. И поэтому это развязывает руки для многих государств. Американцы требуют, чтобы к этому договору подключился Китай еще, потому что он якобы за спиной наших держав.
12: Да, но вот видите, мой вопрос-то был про пятерку. А вы начали отвечать опять про две или максимум три страны. Или все-таки этот договор должны подписывать пять стран?
11: Тогда, на том этапе, 10-й год, я подчеркиваю, даже 10-й, это СНВ-3 был, а до этого было 2-1, подписывали две ядерные державы, которые были самыми сильными и могущественными. В принципе, таковыми они и сейчас остаются по количеству ядерных блок. И средств доставки, я подчеркиваю. Мало иметь ядерную бомбу, надо иметь средства доставки. И сейчас оставить этот вопрос без разрешения, конечно же, было бы глупо для человечества, я подчеркиваю, не только для нас или США. Это очень важный момент. Вот и все.
12: Так все-таки, вот встретились представители этой самой ядерной пятерки. они будут разговаривать о том, могут ли Соединенные Штаты и Россия подписать продолжение этого договора? Должен ли Китай к ним присоединиться?
11: Да, и об этом тоже. Должен ли Китай присоединиться? Возможно, Франция, Англия еще, как ядерные страны. Поэтому эта вещь важна. Ну и речь должна идти о других вещах. Применение, допустим, тактического ядерного оружия. А насколько оно оправдано? Сейчас искусственный интеллект, так называемый...
12: Это та самая история, да, про возможные локальные,
11: да,
12: инциденты.
11: Да, возможные локальные и так далее. Он допускает выживаемость и так далее. Но, ребята, я вам говорю однозначно, как человек, который побывал на испытаниях ядерного оружия, в свое время в Семипалатинской области был на полигоне «Новая земля». Я знаю, видел, что это такое. И не дай бог вот, это вот, вот этому всему случится. И вы полагаете, что вот Владимир Владимирович Путин сейчас тянет, не то что тянет, запрещает это дело или не соглашается на это, хотя к этому ему многие подталкивают. Это не просто так, это большая трагедия человечества будет.
12: Олег Фаличев, Иван Пятибратов. Итак, представим себе встречу лидеров стран ядерной пятерки. О чем им говорить сейчас?
7: Ну, оптимально им, естественно, говорить о принципах и ограничениях по распространению ядерного оружия, но и сейчас как будто бы еще актуальнее вообще вопрос применения и так далее. Тут другая беда в том, что вот верно же было отмечено, это изначально шла речь именно о России и Соединенных Штатах Америки, сейчас пытаются подключить Китай. Это связано не просто с тем, что мы лидеры, это факт, да, Россия и США абсолютные лидеры, причем Россия, ну, хорошо себя чувствует с большим отрывом. Проблема в том, что договориться о таких вещах вдвоем-то затруднительно. Привлекая туда еще дополнительные страны, это становится практически невозможно. Связано это в том числе с тем, что разрыв между странами, ну, например, вот Россия, потом идут США, потом большой отрыв Китая и потом вообще все остальные страны, разрыв настолько велик, что применить идентичные меры ограничения ко всем было бы практически невозможно. Ну, то есть, окей, мы ограничим некоторым абсолютным, да, каким-то числом боеголовок, ну, предположим, но это же говорит о том, что Китай, например, сможет продолжать наращивать свой ядерный потенциал, а Франция наращивать, Британия наращивать ядерный потенциал. Уже сложно, да, просто потому что не совсем равны силы и, соответственно, не совсем равны условия. Но это ладно, мы говорим о пятерке, но это ведь не все страны, у которых на самом деле есть ядерное оружие. Некоторые это признают, но при этом не участвуют, скажем так, в глобальном диалоге по этому поводу. Ну, например, там, возьмем какой-нибудь Пакистан. А есть Израиль, который все как бы, ну, догадываются, что у них ядерное оружие есть. Мы сегодня вот только что говорили о том, что у них красная кнопка, и никто этого не оспаривает. Даже они не оспаривают. Но не признают при этом. То есть они говорят, ну, может, и есть, но точно вы не знаете, и хорошо. А как тогда быть, если есть другие государства, у которых есть доступ к этим технологиям, которые могут их использовать, но которых невозможно вовлечь в этот диалог, потому что статус до конца не ясен. И вот этих подводных камней очень много. А в условиях, когда, ну, мы стоим на грани, я полагаю, все-таки действительно глобальных каких-то военных столкновений, это идет и по линии там, России, Украина, Европа, и по Ближнему Востоку, Соединенные Штаты Америки, Китай, в таких условиях как будто бы вообще ни одна из стран не хотела бы себя связывать какими-то ограничениями, которые потенциально могли бы быть ими использованы в ходе войны.
12: Еще важная деталь. Вот вы сейчас заговорили о том, что вот есть такие условные красные кнопки. Кто-то вроде как есть, вроде как нет. Про пятерку мы уже сказали. Вот этот список еще насколько можно расширить с условными красными кнопками, кроме Израиля?
7: Вот это довольно затруднительно, опять же, потому что, вот верно сказано, шахту-то спрятать практически невозможно. Ее бы нашли, и нашли бы, как ее делали. Но суть в том, что, может быть, ведь поставлено оружие и средства доставки не разработанные внутри государства, они могут быть просто проданы. Об этом, кстати, есть большие опасения, в том числе у США, что, например, Китай начнет свои технологии продавать, то, что Пакистан начнет перепродавать вооружение третьим странам. В этом отношении, вот, информация, во всяком случае, которая имеется в публичном доступе, она весьма ограничена. Понятное дело, да, что у людей, принимающих именно политические и военные решения, ее больше. Но одно дело обладать информацией, другое дело иметь возможность облачить ее во что-то дипломатическое и диалоговое.
12: Это Иван Пятибратов. Олег Фаличев, а можно составить список стран, которые, возможно, обладают ядерным оружием?
11: Да, конечно. Сейчас никакого труда это не составляет.
12: Но это большой вот список?
11: К перечню, который здесь прозвучал, да, я бы добавил еще, ну, на поверхности. Во-первых, Индия. Пакистан, как уже было сказано, да, Израиль, который не обозначает себя как ядерная страна, да, возможно, приближается к этому порогу, а, по данным некоторым, Германия может создать ядерное оружие, если она за это возьмется, в течение там года, может быть, полутора-двух, есть такие данные. Помимо Германии, ну, можно назвать еще другие страны, то есть, отвечая на ваш вопрос, да, этот список легко составить. И не только потому, что
12: и
11: хорошо...
12: И больше 500.
11: Хорошо работает, да, это больше, гораздо больше. Да я думаю, по моим оценкам, около 10 стран в мире уже на пороге обладает или на пороге создания ядерного оружия.
12: Тогда дальше. Вот 639-й пишет. Ну, Россия же хотела многополярного мира. Вот и получается. То есть получается, что многополярный мир вот с этой точки зрения, это, в общем, плохо.
7: Многополярный мир сам по себе-то неплох. Проблема в том, что многополярный мир – это лишь один из этапов развития международной политической системы, который, в общем-то, периодически проходится. Это такая спиралевидная.

0: конфликтный. Потому что мир может быть и многополярный, а ресурсы на планете Земля, они ограничены. И каждой из отдельных единиц этого многополярного мира эти ресурсы нужны. А по этому поводу договориться мирно практически невозможно.
1: Ну и дальше. Валерий 318, мы, говорит, наблюдаем, что из любого договора теперь можно выйти одним заявлением или спокойно делать то, что договор запрещает. А, и дальше. Есть ли вообще сейчас смысл заключать договоры с этими людьми? Ну, то есть, в принципе, сейчас о чем-то можно в этих условиях договариваться, Олег Фалич?
2: В любом случае... Худой
1: нужно
2: мир...
1: пытаться?
2: А?
1: Нужно пытаться?
2: Худой мир лучше войны, и договариваться всегда надо при любых обстоятельствах, даже если идет война.
1: Так вам пообещают и не сделают.
2: Контроль нужен международный. Так же, как за распространением ядерного оружия. Был, есть и остается контроль. Вот в чем еще проблема, это самое?
1: Я совсем скажу так, коротко.
2: Да, совсем да. коротко. Создать ядерное оружие, чтобы надо пройти цикл ядерных испытаний. Это все контролируется, засекается сдвиги Земли там. Есть такие службы, которые контролируют ядерные испытания. Невозможно сейчас в тайне только на компьютерах.
1: Надо договариваться, потому что проконтролировать все-таки можно.
2: Да.
1: Хорошо, Олег Фаличев, Иван Пятибратов. Это программа «Своя правда». Два голосования в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» по поводу реальности ядерной угрозы для планеты Земля на сегодня. Уже более 500 человек по одному вопросу проголосовали, по второму вопросу почему-то в два раза меньше, но голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области один человек погиб в результате ударов ВСУ. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения 7 мая в селе Вознесеновка. Об этом в мессенджере «Макс» написал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в Шебекине два FPV-дрона атаковали территорию предприятия. Ранен мужчина. Вблизи села Зазули Борисовского округа беспилотник ударил по служебному микроавтобусу. Пострадали два человека. Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре Герхарда Шрёдера как переговорщика. Владимир Путин хорошо знает бывшего канцлера Германии, поэтому предложил его в качестве представителя ЕС на консультациях с Москвой. Цитата. «У европейцев там сейчас целая буря обсуждений. Кто-то говорит, что эта идея заслуживает внимания, кто-то говорит, что нет», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 9 мая, отвечая на вопросы журналистов, глава государства выразил мнение, что для него было бы предпочтительнее Герхард Шрёдер в качестве переговорщика от ЕС с Россией. Мошенники обманули 16-летнюю москвичку более чем на 3 миллиона рублей. Злоумышленники убедили девушку передать им деньги и драгоценности для проверки. По информации телеграм-канала 112, сначала с потерпевшей связался представитель псевдослужбы доставки, попросив назвать код из СМС. Затем позвонил неизвестный, заявив, что работает в госструктурах, и сказал, что предыдущий собеседник был мошенником, и личный кабинет москвички взломан. После этого аферисты убедили ее собрать в квартире деньги и ювелирные изделия и передать курьеру. Ущерб составил 3 миллиона 200 тысяч рублей. Задержан 26-летний мошенник, но он успел передать ценности соучастникам. Подельники разыскиваются. Футболисты ЦСКА на выезде обыграли Пари-НН. Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 2-1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Данила Козлов и Имран Фиров. У проигравших отличился Даниил Лисовой. Столичная команда одержала первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова. Он сменил швейцарца Фабио Челестини, который был отправлен в отставку 4 мая. ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы. В активе Пари-НН 22 балла, команда занимает 15-ю позицию. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военные.

0: важным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: «Право знать». Говорит Москва.
1: Повтор лучшего. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
9: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 4 марта, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за пробками на московских дорогах, за тем, что появляется на лентах информационных агентств прямо сейчас. И продолжаем обсуждение. Продолжается голосование в телеграм-канале. У нас сегодня тема ядерной угрозы мировой стоит на голосовании после заявления президента Франции Макрона, который говорит, что отдал приказ увеличить число боеголовок в ядерном арсенале страны. Здесь с нами сегодня, соответственно, Олег Фаличев, военный обозреватель, полковник в отставке и доцент финансового университета при правительстве России Иван Пятибратов. Параллельно новости. Путин попросил Решетникова и Савельева доложить о вывозе российских туристов из ближневосточных стран. Решетников сообщил, что более 250 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока отменены с 28 февраля и большая часть из Объединенных Арабских Эмиратов. Путин сказал, что дает МЧС и МИД России поручение по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока. Мы об этом говорили сегодня, вот продолжение темы. А теперь, возвращаясь к истории с заявлением Макрона и ядерной угрозой как таковой, вопросы от наших слушателей, короткие ваши комментарии. Ну вот, давайте начнем все-таки с новости про Макрона. Когда Макрон говорит, что он отдал приказ увеличивать число боеголовок в ядерном арсенале страны, упомянуто было уже в начале программы, что вроде как у них все равно сильно меньше. Тогда зачем увеличивать, Иван Пятибратов?
10: Ну,
9: смысл в этом какой?
10: Это во многом именно пиар-ход, конечно, со стороны Франции. Они понимают, что сейчас эта тема, скажем так, горячая, она востребованная. Ну и, конечно же, возникают попытки спозиционировать Францию как государство, которое может наращивать свой потенциал и, соответственно, предлагать вот свои услуги, ну, всем европейским государствам в этом отношении, да, обеспечивать их безопасность, присоединять их к собственной ядерной
9: программе.
10: Намек на то,
9: что они могут этот зонтик сделать.
10: Именно так.
9: Вот так. Это Иван Пятибратов, Олег Фаличев.
11: Я думаю, это, опять же, тоже, с чего я начал, это пиар-ход, это предвыборная кампания, которую он начал уже для себя.
9: А вы думаете, это французам понравится?
11: Конечно, для французов, для простого обывателя, возможно, да, скорее всего даже,
10: тут
11: да.
10: Проблема в том, что Макрон нет. Не может баллотироваться вот. Больше, вот в чем дело.
9: Ну, у него есть срок. Партия.
10: Ну, да. Очень себя плохо чувствует она.
11: Поэтому не количество боеголовок, а количество носителей, об этом надо говорить, а он об этом не
9: так, говорит. Так, 724, многополярный мир – это война всех против всех, и все равно нужен самый сильный. Вот есть какое-то противоречие в этой формулировке, или его нет все-таки, Иван Пятибратов?
10: Да, нет противоречия. Я бы не сказал, что это война всех против всех, это естественный конфликт за ограниченные ресурсы. Он не обязательно может быть реализован в формате войны. Да? Вот это, о чем мы сегодня говорили. Можно все и урегулировать принципами международного права. Просто рано или поздно кто-то саккумулирует достаточно сил и денег для того, чтобы начать игнорировать это международное право. Мы это сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, и таких историй на самом деле исторически было, ну, прям довольно-таки много, когда даже государства, которые были устроены по принципу там сосуществования нескольких отдельных мини-государств, ну, как это было в средневековой Исландии, да, и договаривались о том, что ни в коем случае не воевать, это будет дорого, в итоге война начиналась, потому что один из кланов просто собирал столько денег, что мог со всеми потенциально расплатиться, введя эти боевые действия. Вот и проблема та же самая с многополярностью, что это не ситуация, когда обязательно вот нужно создать какой-то единый полюс, который вот будет над всеми доминировать. Это просто естественный процесс развития государства.
9: Нет, просто кто-то самый сильный тогда будет, видимо, заставлять все эти разные полюсы договариваться.
10: Он... Не обязательно. Ну, потому что вот мы же сейчас видим, что есть Соединенные Штаты Америки, это, ну, все еще очень могущественная держава, хотя на ее место и претендуют, да, как минимум. А их потеснить пытаются там и Китай, и Российская Федерация, и даже Индия со своей стороны. А они не призывают к международному диалогу, напротив, они навязывают свою волю.
9: Вот хорошо, что мы вспомнили про Дональда Трампа, потому что удивительно, что половина разговора, а как-то об этом не говорили. А между тем, Дональд Трамп же тоже себя показывает таким достаточно, как это сказать, если аккуратно сказать, самостоятельным и абсолютно в единоличном, может быть, способом, принимающим решение политики. Тогда, если это так... во главе Соединенных Штатов Америки, тогда как можно о чем-то вообще договариваться в рамках той же ядерной пятерки или, если ее расширить, ядерной десятки или даже двадцатки стран, Олег Фальчев?
11: С Трампом никак нельзя договориться, хотя пытаться это надо делать. Почему? Потому что Трамп как слон ведет себя как слон в посудной лавке. Вот последние эти события все это показали, понимаете? Я бы не хотел жить под таким президентом или входить в юрисдикцию США, потому что у нас отдельная страна, отдельная Россия, отдельная, так сказать, цивилизация. А остановить Трампа очень непросто сейчас. Ему понравилась Гренландия, Канада, там можно перечислять список стран. Это человек, который...
9: Ну, смотрите, вот, например, и из этого люди делают вывод. Вот, пожалуйста, сообщение. И однополярность только усиливается.
11: Однополярность до поры до времени, до тех пор, пока он не протянул свои, извините, руки или клешни до серьезных стран. Такие страны, которые не имеют... Да, возьмем вот простой пример. Корею давайте вспомним, Северную. Он же побоялся туда влазить, потому что у Кореи свое ядерное оружие.
9: Так когда это было? Ну, это был другой Трамп, когда? Как мне кажется.
11: Ну, не знаю, другой, не другой, но он не решился что-либо сделать и не решится.
10: Он так, сейчас опять хочет вести переговоры с Северной Кореей, не давить на них.
9: Я напомню, что до этого у него были переговоры с Ираном.
10: Ну, это верно, да. Да. Но у Ирана нет ядерного оружия, а у Северной Кореи да. есть.
9: Так вот, однополярность усиливается благодаря или учитывая то, что делает Трамп, или нет?
10: Нет, на мой взгляд, действительно, мы сейчас отходим от той самой однополярности и переходим все-таки к многополярности. Просто это процесс очень болезненный по той причине, что в условиях многополярности происходит передел зон влияния. Мы, в общем-то, это сейчас и видим. Многие государства пытаются претендовать на новые зоны влияния, над которыми контроля ранее не имели. Соединенные Штаты Америки активно наводящий вот порядок, да, в рамках доктрины Монро, то, что они называют у себя на заднем дворе в Латинской Америке, Китай, который более активно пытается все-таки действовать в Австралазии, да, тоже навязывая, в общем-то, свои интересы, да, даже европейцы пытаются претендовать на некоторую субъектность, им это плохо удается, потому что они зашли в серьезную зависимость именно от воли Соединенных Штатов Америки, но ведь и они пытаются погоду наводить, в том числе в Африке. В этом отношении сейчас многие государства и там надгосударственное образование пытаются, вот если рассматривать ресурсы и вообще планету, да, как пирог, вот каждый свой кусок пирога урвать, местами даже весьма им ранее не свойственно.
9: Но многим, вот тут вот слушатели даже наши пишут о том, что это же такая история, и даже Трамп, кстати, говорит, что это в некотором смысле сделки, и ему навстречу идут люди, потому что это немножко другой подход. Так может быть, действительно, люди как раз и пытаются переформировать этот мир чуть иначе, где есть главный игрок, с которым можно заключить сделку.
10: это то, что Соединенные Штаты Америки навязывают, чтобы все хотели с ними заключать сделки.
9: Совет мира многие вошли.
10: Ну, многие вошли, и тем не менее, это структура, которая пока что себя никак не показала. Это больше такой клуб по интересам Дональда Трампа. То есть это вот просто вот ему нравится, чтобы у него были какие-то эксклюзивные свои игрушки. Вот этот Совет мира, он пока что именно таким выглядит. А в действительности, когда мы говорим о США, они заключают договоры именно на двухсторонней основе. Когда соглашение двухстороннее, мы уже не говорим о международном сообществе, мы говорим именно о навязывании условий.
11: Вот очень хороший пример самых последних дней с Испанией. Член НАТО, да, страна. Что они с ней поступили как? Как только они отказались представить свои военные базы, Трамп сразу ударил сверху их по голове, да, и говорит: вы неправильно себя ведете, мы все равно на ваших базах будем размещать свое военное оружие, оборудование и так далее, и так далее. А в качестве меры принуждения, кнута, я применяю к вам те же санкции, которые применил к другим.
9: Не очень понятно, вот. А что он применяет в этом смысле в качестве пряника?
11: А ничего, совершенно, потому что испанцы ему не понравились.
9: Вот я просто вот к чему, например, 402 сейчас пишет, но все же хотят сделок с Трампом.
11: Не все, далеко вот не все.
9: Это тоже важно понимать.
10: Это связано с тем, что Дональд Трамп очень долгое время, ну, в общем, весь свой второй срок до недавнего времени применял ограничительные меры финансовые по отношению ко всем, кто не шел ему навстречу. То есть там это как у... Вот в Китае было в свое время правление легистов. Это было такое правление, которое подразумевало не наличие похвалы за то, что ты правильно поступил или действуешь, ну, в соответствии с законом, а отсутствие наказания. Вот если ты правильно себя ведешь, тебя не накажут. И это высшая твоя награда.
9: Вот это прям.
10: То же самое мы и наблюдаем.
9: Да. Даже мы уверены, 724-й. А Россия хочет сделки с Трампом?
10: Мы, безусловно, хотели бы добиться, как минимум, снятия санкций, а это зависит от Соединенных Штатов Америки. Но для нас это не экзистенциальный вопрос, и по этой причине для нас ценнее вопросы собственного суверенитета, нежели качественных, хороших отношений
9: Россия
10: США.
9: Подождите, и тогда возникает вопрос. Вот когда есть такое желание такой сделки и понимание того, какой сделки хотят Соединенные Штаты Америки, вероятность этой сделки вообще существует?
10: В текущих условиях нет.
11: А я думаю, существует, безусловно. Почему? И об этом не раз заявлял Владимир Владимирович Путин. Он и Анкоридж показывает, что мы стремились к этому. Другое дело, что туда внесли свои палки, вставили в колеса Англия, с одной стороны.
9: А вы думаете, это не Трамп?
11: В смысле?
9: Трамп. В том смысле, что это не история изменения позиции Соединенных Штатов Америки?
11: Не, ну отчасти она поменялась, да, но под влиянием, раз... А во-вторых, они же не отказываются от того, чтобы мы заключили все-таки мирные переговоры, пошли, и они поддержат эти мирные переговоры по Украине. И слава богу, как говорится.
10: С точки зрения администрации именно Дональда Трампа, любые их переговоры, вот опять же Иран не даст соврать, это зачастую просто технология, ну, маскировки их реальных намерений.
11: По отношению к Ирану, да, соглашусь. Они почти достигли договоренности и в то же время готовились месяц, как минимум, готовились к нанесению этого удара. Это говорит о, извините меня, о подлости англосаксов вообще как.
10: Ну, по отношению к там тот же самый,
9: у вас выводы. Да,
10: тот же самый принцип мы наблюдаем, потому что с одной стороны США вроде бы как пытаются выстроить диалог между Россией и Украиной, с другой стороны они продолжают продавать Украине оружие, тем самым не приближая мир. Они наносят удары политические, да и буквальные фактически по российским союзникам вообще по всей планете. Это и Южная Америка, это и Иран.
9: А теперь еще и Куба, насколько я помню, впереди.
10: Именно так?
11: Да, на очереди Куба.
9: Поэтому рядом, так это было в песне. По Анкориджу США не могут выполнить свою часть в этом проблема, уверен Мартин 685-й. И кто-то еще тоже написал, что если и сделка, то сделка в духе Анкориджа. А вот сделка в духе Анкориджа, практически она осуществима или нет все-таки?
10: Справедливости ради, мы не знаем, о чем идет речь.
9: Это тоже
10: когда
9: правда.
10: Когда мы говорим о сделке в духе Анкориджа. Если речь идет о том, что удовлетворяются российские требования, в том числе территориальные, ну, это та сделка, которая бы, наверное, устроила Россию, но это та сделка, которая, ну, вообще не приближается к своему воплощению и из-за позиции Европы с Украиной, в общем-то, и из-за позиции США.
9: Вы верите, что Трамп выберет нас, а не Европу? Спрашивает слушатель.
11: Все-таки верю.
9: Вот так? А вы? Это был Олег Фаличев, Иван Пятибратов.
10: Трамп всегда выбирает Трампа, я так скажу.
11: Трамп выбирает сильного и дружит с сильным.
9: А то есть Костя 873, который полагает, что через несколько ходов Трамп нас раздавит и устроит нам 90-е, это... преувеличить.
11: Мы самодостаточная страна со своей экономикой.
10: Не могу себе это представить, потому что на нас пытались давить, говорю, и санкциями. Если рассматривать конфликт с Украиной как прокси-конфликт, в общем-то, между Россией и с Европой, да и, в общем-то, с США как поставщиком оружия, и это не удалось использовать для того, чтобы нанести серьезный нам ущерб и ввести в нестабильность наш политический режим. Поэтому я полагаю, что 90-ми в этом отношении не пахнет.
9: Теперь вернемся к ядерным перспективам мира, с которых мы начинали. А что будет в этом смысле в ближайшее время, на ваш взгляд? Вот Лавров говорит, что есть инициатива Путина, было бы хорошо, чтобы была встреча лидеров стран ядерной пятерки. А что в реальности будет, Олег Валерьевич? Как вы думаете, да?
11: Ну, если у кого-то не дрогнут нервы и, не, как говорится, он не нажмет кнопку там на уровне тактического ядерного оружия.
9: Пока вроде выдержали.
11: Скажем, на примере Ирана и Израиля, со стороны Израиля, естественно, имею, то мы пройдем этот кризис дальше, и все будет как бы нормально, договоримся.
9: То есть эта встреча все-таки состоится, вы полагаете?
11: Ну, безусловно. А как? Куда деваться-то? Ну, я надеюсь...
9: Но не сейчас.
11: Ну, не сейчас, нет. Видимо, мы пройдем через полосу определенного кризиса, и дойдем до какой-то грани.
9: То есть будет такой Карибский кризис 20...
11: Типа этого, да.
9: И вот после этого, вот как. Иван Пятибратов, а на ваш взгляд, как будет?
10: Ну, соглашусь, да, что эскалация для деэскалации по принципам Карибского кризиса – это, ну, возможный механизм урегулирования текущей ситуации. Проблема вот в этой пятисторонней встрече в том, что она подразумевает дипломатические контакты между Россией и европейскими странами, а пока что этим... Ну, это не приближается. То есть многие государства, конечно, заявляют, в том числе, например, Франция, что вообще надо бы, конечно, поговорить с Россией, но пока что, в то время как мы со своей стороны всегда открыты к диалогу, европейцы, ну, те, которые относятся, да, вот к этому брюссельскому политическому мейнстриму, они не хотят с нами разговаривать, они только подумывают о том, что это было бы хорошо. Поэтому, чтобы заставить их разговаривать именно по этой теме, ну, скорее всего, нужно, чтобы, да, вот их жареный петух клюнул, а для этого нужна действительная, настоящая угроза ядерная, которой пока что они не ощущают.
9: Откуда... Слушайте, это прямо формулировка из советских времен. Откуда тогда исходит угроза миру, о которой вы говорите?
10: Угроза миру, которая именно ядерная, о которой мы говорим?
9: Ну да, в данном случае мы ведь про ядерный мир говорим.
10: Ядерная угроза миру, на мой взгляд, исходит именно от того, что ситуация в целом глобально дестабилизируется, а международное право, как какой-то вообще относительный
9: регулятор... То есть слабое звено вот так запросто не определишь?
10: Слабого звена нету. Есть сейчас, на мой взгляд, Соединенные Штаты Америки, которые активным образом дестабилизируют международную обстановку, чем пользуются еще третьи акторы в виде европейских, например, государств, которые могут это использовать как повод для собственного наращивания милитаристского вот этого ража и, соответственно, потенциально даже получения ядерного вооружения.
11: И мы не должны забывать еще
9: об одном. Откуда исходит угроза ядерному миру?
11: Да, вот об этом я хотел бы сказать. Природа капитализма, мы забываем почему-то об этом. Она была, есть и остается прежним со времен Карла Маркса и Владимира Ленина. Давайте вспомним о известной формулировке. Если капиталист получает 100% прибыли, он плюнет на все законы, а если 300, он продаст родного отца и мать, тем более, если больше процент. Вот из этого надо исходить.
9: Вы понимаете? Полагаете, эти рецепты работают?
11: Да,
9: сейчас
11: работают, и на все влияет экономика, потому что экономия – это концентрированное выражение политики.
9: 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь по телефону, теперь уже к нам можно писать по-прежнему через СМС-портал, можно через Телеграм, но прежде всего не забывайте проголосовать, уже почти 650 человек по поводу ядерной угрозы проголосовали. Интересно, что по второму вопросу, будет ли реализована история с Макроном, намного менее активная аудитория. Либо считают это не слишком важным, либо еще как-то, а может быть действительно это не суть важно?
10: Это просто гораздо более специфичный вопрос, я думаю,
9: дело все-таки, в этом. То есть, да. А если у него получится, разве это не будет влиять? Ну, то есть, это получается, люди не считают это важным.
10: Если у него получится, это будет влиять, я полагаю,
9: но получится,
10: что
9: вряд
10: у него вряд ли получится, особенно вот послушав нас с коллегой сейчас.
9: То есть, то, что люди, как это, недооценивают инициативу Макрона, это нормально.
11: Как не дать смысл?
9: Ну, вот видите, они даже голосовать и перспективах этого не хотят.
11: Так они понимают, наверняка, люди не такие дураки вообще-то, наверняка, там есть и трезвые умы и так далее, и так далее. Они понимают, что, ну, вот одна ракета, я просто приведу вам пример, если можно, и для слушателей наших. Ракета «Сармат», наша последняя, межконтинентальная, баллистическая, идущая, летающая, она может атаковать с северного, с южного полюса. Так вот, на ней размещается до 12 боевых блоков, и одна ракета этими 12 боевыми блоками накрывает всю Францию. Вы можете это представить вообще или нет такое? всю территорию Франции. Вот это надо Макрону объяснить. И я уверен, что у него есть там умные головы.
9: Так, подождите, ну так, а он вам в ответ скажет, что у него там что-то тоже есть, что тоже что-то накрывает.
11: Что тоже что-то накрывает.
9: Это же надо... вот такая история.
11: Я не до конца договорил, вот в первой части нашего разговора.
9: Виталий вас послушал, пишет, в общем, весь мир в труху получается.
10: Но потом.
9: Ну так вот это и должен, но без нас.
11: Должен понимать Макрон. Мы-то понимаем, кстати. Но надо иметь еще противоракетную оборону, которой нет в Европе вообще как таковой.
9: Нет, а тут, у нас есть. Тут просто вот то, что вы говорите, люди почему-то слушают, вот смотрите, как, вот 724. И что, Макрон должен сдаваться, что ли, тогда? Или еще кто-то тут, я просто сейчас не найду, что-то примерно такое же. Вот эта история, что будет так, как мы хотим, мол, не так эта история работает.
11: Ну, мы не хотим войны, мы не хотим конфронтации, мы хотим мира. Но это
9: а
11: же
9: Макрон сколько хочет конфронтации?
11: А Европа хочет, да.
9: Это Европа же... хочет конфронтации сейчас?
10: Ну, безусловно, она к этому готовится. Я допускаю, что они не хотят этого немедленно, но учитывая то, что во всех их программных документах именно по развитию военно-промышленного комплекса, армии и вообще военной сферы, у них стоят там цифры 30-31 год, вот к тому моменту они готовятся к конфликту. Правда, не к мировому ядерному, а конкретно с Россией.
9: Вот это вот история локальных инцидентов. Да. А вот еще хорошее. Правда, это не вопрос, а утверждение, но я его вам ретранслирую как вопрос. 24-й, опять же. Европа нас боится.
11: В моем... Это вопрос. Отчасти, да, почему-то боится, да. Не знаю, почему. Странно.
9: А мы их пугаем?
11: Мы-то нет, никого, ни в коем разе.
9: Олег Фаличев, Иван Пятибратов. Европа нас боится?
10: Недостаточно.
9: А надо бы больше.
10: Разумеется.
9: А мы их пугаем?
10: Мы им не угрожаем, но проблема в том, что все их действия в итоге приведут к тому, что мы не сможем их игнорировать, и нам придется идентифицировать их как угрозу национальной безопасности. Не понимая этого, они, ну, несколько переходят грани дозволенного.
9: 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются, их можно будет услышать в наушниках. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Михаил, Москва.
9: Прошу.
12: Гипотетически, если представить, убираем с карты одну страну, и на завтра мир. Вот какая это страна?
9: Я не уверен, что есть смысл в таких формулировках разговаривать. Можно ли говорить, я по-другому просто попытаюсь сформулировать, можно ли говорить о том, что все одинаково виноваты? Да и нет, что конечно. От всех одинаково это зависит?
11: Да нет, неправильно совершенно.
9: А как?
11: Ну, как так говорить? Все одним миром мазаны или все виноваты в чем?
9: Нет, ну, человеческое общежитие, скажут вам, вот что-то
11: это
9: подобное.
11: Это старый посыл Гитлера и Сталин, да, примерно оттуда это идет. В чем виноваты?
9: Они нас в своих Европах боятся, пишет Виталий, балтийские
11: боятся,
9: страны.
11: Но это проблема,
9: постоянно
11: наверное,
9: рапортуют, что наша армия... Ну и тогда, скажите, пожалуйста, США пытаются уничтожить страны, которые лояльно или дружественно относятся к России из-за России? Это Марина 307-я спрашивает.
11: Безусловно, так и есть.
9: Так и
11: да,
9: есть?
11: Да.
9: Олег Фаличев, Иван Пятибратов.
10: Не только из России, просто так вышло, что в действительности большая часть государств, которые претендуют на самостоятельность на международной арене, это государства, которые при этом, ну, с радостью сотрудничают и партнерствуют с Российской Федерацией.
9: Тут тогда еще одну уточню. А вот Марина, она же пишет, а пытаются уничтожить страны, а США пытаются уничтожить сейчас Иран?
10: Они, безусловно, пытаются его уничтожить, потому что если бы речь шла исключительно о политическом режиме, то было бы достаточно куда более локально нанесенных ударов, а мы видим ущерб массовый.
11: Чем более самостоятельна страна, чем
9: менее... Они пытаются уничтожить
11: Иран
9: сейчас?
11: Чем менее она подчиняется Соединенным Штатам, тем больше она подвергается ударам Соединенных Штатов Америки. Вот один
9: 7373948, телефон прямого эфира. Нас больше не боятся, полагает 327-й, поэтому так они себя и ведут. Кто конкретно? То есть, кстати, да, был вопрос. Соединенные Штаты России не боятся больше, Иван Пятибратов?
10: Соединенные Штаты Америки, они опасаются, я бы так сказал, это причина, почему мы не видим сейчас признаков прямой конфронтации, но в то же время они, безусловно, готовятся к потенциальной конфронтации. Другое дело, что в меньшей степени с нами, в большей степени с Китаем. Нас они хотят оставить,
9: нет,
10: скажем,
9: ну вот,
10: так, в ведомстве Европы.
9: Люди, которые задают такой вопрос, они все-таки возвращаются в истории в несколько десятилетий назад и заходят туда с абсолютной уверенностью, что США боялись Советского Союза. Так было?
10: Ну, безусловно, конечно.
9: Вот сейчас что-то подобное у Соединенных Штатов Америки по отношению к России есть?
10: Для того, чтобы это снова было, нужен еще один Карибский кризис. Пока что его нет.
11: Самое главное, что мы уже в глазах тех же США не являемся империей зла, как это было при Рейгане.
9: Слушайте, Марина 307 и дальше идет, говорит, что боятся сейчас только Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи. Тут вот все-таки Соединенные Штаты Китая боятся тогда его?
11: Безусловно, конечно. Вот, они очень даже его побаивают.
9: Это вот серьезно.
11: Да, да, да, это серьезно. И к этому они готовятся. Для того, чтобы с ними конфликтовать и вступить в конфронтацию, они должны изолировать сначала Россию, понимаете? Или разделить нас от Китая, отдалить как, каким-то образом.
9: 7373948. У нас уже последние секунды голосования, точнее, двух голосований. Напомню, первое голосование у нас по поводу ядерной угрозы для планеты. Полагаете ли вы ее реальной? Сейчас четыре варианта ответов. А второй вопрос по поводу этой самой инициативы Макрона насчет французского ядерного зонтика над Европой вместо нынешнего американского. Будет ли это реализовано? Мы спрашиваем, и тут четыре варианта ответа тоже. У вас еще буквально несколько секунд осталось для того, чтобы проголосовать. Ну, а пока люди доголосовывают, я спрошу, как думаете, свои-то ответы, свои варианты вы уже предложили, как думаете, самый популярный ответ в аудитории какой? Итак, значит, вот Макрон, вы полагаете, и вы полагаете, что вряд ли у него получится, да. А аудитория, думаете, тоже так считает?
10: Думаю, да.
11: Я
10: да.
11: полагаю, склониться к этому тоже.
9: Так, а теперь вопрос, считаете ли вы реальной для планеты ядерную угрозу? Да. Однозначно. Нет, допускаю только локальные инциденты. Нет, в принципе, такой ядерной угрозы сейчас нет. И не думаю об этом. Самый популярный ответ какой?
11: Я думаю, сохраняется ядерная угроза.
10: Да. Да, однозначно.
9: Да, однозначно. Да. Вы думаете, и вы тоже да. так думаете. Давайте посмотрим, как проголосовала аудитория. А вот нет. Удивительная история. Аудитория разделилась на три части. Самый популярный ответ, 37%, нет, реальной ядерной угрозы в мире сейчас нет. 35%, да, однозначно она существует. И 25% говорят, нет, я допускаю только локальные инциденты. 3%, кстати, о ядерной угрозе не думают вообще. А вот когда мы спросили по поводу Макрона, тут однозначная история. 59% полагают, что это реализовано не будет. 26% говорят, возможно, у него получится это реализовать. 9% полагают, что Макрон реализует свою идею, и 6% об этом не думают. Но главное голосование все-таки насчет реальности ядерной угрозы. Напомню, самый популярный ответ, хотя, в общем, примерно совпадающий со вторым по популярности ответом. Нет, в принципе, реальной для планеты ядерную угрозу наша аудитория пока не считает. 37 на 35. Иван Пятибратов, Олег Фаличев, я благодарю вас. Спасибо.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 6 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле назвали действующим приглашение Дональду Трампу посетить Россию. Владимир Путин будет рад встретить президента США в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цитата. «Да, конечно, я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом каждый раз во время телефонных разговоров», сообщил представитель Кремля. В последний раз очно президенты России и США общались 15 августа прошлого года. Встреча состоялась на военной базе на Аляске. В Росатоме заявили о готовности ответить на все вопросы нового правительства Венгрии. Речь идет о строительстве АЭС «Пакш-2», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Так он прокомментировал слова кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитаня, который сказал, что власти собираются пересмотреть условия соглашения о возведении объекта. Цитата. «У Росатома не имеющий аналогов опыт экспортного строительства АЭС. Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры – вещь рациональная, мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику», заявил Лихачев. Он подчеркнул, что Венгрия, у которой нет собственных значительных запасов углеродного топлива, сможет строить современную экономику только за счет атомной энергии. США исключили спешку в переговорах с Ираном. В Белом доме не видят необходимости торопиться в консультациях об окончании конфликта. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил руководитель Национального экономического совета администрации президента Кевин Хассетт. По его словам, Тегеран не выигрывает от затягивания переговорного процесса, потому что экономика Исламской Республики находится не в лучшем состоянии. На Украине признали принадлежность залетевших в Латвию беспилотников. С таким заявлением выступил глава МИДа Андрей Сибига. В соцсети X он написал, что обсудил по телефону случившееся со своей латвийской коллегой Байбой Браже. Дипломат признал, что дроны были запущены в ВСУ. 7 мая беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии, повредив 4 резервуара. Так как ПВО не сбили дрон, в отставку подал министр обороны Андрис Спруц. По его словам, летательные аппараты могли быть запущены со стороны Украины в направлении России. В Минобороны нашей страны сообщали, что были обнаружены 6 беспилотников в воздушном пространстве Латвии во время попытки ВСУ атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 12, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой и до плюс 20 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Говорит Москва.
14: 94.8 FM.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
16: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
17: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: В столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Давно мы с вами не слышались, да, 2 недели. Ну, слушайте, у нас до сих пор же праздники еще, да, поэтому я хочу всех поздравить с Днем Победы, с праздником Великой Победы. Не получится ни у кого переписать историю, как бы они ни старались. Из самого свежего здесь у нас Трамп с вами тут вот накануне как раз выдал заявление, что это они сломили хребет там нацизму там и так далее, ну все вот в его выражениях. Правда, оговорился, да, что с союзниками, ну так, знаете, проходя, как говорится, да, с союзниками, да, ну в основном, конечно, они, да. Но ничего у них не получится, друзья, мы с вами помним, помнили и будем помнить, да, поэтому, поэтому всех еще раз с праздником Великой Победы. Посмотрел я парад. Я думаю, что все посмотрели. Наверное, вся Украина смотрела, в том числе. В Америке смотрели, все ждали заявления нашего президента. Я видел сообщение о том, что запросы, парад в Москве 9 мая, плюс открытки вот эти вот поздравительные, сейчас же у всех дурная привычка, и я не люблю это, если честно, да, ну, кому-то, кому-то нравится. Все теперь... не могут себя вот заставить написать там несколько фраз, знаешь, когда хотят кого-то поздравить, они открытки шлют, шлют открытки. Ну, так вот, запрос на эти открытки и на парад 9 мая в Москве на Украине побил все рекорды, то есть самый популярный запрос в Яндексе. Ну, это, наверное, хорошо, это говорит о том, что все-таки, наверное, не все потеряно. И не все там чествуют легионеров ВАФНСС. Есть люди нормальные, и таких людей очень много, миллионы таких людей. Именно поэтому, собственно, и специальную военную операцию мы начали. Именно поэтому мы и так вот ее и ведем. Вот когда мы говорим о том, что да давайте уже пожестче, давайте то, сё, ударим, разнесем... Верховный главнокомандующий не принимает этих решений. Я думаю, что вот именно по этой самой причине. Именно по этой причине. Да, мы сейчас не видим, наверное, там каких-то кадров с этими людьми. Хотя были картинки, как и в Киеве, и в Харькове люди несли цветы к памятнику. 41-45, там, да, к мемориалу. Немного таких людей, все понятно, да, но тем не менее, по запросу в интернете, это же о чем-то говорит, это о чем-то говорит, да, люди просто запуганы, да, сидят, боятся выйти, но при этом, как говорится, все понимают, что такое 9 мая, что такое День Победы. Давайте мы с вами начнем с нашей традиционной географической переклички, а потом вот, собственно, поговорим и о Дне Победы, и обо всем остальном тоже. Поехали! Поехали. Дальнегорск, спасибо за поздравление, Светлана, да. Дальнегорск, Приморский край ждет нашу программу с нетерпением. Италия, Болонья тоже ждет программу. Череповец, Иссык-Куль любит и ждет. Дальше. Италия, Пиза, то есть Болонья, Пиза, да. Тюмень с нами, Балакова ожидает с нетерпением. Монреаль, Канада с нами. А что, почему у меня не этот самый? Дайте-ка мне управление, вот, да. Не могу я, да, вот листать не могу. Да, вот сейчас нормально. Монреаль, Канада с нами, город славы русского оружия Измаил поздравляет всех адекватных с Днем Победы. С нами тоже Измаил. Рудный, Казахстан, с Днем Победы. Привет из Фрайбурга и тоже с Днем Победы. Таллин ждет, Италия, Флоренция. Таджикистан, Худжент, он же Ленобад, Добринка, Алтай, Кострома. Кострома, моя любимая Кострома, с нами всегда. Кустанай ждет, Таллин обязательно, люберцы ждут. Потеплевшая до 25 градусов улица Красная приветствует всех людей. В общем, Краснодар тоже с нами. Термез, Узбекистан на связи. Черчик, Узбекистан. ОЕС, Кирхен, Германия. Самарканд, Рубцовск, Хакасия. Так, деревня Старая Московская область напряженно ждет, Михайлов, Ставропольский край, Самара ждет, не дождется, Крым смотрит, Дублин, Зеленая Гура, Польша, с Днем Победы, товарищи, Кубань с вами ждет трансляцию, ну, в общем, весь Краснодарский край, Кубань с нами, да, Нижний Новгород, Эссен, Германия. Доминикана с нами, Павлодар, Рига ждет и приветствует, Барнаул с нами, Лос-Анджелес слушает, Северная Туша на улице Героев Памфиловцев приветствует всех и тоже с нами, Барнаул, Павлодар, Ростов-на-Дону, Геленджик с нами, Эдмонтон весь внимание, Лиски, Воронежская область, Италия слушает и поздравляет всех с праздником Великой Победы, Саарбрюкен с нами, еще раз Италия, Ханты-Мансийский округ, Югра, Нягань с нами, там же снег выпал, там метель, там просто там чисто летняя погода. вот как раз, да-да-да, вот в тех краях. Латвия, Одесса, Ульянов, Саранск, Симферополь, Свободная Амурская область ждет, Минск, Каменная Горка, всех с праздником, Осетия здесь. Так-так-так, так куда это все убежало? Почему это все время убегает, а? Так-так-так, сейчас, секунду-секунду, друзья. О, вот, нашел. Гродно, Беларусь, Швеция, Финляндия, Воронеж, Тайвань, Туапсе, Флорида, Самара, Тюмень, Швеция еще раз. Вильнюс, Глазов с нами, Алма-Ата, Пышма, еще раз Швеция, Феодосия, Раменская, Уфинцы из Канады, Усть-Илимск, Молдова, да что ж ты будешь делать, Железногорск, Курская область, Омск, Германия, Таллин, еще раз Валуйки, так, Подмосковье, Бишкек, Минеральные воды, еще раз Лиски, еще раз Канада, еще раз Ростов, Венгрия, Венгрия с нами, Тбилиси с нами, Грузинская ССР, так и написано, с днем Сталинской победы 9 мая 45 года. Ну, Тбилиси же, да, понимаешь, да, Сталинская, да. Комсомольск на Амуре, Минск, Зоэст, Германия, Болгария, Белгород, Баку, лучший город земли Ташкент, ну, не знаю, не знаю, ну, скромненько, ладно. Чехов на связи, Джексонвилл, Соединенные Штаты, и еще раз Вильнюс, да, в общем, отличная у нас, как обычно, с вами география. Вот Голицына, Московская область в Телеграме, Бирюлева у нас с вами в Максе, Коммунарка в Максе подключилась, Опалиха, в Опалихе Дубак написано, да ладно, не может быть. У всех четверг, у вас суббота, Опалиха, так не бывает. В Красногорске плюс 14, а в Опалихе Дубак. Не-не, так не бывает. Ну что, друзья, Майкоп подтянулся, Оренбург, Рязань, Танзания. Хорошо, да, хорошо. Кассел приветствует всех. Что у нас с вами было? Значит, картина была какая? Зеленский начал нам рассказывать, что он 9 мая нанесет удар по Красной площади. Он так впрямую не сказал, но, в принципе, прозрачно намекнул. И намекнул в своем вот в этом хамском, на самом деле, стиле, когда он говорил о том, что, ну, вот у них в Москве там, впервые за много-много лет, хорошо, что не сказал, что впервые в истории, да, на Красной площади не будет военной техники, хотя, на самом деле, у нас еще совсем недавно по Красной площади вообще техника не ходила. Вы помните это? А почему она не ходила? Вот ты, конечно, говоришь. Почему? Вспомни давай. Расскажи мне. Да нет, конечно. Просто она туда выехать даже не могла. А въехать на Красную площадь не могла. Там постройка была такая, по которой они въезжали, да, там, и она не могла туда проехать. Ну, ладно, да. Что техники не будет на параде, это потому что мы такие крутые, да, мы вот сделали так, что у русских техники на параде не будет, они боятся, они испугались. Но, может быть, техника будет, мы там пролетим над Красной площадью, это он намекал там на свои какие-то беспилотники там и так далее, и так далее. Это, конечно, все, ну, это смешно, смешно и жалко, да, испугались, вот это вот все. Никто, конечно, никого не испугался, это, мне кажется, очевидная, да, история. То, что техники не будет на параде, я знал еще, наверное, недели за, ну, за две, а может быть, даже и за три до, собственно, 9 мая, что техники не будет на параде, что парад будет проходить вот именно вот так вот, пешие колонны и авиационная часть, и что будут прямые включения. Речь шла, конечно же, да, в том числе его, ну, принималось решение, в том числе и соображений безопасности. Это так оно и есть. При этом, было совершенно понятно, и все знали, что если, допустим, они запустят дроны, да, вот эти самолетного типа, эти дроны будут все сбиты. Это тут, как говорится, ну, военные докладывали, что мы собьем все эти дроны, даже если их будет 500, 1000, там, 2000, близко к тексту я вам, на самом деле, цитирую, мы это собьем. Но проблема была в другом. Проблема была в другом, что не только эти дроны, есть и другие дроны. Есть и другие дроны, которые они завозили сюда, или же не завозили, и агентура там, собственно, размещала эти дроны там на разных стройплощадках, и наши спецслужбы обнаруживали эти дроны в спящем режиме. Дроны в спящем режиме. То есть их завозили, оставляли на каких-то стройплощадках, на крышах, там, домов, там, и так далее. Это маленькие FPV-дроны, но тем не менее, да. И проблема была в этих дронах. В этих дронах. В первую очередь, даже не техника, там техника это 20-я, как говорится, позиция. Люди, люди. То есть нужно, главное было руководствоваться соображением безопасности в плане безопасности людей. То есть люди, которые присутствовали на параде, они должны были, собственно, быть обезопасены. И дроны были обнаружены, но на всякий случай, спящие вот эти, на всякий случай было принято вот такое решение. Но что касается техники. Значит, что касается техники, здесь техника, конечно же, нужна в зоне специальной военной операции. И все все прекрасно понимали, те, которые принимали решение, все понимали, что обязательно будет определенная категория людей недовольны тем, что вот было именно так, да. Причем, как правило, это всегда одни и те же люди. Вот ты выводишь технику на парад, да, эти люди недовольны тем, что, ну, зачем там эту технику там по Москве гонять, там перекрывать дороги, показывать там не пойми для кого, для чего, когда она нужна сейчас просто вот в зоне специальной военной операции. А когда эту технику оставляют в зоне специальной военной операции, ровно те же самые люди говорят, не, ну что это такое, ну, нужно эту технику сюда, чего же вы сюда-то ее не подогнали, понимаешь, да? Ну, это всегда так работает, тем не менее, вот, провели мы парад вот так, как мы его провели. Было совершенно очевидно, что этот парад никто не отменит. Решение о том, что этот парад будет проводиться в любом случае, в любых условиях, принимал лично Путин. Потому что это наш с вами главный праздник, это великий праздник, это сакральная на самом деле история для нас. Поэтому здесь просто никакого другого варианта быть не могло. То есть парад в любом случае, как говорится, должен провестись, и президент принял это решение. Параллельно с этим, Москва предупредила. И мы с вами видели эти заявления, вначале от Министерства обороны, потом от нашего МИДа. И последний, по-моему, кто сделал заявление на эту тему, был наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, который сказал, что он со всей ответственностью заявляет, что если не дай бог, то получит просто такой ответ, что мало не покажется. Сергей Викторович Лавров, интеллигентнейший человек. Профессионал просто мега масштаба. Человек, который, когда надо, ну, я знаю, я просто много раз с ним общался, когда надо, он может ответить на прямой вопрос так, что ты ничего не поймешь. Ну, это вот дипломатическая история. Ты не поймешь, то есть, то ли да, то ли нет, да? Формулирует просто потрясающе, потрясающе. А когда надо... Он прям отбрасывает все эти дипломатические все уловки, да, и впрямую, на получи. И мы с вами помним там периодические там заявления Сергея Викторовича Лаврова, да, которые потом становятся мега популярными и футболки печатаем просто со всем этим делом. Он тоже сказал, что со всей ответственностью мы заявляем, я заявляю, что если не дай бог, то вы получите. И, конечно, там услышали. Там, конечно, услышали, и поэтому ничего не случилось. Плюс ко всему этому, конечно же, разговор двух президентов, нашего и Трампа. Потому что этот разговор случился уже буквально сразу же накануне, вечером. И было понятно, что уже ничего не будет. Я даже не думаю, что... Особо американцы давили. Не-не. Там главную скрипку играют англичане. Американцы заняты совершенно другим вопросом сейчас. Но, все равно этот разговор был. И я думаю, что этот разговор был не просто так, а именно после вот этих заявлений Москвы. Там поняли, что шутки кончились. То есть Москва действительно может это сделать. Там, конечно же, все эти европейские дипломаты, они, ребята, такие героические, они же сделали заявление, что они никуда не уедут, ничего не этот самый. Это ровно те же самые товарищи, которые, когда только началась специальная военная операция, без всяких предупреждений, без ничего, они хопс и телепортировались во Львов. А тут они вот, мы вот как были, так и этот самый, так и останемся, да, в тех посольствах вот в своих и никуда не уедем. После разговора двух президентов стало понятно, что они отыграли назад и ничего не будет. Потом были заявления нашего президента. Ну вот заявления нашего президента, они интересные, они интересные. Ну, давайте я напомню, да, удары по центру Киева предполагались как ответные действия на провокации. Россия обсуждала с Китаем, Индией, Штатами и другими странами последствия возможных атак Киева, значит, 9 мая, и последствия ответных ударов России. Предложение Штатов о перемирии с 9 по 11 является оправданным, но это хорошо. Потом идет про обмен пленными. Значит, потом президент, вы помните, говорили, что Фицу, который приехал, да, что он вроде должен какое-то там послание от Зеленского привести. Президент говорит, что особого послания от Зеленского не было. Значит, были заявления по поводу Армении, тоже очень интересные. И самое интересное заявление, что дело идет к завершению украинского конфликта. При этом глубина зоны безопасности должна определяться тем, чтобы России никто не мог угрожать. Вот это вот прекрасное заявление, на мой взгляд, самое главное. Британия, когда они принимали решение, что им делать, я думаю, что они поняли, что лучше все-таки сейчас не провоцировать российского президента. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, вот Зеленскому наш удар по Киеву был бы максимально выгоден. Это 100%, тут никаких сомнений нет. Он давно напрашивается, да. И ему, конечно, хотелось бы что-то такое сделать, запустить там какие-то дроны, пусть их собьют, но это же ровно то, о чем говорила Москва, и Москва должна ударить. Москва ударит и просто отлично. Почему отлично? Потому что таким образом у него появлялся бы шанс затянуть европейцев все-таки вот в это противостояние с Россией. Это его голубая мечта. Он уже много раз это пытался сделать. Мы помним все эти и дроны на территории Польши, и еще куда-то там в Румынию там падали эти дроны. Он пытался поднять эту волну, да, что вот видите, русские уже атакуют там ваши территории, вот это все, да. Поляки не повелись, румыны не повелись. А тут, получается, можно было бы сразу сделать какие-то сумасшедшие там заявления. Вот посмотрите, с какими людоедами мы имеем дело. Вот посмотрите, что они натворили. Это еще непонятно, что было бы, да? То есть это мы же гипотетически рассуждаем. Но вот посмотрите, что они делают, да. И европейцев можно было бы туда подтянуть. Но европейцы-то они не против. Они же хотят. Они хотят поучаствовать в войне с нами. Но не сейчас. Не сейчас. А расклад был какой у него? Да, он думает, я сейчас их попробую туда затащить. А они, в свою очередь, начнут давить на Трампа. Будут давить ему на совесть и говорить, ну ты не можешь нас сейчас бросить, потому что мы вот видишь, мы все-таки... схлестнулись с русскими, и поэтому Америка не может оставаться в стороне, она должна обязательно подключиться. Не факт, что Трамп бы на это повелся, не факт. У него свои, как говорится, отношения с этими европейцами, но с другой стороны, это же Трамп. Мы же с вами знаем, что это за человек. Кто к нему первый подойдет и как преподнесет информацию, от этого и зависит на самом деле и стратегия там, и политика Трампа. Поэтому Трамп, который сегодня говорит о том, что эти натовские союзники повели себя плохо, не пришли, когда их позвали, когда они были нужны, что они бумажные, что они тигры там и так далее. Да, вот это вот все, что он говорит. Я выведу войска, я выведу 5000, еще сколько-то там, откуда-то там, из разных стран Европы. Но это Трамп в этих условиях. А если бы случился бы, допустим, наш удар, это был бы уже Трамп в других условиях. То есть, как бы он себя повел, большой вопрос. Многие коллеги считают, что 90 к 10, что 90%, что он не вписался бы. Но 10% они есть. И вообще, в принципе, вот еще раз, да, мы возвращаемся ровно к этой же мысли, она простая на самом деле. Мы когда с вами все время говорим о том, что ну, нужно уже разнести, разнести там эту Украину, Киев, разнести европейские страны, через которые идет снабжение, логистические цепочки, разнести там заводы, вот это вот все. Мы же не думаем на самом деле в этот момент о том, что ну, если мы ударим, они же тоже в ответ могут ударить. Это и есть главный вопрос. А верховный главнокомандующий, он так или иначе обязан на самом деле и об этом тоже думать. Этот вариант он не может отбрасывать. Он обязательно всегда, этот вариант у него на столе. Но дальше...

0: и нанести в ответ удар. При этом ракета. Вот летит ракета. Откуда мы знаем, что это за ракета летит в нашу сторону? Мы же не знаем, это ракета с ядерной боеголовкой или это просто ракета. Поэтому в любом случае мы должны сразу осуществить запуск ответный. И понеслось. Тут уже ты не остановишь этот процесс. Как ты его остановишь? И еще раз, и американский фактор, тоже непонятно, как себя поведут американцы. То ли они попробуют наблюдать, как говорится, из-за океана за тем вот, за этим, за всем процессом, или же они тоже впишутся. Это все очень рискованные игры. Нам всегда хочется, чтобы раз и все, да, и мы подразумеваем, что вот если мы сейчас это сделаем, они испугаются и включат заднюю передачу и начнут там, я не знаю, с нами договариваться, да. А может быть нет. Президент все время об этом думает. Обязательно. Он не может не думать. Работа у него такая, должность у него такая. Он об этом всегда думает. А вот Зеленскому его шкурный интерес ровно в противоположном. Ему чем дольше будет продолжаться вся эта история, тем больше он остается у власти, тем больше у него возможности пилить деньги, тем больше у него возможности там куда-то ездить и слушать какие-то там аплодисменты, вот эту всю значимость его... А если еще и эти ввязываются, так это же вообще, как говорится, просто сказочный сценарий. Просто то, что доктор прописал, как говорится, и на бесконечно долгий промежуток времени. Но не случилось. Не случилось, потому что британцы поняли, что лучше этого не делать. Лучше сейчас не дарить президенту Путину вот этот вот информационный козырь. Потому что население... России, народ России это поддержит. Ну, а как себя поведет Трамп, они тоже об этом думают. Как себя Трамп поведет? То ли он будет с нами, то ли не с нами, а без Трампа как-то не очень хочется, по крайней мере, сейчас. У нас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18 часов и 31 минута, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Кая Каллас объявила о начале переговоров ЕС о 21-м пакете санкций против России. Он будет включать ограничения в отношении ВПК и нефтяных танкеров. С таким заявлением глава дипслужбы Евросоюза выступила на пресс-конференции. Также Каллас сообщила, что 27-28 мая главы МИДов стран сообщества на неформальной встрече на Кипре обсудят список требований к Москве и обозначат, цитата, «красные линии» на случай переговоров с Россией. По ее словам, министрам будет представлен список требований, на которых будет настаивать Брюссель. Каллас добавила, что документ она подготовила несколько месяцев назад. Дональд Трамп изучает возможность возобновления операции «Свобода» в Ормузском проливе. Президент США допускает расширение ее формата, чем просто сопровождение судов. По информации телеканала Fox News, американский лидер пока не принял окончательного решения. 13 апреля ВМС Соединенных Штатов начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов. В Вашингтоне заявили, что не связанные с Исламской Республикой суда могут свободно следовать через пролив. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом из-за ситуации на судне MV Hondius. Среди них 3 летальных исхода. 7 образцов были установлены лабораторно. Об этом на брифинге заявил глава отдела эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения Оливье Лепален. Инфекцию выявили в апреле на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Накануне судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе. Рифе Канарского архипелага. Ведется эвакуация пассажиров в свои государства. Анализы вывезенных граждан Франции, США и Польши подтвердили заражение. Они находятся на карантине. В то же время Минздрав Турции сообщил, что в республике вернулись 3 человека. Результаты их тестов оказались отрицательными. 5 стран объявили бойкот Евровидению из-за участия Израиля. Это Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Как сообщает BBC, нынешний демарш стал самым массовым за 70-летнюю историю песенного конкурса. Вещатели связывают решение с операцией Израиля в секторе Газа, которая началась в октябре 2023 года. При этом Европейский вещательный союз подчеркнул, что Евровидение – конкурс песен, а не соревнование между государствами. Музыкальное состязание началось 10 мая в Вене. Финал намечен на 16 число.

0: Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой, до плюс 20, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, в Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну, телефон нашего прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений вы тоже знаете, можно присылать там сообщения в Телеграме, для этого у нас есть «Говорит МСК-бот», можно присылать там сообщения в Максе, там у нас тоже есть бот, и судя по количеству сообщений, которые идут в Максе, я понимаю, что вы знаете, как этим пользоваться. Продолжается трансляция наших программ на всех наших ресурсах, в том числе и ВКонтакте, и в Телеграме, и в том числе на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас нас смотрит?
5: 1755.
4: 1755, отлично. Еще один момент, да? Совершенно очевидно. Я тоже думал об этом. В принципе, понимаю, почему это делается, хотя не всегда принимаю, да, скажем так. Совершенно очевидно, что мы избегаем какой-то чрезмерной эскалации. Хотя поводов огромное количество. И со стороны европейцев, которых тянет на подвиги, ну и, конечно же, со стороны Украины. Но мы не идем на повышение эскалации. Одна причина – это та, вот с чего я начинал, что все это может привести к совсем, как говорится, плохому сценарию. Ну и не хочется. Но понимаете, какая штука? Вот там же не понимают этого. Там этого не понимают. Каждый раз, когда мы пытаемся избежать этой самой эскалации, там воспринимают эту нашу осторожность, что ли, как проявление слабости. Ну, это так. В силу там как бы целого ряда причин. В силу невысокой компетенции там людей, которые руководят процессами. Ну, вот сейчас Калас, да, там. Ну, это же просто какая-то... беда, да? Человек вот работает целым министром иностранных дел Евросоюза. Обещала поумнеть, начать читать книги какие-то. Она же сказала, я вот сейчас прочитаю эти книги и сразу стану умной. Ну, видимо, что-то пошло не так. То есть она явно их не прочитала, эти книги. Россия, помните, чего стоит только вот это ее заявление, что Россия там нападала там какое-то бесконечное количество раз там на какие-то страны, там в Африке в том числе. Ну, какое-то сумасшествие, да, ну ладно. В силу того, что вот я говорю, некомпетентные люди, да, в силу того, что они, когда объединяются, европейцы, их все время тянет на восток. Вот под каким бы соусом они ни объединялись, экономический какой-то блок, вот как сейчас Евросоюз, да, он же там начинался там со стали, угля там и так далее. Военно-политический, в политический какой-то блок, вот как только они перестают предъявлять друг другу претензии и объединяются в какое-то объединение, следующим шагом они обязательно идут на восток. Это всегда так было. И ровно этот же самый процесс мы наблюдаем и сейчас. И они каждый раз, когда они видят, что... Вернее как, каждый раз, когда они думают, что... А давай вот сейчас попробуем вот здесь вот еще, да, что-то такое сделать против русских. И посмотрим, какая будет реакция. Они это делают, реакция достаточно сдержанная. Она всегда есть. Но, может быть, это не та реакция, которая могла бы их остановить. И поэтому получается вот такая парадоксальная история. То есть мы, совершенно очевидно, мы не идем на повышение эскалации, не хотим. эскалировать уже до какого-то момента, когда, ну все, как говорится, будет поздно уже что-либо отыгрывать назад. Они это воспринимают как проявление нашей слабости и наоборот начинают ускоряться. И получается, складывается парадоксальная ситуация. То есть наше желание избежать эскалации приводит к ускорению этого самого процесса. И мы хотим максимально, как говорится, отодвинуть этот самый час икс, когда нужно будет все-таки начать уже по-взрослому им всем отвечать. А этот час их приближается с их стороны. Понимаешь, да? То есть мы отодвигаем этот момент, да? А они, наоборот, его ускоряют. Мы отодвигаем и ускоряют. И рано или поздно, так или иначе, это все равно случится. Нравится нам с вами это или не нравится. Обязательно мы придем к этой самой точке, когда нам нужно будет выяснять с ними отношения. Они говорят, что сейчас вот как раз вот именно потому, что в Америке Трамп, у русских как раз вот прекрасный шанс. У русских прекрасный шанс, и они вот сейчас, они это сделают, они на нас нападут. Они не просто так это говорят. Они рассуждают со своей колокольни, они бы обязательно бы это сделали. У нас президент Путин. Человек, который все время демонстрирует какое-то неимоверное терпение. Даже те, которые сами по себе очень терпеливые, даже у них иногда, знаете, уже это самое терпение заканчивается. А он нет, он все пытается как-то еще не переходить вот эту вот грань. А они идут по нарастающей. И они говорят, нам нужно еще 3 года. Нам нужно еще 3 года для... И они вот сейчас, выделяя эти деньги Украине, они покупают это время. Они это время покупают для того, чтобы через 3 года быть готовыми и попробовать начать. Через 3 года президента Трампа не будет. Кто там будет вместо президента Трампа, непонятно. То есть вместо Рузвельта придет Трумэн. Все же сразу может поменяться. На это делается расчет. Даже если это случится раньше, как они считают, они смогут и собственно, и Трампа повернуть в эту сторону. Вот такая вот незамысловатая схема. Но Трампа-то они смогут повернуть в эту сторону, но сами еще не готовы. Армии нет, того нет, другого нет, там производство техники, ракет и всего остального еще не запущено на полную катушку, хотя они пытаются это сделать. Он перепрофилирует даже автомобильные заводы, да, на производство, собственно, военной техники. Пытаются это сделать, но пока еще не готовы. Удивляют всегда меня люди, которые говорят, вот сейчас они 90 миллиардов дали, да, больше они денег не дадут. Да нет, да вы что, если 90 миллиардов сейчас, если Украина быстренько потратит, ну, условно Украина, хотя бы львиная часть этих денег, она остается все равно там, в Европе. Оружие, да, пойдет покупать Европа для той же самой Украины из этих самых денег. Даже если они завтра закончатся, а Украина может распилить их достаточно быстро, мы же знаем, там талантливые ребята, да, они снова 90 найдут, и еще 190 тоже найдут. Им нужно купить это самое время. Им нужно подойти к этому самому часу икс, про который я говорю, максимально готовыми. Максимально готовы. Мы это понимаем, конечно, понимаем. Мы готовимся к этому сценарию. Уверен, что мы готовимся к этому сценарию. Хотелось бы, но не очень хотелось бы. Не очень хотелось бы. Но вот бывает, есть такое выражение, да, обстоятельства непреодолимой силы. То есть, как ты не стараешься уйти, не получится, потому что так или иначе, все равно все складывается таким образом, что нужно делать. Ситуация тревожная, на самом деле, очень тревожная. Посмотри, что в мире вообще в принципе происходит. Никакие нормы, никакое международное право, вообще ничего не действует. Каждый во что гораст. Кто сильный, тот пытается что-то там отжать. Кто слабый, пытается спрятаться за сильным. А и в нужный момент что-нибудь там попробовать откусить и себе тоже. Ну, то есть вот, вот он, этот весь мир в движении. В сумасшедшем абсолютно. Ни одного уголка не осталось в этом мире, где бы не происходили какие-нибудь просто невероятные, собственно, события, которые еще вчера даже предсказать было невозможно. Поэтому здесь нужно рассуждать с другой вообще, в принципе, колокольни. Вот наблюдать за всеми этими процессами и рассуждать немножечко по-другому. Вот исходя из, руководствуясь ровно тем, что я только что сказал. Не просто там какими-то соображениями, а ударили, давай тоже тут же сразу врежем и все. Это все элементарно просто и это банально. Все сложнее. Все сложнее. По-разному поворачивается вообще, в принципе, все. Французский ядерный потенциал и английский ядерный потенциал. Да, они там вообще никакие, мы же их просто там размажем. Да, это правда, это правда. Но французский ядерный потенциал плюс английский ядерный потенциал плюс американский ядерный потенциал. Кто сказал, что его не надо учитывать? Конечно, надо его учитывать. Даже с этим самым президентом США, который, ну, просто авантюрист конкретный, он хотел применить ядерное оружие, он же, помните, попросил коды для того, чтобы долбануть по Ирану, его просто тормознули военные. Он сейчас отмазывается, но это все ерунда, он просил эти коды. А здесь вы представляете, какая история? Но мы пытаемся играть немножечко на другой, вот, как говорится, половине поля, используя того же самого Трампа. Мы его используем, пытаемся его использовать. Мы предлагали ему экономическое взаимодействие, у него восторга нет, у него был восторг. Но нужно было сделать кое-что, как говорится, взамен, а здесь он ничего сделать не смог. Не смог. Но мы же не хотим его списывать со счетов окончательно, нет. Мы понимаем, что если сейчас произойдет эскалация, то все, на Трампа, как говорится, рассчитывать нечего, да, и он там в том лагере. Однозначно все равно в том лагере. Мы пытаемся чувака, который в том лагере, использовать в собственных интересах. То есть мы сохраняем для него гипотетическую возможность вытащить из кармана пиджака там список, да, и сказать, что вот я остановил еще одну войну, и это российско-украинская. Особенно с учетом того, что у него вообще ничего не получается на иранском направлении. Но это пока не получается. Мы даем ему шанс перебить вот этот самый негатив на иранском направлении за счет того, что он сможет что-то сделать на российско-украинском направлении, конечно, с учетом нашего интереса. Когда президент говорит, все идет к концу, вот это вот про что, как вы думаете? Это про то, что завтра остановим боевые действия, как говорится, и на этом все закончится? Ну, это же невозможная история, мы же с вами это понимаем. Значит, мы можем остановиться только в том случае, если будем контролировать весь Донбасс как минимум, да, то есть это вот минимум миниморум. Правильно я говорю? Правильно. Параллельно президент говорит о зонах безопасности, которые никто не отменял, и эти зоны безопасности, масштабы этих зон безопасности должны быть такими, говорит он, чтобы России ничего не угрожало. А это как раз вот самое, что есть растяжимое понятие. Какой масштаб зон безопасности? В какую сторону должна идти эта зона безопасности? Для того, чтобы ее получить, сколько лет еще пройдет? Как быстро все это случится? Но мы хотим использовать этого самого Трампа. И Трамп это понимает, ему тоже это очень нужно. Ему это очень нужно, потому что у него полный провал на иранском направлении. Ну, у него провал там. Когда я говорю пока ничего не получается, я про то, что время, конечно, не работает на Иран. На Иран не работает время. Они не пропускают иранскую нефть, не выпускают ее никуда. Ирану нужно зарабатывать деньги, денег у него нет. Мало денег, ему нужны деньги для того, чтобы страна существовала. У него еще остался потенциал к сопротивлению, это да. Управляемость прекрасная государством. Ракетные установки есть, сами ракеты, дроны тоже есть, все есть. Но означает ли это, что Иран может сопротивляться бесконечно долго? Думаю, что нет. Думаю, что нет. При этом Иран еще сопротивляется, почему так остервенело? Потому что он понимает, что он может точно так же исчезнуть с карты, как и Византия в свое время исчезла. Где сейчас Византия? Ау, Византийская империя, ты где? Нет, конечно, там висят периодически какие-то флаги в Греции. Вот едешь, висит флаг византийский. Тут. Да, вот флаги висят, а Византии нет. Точно так же может исчезнуть и персидская цивилизация. Вполне. Этот кусок отрежут, другой, 20-й, 30-й, там и так далее. Иранцы это понимают, поэтому они вот так и сопротивляются. Им терять нечего, абсолютно нечего терять. Они стреляют налево-направо. Но до бесконечности продолжаться это не может. Потенциалы, мощь разная и у тех, и у других. Но у Трампа, несмотря на то, что мощи больше, но время тоже на него не работает. Вот такая вот уникальная ситуация. И не на этих, и не на тех. Вот этот фактор времени. Потому что у Трампа политическая ситуация, промежуточные выборы, там еще что-то. Плюс сам президентский срок. Результатов никаких нет. Я уже запутался, я уже понять не могу, чего они хотят. Уже сам Трамп запутался давным-давно. Он бы убежал бы уже из этого Ирана, плюнул бы на все, ушел, просто вписал бы, что он Иран тоже победил в этот список. И все там, кто вокруг, говорили бы, да, так оно и есть. И ему этого было бы достаточно. Он бы уже соскочил, но не получается, потому что иначе как-то вот будет некрасиво выглядеть. Ну что они хотят? По ядерной программе они хотят забрать обогащенный уран, чтобы Иран отдал этот обогащенный уран. Я уже об этом говорил. Иран еще в 2015 году, помнишь, да? В прошлом эфире я об этом говорил. Иран в 2015 году этот обогащенный уран и так уже отдал. Вывезли уже с территории Ирана этот обогащенный уран в Россию. Трамп пришел, сказал, нет, мне это не нравится. Вышел из этой сделки и сейчас, спустя 11 лет, спустя один удар в июне был, значит, у него прошлого года, сейчас война на Ближнем Востоке, в лес он в эту западню попал. Оказывается, все это для того, чтобы у Ирана не было этого обогащенного урана, и чтобы Иран отказался от ядерной программы. То есть вернуть все, как было, называется. С Армузом так вообще смешно. Вот эта операция «Свобода». Мы будем сопровождать суда через Армузский пролив, сказал Трамп. В смысле? Какие суда через Армузский пролив вы будете сопровождать, если вы туда не можете войти, потому что иранцы стреляют по вашим кораблям? И вы авианосцы свои оттянули не пойми куда, потому что по ним стреляли. Как вы собираетесь проводить эти суда? Нет, вот мы сейчас будем проводить эти суда всех стран, которые вот какие хотят, да, провести свои суда. Мы всем будем помогать. Операция длилась ровно день. Через день он ее раз и свернул, эту операцию. Ну, сейчас говорит, я, наверное, снова ее объявлю. Ну, сумасшествие, то есть он мечется туда-сюда, его заносит налево, направо, там непонятно, что вообще делать дальше, не понимает. И все это для чего? Для того, чтобы восстановить судоходство в Армузском проливе. То есть опять сделать так, как было раньше. В Армузском проливе было нормальное судоходство. Никто никому не мешал. Танкеры туда-сюда. С нефтью все было нормально, цены не летали никуда. Потом нужно было нанести удар, пойти войной на Иран, чтобы Иран заблокировал Армузский пролив. Потом ты решил его, для того, чтобы его разблокировать, еще раз заблокировать. Потом операция «Свобода», день ты ее отменяешь, сейчас говоришь, что и дальше, может быть, мы нанесем удары для того, чтобы восстановить судоходство в Армузском проливе. Но это что это вообще? И вот в этой ситуации находится Трамп, а ему нужно что-то такое срочно перед промежуточными выборами предъявить. А что он может предъявить? Нет, он может сейчас попробовать заняться Кубой? Ну, конечно, может. Там он Рубио что-то там мутит на кубинском направлении. А вдруг с Кубой ничего не получится? Ну, это же вообще будет позор-позорище. Летит он к Си Цзиньпину. он летит к Си Цзиньпину, и американские средства массовой информации, там разные, которые ссылаются все время на информированные источники, рассказывают о том, что он хочет договориться с Китаем, чтобы Китай оказал давление на Тегеран. Для того, чтобы Тегеран отказался от ядерной пыли, это он так называет обогащенный уран, пыль, ядерная пыль, мы сами придем ее заберем, у нас есть возможность, говорит Трамп, мы знаем, где она лежит, мы туда под землю пойдем, всю эту пыль соберем. Там. Это разве возможно сделать? Конечно, невозможно. Но он об этом говорит. Китай должен оказать давление на Тегеран, чтобы Тегеран отдал ядерную пыль Америке и разблокировал Ормузский пролив. Что это за бредовая вообще такая идея в голове у Трампа очередная? Как Китай будет оказывать давление на Тегеран, если Китай вообще в этом не заинтересован? Тегеран – это его люди. Он помогает Тегерану отражать американские удары для того, чтобы оказать давление на Тегеран, чтобы Тегеран подписал акт о капитуляции. А он даже не вздрагивает, то есть он не видит противоречий ни в чем. Он говорит, я приеду с Си Цзиньпином, мы поговорим, это выгодно будет Китаю. Почему это будет выгодно Китаю? А это не важно, какая разница? Я так думаю, это будет выгодно Китаю, Китай окажет давление. Я еще не удивлюсь, если 15-го же, да там, по-моему, мая, да? То есть через 4 дня он должен быть в Пекине. Я даже допускаю, что он туда и не полетит. Но это Трамп, он может 14-го проснуться и сказать, что-то нет, не полечу. Не получается у меня пока там, да, не могу понять, о чем говорить с Си Цзиньпином, поэтому не полечу. Вполне это может быть. А если прилетит, если он прилетит туда вот с этой самой установкой в голове, чтобы попросить китайцев оказать давление на Тегеран, китайцы будут просто над ним издеваться. Они будут издеваться все эти дни, хотя внешне все будет выглядеть, храм воздуха, все будет достойно, да, но будут издеваться, все средства массовой информации Китая будут полоскать Трампа просто так, что ой-ой-ой. Мы все это видим. Но мы, я говорю, хотим его использовать. Хотим использовать и предлагаем, тебе же это выгодно, да, сейчас, вот перебить вот этот весь негатив, допустим, каким-нибудь нормальным результатом на украинском направлении. Выгодно. Вот, поэтому, старичок, мы вот, собственно, даем тебе эту возможность, она еще у нас стоит, собственно, в повестке дня. Если ты нет, ну, тогда, как говорится, у тебя вообще ничего не остается, потому что Куба это тоже, знаете, там получится, не получится, одному Богу известно. А у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
0: 94,8. В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле заявили о постоянных контактах Юрия Ушакова и Стива Уиткофа. Помощник президента не прекращает взаимодействие со спецпосланником американского лидера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В комментарии журналистам он рассказал, что пока нет четких планов по визиту Уиткофа в Россию, но Москва рассчитывает на продолжение этого формата. Кроме того, Песков отметил, что подвижек в двусторонних отношениях России и США нет, они по-прежнему на нуле. Он выразил мнение, что возможным толчком к контактам могло бы стать проведение хоккейного матча между командами двух стран. Администрация США сократила помощь Украине на 99%. Белый дом пытается выстраивать более благоприятные отношения с Россией. В материале газеты New York Times отмечается, что спустя месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента, он и его окружение унизили Владимира Зеленского во время встречи в Вашингтоне. Глава киевского режима, как говорит автор статьи, все больше дистанцируется от администрации американского лидера. Подчеркивается, что после начала конфликта на Ближнем Востоке переговоры по Украине практически остановились, а Киев стал готовиться к сокращению поддержки США. При этом в последние месяцы Зеленский стал жестче критиковать Вашингтон. В Минэкономразвитии анонсировали безвизовый режим с тремя странами – это Малайзия, Кувейт и Бахрейн. Обсуждение по этой теме активно ведется, сообщили ведомстве. При этом, как заявил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Никита Кондратьев, взаимная отмена виз между Россией и Саудовской Аравией позволит нарастить турпоток между странами на 30-50%. По его словам, приток гостей из этого государства показывает уверенный рост. В 2024-м в Россию приехали 108 тысяч туристов из королевства, в прошлом году их было более 140 тысяч. Сегодня между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований для туристов. Мира Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме. 19-летняя россиянка обыграла бельгийку Элизе Мертенс. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-3. В следующей стадии турнира Андреева сыграет с победительницей матча между американками Ивой Йович и Коко Гауф. Соревнования в Риме проходят на грунтовом покрытии и относятся к категории WTA 1000. Финал в женской сетке турнира состоится 16 мая. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира, телефон для смс-ок. Вы все наши координаты эти знаете. Для сообщений в Телеграме у нас «Говорит МСК-бот» есть. Сообщения в Максе идут у нас прекрасно. Там тоже есть бот. Продолжается трансляция нашей программы и в нашем телеграм-канале, и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе, конечно, тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
5: 2191.
4: 2191, хорошо. Читаю ваши сообщения. Я тут в Византийской империи нахожусь, Григорий, Санкт-Петербург. Красные флаги кругом с полумесяцами, да, я так понимаю. Ну да, так оно и есть, так и есть. Домино пишет. Иран и Северная Корея — это то, что мы увидели в плане решительности Запада на применение своей гегемонии. А откуда у Евросоюза деньги, спрашивает тот же Григорий из Санкт-Петербурга. Они тратят будущее своих граждан. Я, как человек из Петербурга 90-х, думаю, что европейцам придется кидать предъяву. Деньги придется возвращать, договариваться по деньгам. Ходят слухи, что будет Шрёдер. Ну, откуда они возьмут деньги? Деньги они возьмут, в первую очередь, за счет сокращение разных вкусных программ, которые у них были и функционировали десятилетия. Это и социалка, и образование, и культура, и так далее. Будут ужимать абсолютно все. Они уже это делают. Будут ужимать, да, и будут пытаться что-то такое сделать со своими армиями. Хотя, еще не факт, что у них это все получится, потому что нужно еще и людей каким-то образом поменять. А что-то вот как-то я вот с людьми, по-моему, самая большая проблема на самом деле. Ну, они работают. Милитаризация общества это называется. 24/7 они рассказывают о том, что русские идут, что русские уже пришли, что русские не сегодня, а завтра будут маршировать, как говорится, по главным улицам их столиц. Они же об этом рассказывают своему населению. До часа X выбьют МПЗ и важные заводы, пишет на MT Words. Я не думаю, не выбьют, не переживайте. Алексей Фрей, вы говорите о правоте, а правота уже давно никого не интересует, нужны результаты. Где результаты? Ну, смотря что вы подразумеваете под результатами, я согласен, что правота никому не нужна. Ну, что мы имеем с результатами? Ну, есть результаты, разве нет? Вы не видите? Я думаю, что они еще будут, эти результаты, обязательно. Я же говорю, что мы... Вот самый минимум, это, конечно, территория там ДНР должна быть вся освобождена. Ну и, собственно, зоны безопасности. А это такое вот, знаете, бесконечное на самом деле пространство. Эта зона безопасности может и до Киева дойти. Кто его знает, какая она должна быть? Никто не знает этого. Так. Нигматуллин. Так, давайте по порядку, да? Где это, господи? Роман, вы забыли про Шрёдера. Да я не забыл про Шрёдера. Путин так обмолвился, говорит, ну вот, в принципе, можно Шрёдера использовать в качестве переговорщика. Они же сами говорят о том, что они хотят с нами поговорить. Они же давно рвутся за этот стол переговоров, европейцы. Они еще когда начали об этом говорить? Они вот на Трампа-то обижались... В том числе и почему? Потому что Трамп не хотел пускать их за этот стол переговоров. И мы не хотели их туда запускать, потому что не видели смысла. Мы знаем, что опять, как говорится, заведут свою шарманку. Нам это неинтересно. Но они все время говорят о том, что нет, вот мы сейчас подготовимся, и мы будем разговаривать с Россией. Вон Ступ Ступ, это самый такой продвинутый у них товарищ, финн. Он говорит, я же говорил, что нужно с русскими разговаривать, а вы мне что сказали? Вы мне сказали, сиди там у себя в снегах, и не этот самый, мы сами без тебя разберемся. А вот сейчас вот говорите, что нужно разговаривать с русскими, правильная идея, правильно, обязательно с русскими надо этот самый разговаривать. Путин говорит, ну, может, Шрёдера? Они такие, Шрёдера? Не, Шрёдер не пойдет. Шрёдер во время переговоров, кто это сказал? Это, по-моему, Кая Калас, но она, кстати, нормально сформулировала. Она говорит, Шрёдер, если мы его делегируем, он будет сидеть одновременно и там, да. То есть вот и на этой стороне стола, и на той стороне стола. Шрёдера они не хотят, а там больше нет людей. А какие еще люди? Ну, кого они могут сюда прислать? Кто эти люди? Был Берлускони, с которым Путин мог разговаривать, но его уже нет. А кто еще? Каждый из них уже столько наговорил. Поэтому не знаю. Ну, по крайней мере, вот пока Шрёдера не хотят. Андрей говорит, Зеленский из леса вещал, как Ленин в шалаше. Я не знаю, откуда он вещал, но откуда-то вещал, да. Том говорит, ей даже книги не помогут, это про Каю Калас. Ну, кто его знает, в зависимости от того, какие книги она будет читать. Нигматуллин спрашивает, сколько они должны начать запускать дронов и какой дальности они должны быть, чтобы мы начали бить на опережение. Нигматуллин, я не знаю, какой дальности. Они говорят, что у них дроны сейчас летают на 1500 километров. Вот она, эта самая дальность. Сколько они этих там дронов должны запускать? И они и так запускают очень много дронов. Очень много дронов запускают, чтобы мы начали бить на опережение. Мы все время бьем, каждый вечер мы бьем. Мы бьем каждый вечер. При этом не только дронами, бьем ракетами. Мы же почему-то с вами все время пытаемся этого факта не замечать. Мы как-то вот воспринимаем его, да, как само собой разумеющееся. Но мы бьем... Регулярно, каждый день мы практически и ракетами, и дронами. Андрей говорит, вот интересно, а что будет потом после войны с Украиной? О, откуда такие горизонты, Андрей? Никто не знает, что будет потом. Может, вообще уже ничего не будет? Все зависит от того, куда все это дело повернет. Если вот нынешняя стадия... вот этого, собственно, столкновения с Украиной, будет завершена, это вовсе не значит, что это все завершилось. Опять, нравится нам с вами это или нет? Даже если сейчас выйти на какое-то подписание с ними, на наших условиях, естественно, это все равно будет означать просто передышку. Обязательно будет потом столкновение. Обязательно. Это будет передышка. Этой передышкой и мы воспользуемся, и они воспользуются. Это же очевидная история. И мы подготовимся, будем сильнее. И они подготовятся. Тоже будут сильнее. Мы подготовимся, будем современней. То есть с учетом современной всей этой войны. Будут системы там и все остальное. Ну и они тоже будут готовиться. И обязательно этот час их никто не отменял. Ну, вот как-то так. Любая страна – это движение экономики из кризиса, Юрий Р. Западу нужна. Не очень понял, ну ладно. Лучшая зона безопасности – это Атлантический океан, пишет там Б. А о чем с ними говорить? О том, как жить дальше. Хотите повоевать, значит, повоюем. Не хотите воевать, значит, давайте не будем воевать. Но при этом у нас есть интерес. Наш интерес вот такой. А ваш интерес в чем? А наш интерес вот такой. Ну, вот здесь мы с вами не договоримся. А где договоримся? Вот тут договоримся. Ну, давай попробуем договориться. С учетом того, кто руководит там этими процессами, я тоже сомневаюсь, что с ними вообще, в принципе, возможно о чем-то договориться. Но мы же... говорим о перспективе, а может что-то измениться, не знаю, поэтому нужно попробовать. Если они захотят, давайте поговорим, посмотрим, о чем будем говорить. Так, бить надо по больному, по деньгам Зеленского и его окружения, особенно нужно обратить внимание на Тегибко. Так там Трамп бьет по деньгам Зеленского. Там нон-стоп публикуют все эти пленки, и Зеленский, конечно же, панически боится. Он боится этого всего, это совершенно очевидная история. Будет выторговывать себе личную безопасность. Сейчас Вытков, когда с ним там будет разговаривать, будет об этом торговаться. Потому что все по нарастающей. Там этих пленок оказывается столько, что ой-ой-ой. То есть там хорошо ребята поработали. И эти пленочки все потихонечку обнародуются. Стоп-швед, он знает историю. Ой, Григорий, Санкт-Петербург, не уверен я. Я вообще не уверен, что там кто-то, даже не только Ступ, что кто-то знает историю. Кто эти люди, которые знают историю? Я думаю, что Ступ вообще не в курсе, кто такой Карл XII. Так, дальше читаем. Бомбить центр Киева, где хотите, только не трожьте Кондратову площадь. Николай. Ну ладно. Каос надо объявить невменяемой и потребовать ее госпитализацию после внесения в санкционный список пионер-лагеря «Орленок». Ну, вы чему-то удивляетесь? Я ничему уже не удивляюсь. Они же там психиатрическую больницу тоже ввели, да, какую-то психиатрическую больницу, я видел новость. Вот они, да, что-то санкции англичане какие-то ввели против этой больницы. Зеленский друг Нетаньяху один в один, может быть. В Европе наш МИД высмеяли за эти предложения, empty words. Да, за какие предложения высмеяли наш МИД в Европе? Ну, если они не поняли нашего министра иностранных дел, то совсем идиоты, конечно. Я не знаю, я не видел новостей, чтобы они там кого-то высмеивали. Так. Дроны ВСУ над сухопутным коридором в Крым летают, опять Маск помог старлинками. Да это понятно все, это все понятно, да, дроны ВСУ, где они летают, что они летают, это все понятно. Там, где могут, там и летают, где не могут, там не летают, где сбиваем, там сбиваем. Дело не в этом, дело все значительно серьезней, все серьезней. Он Писториус опять приехал в Киев. Приезжает Писториус. Кстати, Писториус, вот мы все время говорим о том, что Мерц там на волоске висит, вон Стармер на волоске висит, да, проиграл все, что можно, но он же не уходит, он говорит, я никуда не уйду, буду продолжать работать премьером. Да и на самом деле не важно, кто там будет работать премьером. Ошибка вот очень многих коллег заключается в том, что они почему-то рассчитывают на то, что там каким-то естественным демократическим способом к власти придут люди, которые будут руководствоваться действительно какими-то другими соображениями, будут принимать правильные решения. Нет там таких людей, нам нужно уже это понять. Не надо вообще, в принципе, ждать, потому что мы таким образом пытаемся сами себя обмануть, что ли, я не понимаю. Не нужно этого делать. Даже если завтра президентом Франции будет Мари Ле Пен, будет ровно то же самое, что при Макроне. Они все моментально почему-то меняют свою позицию, как только оказываются на первых ролях. Как только они уходят в отставку, они почему-то вдруг начинают трезво размышлять, да, рассуждать. А здесь нет, вот становятся президентами или премьерами, и их заносят, потому что они не могут, у них нет люфта вот этого принимать какие-то там решения, которые бы действительно отвечали интересам их государства. Это так не работает. Не работает. Поэтому не нужно рассчитывать на то, что поменяется власть в Британии, может быть, они там что-то как-то по-другому. Нет, ничего этого не будет. Во Франции ничего не будет. Мерц, мы говорим, вот Мерц, сейчас вот он доиграется, его снесут там. Ну, может быть, его снесут. А кто придет после Мерца? Максимальные шансы у Писториуса, на секундочку. Писториус тот еще ястреб. Писториус спит и во сне воюет уже с нами. Писториус — это человек, который уже давно по своей линии, собственно, готовится к столкновению с Россией. Вот этот Писториус приезжает сейчас в Киев для того, чтобы с ними договориться о создании совместных предприятий по производству опять беспилотников. Ну и, конечно, эти же поймают этот момент, да, и опять скажут, дай денег, дай денег. Германия-то с удовольствием дает деньги. Ну, ждойная корова, они без проблем. Ну, обязательно что-нибудь еще передадут. Вот Писториус приехал. Вон Кая Калас говорит о том, что она отправила там письма в разные европейские столицы для того, чтобы те подумали на досуге. Что бы они еще могли предложить в качестве помощи Украине? Это мне напомнило Ельцина. Вот прямо я когда увидел это заявление Кая Калас, я вспомнил Бориса Николаевича Ельцина, который говорил, каждый россиянин, понимаешь, должен утром просыпаться, понимаешь, и спрашивать тебя, а что я сделал сегодня для... И я в тот момент помню, вот когда он делал это заявление, думал, скажет, для России, да, ну, нормально там, вот каждый россиянин просыпается и должен задавать себе вопрос, что я сегодня сделал для России, а он, для Украины, понимаешь, ну, вот что ты с этим будешь делать. Вот то же самое Кая Калас отправил сейчас им всем письма. Подумайте, проснувшись утром, что вы еще можете предложить Украине, что вы можете сделать для Украины. И там нет конца этому процессу. Это так не лечится, это лечится совершенно по-другому, а по-другому это будет обязательно. Когда, не знаю. Ну, остановить как еще этот процесс? Ну, никак. Только вот, собственно, так, как он останавливается обычно. Писториуса надо в Киеве и обезвредить. Чего он суется в зону проведения спецоперации? Ну, можно и обезвредить. Чтобы уничтожить всю спутниковую группировку Маска, достаточно КАМАЗ песка на орбиту доставить. Ну да, историю они знают хорошо, скорее всего, надеются, что наконец-то победят Россию. Так они все время на это надеются, но как-то вот у них постоянно этот процесс дает сбой. И они все никак не могут разгадать эту загадку и понять, почему. И каждый раз, а давай вот еще раз попробуем, и опять не получается, а давай еще раз, а опять не получается. Да, ну давайте, друзья, давайте обменяемся мнениями. Ой, сейчас, запутались здесь мои провода, что-то, вот, все, распутал наушники. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
7: Здравствуйте, Александр, Москва.
4: Здравствуйте.
7: Надо не только с Трампом работать, но и с украинцами пленными. Надо создавать там «Батька Махно». Сколько проходит пленных, неужели нельзя никого там завербовать, чтобы они за нас воевали, повернули винтовки против этого Зеленского. Тем более, безвизы уже прикрыли мужикам, только бабам разрешили. Представляете, бабы там это самое всем дают, а они тут за них воюют. Это ж такой шанс поднять волну.
4: Ну, не знаю, может быть и шанс поднять волну, да, батька Махно, я понял, не, мысль ясна, да, надо работать с пленными, да, и устроить там какой-нибудь переворот. Ну, понятно, да, слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
8: Алло.
4: Да.
8: Добрый вечер.
4: Добрый.
8: Добрый вечер. О победе можно?
4: Давайте.
8: Победа. Один в почете всю жизнь, ты тогда рассказывал, за взятие, за форсирование Днепра получил звезду героя. А вот второй дед все гораздо страшнее, попал в плен, бежал, пришел в партизаны в 41-м, ну, в 43-м семью должны были уничтожить карателей. Нам повезло. Немец, который был на постой, сказал, завтра будут каратели, убегайте. Мои убежали. Из сапушки леса смотрели, как другие односельчане горят заживо, а каратели добивают выбегающих. Псковская область, Невельский район. Отец не помнит, ему 2 года было. 2 дня назад отпраздновали ему 85. А вот сестра старшая все до последнего дня помнила. Ей было 95, она умерла вот буквально 2 месяца назад. У меня есть видео ее воспоминания, страшное, детское. Смотреть это невозможно. Что примечательно в этой истории? Карателями были не немцы. Карателями были эстонские ублюдки. Мы переспрашиваем Батани, как не немцы? Она говорит, нет, эстонцы. Там Эстония рядом с Псковской областью. Получается, дедушка нынешний Твари Калас тогда был в той деревне. Мы, получается, в 45-м не добили их. Мы не добили бандеровцев. там в том же 53-м, 55-м. И это все получается, оно вот сейчас так аукнулось. Вот такое колесо истории, такая грустная вот, такой вот этот праздник со слезами на глазах. Вот, всех с праздником, всем всего хорошего.
9: Да, спасибо, спасибо. Ну да, да, это мы знаем и про... И про эстонцев, и про латышей. Кстати, одна единственная республика – это Литва, да, из прибалтийских, где не было дивизии Waffen-SS. Они не смогли набрать. Это так вот, чтобы, как говорится, для чистоты отношений. А латыши, латыши с удовольствием записывались в Waffen-SS. Я даже делал в свое время репортаж, когда они я рассказывал об этом, ну, сейчас тоже расскажу, когда они перезахоронили на аллее почетного захоронения городского кладбища Риги, центрального кладбища, они перезахоронили Рудольфа Сабангерскиса, группенфюрер СС, бывший царский генерал, как и Маннергейм, да, много было таких, на самом деле. Потом он перешел на сторону немцев, вот в годы Второй мировой войны, и его назначили командовать этой дивизией СС латышской. Вот он принимал парад, они перед Домским собором в Риге, значит, маршировали, я хронику эту нашел, все, и они его перевезли, останки, он погиб под Мюнхеном в 50 каком-то году, и в присутствии президента Улманиса и под воинский салют перезахоронили. Сумасшедший дом, то есть вот, да, ежегодные шествия легионеров были и в Латвии, были в Эстонии. В Литве не было, там не было дивизии Waffen-SS. Ну, это вот так вот я просто вот сейчас, да. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
10: Алло, Роман, добрый вечер.
9: Добрый.
10: По поводу дипломатического мастерства Лаврова и самого МИДа, вот посол России во Франции за 9 лет не выучил французский язык. Да и зачем? Вопрос к вам, не надо ли менять? От Мешкова в Париже до Тиграна Гарибяна в Будапеште, дипломатов Лаврова, да и самого мэтра российской дипломатии. Как вы думаете?
9: Ну, мне сложно что-либо сказать на эту тему, потому что я не в курсе, на самом деле, кто и там еще, работает Роман. Послами, я с ними не общался, не знает французского, ну и что? Может, и не знать французского.
10: По поводу радио, если можно. Не оскорбительно ли для всей Москвы, что выходные на ГМ звонки не берут? А выходные на радио, только, извините, ржание...

0: Читаю сообщение. Если бы КАМАЗа песка хватило бы, чтобы уничтожить все спутники Маска, то на орбите уже давно не было бы ни одного спутника. Все не так просто, Николай говорит. А, ну да, здесь да, соглашусь. Литовцев не считали арийцами, так второй сорт, это Павел пишет. Почти славяне, еще мало кто вспоминает, что дивизия СС из французов последняя, кто защищал Рейхстаг. Ну, я не знаю по поводу, вот это ваше объяснение по поводу арийцы, не арийцы, потому что дивизии были Ваффен-СС совсем уже, как говорится, да, из тех, которые вообще не имели никакого отношения, там, я не знаю, и дикие были дивизии, там, и туркмены, и азербайджанцы, и, ну, много-много, да, Украина, там, и все остальное. А по поводу дивизии Шарлемань, которая держала оборону Рейхстага, об этом говорили мы миллион раз, и об этом все говорят всегда, да. Именно поэтому немцы, когда подписывали, Кейтель говорит, что, говорит, они тоже, говорит, оказывается, нас победили, да, он даже был не в курсе. А у нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:31, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал очень глупым и недостаточным ответ Ирана на предложение США. По словам американского лидера, Тегеран не упомянул об отказе от создания ядерного оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что это условие – ключевой пункт любого плана урегулирования конфликта. В интервью CBS News он отметил, что режим прекращения огня в конфликте с Ираном находится в невероятно слабом состоянии. В начале мая представитель МИДа Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложений Исламской Республики, состоящих из 14 пунктов. Иранское агентство ТАСНИМ накануне сообщило, что текст предложения Ирана по поводу переговоров США, который Тегеран в ответ передал Вашингтону, включает пункты об отмене санкций, полном контроле Исламской Республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов. В Саудии Арамко спрогнозировали долгое восстановление нефтяного рынка. Это займет месяцы, даже если сегодня будет открыт Ормузский пролив. С таким заявлением выступил глава компании Амин Нассер. По его словам, если судоходство в акватории не будет открыто еще несколько недель, то нормализация ситуации продлится до 2027 года. Нассер добавил, что дефицит поставок на физическом рынке проявляется в более высокой марже переработки нефтепродуктов, особенно это касается дизельного топлива и авиационного керосина. Украина и Германия объявили о планах совместного производства дальнобойных дронов. Киев и Берлин – стратегические партнеры, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину. Цитата. «С одной стороны, мы продолжим поддерживать вас в вашей борьбе за защиту вашей страны, но с другой стороны, мы все больше строим структурированное долгосрочное партнерство, и это самое главное», – сказал Писториус во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Соглашение между Берлином и Киевом предполагает запуск совместного производства дронов с дальностью полета до 1500 километров, а также малых беспилотников с дальностью полета не менее 100 километров. «Локомотив» обыграл «Акбарс» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Матч в Ярославе завершился со счетом 3-1. В составе победителей шайбы забросили Александр Радулов, Максим Березкин и Байрон Фрес. У казанцев забил Миллер Митчелл. Счет в серии до 4 побед стал 1-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч пройдет 13 мая. Он также состоится в Ярославле. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой, до плюс 20, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие.

0: льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
1: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
2: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его что?
6: Мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
10: Из эфира в сеть и обратно.
9: Говорит Москва.ру.
11: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
12: 8 часов 6 минут.
5: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Внимание! Говорит Москва.
15: 94,8.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна.
17: Столица России, Москва, 19 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94,8. Для сообщений в Телеграме есть, говорит МСК-бот. Есть бот у нас для сообщений в Максе. Вижу все ваши сообщения, друзья. Читаю их, читаю. Продолжается трансляция нашей программы на всех наших ресурсах. Телеграм, ВКонтакте, Ютуб. Сколько человек у нас на Ютубе? 248, отлично. Ну что, поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
18: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
17: Добрый.
18: Да, вот наш президент России, он высказался, да, вот во время пресс-подхода, что, видимо, ну, вот этот украинский конфликт ну, так или иначе близится к завершению. Смысл был такой.
17: Да-да-да.
18: Ну, да, но вот у нас пока, ну, пока просто вот не видно оснований, в том смысле, если там взять линии фронта или так далее, какие-то переговорные процессы, потому что США уже второй год не давят по-настоящему на Зеленского и его шайку. Это вот эти вопросы коррупции, кражи американских денег. Второй год длится вот эта шарманка, и они никак по-настоящему не надавят.
17: Ну, давят как могут, Олег. Как могут, так и давят.
18: Да, там же все есть. ФБР, Трамп, они бы... Да, ну, отсюда вот политический, да, такой военно-политический как бы посыл, что, так сказать, вот эта вот укрохунта, она не оставляет последние там 15-17% Донецкой области. Я так понимаю, сейчас вот все в это упирается, так сказать, из-за этого, ну, не наступает длительное перемирие, переговоры такие продуктивные, именно вот это. И поэтому, ну, это все-таки для меня загадочное заявление президента, что вот эта специальная операция близка к завершению, вот. Ну,
17: Олег, тут никакой загадки нет. Вот еще раз, да, я же уже об этом говорил. К завершению, дальше идет запятая. Когда вот мы рассматриваем с вами заявление к завершению, это значит, что к завершению, вы же понимаете, да, что мы не можем остановиться, допустим, завтра, да, все, мы объявляем, заканчиваем специальную военную операцию. Так же не будет, да? То есть мы ее можем остановить в том случае, если мы забираем остатки, вот, как вы говорите, 17% Донецкой Народной Республики. Ну, и это тоже еще не все. Там же, кроме фразы, что идет к завершению, есть еще заявление по поводу глубины зон безопасности. Вы же видели это?
18: Да, они вот уже созданы в определенном смысле, да, и да, в Харьковской, и в Сумской области.
17: А может быть, и в какой-то другой тоже.
18: Да,
17: они... Это мы будем посмотреть.
18: Ну да, ну вот сами такие субстантивные переговоры, как говорит наш МИД, и в принципе длительное перемирие было бы возможно, если бы, конечно, ВСУ ушли из последней части Донецкой области, это да. Они этого не делают, и вот еще один момент, если вот, ну, уже там тысячи...
17: Они этого не делают, значит, да, значит, мы вспоминаем другие заявления нашего президента, значит, цели будут достигнуты на поле боя.
18: Верно. Да, совершенно верно. Да. Если вот у нас завтра 12 число, если опять дроны и ракеты ВСУ полетят по нашим мирным городам, наверное, все-таки вот тоже примерный момент истины. Наверное, Минобороны должно будет так или иначе...
17: Посмотрим. Посмотрим. Я понимаю, понимаю мысль. Давайте посмотрим, да, посмотрим, как будем себя вести.
18: Да, в ближайшее время покажут.
17: Да, спасибо. Спасибо.
18: Спасибо.
17: Спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
7: Алло, добрый вечер.
17: Добрый.
7: Слышно нормально?
17: Отлично, вы? Просто слышно, отлично.
7: Роман Георгиевич, вот когда вот в эти дни говорится о том, что Германия опять какие-то совместные производства, все, разгром России, ну, весь этот контекст. Меня трясет.
17: Да.
7: Вот
17: да.
7: Почему наша, ну, вот ваш цех, вот вам упрек, в таком хорошем смысле слова, не могут довести до сознания европейцев, особенно германцев, такой мысли. В 20 веке Германия убила 30 миллионов наших людей. Дважды разоряла страну, явилась источником революции. Вот, в общем, всех бед. Это какая-то чума для нас. Почему мы не можем вот с трибуны Объединенных Наций сказать, вот наш Небензи бы сказал... Вы, сволочи, доиграетесь. Мы имеем полное моральное право вас по этим причинам уничтожить. И провести какой-нибудь, ну, вот что-нибудь такое сделать, чтобы там на территории Германии там какой-нибудь большой этот терминал взорвали с газом. Или что-то надо делать. Роман Георгиевич, ну так нельзя. Они издеваются над нами уже тысячелетия со времен крестоносцев. А что со времен Невского? А вообще, почему вы наша пропаганда и наша внешняя, так сказать, вот это инструментарий молчит? Спасибо.
17: Ну, не молчит. Не молчит, говорим все время. Небензя тоже все время говорит. Ну, они идут своей дорогой. По поводу немцев, это да, но по поводу немцев в первую очередь напрягаться должны на самом деле сами европейцы. И они всегда напрягаются. Немцы, да, за один век развязали две мировые войны, и европейцы всегда напрягались. Они и возражали против объединения Германии. В первую очередь, даже они боялись всей этой истории. Не, мы об этом говорим. Мы говорим, конечно, да, но... Ну, как остановить этот процесс? Что мы можем сделать? Опять долбануть ядеркой, да, и закрыть вопрос, в принципе, с Германией раз и навсегда. Но можно и этим путем пойти. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
12: Добрый вечер, Роман. Вот Москве удалось навязать свою волю противнику относительно проведения праздника Великой Победы. Угу. Без происшествий и провокаций. При этом можно все-таки сказать, что еще бы не хватало, что мы бы и не смогли бы обеспечить безопасность проведения праздничных мероприятий и проявили в этом вопросе хоть какой-то намек на нерешительность. Вот этого не произошло. Вот. Ну и замечательно, что так получилось. Теперь следующим шагом напрашивается что? Практическая реализация того, что президент сказал на итоговой пресс-конференции 9 мая, выступая перед журналистами, отвечая на вопросы. Ну, о чем вы уже говорили, это вот информационное агентство прежде всего подхватили и понесли фразу, что дело идет к завершению. Там. Ну и плюс следующее там созданием, естественно, зон безопасности. Но была и еще одна фраза, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции. Правда, то, что противник терпит поражение, это мы видим. Мы это давно уже видим. Потому что, ну, заранее было известно, что мы будем самое не верить в свои вооруженные силы и свои возможности. Верили с самого начала. Ну, где разгром-то? Что значит окончательного разгром? Что, уже разгром случился, но не окончательный, что ли? Ну, хорошо. Что стоит за словами вот за этими? К завершению, уже все идет к завершению, значит, этого вооруженного конфликта, так? С созданием этих зон безопасности. Ну, очевидно, это как-то проявится в ближайшее время, и мы увидим, что внесены какие-то существенные коррективы. В частности, хотя бы в удары по территории Украины. Но это реально должно произойти. А потом, как это разгром противника можно не связывать, с капитуляцией? Как это можно обеспечить разгром противника и обеспечить безопасность России на долгие годы вперед, удовлетворившись тем, что только наши территории, вот уже они наши, мы освобождаем ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области, что, и все, что ли?
17: Я думаю, нет, Сергей Алексеевич.
12: Вот.
17: Я думаю, нет.
12: Я тоже так думаю.
17: Да.
12: Так вот, мы должны, имеем право надеяться, что разгром-то он должен произойти, и вот эти коррективы-то к разгрому мы должны вот увидеть, ну, буквально в течение там месяца-двух, наверное, что ситуация действительно пойдет таким образом, что мы действительно будем, у нас появится надежда, что мы не остановимся вот на уже нашими территориями, которые мы сейчас освобождаем. А как иначе-то? Спасибо.
17: Спасибо, да. Я с вами согласен. Я тоже думаю, что мы не ограничимся, не остановимся на этих территориях. Я думаю, что будет продолжение обязательно. Мы не Трамп, мы заканчивать не будем, цели не выполнены, поставленные президентом. Эдвард там написал, все правильно, Арестович говорит, что Писториус главный пацифист в Европе. Ну, что Арестович там, да, про Писториуса, что он еще может сказать? Здравствуйте, Виктор Михайлович.
15: Добрый вечер.
17: Добрый.
15: Спасибо за передачу, я ее всегда внимательно слушаю.
17: Спасибо.
15: И мои друзья все. Вы знаете, вот нам кажется... что нам нужно побольше усилий, чтобы до сознания западного обывателя, который сидит спокойно, там ничего не боится, чтобы он понял, что ему грозит. Фактически, они спонсоры терроризма. И по законам всех стран спонсору терроризма положено подавлять любыми методами. И у нас есть методы такие. У нас есть тоже друзья, которым мы тоже можем помочь, чтобы у них там что-нибудь случилось. А то у нас каждый день это люди гибнут, а у них там все спокойно, у них цены на бензин их волнуют больше всего. Что-то тут не совсем так. И еще, они совершенно не понимают, что такое для нас Украина, что это часть нашей Родины. И мы не агрессоры, как они дружно все вякают, а мы защищаем сами себя. Они даже не понимают, что само слово «Украина» относится к русскому слову «край». Есть, например, в русских летописях понятие «Рязанская Украина», пусть перечитают. Вот когда они начнут бояться, тогда они что-нибудь будут понимать.
17: Спасибо. Спасибо, Виктор Михайлович, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
19: Здравствуйте, меня слышно, да?
17: Да, очень хорошо слышно.
19: Очень хорошо. Ну, поздравляю, конечно, с праздником Победы. Да, я что спасибо. Хочу сказать. Смотрите, почему мы выстанываем, просим какую-то нашу же землю, мы второй раз должны за нее кровь проливать, да, Донбасс, там вот это все. А это же все наше. Значит, взять историю, и Ленин Владимир Ильич подписал о создании Украины на фоне социалистической революции. Он им предоставил как бы вот эту вот их республику. До этого их не было вообще. Теперь в 1990 году мы отказались от социалистического строя и вернулись к своей Российской империи, к ее территории. Значит, мы должны этот указ прилюдно, значит, афишировать, отказаться, подписать новый указ, что мы запрещаем быть Украиной. То есть, когда не будет слова «Украина», тогда кончится весь этот ужас, понимаете?
17: А вы думаете, так все просто,
19: вот
17: да?
19: Этим вот колом на нашем теле, это никогда не кончится, потому что это она выставлена как кусок мяса для хищников, понимаете? Ее будут терзать.
17: Спасибо.
19: Ее же терзают-то.
17: Спасибо, спасибо. Ну, мне кажется, что все-таки немножко сложнее весь процесс. Мы, конечно, можем обойтись без слова «Украина», но проблема останется. Почему так получилось? Ну, это уж другой вопрос. И мы знаем, на самом деле, кому можно было задать этот вопрос. Наверное, тем самым людям, которые подписывали определенные соглашения в определенном месте и раздербанили всю страну. Это да, вот в первую очередь им нужно было бы задавать эти вопросы, да, но их нету уже, Хорошо, что... Я помню, вот Кравчук, я однажды мы ему позвонили, это было после... Да, это было уже после, по-моему, воссоединения с Крымом, да, мы его вывели в эфир, я с ним разговаривал. И я ему процитировал просто фрагмент из воспоминаний Ельцина, мемуары, да, скажем так. Я не знаю, кто их писал, уже не вспомню, да. И там было написано, что если бы тема Крыма поднялась бы в тот момент в этой Беловежской пуще, то никаких проблем бы не было бы. Ну, просто Ельцин даже не поднял этот вопрос. И Кравчук в эфире сказал, что да, он был готов к этому моменту, что если бы Россия сказала бы что-то там, что Крым, допустим, это наш, Севастополь, Черноморский флот, ну вот это вот все, да, они легко бы на самом деле нам это все отдали бы изначально, то есть это вошло бы опять в состав России. Но этот вопрос мы сами даже и не подняли. Поэтому вы же понимаете, кому нужно было задавать все эти вопросы. По поводу всего вот этого, всей этой остановки, которая может случиться, даже если она случится, даже если удастся каким-то образом, там, вот, переговорными, там, вот этими способами прийти, там, к какому-то знаменателю, они, предположим, они уйдут, там, с территории Донецкой Народной Республики, или же, если они не уйдут, там, путем переговоров, мы их так или иначе оттуда выдавим. Это да, взяли ДНР, мы возьмем, хорошо. А означает ли это конец? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Потому что Украина и вся вот эта вот история вокруг Украины, они все прекрасно понимают. Вы что думаете, они действительно не понимают, что для нас Украина? Да все они прекрасно понимают. Кто этот? Бжезинский, да, по-моему, там в свое время написал, что Россия без Украины – это недопроект. То есть это, она будет в изоляции, в евразийской изоляции. Ей нужна Украина обязательно там и так далее. Они почему именно так вот вцепились там, как говорится, с начала 90-х годов именно вот в этот кусок территории наш? Не в Среднюю Азию они пошли, а именно вот здесь они начали работать целенаправленно. И довели уже ситуацию до того момента, когда мы не могли уже не реагировать на это военное освоение этой территории. Мы понимали, что оттуда придет главный удар в нашу сторону. Потому что они все прекрасно понимают, что такое Украина, что это наши земли, что это наша территория, и что нам это очень важно. И поэтому я говорю, продолжение следует, остановки не будет. Она, если будет, то будет временная. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
20: Здравствуйте, Роман Георгиевич.
17: Здравствуйте.
20: Я вот за последнее время только слышу, что психологи да диетологи на вашем канале. Это мое мнение. Спасибо.
17: Спасибо, да. Спасибо. Ну, вот и так тоже бывает, да, психологи, значит, вот я тоже сейчас психолог и диетолог. У подпрапорщика был приятель-поручик, который пьяный перебрался на другой берег и на пограничном столбе, мне мешает вот это вот часы наши, я не могу нормально прочитать, и на том столбе вместо Австрии написал «Россия, вон где наша земля заканчивалась». А, ну, понятно, да, понятно. Ельцин со своей фразой «берите суверенитета сколько хотите», чуть Россию не развалил, куда ему до Крыма было. Да, я понимаю, да, да. Ну, так и есть, но это же наш косяк, вот это все. Мы что, не видели эти все процессы? Задолго до того как? Мы что, всего этого не видели? Да ведь любой человек, который туда ездил, он все это видел. С первого дня существования этого государства, да, назовем это так, с первого дня, как только вот они получили независимость, вот ровно с этого они и начали. Я же вам рассказывал и про Черноморский флот, как мы делили этот Черноморский флот годами. Годами мы пытались с ними поделить Черноморский флот. Грачев носился там, и я там в пресс-группе министра обороны, по всей территории, где мы его только не делили. Тысовец, Карпаты, курорт горнолыжный, там тоже шли переговоры. В Сочи у нас, в Москве, в Киеве, где мы только не были. С ними разговаривать было невозможно. Это вот точно вот иллюстрация вот этот фильм великий. Это все мне, и это мне, и это мне. По Пандопову, помните, да? Это мое, и это мое, и это мое. А это, и это тоже мое, да. Вот это ровно была та же самая история. И мы понять не могли, как с ними вообще разговаривать. Дайте нам маяки, хоть один маяк нам дайте, потому что флоту нужен маяк. А, маяки? Ага, маяки, маяки. Не, маяки, це наше. А, хорошо, ладно. А, может быть, вы дадите нам какие-нибудь причалы все-таки в Севастополе? Причалы? Ага, причал. Не, причалы це нам треба. Нам нужны причалы. Ну, давайте корабли возьмем. Катера тоже. Все их. Уже не выдержал тогда Грачев, просто послал по известному адресу министра обороны. Приезжаем на Бельбек, они нам трап не дали. Ну, мелкотравчатость вот этого, да, все наше. Трап не дали нам. Наши летчики сбросили нам веревочную лестницу, мы по веревочной лестнице на борт министра поднимались. Что только не творили, а как они потом прессовали Черноморский флот. Вначале запретили в дневное время суток перемещение по Севастополю автомобилей с военными номерами. Только с разрешения украинской комендатуры. А зарплата, это же мы же рублями платили нашим морякам. Они потом сказали, не, рублями цене, рублями не, давайте валютой. Мы говорим, ну хорошо, валютой, начали перечислять валюту. А не пойдет, через наш банк, через какой-нибудь наш банк и какой-то там условный Коломойский на этом наваривал на конвертации курса, да, причем на двойной. Вначале они в доллары, значит, гривны, а потом с гривен, этот самый, в другую сторону, там, в рубли. И все на карман, на карман. А мы все вот молчали, молчали, молчали. А дайте нам месторождение какое-нибудь. Чего у вас так много месторождений газовых? Отдайте нам, мы ж братья. А параллельно, параллельно, памятники открывали тому же самому Бандере. И это не при Ющенко было, это задолго до Ющенко. Все было понятно. Болельщики сюда в Москву приехали. На футбольный матч они приехали просто. В Москву со Спартаком, по-моему, Динамо Киев играл. Потом махач какой-то случился после футбола. Это я плавно подвожу сейчас к голевой передаче. В отделении милиции у всех этих болельщиков в карманах памятки, на которых написано: «Вы едете во вражескую страну». Секундочку! Это еще вообще не пахло никакими, как говорится, разборками. Во вражескую страну, и поэтому надо там вот так, вот то, сё, два... И, понимаешь? Там работали так, что ой-ой-ой. А мы все время почему-то думали, да куда они денутся? А куда эти денутся? А куда другие денутся? Да куда Грузия денется? Куда Украина? А Молдавия куда денется? И в итоге потихоньку-потихоньку все куда-то вот деваются. Да? Вот вынуждены, наконец, уже наводить порядок так, как наводим. Сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Все вам расскажут про футбол. Звоните в студию, они будут брать звонки. Обязательно, да. Все, встречаемся через неделю в этой студии.
14: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 20:01, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Мэр Уфы попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить его уголовное дело. Обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток обратился с жалобой. Об этом сообщил адвокат чиновника Марат Самойлов. Ранее адвокат рассказал ТАСС, что Марат Мавлиев признает вину, но не противодействует следствию. 30 апреля суд Уфы арестовал Мавлиева, позднее ему изменили меру пресечения на домашний арест. По версии следствия, чиновник организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев города. В прошлом году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку. В Венгрии анонсировали пересмотр проекта АЭС ПАКШ-2. Это будет одним из первых шагов нового правительства, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань. На слушаниях в профильном комитете парламента он отметил, что экономические показатели страны тесно связаны с ценами на энергоносители, и Кабмин будет добиваться снижения затрат на закупки нефти и газа, а также на производство электроэнергии. 9 мая новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил планы проанализировать все контракты по строительству АЭС в ПАКШе, выразив мнение, что стоимость проекта завышена. Глава Росатома Алексей Лихачев в ответ сказал, что ведомство готово обсудить вопрос по атомной электростанции и, если потребуется, сдать, цитата, «экзамен на эффективность проекта, на обоснованность его цены и других параметров». ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом из-за ситуации на судне МВ «Хондиус». Среди них 3 летальных исхода. 7 образцов были установлены лабораторно. Об этом на брифинге заявил глава отдела эпидемиологии и аналитики в сфере реагирования Всемирной организации здравоохранения Оливье Лепален. Инфекцию выявили в апреле на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Накануне судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. Ведется эвакуация пассажиров в свои государства, анализы вывезенных граждан Франции, США и Польши подтвердили заражение. Они находятся на карантине. В то же время Минздрав Турции сообщил, что в республику вернулись 3 человека. Результаты их тестов оказались отрицательными. «Спартак» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу. Матч в Москве завершился со счетом 2-1. Забитыми мячами в составе победителя отметились Кристофер Ву и Пабло Салари. У казанцев отличился Александр Юкич. «Спартак» набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Рубин» имеет 42 очка и располагается на 7-й строчке. Курс юаня на празднике 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой, до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
21: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
22: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
25: Марин, ну куда ты опять собралась?
26: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
27: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
25: Рассказываем по пятницам после 12.
27: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
28: Дамы и господа, заводите свои моторы.
22: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
28: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
29: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
30: Oh my goodness!
29: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
30: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain outside.
29: Dear, dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
22: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 20.07 в Москве. Сегодня 11 мая, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Георгий Осипов сейчас тоже подтянется, потому что у нас очень обширная программа. Мы даже, ну, по факту, это сегодня выходной день, но мы решили, что надо работать, потому что иначе столько воды утечет, а столько всего интересного произошло в футболе за последнюю неделю, что как-то, ну, невозможно это не обсудить. У нас здесь и развязки некоторых чемпионатов, где уже известны чемпионы. Я намекаю, конечно же, на вчерашний Эль Классико. Об этом поговорим. Здесь, безусловно, то, что происходит в российской премьер-лиге. Прямо сейчас вот идет матч Московская «Динамо» против Краснодара. Важнейший матч, может быть, вообще всего нашего сезона, потому что здесь вполне возможно прояснится, кто станет чемпионом. Конечно, не до конца, но очень, очень важный матч. Наблюдаем. Много отдыхать вредно. Да уж, да, такой отдых, как был у меня, врагу не пожелаешь. Так вообще отдыхать точно абсолютно вредно. Вот Григорий Санкт-Петербурга пишет: «Зенит чемпион». До 22 сидим, пишет Эдвард. Ну, это вот я не знаю, честно говоря, по поводу 22. До 21 точно сидим. И, ну, помимо российской премьер-лиги, надо будет поговорить, естественно, и про Лигу чемпионов. У нас все известно, кто финалист этого прекрасного турнира. Там были сыграны полуфинальные игры, и эти полуфинальные игры, ну, такие, конечно, обе своеобразные. Есть Есть о чем поговорить. Янчару привет с подножия горы Тахталы, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Вот Эдвард пишет, что рад нас слышать. Ну, давайте, наверное... Это Росипов опаздывает, пишет Сергей. Желтую карточку ему. Ну, можно, да. Не, я хотел сказать, что ладно уж, не будем. Но, с другой стороны, почему нет? Желтую карточку, согласен, да. Предупреждение. Давайте начнем, наверное, все-таки с английской премьер-лиги. Ой, с английской. Тьфу ты, господи, нет. Английскую премьер-лигу в топку. С российской премьер-лиги. Мы, естественно, начнем. И здесь... Ну, из того, что интересно, наверное, на данный момент это, ну, самый такой матч, который я бы хотел выделить. Мне больше всего понравился матч между «Зенитом» и «Сочи». Казалось бы, а что в этой игре такого? Ну, одна команда замыкает турнирную таблицу, другая взбирается на ее вершину. Понятно, что у них на данный момент матч в запасе, и вот все отсылается к тому, что сейчас происходит на стадионе «Динамо». Но все равно, но получилось Рубилова. Получилось Рубилова. И да, Сочи, все, вылетает. И сейчас он, когда придет, я ему, конечно же, ввинчу все то, что он мне говорил про Сочи, что обязательно эта команда значит, останется, сохранит прописку в премьер-лиге. Вот у них там пошло, наконец-то, дело в гору. Нет, никакое дело в гору на самом деле не пошло. Но матч получился интересным. Супер доминация «Зенита». Невероятно. Я, наверное, давненько, честно говоря, такого желания и рвения от «Зенита» на футбольном поле не видел. Можете со мной согласиться, можете со мной поспорить, но «Зенит» прям бежал, «Зенит» рвал, «Зенит» метал. Ну, у них категорически не шло в ворота. Просто какой-то кошмар. Даже пенальти, который абсолютно честный, все там этот пенальти был, даже этот самый пенальти в итоге отвратительно пробивает. А кто? Луис Энрике, по-моему, пробивал, да, этот пенальти, и попадает он в перекладину. Ну, там вообще ужасный удар. Честно, было похоже на то, как будто вообще непрофессиональный игрок пробивает этот пенальти. Ужасно он ударил, попал в перекладину. Это все равно не помешало «Зениту» одержать победу, но ее пришлось выгрызать, несмотря на то, что моментов у «Зенита» была просто тьма. То есть они, ну, даже вот просто по ударам в створ ворот. 21 на 7 у «Зенита», в пользу «Зенита». 21 удар! А, не в створ, просто удар по воротам. 21 удар. В створ 8 на 4. Но все равно 21 на 7. Это, ну, это невероятное доминирование. Но не идет и не идет. Не идет и не идет. Спрашивается, где был вот этот «Зенит», который играл сейчас в Сочи. Мы понимаем, да, что Сочи — команда, которая, ну, объективно худшая в этом сезоне команда нашей российской премьер-лиги, но все равно в конкретной игре-то они грызли, они даже умудрились гол забить, и они умудрились не просто гол забить, но еще и там счет открыть. Да, гол такой, ну, в смысле, не было похоже на то, что Сочи действительно собирается преподнести какую-то невероятную сенсацию, но все равно они грызлись, они хотели сохранить хотя бы математические шансы, вот про которые пишет Эдвард, естественно, те самые пресловутые математические шансы на то, чтобы победить, не победить, а остаться, сохранить прописку в российской премьер-лиге, и в меру своих возможностей грызлись, но от «Зенита» я увидел рвение. Вот то самое рвение, которого я не видел от этой команды на протяжении всего сезона. Я продолжу тянуть ту самую линию, которую заложил там, получается, уже на позапрошлом выпуске «Голевой передачи», когда я говорил о том, что, к сожалению, в этом году российская премьер-лига, она проиграна, а не выиграна. То есть вот ни одной команды, я пока остаюсь при своем, ну вот посмотрим, конечно, что сейчас продемонстрирует Краснодар. Хочется проводить параллели между Краснодаром и Арсеналом в Англии. Немножко разные, да не, ладно, сильно разные команды по стилю игры, но по тому, как они идут, и по цветам футбольного клуба, который идет по пятам, который их преследует, все очень похоже. И в этом смысле ситуация, да, во многом схожая у Арсенала и у Краснодара, ну, соответственно, у Манчестер Сити и у Зенита. Но пока... Вот если «Арсенал» в матче с «Вест Хэмом» продемонстрировал рвение, они продемонстрировали, что они хотят стать чемпионами. Жуткий для них матч, Рубилова, не клеилась вот эта вот харамбольная игра у «Артеты», но все равно они умудрились в этой игре выиграть. От «Краснодара» я ничего подобного пока в этом сезоне, к сожалению, не вижу. А от «Зенита» первый раз увидел рвение. Ну, честно говоря, рвение к победе в 29-м туре, мне кажется, что это тоже симптоматично. Почему только к 29-му туру «Зенит» вдруг решил проснуться и продемонстрировать свой лучший футбол. А в итоге победа. Победа со счетом 2-1, праздновали гол Ерехина. Ерехина, гол, кстати говоря, отличный. Они как, ну, просто в последний раз буквально чемпионат мира по футболу выиграли как будто. Ну, они понимали, что они сохраняют надежды, еще хоть какие-то. И я думаю, что сейчас сидят перед экранами, все вместе болеют за московское «Динамо» хором. Радовались очень сильно. И мне понравилось, что я вот хотя бы увидел эту эмоцию. Особенно учитывая, что там на этой неделе был тоже матч, вчера он игрался, я про «Эль Классика», к нему вернемся, наверное, во второй половине нашей программы, где вот именно с эмоциями и с желанием у одной команды были прям конкретные проблемы. И, казалось бы, «Эль Классика», а вот что-то такое странное происходило. Ну, там очень много разных потусторонних, не связанных с конкретной игрой проблем у мадридского «Реала». Но вот это все отразилось на футбольном поле. В общем, желание иногда может даже без какого-то грамотного рисунка игры, выстроенности игры, технической одаренности футболистов, вот это вот желание, оно иногда может сделать даже больше половины дела. Как диски, знаете, на автомобилях. Вот это я увидел у «Зенита» в матче с «Сочи». А хватит этого «Зениту» или не хватит этого «Зениту»? Не знаю. Не знаю. Я думаю, что может и не хватить. Вот сейчас 8-я минута, «Динамо-Краснодар» пока пинают мяч в центре поля. Пока Рубилова без особых опасных моментов. Пока ничего такого здесь не происходит. Это касаемо матча, который мне, наверное, запомнился больше всего в этом туре. Про ЦСКА, может быть, надо сказать. Я тем более, что не застал здесь момент, когда тренера московского ЦСКА все-таки уволили. И уволили, причем, прямо перед полуфиналом, ну, финалом там одного из вариантов нашего кубка. Ну, буду называть это полуфиналом, мне как-то так привычнее. Прямо перед полуфиналом, перед дерби со «Спартаком» увольняют главного тренера. Выходит этот ЦСКА, я слышал мнение от болельщиков ЦСКА, что и хорошо, что его уволили прямо перед дерби, что так вот были хоть какие-то шансы, потому что на подъеме, на настроении сейчас они могут вырвать победу. Я, честно говоря, этого не увидел. Не увидел я и чего-то сверхъестественного в матче с Нижним Новгородом, когда вы там на последних секундах вырываете таки победу, которая, понятно, ни на что особо уже не влияет, это уже тоже звучит все как приговор. При том, что игра, на мой взгляд, с Нижним Новгородом была абсолютно равной. ЦСКА, уже несколько туров об этом говорю, сейчас, наверное, с учетом того, что они без главного тренера, можно сказать окончательно. ЦСКА — это главное разочарование этого сезона, лично для меня. Команда, у которой было все, как казалось, в первой половине, для того, чтобы бороться за чемпионство, в итоге на наших глазах разваливается абсолютно. Не знаю, вот тут тоже хочется, да, наверное, какую-то параллель с мадридским «Реалом», может быть, провести. Но ситуация все-таки немножечко другая. Но развалились примерно так же, как и мадридский «Реал». Просто по ходу дела. Развал, и не осталось от ЦСКА вообще ничего. Что они будут делать в следующем сезоне, как это будет выглядеть в следующем сезоне, пока для меня это загадка. Поговаривают о Галактионове, поговаривают там еще, вроде как Слуцкого хотели вернуть. Слуцкий говорит, что не-не-не, никуда возвращаться я не собираюсь, точно не в эту команду. Ну, это прям разочарование и грусть. Мне обидно.
1: Всем добрый вечер, я пришел на словах Галактионов.
17: Да, призвал, получается.
1: Я почувствовал, да.
17: Да, я про ЦСКА говорю и про то, что ЦСКА главное разочарование этого сезона. Ну вот, матч с Нижним Новгородом никакой уверенности в светлом будущем этой команды в меня не вселил. Ну тут, наверное, сейчас и предварительно и не надо говорить ни о чем подобном, потому что команда будет перестраиваться, будет какой-то новый главный тренер. Сейчас просто задача доиграть этот сезон. Ну, вот одну игру доиграли, еще одна остается. В принципе, ни на что они больше уже не претендуют. Ни на что эти матчи не влияют. Можно, в принципе, наверное, и на поле не выходить, уже отправляться в отпуск, потихонечку готовиться к следующему сезону. Думать надо будет очень много руководству. И над своим поведением, и над тем, как они умудрились разбаловать вроде как потенциально хорошего тренера, который в итоге все спустил во второй половине сезона. Это вот что касается ЦСКА. А
2: Еще был интересный матч. Ну, вот у нас битва за третье место. Да, у нас же в результате всех этих перетрубаций в нынешнем туре Балтика умудрилась скатиться на шестое место. Та самая Балтика, о которой мы много говорили, хвалили эту самую Балтику. И у них была возможность, на самом деле, наоборот, закрепиться и туда, вот в ту самую тройку залететь, но случился матч с Локомотивом, который Локомотив выиграл со счетом 1-0. И, но, с одной стороны, хочется, ну, похвалить, наверное, Локомотив, потому что Локомотив отстоял свое право на третье место, в очном противостоянии отстоял это право на третье место. Но, с другой стороны, есть одна вещь, которая мне вот не дает покоя, и это одна вещь, это красная карточка в самом начале поединка. При этом красная карточка, наверное, там Андраде, да, получил эту красную карточку, абсолютно правильная красная карточка, в чистом виде удаления. Ногой, шипами, сзади, в икроножную мышцу он наступил, это удаление. Без каких-либо ног. Как можно было так, в абсолютно безобидной ситуации, подвести свою команду на 12-й минуте, я не понимаю. Это вот вообще, мне кажется, не про Балтику в этом сезоне. Вот они такие, главная суперсила Балтики в том, что они там, тренерская команда, коллектив, один за всех, все за одного, и вот таким образом двигаются и добрались до таких высот, а в итоге... Одно глупое, абсолютно ненужное удаление как будто подвело под этим всем черту, и это черта в районе шестого места. И вот это, в моем понимании, конечно, это противостояние, абсолютно, еще раз, честное удаление, но противостояние было испорчено.
1: Я думаю, что если бы не было красной карточки, то игра была бы гораздо интереснее. Я вообще не люблю удаление в начале игры. Для меня это, ну, это не важно, Локомотив играет или не Локомотив, потому что... Настрой на игру всегда сбивается. Но что касается правил, хотел сказать, дорожного движения, футбольных правил, то тут все было сделано правильно, и в дальнейшем, когда ставили пенальти, в принципе, по правилам футбола тоже все было честно, когда Морозов фалил локтем и в пользу Балтики поставили 11-метровый удар.
2: Да.
1: Сказалось ли это на игре, конечно, сказалось. Слушай, ну а как вот... красная карточка, может, что-то не повернуть. Но это футбол, это правило.
2: Ну,
1: если ты
2: скажу.
1: Нарушаешь, ты получаешь, и тут проблема абсолютно не Локомотива, то, что удалился игрок Балтики.
2: Удивительно, но при этом, при всем, Балтика в меньшинстве играла лучше.
1: Слушай, лучше-хуже, Балтика играла хорошо, Локомотив и тоже играл.
2: Балтика играла лучше.
1: В первом тайме лучше, чем во втором. Второй
2: знаешь,
1: тайм
2: Локомотив
1: мне не понравился.
2: В какой момент играл лучше? Локомотив играл лучше до удаления.
1: До удаления вот это вообще была фантастика. Я думал, если будут такие скорости, то это будет...
2: Это какой-то бред. Потому что, ну, почему вдруг Локомотив... Действительно, как будто у Локомотива удалили футболиста. Вот идиотизм же. Они же в большинстве оказались. Но все, что создала Балтика, она создала после этого удаления. И она насоздавала на гола 3-4, наверное. Включая пенальти. Сюда пенальти, не забитый, понятно, но это 100% голевой момент. Там тебе и перекладина, по-моему, была, да, и вообще моментов просто ворох и удар, когда футболист Балтики в штрафной практически на границе с вратарской принимает мяч в борьбе головой, обрабатывая его, и потом с лету пробивает по воротам. Ну, это же, это, по-моему, как раз и был момент, да, с попаданием в каркас.
1: Не в каркас, в штангу ты имеешь в виду.
2: Ну, да, в каркас ворот. Это, ну... Какой-то абсурд. То есть игра, которая не поддавалась обычной классической футбольной логике. Должен был Локомотив вот на тех же самых скоростях, о которых ты говоришь, до 12-й минуты, быстрые атаки, там все, перепасы какие-то, да, все бегут, все бьют, гол красивый забили. Вот в таком же ритме Локомотив должен наказывать и хоронить. А в итоге они как будто наоборот они бросили играть.
1: Ну, это, всегда так происходит, когда команда расслабляется. Мне понравилось, как вышел Пеняев. Пеняев в очередной раз обслужил игру.
2: Это правда. На основе чего
1: отсутствие Батракова
2: расслабился. Объясни мне, пожалуйста.
1: Ну, красная карточка, играем в большинстве, забили гол.
2: Так забейте еще.
1: И мне это не нравится.
2: А, и они подвесили.
1: Я абсолютно
2: несколько против. Раз могли упустить победу.
1: Я против того, чтобы так играть, когда соперник играет в меньшинстве и так далее, могли поплатиться за это. Ну, там был еще один гол забитый, отмененный. Ну, отмененный по правилам, то есть тут к суде вопросов
2: Локомотив
1: нет.
2: Локомотив тоже создавал момент.
1: Локомотив было огромное количество моментов. Мне вообще это команда
2: правда
1: нравится, то, что у нее есть характер, но вот я вам честно признаюсь, я люблю Михаила Галактионова, да, такого заявления, как футбольного тренера. Мне он симпатичен. Но с точки зрения того, если вы меня спросите, в ЦСКА ли он, наверное, я скажу, что да. Наверное, я был бы за каких-то изменений, потому что мне не нравится, как бы вам сказать, не характер этой команды, а то, как она иногда может выходить из ситуации. Мы увидели, что характер у Локомотива есть, потому что в очной встрече Локомотив выигрывает Балтику своего, ну, одного из принципиальных конкурентов за трёшку.
2: Я как раз характера здесь и не увидел.
1: Слушай, ну, все матчи вывезены на характере.
2: Я как раз здесь увидел отсутствие характера.
1: А мне кажется, что все матчи вывезены на характере.
2: Вы кто такие? Больше ничего. Чтобы расслабляться, когда у вашего противника удаляют футболиста. Вы не в том положении, чтобы расслабляться. И вас чуть-чуть еще и не наказали. Вообще, конечно, Локомотив, наверное, самая везучая команда этого чемпионата.
1: Вот везучая везет сильнейшим.
2: Это вообще неправда. Это просто чушь, а не фраза, на самом деле. Никаким сильнейшим не везет. И особенно футбол красноречиво бывает указывает на эти моменты. Вот расскажи про везет сильнейшим Интеру, например, в прошлом сезоне. Вот это вот сильнейший, прям самый что ни на есть. Но так как везло, в принципе, по этому сезону Локомотиву, не везло никому. Я думаю, будь хотя бы доля везения такая у какой-нибудь еще команды, они бы, наверное, боролись за чемпионство. Но, к сожалению, вот это везение было высыпано на долю Локомотива, который в очередной раз продемонстрировал и кошмарную игру в обороне, и отсутствие характера. Я считаю, что в этой игре характера как раз и не было. При счете 1-0 и при численном большинстве так играть непозволительно. В этой ситуации, в которой находился Локомотив. Но Локомотив, мы, наверное, должны уже констатировать, да, скорее всего, забирает третью строчку.
1: Ну, это еще не факт. Спартак выигрывает свой матч, поэтому...
2: Спартак выиграл уже свой матч.
1: Ну, выигрывает, я имел в виду, в этом туре, не сейчас. Выигрывает в этом туре свой матч, и, соответственно, если Локомотив
2: Спартак
1: играет
2: уже
1: в ничью...
2: в этом туре свой матч.
1: Я понимаю.
2: Ну, все, они уже выиграли.
1: Я знаю. Если Локомотив играет ничью с ЦСКА, то Локомотив оставляет за собой третье место, потому что по забитым и пропущенным Локомотив в этом году лучше.
2: Ну, я думаю, что лучше. Локомотив оставит за собой третью строчку.
1: Успех ЦСКА, ли это? Ну, это успех. ЦСКА, если это... третье место, это успех Галактионова, я считаю. Поэтому тут спорить никто не будет.
2: Я буду спорить.
1: Это лучший результат в его карьере. Это медали за последние много-много лет, за 5 лет, поэтому...
2: Это
1: ну, как взять в такую ситуацию, уволить там, тренера?
2: А вот иногда надо.
1: Я не против.
2: Вот иногда надо.
1: Не против.
2: Потому что проблема этой команды не налицо.
1: Я не против.
2: И они
1: честно
2: не исправляются.
1: Я буду рад за свою команду, за третье место, за бронзовые медали, но...
2: Одна только история с тем, что у тебя уже третий сезон подряд команда весной проигрывает весь тот гандикап, который зарабатывает себе осенью и выходит абсолютно разобранный на весну, и является одной из худших команд в весенней части, это уже звоночек. Да, вы молодцы, конечно, что вы сохранили третье место, безусловно, но здесь тоже применима та же самая логика. Команды в этом сезоне скорее проигрывают, нежели чем выигрывают. Какие угодно медали. Вот все, что будет выиграно в этом сезоне, оно было скорее проиграно кем-то другим. Ни одной команды, которая заслуживает призовых мест в этом сезоне, кроме Балтики, которая вылетает, видимо, далеко от этих призовых мест, я назвать не могу. Но это футбол.
1: Ну, шестого места так очень тяжело будет.
2: Да-да-да, но это футбол, так бывает.
1: Вот он за эту игру вещь пишет и к тебе обращается. Скажите, как брать чемпионство Локомотива с таким составом? Даже к Спартаку больше вопросов. Я считаю, что я должен констатировать это, что с таким составом, с молодыми ребятами, с русским практически составом на 95%, третье место – это суперуспех. И поэтому ЦСКА присматривается к Галактионову.
2: Статистически, да, но это будет грандиозная ошибка.
1: Ну, смотри, ты говорил про цифры Локомотива в прошлом году, что огромное количество пропущенных мячей, ударов и так далее. В этом году все прекрасно. У них разница мячей отличная.
2: Да ты что?
1: Они лучше, чем... Меньше пропустили, чем Спартак. У меня просто перед глазами, к сожалению, нет. Я просто перед эфиром посмотрел. Они не пропустили огромного такого количества мячей. 31, что-то такое.
2: 36.
1: 36 в пользу 50.
2: Да. Я тебя удивлю. Забитых. Вот буквально такая же ситуация, как в прошлом году. У тебя есть команда, которая по особенно пропущенным мячам должна быть выше по турнирной таблице. И это Балтика, у которой всего лишь 19 пропущенных мячей.
1: Да, но забито там, к сожалению, мало.
2: Забито мало, забито 37.
1: Ну, слушай, с 37 забитыми мячами за 29 туров.
2: У тебя разница забитых пропущенных.
1: Я понимаю.
2: Но ну, они играют на минимальный результат. Успех, статистический успех, тут, ну, тяжело спорить в этом смысле с таблицей, но считать это успехом главного тренера, это неправда. У тебя главный тренер,

0: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Кая Каллас объявила о начале переговоров ЕС о 21-м пакете санкций против России. Он будет включать ограничения в отношении ВПК и нефтяных танкеров. С таким заявлением глава дипслужбы Евросоюза выступил на пресс-конференции. Также Каллас сообщила, что 27-28 мая главы МИДов стран сообщества на неформальной встрече на Кипре обсудят список требований к Москве и обозначат красные линии на случай переговоров с Россией. По ее словам, министрам будет представлен, цитата, «список требований, на которых будет настаивать Брюссель», конец цитаты. Каллас добавила, что документ она подготовила несколько месяцев назад. Дональд Трамп назвал тему переговоров Си Цзиньпином в Пекине. Президент США ожидает, что в ходе визита в КНР обсудит с лидером страны вопросы энергетики и Ирана. Он также сказал журналистам, что во время переговоров с китайским лидером они, вероятнее всего, затронут тему Тайваня. Трамп подчеркнул, что не думает, что произойдет конфликт между островом и материковым Китаем. В частности, американский лидер отметил, что, вероятно, обсудит с Си Цзиньпином поставку Вашингтоном оружия Тайваню, подчеркнув, что китайский лидер хотел бы, чтобы такие поставки прекратились. Трамп посетит с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. ТикТок и Ютуб блогеров решили приглашать на заседание саммитов Евросоюза. Проект представил Совет ЕС. По данным издания Политико, дипломаты, присутствовавшие на рабочей группе по вопросам информации в Брюсселе, цитата, были, мягко говоря, шокированы предложением Евросовета, который стартует уже в июле. Отмечается, что блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных институтами ЕС журналистов, но им будет запрещено задавать вопросы министрам и лидерам. Несколько дипломатов заявили Политико, что не видят в этом нововведении, цитата, «никакой дополнительной ценности, потому что блогеры вряд ли понимают, что такое Евросовет». 5 стран объявили бойкот Евровидению из-за участия Израиля. Это Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Как сообщает BBC, нынешний демарш стал самым массовым за 70-летнюю историю песенного конкурса. Вещатели связывают решение с операцией Израиля в секторе Газа, которая началась в октябре 2023 года. При этом Европейский вещательный союз подчеркнул, что Евровидение – конкурс песен, а не соревнования между государствами. Музыкальное состязание началось 10 мая в Вене, финал намечен на 16 число. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.

0: 98.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: «20:36 в Москве. Сегодня 11 мая, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире «Голевая передача». Георгий Осипов.
4: И Георгий Бабаев. Всем добрый вечер еще раз.
3: Добрый вечер. Продолжаем говорить про футбол, которого было много на прошедшей неделе. Наверное, потихонечку заканчиваем с обсуждением российской премьер-лиги. Перейдем к Лиге чемпионов и чемпионатам из других стран. Хотя, ну вот, что-то есть такое, что мы еще с тобой не сказали.
4: Самое главное идет сейчас. Туру.
3: Самое главное действительно идет сейчас, да. Там 0-0 до сих пор, уже сколько, 20 минут сыграно, да, где-то. А то и даже больше. Уже, наверное, к концу подходит первый тайм. Там просто сейчас статистика вместо времени. Я не могу посмотреть, сколько. 30 минут. 30 минут уже сыграли «Динамо» с Краснодаром. Пока счет 0-0. И не могу сказать, что есть преимущество за какой-то из команд. Пока Рубилова в чистом виде может. Я думаю, что 1-0 счет. Будет в какую-то из сторон. Ну, посмотрим. Пока так, по крайней мере, смотрится. Дэ пишет. Кстати, вы знали, что у Наоми Кэмпбелл меньше 10 голов в профессиональной карьере? Да вы что, серьезно? Она вообще, что ли, не забивала, что ли? Она, наверное, в защите играла. Наверное, поэтому Наоми Кэмпбелл. Галактионов умеет работать с молодежью. Важный фактор ЦСКА при поиске тренера. В умении работать с молодежью – это важный фактор при приеме на работу тренера молодежной сборной. Я вот буду оставаться при своем. Если у тебя тренер не умеет из года в год наладить выход после перерыва на сезон и продолжить борьбу в рамках этого выхода, и не может наладить нормально игру в обороне, это уже не про главного тренера команды с чемпионскими амбициями, который, безусловно, является и «Локомотив», и ЦСКА. Это что касается Галактионова. Продолжаем так в фоновом режиме следить за тем, что происходит в российской премьер-лиге. А что вы делаете, товарищи? Скажите, пожалуйста, что крутят какие-то камеры они туда-сюда. Осипов, сядь, эфир продолжи вести. И да, он пускай крутит свои камеры. Значит, давайте тогда пойдем с вами на Лигу чемпионов. Что у нас в Лиге чемпионов? Ну, у нас там будет финал мечты, конечно. Безусловно, это Пари Сен-Жермен против Арсенала. Именно такой финал ждет нас всех с вами в... А когда, кстати, он будет? Дата 30 мая. 30 мая будет финал Лиги чемпионов. Пари Сен-Жермен против Арсенала. Полуфинальные игры. Ответный полуфинал, мы, по-моему, с того первые полуфиналы здесь обсуждали это, да, потрясающий матч между ПСЖ и Баварией.
4: А вторые полуфиналы мы с Германом обсуждали.
3: А, вы уже обсуждали?
4: Да, конечно.
3: Как это, если они были сыграны вот сейчас?
4: Значит, первые полуфиналы мы с тобой уже не обсуждали.
3: А, ну это может быть.
4: Вот это первый полуфинал, да, мы с Германом обсудили, а да, вчера или позавчера, когда это было, я уже запутался в днях. На прошлой неделе уже вторые полуфиналы были сыграны, и мы их не затрагивали.
3: Во вторник и в среду они были сыграны. И, ну я даже не знаю, с чего надо начать. Вот ты с какой команды хочешь начать, с ПСЖ или с Арсенала?
4: Я думаю, что с Арсенала нечего начинать и нечем заканчивать.
3: Не согласен. Почему?
4: Ну, потому что больше событий было именно в матче с ПСЖ.
3: Не согласен.
4: Ну, давай тогда начнем с Арсенала, если тебе так хочется.
3: Ну, да не, ну, я просто не согласен с тобой, что там нечего обсуждать. Арсенал — команда, которая мне, потому как она играет, глубоко отвратительна в этом сезоне. Я уже много раз об этом говорил. При том, что у меня всегда, наверное, скорее с симпатией относился к этому футбольному клубу. Но то, как играет сейчас Арсенал, мне это просто противно. Но при этом, конечно, Арсенал свое дело в этом футболе знает. И так получилось, что Атлетика это команда в идеале, вот тот самый классический Атлетико Диего Симеоне, это та самая команда, которая, и которой и является нынешний Арсенал. Команда, которая играет от обороны, которая может наказать, которая может использовать свой единственный момент в матче, у которой невероятный характер, все бойцы на поле. Вот это идеальный Атлетико Мадрид. Проблема, наверное, данного противостояния в том, что Атлетико Мадрид такой идеальной командой просто не является на данный момент. Они застряли где-то посередине. Они застряли между вот этими метаниями главного тренера, я про Диего Симеоне, который вроде хотел перестроить свою команду уже несколько сезонов подряд на атакующую игру, и он даже иногда у него это получалось. А в моменты, когда он понимал, что атакующая игра еще не налажена, возвращался к своей старой схеме и пытался душить, гасить, но так как ты уже начал перестраиваться, у тебя ни рыба, ни мясо получается постоянно. И вот это было, на самом деле, в матче с Арсеналом. Арсенал эту команду просто переиграл в ее же собственный футбол. Атлетика — это главный образец подобного футбола в мире. И Арсенал ее в этот же футбол переиграл. Ужасная игра. Абсолютно дурацкий Атлетико Мадрид, который там... Многие обсуждали замены, которые начал делать Симеоне, но он, мне кажется, делал их от безысходности. Там и у Альвареса проблемы были, и у Гризмана, я так понимаю, тоже уже здоровье не выдерживало в какой-то момент. Все, кто вышли с скамейки у Атлетико Мадрид, игроки сильно ниже классом, нежели те, кто играли в старте, может быть, за исключением там Байены. Все остальное ужасно. И вот эта команда закономерно, наверное, провалилась. Атлетико Мадрид сделал свое дело.
4: Изначально, да? Было понятно мне, ты со мной спорил, ты делал ставку на Атлетико Мадрид. Я понимал, что Арсенал функционально Мадрид. Лучше. Арсенал функционально был лучше подготовлен, и Артета тот тренер, который, ну, нам доказывает, что он даже против автобуса умеет играть. Чего вы ожидали, друзья? Вы ожидали первого...
3: Кто умеет играть против автобуса?
4: Артета.
3: Артета умеет играть,
4: да, против автобуса? Да, но же...
3: А кто там был автобусом? Не, ну, Артета, слушай, ли был автобус?
4: Еще раз, там автобус против автобуса.
3: Нет. Играл.
4: Особенно в первой игре.
3: Это не
4: Особенно
3: так.
4: В первой игре.
3: Это неправда.
4: Мы это обсуждали.
3: Это неправда.
4: Но это правда.
3: Там не играл автобус против автобуса. Атлетико Мадрид играл в атаку.
4: Автобусом они пытались, был Арсенал.
3: Они пытались играть в
4: так
3: атаку.
4: Так о каком автобусе тогда ты говоришь?
3: Они пытались, у них не получается. Когда, да, ты едешь все время по рельсам,
4: но они,
3: а потом автобус. Такой, я поеду по дороге.
4: Но они не автобус. Артета не играл против автобуса.
3: Да, но Артета
4: и был автобусом.
3: Да, Артета был автобусом, безусловно. Но, по моему мнению, играли две команды абсолютно одинаковых по силе игры. Просто Симеоне хотел перехитрить Артету, а это не получилось сделать.
4: Но где ты, ты сказал, что Артета научился играть против автобусов. Ты где это увидел?
3: Еще раз, он готовил команду, я уверен, к тому, что Симеоне будет играть в автобус.
4: Нет.
3: Ну а как
4: раз наоборот.
3: А как он понимал, что Симеоне выпустит вот такую вот атакующую модель против
4: Арсенал игры? Арсенал навязал им свою игру. Это Арсенал сел в этот самый автобус. У Арсенала автобус тоже, это неправильно называть прямо автобусом. Арсенал играет в очень много бесполезного контроля, перекатов на своей половине поля. Арсенал такой не классический автобус в понимании там Жозе Моуриньо какого-нибудь. Нет, но... Артета придумал, как вскрывать автобус. Это просто неправда. Этого не было на футбольном поле. Я не знаю, ты, может, какую-то другую игру смотрел.
3: Наверное, да.
4: Этого не
3: я
4: было на футбольном поле.
3: Я бейсбол смотрел.
4: Наверное. Ну, может быть. Да. Что, какой матч смотрел?
3: Атлетика
4: против Арсенала. Опять патологический врун включился в дело. Вот не смотрел же никакой бейсбол. А зачем-то начинает рассказывать. Ну, ладно.
3: Ну, что за
4: значение? Поэтому я не считаю, что Арсенал здесь каким-то образом... вскрывал какие-то автобусы. Наоборот, это пытался делать Атлетико. И у них несколько раз практически получилось. Там и у Сёрлота была возможность, и у Гризмана в первом матче была возможность. Но этого не хватило. Ну и, честно говоря...
3: Смотри, Эдвард вообще с нами спорит.
4: Там Краснодар, кстати говоря, забил гол. Краснодар ведет со счетом 1-0. Атлетико Мадрид – команда не уровня полуфинала Лиги Чемпионов.
3: Атлетико Мадрид должен был вылетать от Барселоны.
4: Она сделала свое дело, вот как обычно, выбила команду посильнее и отлетела в следующем раунде. Как это обычно и бывает с Атлетико Мадридом. Ну, вот такая команда. А вот второй матч здесь, конечно, атакующая идеология на атакующую идеологию, это... причем в самом рассвете. И первая игра, которая со счетом 5-4 закончилась в пользу ПСЖ, не даст соврать. Но вот второй матч, на мой взгляд, преподнес сюрпризы. И здесь мы увидели, что такое тренерский гений.
3: То, что сделал ПСЖ с Баварией во втором матче, это абсолютно тренерская победа Луиса Энрике над менее опытным своим оппонентом Винсентом Компани. Они раздели эту Баварию. Эта Бавария не смогла продемонстрировать на футбольном поле ничего. Многие, значит, по ходу игры недоумевали, я был среди них тоже, что Матвей Сафонов, который, кстати говоря, блистательно отстоял во втором матче, с чем его можно поздравить, постоянно выбивал в аут на левый фланг, на правый фланг атаки Баварии. Постоянно выбивал и выбивал в этот аут, разыгрывая отворот. Ну и уже анализируя игру после матча, ну и, по-моему, даже ПСЖ сами в этом признались, они это делали специально для того, чтобы моментально нагружать тот самый фланг, на котором играет Алиса, который порвал этот фланг в прошлом матче в первом полуфинале, который уничтожал и был лучшим игроком, наверное, вообще всей игры. Алиса не сделал ничего в этой игре. Они его просто выключили, нокаутировали таким образом.
4: И я тут с тобой согласен, тренерская задумка.
3: Тренерская задумка, конечно, она сработала. Мы увидели ПСЖ, который, мне кажется, мы за эти два сезона, вот что они являются там одной из самых сильных команд в мире, мы такой ПСЖ еще не видели. ПСЖ, который играет организованно, ПСЖ, который играет от обороны, который стоит, который может выстаивать, который четко следует всем указаниям тренера в игре именно от обороны. И при этом в моменте разжимается, бежит вперед, хвича там в потрясающей форме, который находится, рвет всех на фланге и так далее, пользуется слабыми местами такой команды, как Бавария. А Бавария многими считалась до этого матча командой, ну, главным претендентом на титул. ПСЖ, это был, честно говоря, восторг. Мне, может быть, даже вторая игра понравилась больше. Вот не эстетически, как там, голами своими, какими-то яркими моментами, этого было поменьше во второй игре. А вот с точки зрения интеллектуальной работы, которая была проделана в преддверии второй игры, мне второй матч понравился просто невероятно. «Арсенал с таким футболом обязан проиграть в финале. Не понимаю, как Арсенал дополз до финала», пишет Нилс Майкл. Знаете, я, наверное, с одной стороны с вами соглашусь, а с другой стороны, финал – это всегда отдельный турнир. И вот в таком финале вполне у Арсенала есть все шансы. Здесь, конечно, да, наверное, лучшая оборонительная команда в мире на данный момент против лучшей атакующей команды. Это должно радовать нейтральных болельщиков, которых масса будет наблюдать за этим матчем. Это должно радовать. Но у меня желание бешеное, чтобы ПСЖ этому Арсеналу, конечно, накидал. Когда побеждает такая команда, и настоящий фанат футбола радоваться не может. Я про Арсенал.
4: Эдвард пишет, что мы с Осиповым видели Баварию чемпионом, полное разочарование. Да, у меня тоже разочарование, но в то же время и радость. Радость результату, потому что там Матвей Сафонов, там Хричкова расъели, там один из любимых моих тренеров Луис Энрике, поэтому я не могу сказать, что я буду болеть за ПСЖ, нет. У меня к этой команде не особая симпатия, просто нейтральность. А вот Бавария мне нравилась в этом сезоне, Бавария нам всем нравилась. Она подарила нам, наверное, чуточку веры в футбол.
3: Ну, но как ПСЖ, оказалось, это недостаточно.
4: ПСЖ добавил. ПСЖ как? Добавил, все-таки они вернули футболу ту статусность и зрелищность, за которую мы любим эту игру.
3: У Баварии есть слабые места. Они были видны в этом как раз втором матче. Я про Станишича, наверное, в первую очередь. Павлович мне не понравился по этой игре. Он мне и Станишич мне и по первому матчу не особо понравился.
4: Ну, как будто бы пассажиры такие, недостающие до уровня.
3: Да,
4: такие,
3: да,
4: может
3: да,
4: быть,
3: да.
4: Неподходящий тренер.
3: Ну, с другой стороны, это была... Вот первый матч. Это было, абсолютно была разборка футболистов. Футболисты сами по себе разбирались с тем, кто круче здесь умеет атаковать. А второй матч, это чисто тренерская битва была. И, на мой взгляд, Компани вышел просто не готовый к такому уровню соперничества, который ему предоставил Луис Энрике. Он просто вышел к этому не готовый. Луис Энрике разобрал эту команду по косточкам. И, нейтрализовав Алиса, как быстро Алиса из главного претендента на золотой мяч стал человеком, который точно золотой мяч в этом сезоне не получит.
4: А так и бывает.
3: Хватило одного матча. Но он просто не продемонстрировал вообще ничего.
4: Жизнь непредсказуема.
3: Его сожрали. Здесь дело не в жизни. Его сожрали. А, ну, наверное, Луис Диас был лучшим у Баварии во втором матче. А Луис Диас, при том, что он потрясающий футболист, он по уровню таланта, на мой взгляд, не Алиса. И вот Луиса Диаса на противоположном фланге не хватило. При том, что против него был Заир Эмери, который, на мой взгляд, провел ужасный матч у Пари Сен-Жермен. Но все равно этого не хватило этой Баварии. Бавария разочаровала тем, что они, столкнувшись вот с этим уровнем сопротивления, не смогли вообще ничего на этот уровень сопротивления продемонстрировать. Вообще, если показать человеку, который не следит за футболом, первую игру и вторую игру, может сложиться впечатление, что это два разных сезона. Вот вроде команды одни и те же играют, но одно это сезон 25-26, а другое это сезон 23-24. Потому что то, как играла Бавария во втором матче, то, как они растерянно выглядели, не сходится с первым матчем абсолютно, с этой дерзостью, с этим желанием идти в атаку, в обводку, удары, комбинации, харикейн, открывание. Вот все это перестало существовать в ответной игре. И поэтому, ну, ПСЖ, наверное, абсолютно заслуженный финалист Лиги Чемпионов.
4: Мне кажется, никто спорить не будет.
3: Хотя...
4: Они переиграли. Они переиграли, да. Что в первой игре, что во второй игре. Какие могут быть вопросы. По тренерской задумке.
3: Ну, как будто первая игра, наверное, несмотря на счет, она равная
4: была. Равная игра, но счет все равно был в пользу Пари Сен-Жермен. И вторая игра, они просто додавили чуть-чуть. Все ждали, честно говоря, я с первых секунд ждал, что будет такая же феерия, но нет.
3: Второй раз такое вряд ли происходит. Я даже не могу какой-то вспомнить противостояние, в котором два матча подряд вот что-то подобное происходит. Это, наверное, было невозможно, но были, конечно же, и нюансы. И вообще эти нюансы, наверное, надо адресовать всему мировому футболу. Нюансы, связанные с судейством. Судейство в этой Лиге Чемпионов...
4: Они туда, да, тоже добрались.
3: Да, но это просто это мерзость, то, как судят Лигу Чемпионов в этом сезоне. И все, что было в матче Барселона-Атлетика в двухматчевом противостоянии, то, что было в матче Бавария-ПСЖ. Что это за история такая, ну, где не удалили Мендеша в самом начале встречи, когда он сыграл рукой, вторая желтая карточка, абсолютная. Зачем-то начали рассказывать, что, по-моему, там у Лаймера было, да, типа рука. Потом ни одного повтора не показали, решение не приняли и футболиста не удалили. Хотя это чистое удаление. И потом, после матча, вдруг опять появляется какой-то повтор, где четко видно, что у Лаймера нет никакой руки перед этим моментом. Ему мяч попадает в пузо и абсолютно... То есть это чистое удаление. Ошибка судейская. Потом история с рукой от Невиша, когда Витинья выбил ему в руку в своей собственной штрафной. И вдруг как входит в чат трактовки судейских решений, и оказывается, что есть какие-то трактовки, по которым это не считается игрой рукой в собственной штрафной, и это не пенальти. Вот такие моменты, все, что касается судейства в последнее время, со всеми этими видениями варов и так далее, все стало только хуже. Усложнили до невозможности. Любой момент можно трактовать, я не знаю, 50 разными вариантами. Попадание в руку, если ветер со скоростью там 20 метров в секунду, это считается пенальти. А если попадание в руку, но при этом температура меньше, там, я не знаю, плюс 11 градусов, это не считается пенальти. Вот уже до такого абсурда доходит. И это впечатление, конечно, ломает. При том, что по игре ПСЖ был лучше. Но а куда деть вот эти вот судейские ошибки? Они были. И они были явные, и они были в пользу ПСЖ. Виноват ли в этом ПСЖ? Все куплено там и так далее. Такого тоже очень много было по итогам этого матча. Я, наверное, не считаю так, что все куплено. Но ошибок безумное количество, и это начинает надоедать. В каждом из этапов плей-офф этой Лиги Чемпионов, в каждом из противостояний, наверное, кроме Атлетика-Арсенала, я вот там не могу вспомнить, есть какая-то ошибка, которая ключевым образом отразилась на результате. Судейская ошибка, я имею в виду. А то и не одна. Как было вот так, как было здесь, вот в матче ПСЖ Бавария, как было в Барс Атлетико Мадрид. И не одна ошибка. Раньше такой матч мог быть один на всю стадию плей-офф. Сейчас это в каждой стадии плей-офф.
4: К сожалению, не только стадии плей-офф. Почему не стадия плей-офф?
3: Ну, потому что стадия плей-офф...
4: Она просто бросается в глаза.
3: Да, конечно, особенно подсвечивает
4: подобные вещи. Потому что, конечно, как важный матч, как важная игра, которая приводит к какому-то результату. А так это повсеместно, просто везде происходит одно и то же.
3: Да, но при этом, при всем, ПСЖ, если это опускаем, по игре ПСЖ смотрелся лучше. И, наверное, Бавария все-таки сама виновата, что не смогла реализовать те небольшие моменты, которые у нее были, и не смогла переиграть на поле Paris Saint-Germain. Финал будет интересным. Две концепции, две идеологии, не так, как в прошлом году. Я говорил примерно то же самое в прошлом году, когда речь шла про Интер. Но все-таки Интер, это тот Интер очень сильно далек от нынешнего Арсенала по тому, в какой футбол они играют. Тот Интер, это просто сборная Бразилии 2002 года по сравнению с нынешним Арсеналом по красоте своей игры. Будет интересно. Это будет один из самых интересных финалов за последние несколько сезонов. Ну и вот такой, с одной стороны, главный матч этой недели, наверное, да, я про Эль Классика и чемпионство Барселоны, а с другой стороны, главные скандалы этой недели, которые тоже были связаны с этим матчем, а точнее с тем, что происходило до этого матча. Выходит Барселона дома против мадридского Реала, абсолютно в одни ворота раздевает этот мадридский Реал. Должна была, на мой взгляд, Барселона делать счет, я не знаю, 5-0, 6-0.
4: Как будто вы могли.
3: Спокойно это должно было происходить, как будто Барселона сама в какой-то момент перестала просто тоже желать какого-то невероятного разгрома мадридского Реала, хотя я бы на это посмотрел. Но вот то, каким мадридский Реал вышел на поле, после всех этих драк в раздевалках, слухов о том, что главного тренера называют конусом, призывов уволить главного тренера, продать Вальверде, который подрался с Чуамини, Мбаппе, который к какой-то бабе поехал в Италию вместо того, чтобы тренироваться. Потом, когда узнал, что его посадили в запас на Эль Классико, сказал, что да я вообще тогда на поле не выйду. Вот этот мадридский Реал на меня произвел ужасное впечатление. Я, конечно, болею за Барселону, и неудача мадридского Реала должна меня, с одной стороны, радовать, но с другой, когда у тебя футболисты, когда главные твои соперники перестают вовлекаться в это соперничество, ты тоже можешь немножечко потеряться.
4: Это как раз то же самое, что я тебе говорил в первой получасовке. Немножечко потерять свою концентрацию и подумать, да,
3: расслабиться.
4: Типа, чё?
3: Конечно.
4: Да я могу их по одной левой.
3: Да, ну просто Реал Мадрид продемонстрировал нам невероятную историю падения за один сезон. От команды, которая вот наконец-то будет превращаться в системный футбол под руководством молодого, невероятно перспективного, талантливейшего тренера, которого такая удача, что они его пригласили, он еще и мадридист и все прочее, до команды, где друг другу бьют рожами об стол футболисты. В преддверии главного матча всего чемпионата, где вы должны выйти и, я не знаю, стереть ноги в порошок для того, чтобы не дать своему главному заклятому сопернику стать чемпионом в матче с вами. И этого не происходит. Это, наверное, был самый печальный классика за последние, я не знаю, лет 10. Вот то, что я вчера посмотрел. Матч недостойный этой вывески.
4: Ну, тем не менее, у Барселоны победа, кубок над головами, победа на своем стадионе, 29-й титул. И, ну, слушай, а что отталкиваться от Реала, который имеет чехарду внутрянки, который лезет изо всех щелей? Ну, зачем на них ориентироваться? Эль Классика,
3: ну как?
4: Суперматч, который так должен был...
3: Суперматча не получилось.
4: Ну, какая разница? Вывески лучше не могло бы и быть для того, чтобы поднять этот трофей.
3: Она вывеска громче, чем сама игра. Такого не бывает практически никогда в Эль Классика.
4: Вот мы дожили.
3: Да, и посмотрим, что будет происходить с мадридским Реалом в следующем сезоне. Там поговаривают о том, что Жозе Мауриньо придет. Ну, я не знаю, кто может лучше, чем Жозе Мауриньо.
4: Развалить?
3: Надавать всем. Нет, почему развалить? Надавать всем вот этим вот зажравшимся суперзвездам по башке. Я не думаю, что будет какое-то качество футбола, но привести всех этих футболистов в чувство, которые что-то в себя слишком поверили, это может сработать. Не знаю. Но мадридскому Реалу придется, мне кажется, пересобираться просто с нуля. Я на месте Флорентино Переса продал бы всех и купил бы всех новых. Вот буквально так, потому что эти все испорчены.
4: Крайне тяжелые.
3: Эти все стухли. Крайне тяжелые. Ну, с другой стороны, там ребята такие, я думаю, продать можно будет. Товар ходовой. Флика продлили. Да, Флика продлили. Но это мы еще опускаем.
4: Тяжелый день для Ханси Флика вчера.
3: Да, у него отец умер прямо в преддверии этого матча, и это там все чувствовалось тоже в атмосфере этого. Было, в общем, больше, наверное, около футбольного, нежели чем самого футбола. Но зато Барса стала чемпионом. Это приятно. Была голевая передача Георгия Осипова.
4: И Георгий Бабаев.
3: Всем счастливо, пока.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 21 час, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Кремле назвали действующим приглашение Дональду Трампу посетить Россию. Владимир Путин будет рад встретить президента США в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цитата. «Да, конечно, я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему об этом каждый раз во время телефонных разговоров», — сообщил представитель Кремля. В последний раз очно президенты России и США общались 15 августа прошлого года. Встреча состоялась на военной базе на Аляске. В Росатоме заявили о готовности ответить на все вопросы нового правительства Венгрии. Речь идет о строительстве АЭС ПАКШ-2, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Так он прокомментировал слова кандидата на пост министра экономики и энергетики Иштвана Капитани, который сказал, что власти собираются пересмотреть условия соглашения о возведении объекта. Цитата. «У Росатома не имеющий аналогов опыт экспортного строительства АЭС. Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры – вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику», — заявил Лихачев. Он подчеркнул, что Венгрия, у которой нет собственных значительных запасов углеродного топлива, сможет строить современную экономику только за счет атомной энергии. В США исключили спешку в переговорах с Ираном. В Белом доме не видят необходимости торопиться в консультациях об окончании конфликта. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил руководитель Национального экономического совета администрации президента Кевин Хассетт. По его словам, Тегеран не выигрывает от затягивания переговорного процесса, потому что экономика Исламской Республики находится не в лучшем состоянии. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия против экс-главы офиса Зеленского Ермака. Такой пост появился в телеграм-канале телеканала ТСН. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал в соцсетях, что подтверждения того, что Андрею Ермаку предъявляют обвинения, нет. Владимир Зеленский 28 ноября прошлого года сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. В тот же день он подписал указ о его увольнении. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 93 копейки, доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве в эти минуты плюс 10, завтра ожидается облачная погода, местами дождь с грозой до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
8: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного,

0: давно. Не видел маму.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

русская орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Ключи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям.

0: Истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: вспомнить родные песни.
1: На братских могилах

детских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов.

гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Помню песню детства, песню матери родной. Помню песню сердца в час ночной. Но в пути далеком, в грозовом

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: хрен забрал, не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул: виноват, сердце не пустяк.
1: Лёшка, тельняшка, как ты хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Мне страшней, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.

0: песни.
1: В полях завислой сонно лежат в земле сырой Сережка с малой Бронно и Витька с Маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

темный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронью и Витьку с маховой. Сережку с малой бронью.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слейка из блокнота, а то из пулемета,

Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца.

А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненасть приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье.

боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь.

0: давай закурим, товарищ мой.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

популярные фильмы, где героев трех играют трое простофил. Исполнитель самый главный, веселый красив. Ты поешь куплет забавный на такой мотив. Sing a walla walla walla walla walla, while the wine is flowing for

0: замечали, что пример подобный нужно повторить у нас. Наш герой того не хуже, бравый кавалер. И поет он песню тоже на такой манер.
1: Бара-бара-бара-барабали, бритый кур гусеет кот. Бара-бара.

0: все товары, вары, вары, вары, вары прямо в рот.
1: Хвастал фюрер как-то летом, захочу блицкриг. Завоюю, мол, советы до Урала в миг. Проскочу Наполеоне несколько атак. Ну а наши батальоны отвечали так.
0: Били, били, били, били, били, и во вторник, и в четверг. И бомбили, били, били, били, били, и Берлин, и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем. Так бомбили.

0: память нас жива. Видели немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк всенародно говорил не раз. Можно драться с кем угодно, но с Россией спать.
1: Надо было, не идти на нас поход. И свое свиное рыло, не совать наш огород.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
5: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
7: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
9: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
10: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
9: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
9: «Говорит Москва».
10: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
9: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
10: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный, ни взлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты, ведь мы ребята.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Я теперь солдат.

0: солдат, корпус солдат.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

за отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры спускал.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

Не мог лежать я в прахе и золе, не мог в земле убитым оставаться, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле. Пускай в аду давно уже набито, там явно не хватает многих лиц, и песни поднимаю я убитых, и песни их зову искать убийц. Идите по земному шару гневно,

земле, пока убийцы ходят по земле. Восстаньте же, замученные дети, среди людей ищите не людей, и мантии судейские наденьте от имени всех будущих детей.

И вы не спите, люди, в Париже и Варшаве, и Орле. Пусть ваша память вас ночами будет, пока убийцы ходят по земле, пока убийцы ходят по земле.

говорит Москва. Родные песни.

жизни очень часто так случается. По весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно?

0: сердце, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляясь в человека, человек. Так бывает, ежели влюбляется человека, человек.
1: Родные песни.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем

пролетают года, как минутные сны, как ромашки

ловчили, не рвали из рук. И пред теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Масля в Москве, былые дни пекли плиты, жирный блин

0: твой поцелуй разгонит миком сплит. Твой поцелуй...
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу, наш чемодан

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд?

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что,
0: всего,
1: что?
0: Всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия? Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

Когда я забыт о привале, иду по просторам полей, мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош, куда же ты, дорога, меня зовешь?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

при мне. Прощай, прощай, я один на земле. Прощай, прощай, любовь, не забыть мне твой взор дорогой.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

Против беды, против войны, станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: никогда.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: А у нас во дворе

обходит меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот. Она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю.

0: забыл. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные люди.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свы.

не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Я ищу Анюту на тропе.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной.

слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

делить со мною долюшку. Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорошее.

Солнце мои крали здесь богатенькой, отдала ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить. А теперь ласкает и целует старика, знать забыла моя краля Ваню ямщика. Даже думать я боюсь, свои мысли я страшусь, отомстить хотел бы я.

приласкаешься, как бывало с нею на сердце спокойненько. Коротали вечера мы с недозорники, а теперь лечу я с вами, эх, орелики!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча. Лето — это Мария.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 ФМ. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.